Внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

скрывал. И какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: За город

саду гуляет Оленька, сама что маков цвет. По столику ей 18 лет. И что же тут случилось, события ясны. Она пред ним явилась, как первый день весны. Конец пришел соколику, сомкнуть не может век.

0: Вам всем с такой Оленькой желаю жизнь пройти, постольку, поскольку сумеете найти.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Мой под ним плывет. Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался.

каждый день бывает разным на земле. А любовь приносит радость на крыле. Тому, кто верит, любовь как берег, она моя в туманной мгле. Пусть морозы, дожди и зной,

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: говорит Москва.
1: Мне б только знать, что ты живешь на белом свете. В трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь кино билет, на письма ждешь ответ. Букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо. По шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь. Остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди. Я тебя не подведу, обязательно приду. Мне б только знать, что это ты, а не другая. В трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь в кино билет, на письма ждешь ответ. Букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что я тебе не помешаю. Когда по улицам проходишь среди дня, когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подведу, обязательно.

0: мне б только знать, что я тебе не помешаю. Когда по улицам проходишь среди дня, когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, остальное все зависит от меня.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Потоки солнечного света у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

за рекою пруд, яблони цветут.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Помню детство, песню матери родной. Помню песню сердца в час ночной. Но в пути далеком, в грозовом бою,

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

свете разнообразны не те. И он не с теми ходит где-то и тоже понимает это. И наш раздор необъясним, мы оба мучаемся с ним. Со мною вот что происходит, совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу, этим же ответит.

0: чужих людей, соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной не те. Со мною вот что происходит.
1: Говорит Москва. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
2: Что будет, то и будет, пускай судьба рассудит пред этой красотой все суета и дым. Бродяга и задира, я обошел полмира.

знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по городам.

теневой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда

0: Для чего нужны цветы?
1: Чтобы их дарить.
0: Для чего нужны мечты?
1: Интереснее жить.
2: Для чего нужна весна, чтобы солнцу быть?
1: Для чего же ты

0: случилось, что-то случилось.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: злой шутник, озорник, Купидон.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
1: Oh my goodness!
0: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
1: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
2: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание! Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело

0: Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
5: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 14 октября, на календаре уже середина осени. Но что это за осень? Божечки, спасибо за такую осень. Но что это за прелесть такая? Как не одеваешься, все равно жарко. Погоды нынче стоят просто такие разрешительные. Плюс 8 сейчас в Москве. Ощущается как 6. Восход в 6.57 случится. В 17.33 закат. Молодая, красивая, нежная луна и слабая магнитная буря. Идеальные условия для всего. Чуть повышенное давление, отличная влажность, замечательный ветер северный. Вот, значит, как. И максимально 9 градусов, как будто бы сегодня. А потом 10, а потом 17. Это не шутка, 17, пятница 17, суббота 15, воскресенье 13. Ну и все вот так вот. О, господи, красота какая вообще. Так, а что в этот... А где этот день-то у нас? А что, опять изменили? Яндекс потерял всю историю наблюдений. Все. Нет истории наблюдений никакой. Угу. Нам только еще предстоит оценить, что еще потеряно Яндексом, какие еще возможности, функции, все остальное. Я вчера... Собираюсь сбрасывать видео с регистратора. Вот, потому что таксист чуданул. Таксист чуданул немножечко. Нет, ну жаль, конечно, все-таки, что нет теперь статистики. Погода по месяцам. Раньше у тебя Яндекс была такая штука. Тут можно было посмотреть вот в этот день, какой день был самый холодный, когда. Все, теперь уже ничего нет, все отвалилось. Так вот, я таксист чуданул, начал разворачиваться на перекрестке. На перекрестке. Вот Пятницкой улицы и переулка. И он вот просто уже стоял на пешеходном переходе, поворачивал на Пятницкую направо. И потом понял, что... Ну, как понял? Ну, заказ пришел. А что? Пришел заказ, и он начал на перекрестке, в переулке прям, вот люди идут, все. А он такой, ну, на Пятницкую не выезжает, справедливости ради, потому что против шерсти вообще. Но развернуться не получается сразу, узкий переулок. И он такой в четыре приема. Люди, там машины стоят, здесь машины стоят, везде все стоят. Люди на тротуаре. Он прямо на пешеходном переходе вот это исполняет. И он такой... Раз. На Камри. Это тоже, кстати, комфорт плюс класс. То есть вот такой водитель достанется кому-то. Вот, и он такой, передо мной раз такой, и такой. Такой дядя там, ну, такой, круглолицый такой. Ну, такое лицо у него такое большое. Вот, ну, такой же взрослый, ну, не молодой. Но, как бы, из какой-то такой республики, где тепло. Тепло бывает. Но не там, где бородатые, а где, наоборот, такие, с такими глазами, так улыбаются. Так, ну, такие, где солнечно все такое. Солнечно и равнинно, степно. Ну, вот такая. Вот, значит, он такой недоволен всем. Вот он сам недоволен тем, что приходится это делать. При том, что объехать, в общем-то, чтобы поехать туда, куда ему нужно, ну, я не знаю, сколько бы это. Минут 5, наверное. От 3 до 5 минут это заняло бы, чтобы объехать. Ну, чтобы не исполнять вот это. Я подумал, что, о, прикольный момент. Для глаз народа, для нашего телеграм-канала. Вот. Ну, такой, ну, момент. Ну, просто забавная история. Я уже даже придумал, как я пойду. В чародеях найду эту фразу, где видеть цель, верить в себя, не замечать препятствий. Но пошел, давай, через стену. Помните, как они учили Абдулова через стену проходить? Вот, и я подумал, что я найду этот звук, вставлю его, этот звук, и получится забавный ролик такой, ну, прикольный. Ну, как бы, помимо того, что это, в общем-то, ну, нарушение и общечеловеческих каких-то правил, там, безопасности, пешехода, все остальное. Это нарушение, безусловно, и правил дорожного движения еще. Ну, такое, ну, не то, чтобы грубое, совсем уж грубое, ну, такое, ну, в общем, ну, грубое, я думаю. Вот, и, но это еще и как бы, на мой взгляд, вот, что в этом, какая в этом проблема? Проблема в том, что не возникает ощущения у некоторых водителей, не возникает ощущения места. То есть место никак не изменяет тебя. Ну, допустим, ты привык с друзьями в вашей пятерочке возле кассы стоять там и тем самым, особо не выбирая слов, размышлять о политике, там все такое, да? Ну, или в гараже. В гараже это вообще другой уровень, правильно? Одни и те же люди. Вот есть один и тот же человек. Он с приятелями в гараже килдернул немножечко, там все, и прям вот они, не стесняясь, да? Потом ты якобы в магазине. Но в твоем доме прямо. Все знакомые, кассир знакомы тоже. Ты тоже такой с ними, но уже немножечко как бы... Чуть-чуть у тебя другое отношение к лексике, к поведению, там, к тому, что ты можешь сказать людям окружающим. Потом ты на работе, на какой-нибудь, ну, где ты там, что ты работаешь, ты на работе. Ты уже третий, правильно, на работе. А потом, к примеру, ты попал на какое-то мероприятие, и почему-то это происходит в Георгиевском зале Кремля. Сенаторы, губернаторы, сенаторы, люди, министры, все. Открывается дверь, заходит президент, почетный караул, все вот это. Что-то кто-то обращается к тебе, и ты что-то говоришь. Ну, ты же тоже уже будешь четвертым, получается, правильно, вот в этом месте. То есть ты будешь уже... другим. То есть место определяет пространство само вокруг тебя, немного определяет и тебя тоже. И вот в этой связи больше всего меня расстраивает. Мы сейчас про такси конкретно говорим. Больше всего меня расстраивает, что для людей, которые занимаются, в общем-то, профессионально. Это профессионально. Вы в структуре общественного транспорта, на всякий случай сообщу вам. Для людей, которые берут на себя ответственность за пассажиров. Вы в курсе, что вы отвечаете за пассажиров, пока вы их везете? Ответственность. Ну, у вас есть обязанности. Вы в курсе, что у вас есть обязанности вообще? У вас есть обязанности, серьезно. Да, ну и так далее. Рамки определенные. Что вот место под названием Москва никак не меняет устоявшихся, традиционных, возрастных, может быть, и каких-то остальных других привычек. Вот как привык у себя где-то, где еще там неделю назад, месяц назад, год назад, может быть, был ездить. Вот привык. Я знаю, о чем я говорю. Мне можно так говорить, потому что у меня семья, часть семьи на Кавказе живет. Я там часто бываю. Я знаю, как ездят местные, потому что степень контроля такова, что она позволяет быть всяким. Нет-нет, тебя да и словят. А когда тебя подловили, так вышел, руку пожмакал, все это поболтали, что-то оказалось, что он двоюродный брат твоего троюродного тестя, все такое. Ну и нормально, все. Вот привык к этому. Но приехав в мегаполис мирового уровня, совершенно иной транспортной инфраструктурой совсем не меняется. Вот эта привычка не трансформируется. Это плохо. Вот это я считаю большой ошибкой. Это прям вот... И мне не нравится это. И я всячески хочу с этим работать, над этим. А надо, чтобы менялось. Надо. Потому что когда не меняется сознание, когда не происходит... То есть ты приезжаешь, привозишь с собой островок своей культуры внутренней, менталитета, культуры своей, приезжаешь и живешь на этом островке. То есть ты не живешь в Москве. Ты живешь в своем внутреннем островке своей культуры, привычек, каких-то поведенческих паттернов и всего остального. И из-за этого у тебя же у самого постоянно возникают стрессовые ситуации, конфликтные ситуации, потому что каждый раз сталкиваешься с тем, что окружающая реальность говорит тебе: «Дружище, ну так не надо!» И ты вместо того, чтобы прислушаться к этому, ты такой: «Да иди ты, да что не надо, я сам решу, я вот это все». Ты постоянно в конфронтации. А окружающая действительность тебе все время говорит: «Ну, так здесь не делают. Ну, это не то место, где так делают. Не надо так разворачиваться посередине перекрестков. Вот прямо по людям все, с каменным лицом, так, как если бы ты что-то доблестное делал такое, геройство какое-то. Не надо так делать». И, понимаете, вот, почему это возникает? Это возникает, я думаю, в первую очередь в результате отсутствия контроля и непосредственно прямой обратной связи в момент, когда вот что-то такое совершается. То есть нечасто окружающая действительность сообщает подобным людям, что так не надо. Мало камер, не попадается он такими действиями на глаза инспектору, или инспектор предпочитает не замечать. Отсутствие контроля со стороны агрегатора, отсутствие реакции со стороны агрегатора на сигналы со стороны пассажиров. То есть, да-да-да, мы отреагируем, проведем беседу. Говорят: «Да кто там будет, какие беседы проводить? Я вас умоляю». Ну, если бы беседы проводились, ну, качество бы поступательно увеличивалось. Оно бы повышалось, качество поступательно оказываемых услуг. А оно поступательно понижается. Так вот непосредственно мы и пришли к истории вчера, не помню, что мы тут вчера. Из-за чего мы вчера говнялись тут? Ну, в общем, из-за чего-то такого. И вчера до этой истории не дошли руки, но я не собираюсь ее оставлять. Это у Яндекса только заработало, сейчас служба поддержки, это я перекину потом туда. Потому что, еще раз, отсутствие обратной связи, то есть отсутствие ответственности, порождает чудовищ. Отсутствие ответственности порождает безответственность. Правильно? А безответственность в данном случае... есть падение уровня оказываемых услуг. Это сфера услуг. Такси — это сфера транспортных услуг. Все. И отсутствие контроля и всего остального. Значит, я вызываю такси. Поехал отвозить «Аватар». И позавчера это было утром. Отвез его, все оставил, вызвал машину. И она такая, раз, и машина уже вот здесь, вот на подъезде к дилерскому центру, где пресс-парк, вот сразу. Это и была проблема, потому что он оказался очень близко, и не успело произойти, что, по его мнению, должно было произойти, хотя оно и не произошло. А именно, должно было что произойти? Автомобиль должен был проветриться. Он подъезжает ко мне с открытыми окнами. Я думаю, так, ну, интересно, может, что-то это. Значит, подъезжает ко мне с открытыми окнами через, буквально там, через минуту. Это очень круто, быстро. Подъехал. Черри Тига 7 подъезжает. Вот я сажусь в автомобиль, мы отъезжаем. А дело на МКАДе. Вот, не в черте города. Мы отъезжаем. Автомобиль из Подмосковья. Белый, не желтый. Ну, и регистрационные данные тоже подмосковные. Значит, мы отъезжаем. Пока открыты окна, в них как бы, ну, пробивается воздух и все. Но начинаем ехать, окна закрываются. И я понимаю, что все дело в том, что чувак просто пока ехал, курил и выбросил сигарету, окурок, вот только что, перед тем, как ко мну приехать. Потому что еще даже сизоватая дымка стоит в этом, в салоне. Я открываю опять свое окно, чтобы этого проветривалось, и говорю одну единственную фразу ему. А зря, конечно, вы курите в такси. В салоне. Ну, в смысле, я говорю, в салоне. Он такой, а почему? Я говорю, ну, я тут не курю. Ну, и плюс, по правилам Яндекса, в салоне курить запрещено всем, и водителям, и таксистам. Он говорит, да ладно. Ну, и начинается такая вот, пока еще не агрессивная, но вот это, да ладно. Я говорю, серьезно. Он такой, и он говорит фразу, ну, надо предупреждать было. Не будем останавливаться на этой фразе. Это она была сказана просто. Кого, в чем предупреждать? Ну, ты связан как-нибудь вообще с заказом такси? Ты такой говоришь, я вот здесь, мне ехать сюда, тариф такой-то. Тариф комфорт плюс. Между прочим, комфорт плюс, стоимость поездки должна была составить 2000 рублей для меня. Комфорт плюс, 2000 рублей. Я вступаю в дискуссию с водителем по поводу накуренности в салоне. Вместо... пусть даже в такой форме, извини, брат, да, ну, что-то стресс, понимаешь, на МКАДе остается негде, покурил. Вот, ну, реакция просто, реакция. И конфликт как бы сам собой такой раз, он и не начинался даже конфликт. Но здесь у нас другая история. Да ладно, надо было предупреждать, и это миф, что в Яндексе запрещено курить. Не запрещено. Этого нет вообще нигде. Ну, хотя это есть вообще везде. И в правилах Яндекса тоже. Я уже потом впоследствии ему все показал. Значит, я говорю, да нет, есть вообще. Есть. Он такой, ну, тогда, если хотите, вызывайте другую машину. А мы едем в это время. По развязке МКАД, короче. Мы выезжаем на внутреннюю сторону МКАД. Это МКАД. Он такой, я говорю... Да, спасибо за совет, конечно, но я уже вызвал себе машину, поэтому лучше мы так сделаем. Мы поедем, а я потом в службу поддержки напишу о том, что, ну, в салоне было накурено. Вот, поэтому другую машину я вызывать не буду. Он говорит, да не, я тогда вас высажу. Вот сейчас я остаюсь, тогда выходите. Мы едем уже, ну, заказ, да я высажу тогда. Я говорю, в каком смысле? Он такой, ну, высажу. Я говорю, а как вы это объясните? Ну, вот, мне сейчас, к примеру. Я в стрессе. Все, я доставил вам дискомфорт. Говорит мне водитель такси комфорт плюс. У меня не было комфорт плюс с собой, но я привез вам дискомфорт. Я доставил вам дискомфорт, поэтому сейчас остановлюсь, вот сейчас где-нибудь здесь, выходите. Я отменяю, не поеду. Я говорю, то есть, таким образом вы хотите доставить мне окончательный дискомфорт. Ну, то есть уже совсем вот, ну, чтобы вот дискомфорт был окончательным. Но я не поеду. Короче, в этот момент я понял, что надо снимать этот цирк. Начал снимать. Ну, потому что потом в Яндекс же отправить это нужно. Он же потом скажет, что ничего этого не было, и что я его обматерил. Вот, и... У него тоже, кстати, по-моему, регистратор был, так что то, что было до того, как я включил запись, наверное, у него у самого тоже есть. Там это, вот эти все рассказы про дискомфорт и про то, что Яндекс разрешает курить водителям, это разрешено. Значит, и я достаю телефончик, и так, ну, надо хотя бы в этот момент снять.
7: Вы не можете ехать. По какой причине? У вас стрессовая ситуация?
6: Я не могу ехать, говорит, я не могу ехать, у меня стрессовая ситуация.
7: Из-за чего?
8: Потому что, говорю, вызываю вам дискомфорт. Из-за этого?
6: Потому что вызываю вам дискомфорт, из-за этого...
8: Я не могу ехать.
6: Не могу ехать.
7: А, я понял.
8: Сейчас я остановлю на заправке.
6: Да. Сейчас я остановлю... А, вот, вот он говорит, сейчас я остановлю на заправке. Все, вызовите другую машину, можете написать в Яндекс. Говорит он, зная, что Яндекс, поддержка, ничего у Яндекса не работает в тот момент. Вообще ничего. В принципе, ничего. Поддержка по вызову этому, ну, когда нажимаешь техподдержку, там написано, у нас тут сломалось, мы работаем, чтобы оно починить его еще раз.
7: Вы не можете ехать. По какой причине?
6: Я не могу ехать, у меня стрессовая ситуация. Вот, понимаете, в чем дело? Таким образом, значит, помимо того, что курение в автомобиле было, вот помимо этого. Причем я говорю ему, уже говорю ему, когда я снял этот сюжет, он уже на заправку, заехал на какую-то заправку, вот, и я ему говорю, товарищ, ну вы зря это делаете. Ну вот не нужно это. В какой-то момент нужно уже просто остановиться, выдохнуть. И поехать. Ну, правильно, я же тут сейчас не ору, не бьюсь, не ругаюсь, ничего такого. Я просто сказал, что в салоне накурено, у меня одежда будет вонять. А потом жена мне моя будет говорить, что это я курил. Хотя я не курю. Ну, бросил. А она будет говорить, что курил. И вообще, это что за отношения, при которых человек, которому оказывается услуга, ничего не может сказать об этой услуге? Ну, к примеру, если водитель... Как вы? Делаете замечание, нет? Ну, к примеру, водитель чрезвычайно агрессивно ведет автомобиль, подвергая вас опасности. Вы думаете, что это опасно. Вы скажете ему об этом? Я скажу. К примеру, водитель едет за рулем и переписывается по телефону на МКАДе.

Это вопрос моей безопасности. Твоя пристегнутость — вопрос моей, в первую очередь, безопасности. Я о ней думаю. А дальше все, я вышел, пожалуйста, обратно отстегивайся, и все. Вообще никаких проблем. Поэтому той части комментаторов, которые... Да, ну, я запустил это в Телеграме. Яндексу сегодня напишу, у них до вчерашнего дня поддержка так и не работала, но вот вчера заработал. Значит, а вчера что-то у меня масса всего было, и я забыл даже об этом. Короче, комментаторы, которые очень логично все описывали, что я бы вышел из автомобиля молча, никогда не делаю замечаний взрослым людям и что-то такое еще. Это он пишет мне, взрослому человеку, то есть он напрямую делает замечание мне, как надо было поступать. При этом первая фраза: никогда не делаю замечания взрослым людям. Я там спросил одного такого: а вот это сейчас, вот это работает только по отношению к таксистам, по отношению к телеге не работает? То есть телеге можно делать замечание? Ничего не ответил, промолчал. Ну, то есть такая история. Значит, у меня, во-первых, по поводу замечаний делать, не делать. Это не детский сад, чтобы здесь были замечания, что ты нос не вытер. В данном случае речь идет о правилах. Ну, правилах. Правилах, договоре и законе. Правила. Правила перевозки пассажиров. Вот они есть. У Яндекса они очень строгие. И за курение в салоне, неважно кого, водителя, пассажира, неважно кого, водителя блокируют, отстраняют. Это одно из жестких правил Яндекса. Оно прописано, но Яндекс, вероятно, не соблюдает его вообще никак, не контролирует. Поэтому вот это все и происходит. Во-вторых, каким образом человек в конце концов поймет, что эту привычку свою нужно изменить, если обратной связи не будет ни от кого, ни от Яндекса? Как Яндекс узнает, что он курит? Никак, он же не ходит, не нюхает. Яндекс не нюхает салоны автомобиля? Нет, не нюхает. Вот. А люди молчат в ответ, стесняются сообщить. Все, значит, все нормально. Значит, все нормально. В-третьих, на всякий случай вам сообщу еще вам аргумент, если вдруг у вас такая ситуация происходит. Помимо того, что это нарушение внутренних правил Яндекса, правил перевозки, это нарушение еще и федерального закона об ограничении и запрете курения в определенных местах, в том числе общественных местах, общественном транспорте, включая такси. То есть это... Там штраф 1500 рублей и дальнейшее, вплоть до компенсации чистки одежды, если она запах получила. Я не придумываю. Вам просто нужно открыть закон иногда, КУАП, федеральный закон, и посмотреть, и почитать, что там написано. То есть, помимо всего прочего, это еще и нарушение федерального закона. Прям вот конкретно федерального. Как если бы вы стояли на детской площадке и курили там. Вот, проезжающий патруль тут же обязан остановиться, пресечь, оштрафовать и все такое. Значит, где я нахожу таких таксистов? Надо вызывать просто эконом, пишет мне Владимир. Доставим с уважением. Нет, Владимир, спасибо. Я в Комфорт Плюс перешел из эконома. По той самой причине, что уже много-много-много лет назад Комфорт Плюсом стало пользоваться просто невозможно. Ну, я реально ощущаю, что я приехал где-то... Даже не в Нальчик, в Баксан. Знаете Баксан? Ну, это рядом там такое. Уже такая деревенька. Или в Приэльбрусе где-то заказываем. Аж серьезно. Не из-за этнического происхождения водителя, а из-за качества всего. Из-за состояния автомобиля, из-за салона, запаха. Ну, вообще всего. То есть там ощущение у водителей, что когда это эконом, то, в общем-то, в принципе никаких норм, правил, вообще ничего для него нет. Это просто... ну вот, бомбилы лучше были раньше, потому что те на своих тачках и за ними следили. Ну, когда это были московские бомбилы. Потом уже, когда понаехавшие раз, изменилось. Они приезжали, покупали себе одну на пятерых шестерочку там, и бомбили на ней. Короче, так что нет, я нигде не нахожу их. Это я вызываю Яндекс Комфорт Плюс. Это Комфорт Плюс. И мое предположение таким образом... осуществилось, оно реализовалось. Когда я говорил, что вслед за мной пошли все из эконома. То есть водители из эконома пошли выше, выше, выше. И это в очередной раз опровергает ваш тезис о том, что это все потому, что недостаточно оплачивает

0: за работу таксистов. В каком смысле недостаточно оплачивается работа таксистов? Что вот этого человека, который устроил сам себе вот эту головомойку, реально сам себе, ну, потому что там потом полиция появилась, потому что, ну, я же не собираюсь на МКАДе выходить из автомобиля, только потому, что водитель идиот. Ну, серьезно, я-то почему? Во-первых. Во-вторых, это надо зафиксировать, потому что у Яндекса поддержка не работает. Этот заказ вообще может быть не отмечен. Спишется вся стоимость заказа от меня. Ну, все что угодно может быть. Зачем мне это нужно? Я не собираюсь оплачивать особенности характера какого-то отдельного человека за свои деньги. Простите, я их зарабатываю. Все, а сейчас очень быстро, в течение 10 минут приехал наряд. Мы все оформили, заявление о нарушении закона и о курении, и обо всем. И нарушение договора перевозки. Потому что когда вы, еще раз, еще одна вещь, которую вам нужно знать, таксисты уважаемые. Когда вы нажимаете согласие, принимаете заказ, таким образом мы заключаем договор о перевозке. Вы перевозите, это договор такой. И ясное дело, что в одностороннем порядке просто так расторгнуть его нельзя. Это нарушение тоже. И за это нарушение дальше могут быть санкции уже не от агрегатора. Другое дело, что никто этим не занимается никогда. Это да. Нафиг никому не надо. Но вообще-то это нарушение действий договора. И это все было зафиксировано просто за 2 минуты. Все, все нормально, нормально. Все зафиксировали. Обращение зафиксировано. Заявление перечислено. Все. С указанием, материалом, если нужно, дописал, приложу видео, это самое, видеорегистрацию, все подтверждение. Да, так а потом, когда мы приехали, он стал говорить, что он не говорил, что он не едет, потому что он в стрессе. Он говорит, я не говорил такого при полиции. Я говорю, так вот же. Я не говорю. Я говорю, так я же записывал уже. Я же сказал, что этот, вот, я тогда запишу на телефон, я предупредил. И включаю запись, где вот я не поеду, у меня стресс. В общем, еще раз, это очень плохо, когда вы привозите часть своей культуры, часть своих привычек, часть своего, может быть, там, не знаю, характера, еще чего-то. Когда вы привозите с собой без оглядки на то, чем вы занимаетесь. Без оглядки. Когда ты приходишь в заведение общепита, так называемого, это вот ты приходишь в ресторан, это вот так на Кавказе часто бывает, вот, а там ребята такие, джигиты работают. Вот он в душе, он скачет на скакуне, стреляя на ходу в этого, в шакала какого-то, он защищает женщину, что-то такое. А ему приходится тебе напитки подносить, понимаешь? Он с таким выражением лица это делает. И стоит только что-то сказать, а можно вот это, что-то, что-то, и вот такое. Но значит, не надо этим заниматься, если ты не умеешь встраиваться в систему. Значит, надо заниматься чем-то другим. Надо идти бабушек бить по магазинам, там еще что-то. Ну, такое. Ну, заниматься чем-то, что соответствует твоему характеру, а не работать в сфере услуг. А вот если бы я курил, то этого монолога на полчаса бы не было, пишет крыс мне чердачный. Ну, да. А если бы я достал пистолет и выстрелил ему в затылок, то вообще меня бы здесь не было. А если бы самолет упал в этот момент на трассу, то многие люди погибли бы. А если бы вы не написали сейчас вот это сообщение, мне не пришлось бы отвечать на эту абсолютную глупость, правильно? И еще целая вереница «а если бы». Ладно? Поэтому, крыс чердачный, подумайте об этом.
1: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Абаз Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Москва. 94,8 FM.
6: Моторы.
0: 6:37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. У нас среда, 14 октября. А что, в центре нет дождя разве? На северо-западе мерзко моросит. Ну, чудо, что же моросит. Но в то время, когда у вас моросит мерзко, у нас моросит прекрасно. У нас так... На России так освежающе, так приятно, так вот. Нет, ничего мерзкого у нас нет. Это все, нет, не может быть ничего мерзкого, когда так прекрасно на улице. И эти красно-желто-зеленые листья, и все остальное, Значит, еще раз. Внутреннюю сатисфакцию, то есть статус-кво, я в подобных ситуациях получаю на месте сразу. Поэтому, когда эти истории приходят в эфир, это не для того, чтобы внутри себя как бы пустить лучи эфирного негодования в этих людей и получить внутреннее удовлетворение от того, что, дескать, как бы, пусть и виртуально, но говнюк наказан. Нет. Поверьте, внутреннюю сатисфакцию я получаю сразу. Удовлетворение на месте же. Разными способами, но точно совершенно. Дальше нести мне это не нужно. И в Телеграме, и здесь в эфире. Эта история в частности. И похожие истории в общем появляются исключительно для того, чтобы они стали достоянием публичного обсуждения. И в этом обсуждении, может быть, хотя бы у какого-то процента людей, которые так или иначе, напрямую или косвенно связаны с подобными ситуациями, что-то щелкнуло в голове в какой-то момент. И они бы подумали, вспомнили, как они чувствовали какой-то там дискомфорт, стыд, может быть, бывает, знаете, такой испанский стыд, когда ситуация не с тобой, а тебе как-то неуютно в ней. Ты думаешь, как, зачем он это делает? Фу. Вот что-то такое, чтобы возникло. Понимаете, в чем дело? Ибо, помимо всего прочего, ведь это же... событийствующее шоу радио. Это такая программа, где каждый чего-то себе, я от вас чего-то беру, что-то для себя делаю, какие-то выводы. И очень надеюсь, что действующие лица, предполагаемые участники этого процесса, А их десятки тысяч в Москве вообще-то, если не сотни тысяч, я имею в виду таксистов. Что-то кто-то из них, может быть, немножечко для себя вынесет. И таким образом качество услуг повысится. И коммуникация наша улучшится. Потому что, еще раз, в отсутствии контроля, в отсутствии коридоров возможностей, всяческая человеческая особь стремится к разложению моральному, гуманистическому и физическому. Вспомните себя, когда жена уезжает куда-то там, к маме или еще куда-то. Что у вас дома? Жрешь пельмени, носки на потолке везде, все, бардак в квартире. Почему? Вот ровно потому. Контроля нет, никто не скажет тебе: «Вась, ну что такое?» Ты такой:

Вы правы абсолютно. Подзадержалось акустическое опиливание, но лучше позже, чем никогда. Правильно? Лучше во второй получасовке, чем в третьей получасовке. Ибо там надо будет ждать еще одна пилюля, выбором которой занимаюсь. Хотя нет, я сейчас занимаюсь не этим. Я занимаюсь сейчас формулированием голосования. Щукин, и все, зайдите в телегу, пожалуйста. Там сейчас появится краш-тест, как мы любим. Давненько что-то мы напрямую автомобили между собой не сталкивались.

Вообще столкнем. Audi A6. Mercedes-Benz E-класс. BMW 5 серия. Все, правильно. Видали участники, какие у нас тут? Ага, вот так вот. Бегом, бегом, бегом. Щукины, все, бегом, сбегайте. Сейчас начнем голосовать. С картинками, если что.

Что? Не-не, это еще не, это не финал, не финал еще. Говорит МСК-бот, если что, написать. Да, по-моему, ни разу еще не объявлял сегодня. Если вы свеженьких, и вы почему-то не добавили себе наш бот-мессенджер, вы не знаете, как написать в эфир, а то, что вы хотели написать, распирает вас, и вот-вот сейчас уже вырвется прямо из орала. Вот, а вы в транспорте, например, не делайте, напишите лучше. Лучше напишите. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот в одно слово, как слышится, вот так и пишется.

0: Отправил. Заходим, голосуем. Голосуем, заходим. Заходим, выбираем средний вариант из двух. Ну а какой еще? Какой еще вариант выбрать? Не, вы сначала зайдите и посмотрите условия, а потом уже правильно определяйте вариант.
1: Моторы.
0: Какой еще самый недорогой, последовательный гибрид, желательно полноприводный? Таковым последовательным самым недорогим гибридом, полноприводным желательно до недавнего времени, был Эволют iSpace. Если говорить об официально приобретаемых, официальных автомобилях у нас в России. Но сейчас, когда закончилась субсидия, бюджет субсидии выработан, мы его весь выбрали, и теперь нужно ждать следующего года, потому что теперь даже не знаю. Как бы он теперь, по-моему, стоит те же самые 3,9 или что-то такое, как и Джили, при том, что при прочих равных, ну вот только если не брать полный привод, хотя полный привод, кажется, и для X5 уже запланирован, как бы он анонсировался, но я точно не помню этого. Ну, в смысле, это надо проверить. Больше все, они теперь примерно где-то в одну цену, и теперь самые доступные, мне кажется, что это как раз все равно iSpace, Geely X5 и EMI, и EMR. Ну, а дальше уже пошли всякие Дипалы, Эволюты, они уже подороже. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
2: Доброе утро, Роман, спасибо.
0: Да, да, приветствую, доброе.
2: Ну, начнем с того, я бы уволил 50% всех таксистов, сам хотя являюсь таксистом. Но вот одно маленькое «но». А назовите профессию, где все выполняют все свои служебные обязанности от «а» до «я». Все, поголовно.
0: Ну, честно говоря, знаю, где все это стремится к 100%, конечно. Авиация, подводники, вообще на флоте.
2: Авиация? Сколько пищеков авиации?
0: Вот не, недавно... я говорю не 100%, но стремится к тому, стремится. Во всяком случае, отрегулировано все так, что вы сталкиваетесь с крайне редко с непрофессионализмом и, самое же главное, еще уровень непрофессионализма. Я не говорю о таких ситуациях, как там вот топориком сейчас этот террорист зарубил своего коллегу, пилота, я не об этом. Но к чему вы спрашиваете, это почему?
2: Нет, сфера услуг даже вот пускай, вот где вот одна-то я. Я про то, что нету таких. Везде есть топы, везде есть серая биомасса и днище полное.
0: Хорошее заявление, мне нравится. И далее должно быть следствие какое-то. И поэтому...
2: Поэтому не весь таксист. Это не таксист, это люди.
0: И поэтому, это все равно утверждение, вы говорите, вы констатируете факт. А вывод какой из этого?
2: Вывод?
0: Не надо говорить, или не надо пользоваться.
2: Профессия обязывает человека быть хамом, а хам просто профессия.
0: Так я же про это и говорю. Спасибо вам большое. Вы, послушайте, я же с этого начал. Очень жаль, что достаточный уровень комфорта не обеспечивается. Не обеспечивает. Заметьте, не я возвращаюсь к этой теме, правильно? Вы сейчас возвращаетесь. А в отсутствии заметного, почему в авиации все настолько четко регламентировано и зарегулировано? Из-за того, что там другие люди, их клонируют на Марсе и присылают на Землю, чтобы они работали у нас в авиации? Нет, это те же люди. Просто сама сфера настолько зарегулирована, законтролирована, настолько многоуровневая и подготовка, и контроль ответственности на всех этапах, что там просто вот это такая схема работы. Я об этом сразу сказал. Очень жаль, что у нас не обеспечивается такой контроль во многих сферах. Но в данном случае мы просто говорили о такси, поэтому я про такси привел пример. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
3: Доброе утро, Виктор, да, Роман. Виктор. Я уже говорил, там больше 3 миллионов километров накатал в свое время. Угу. Я в такси 17-й год, вот. Я до этого 11 лет работал в бизнесе на «Мерседесе». Сейчас вот перешел на свою машину, на экономе работаю. 11 лет я отработал в бизнесе. Я оттуда убежал.
0: Почему? Из бизнеса в эконом.
3: А меня утомили пассажиры, честно говоря. Очень утомительные пассажиры. Привередливые.
0: Ну, естественно. Начинают требовать чего-то постоянно. Ну, отношения иногда, специального
3: иногда,
0: к себе.
3: Иногда лишнего требуют. Иногда угу. даже, ну, скажем так, от хорошего, в кавычках, настроения.
0: Угу. А, ну то есть такие на веселе.
3: Ну, не только на веселе. Как правило, вот по статистике моей, это женщины от 15 до 30 лет, вот у них бывают какие-то, ну, свои, скажем так, в голове тараканы. Так что вот я в экономе работаю относительно более-менее спокойно.
0: Вот это «вези меня, тварь», да, вот это, вот из этой области?
3: Ну, и такое было. Понятно. А сейчас спокойно, как говорится, ну, я в костюме, как ни странно, в экономе.
0: А почему эконом? Ну, не комфорт, не комфорт плюс.
3: Ну, машину купил себе, в кредит взял, поэтому.
0: А что взяли? Какая машина?
3: «Солярис» у меня 21-го года.
0: Понял. И в экономе. А что, да, по, а что по денежкам выходит?
3: Ну, я, поменьше, скажем так, побольше? Очень, ну, может, чуть-чуть поменьше, но свободный график. Хочу работаю, хочу нет. Как бы, ну, есть свои плюсы.
0: Угу. Понял. Хорошо, вот. Спасибо. Да-да-да. Спасибо, спасибо большое. Все понятно. Ну, естественно, конечно. И в обратную сторону это тоже работает. И в обратную. Конечно, когда человек пришел куда-то, где условия для него, это же, ну, это уже вопрос, вопрос какой-то моральных принципов и финансового ценза, ну, или классовости, да, если ты приходишь, тебе говорят, это у нас ультра-супер-премиум, именно поэтому вы должны заплатить на 300% больше, чем человек, получающий примерно то же самое, но без ультра-супер-премиума. Все. И вот здесь начинается обратная история. Я заплатил, поэтому вези меня, тварь. Это обратно. И это тоже от отсутствия четкой формализации того, что может задний правый, чего не может. И что за что ему будет. Нет четкой формализации. Нет четкого определения, четкого контроля. Поэтому в обратную сторону это ровно так же работает. Конечно. Потому что ровно такой человек, как сидит за рулем, ровно такой же человек сидит еще и сзади. Только тот, который сзади, считает, что он главнее, и он еще и денег заплатил. Правильно? Еще и много. Еще и называется это бизнес или там, или премиум вообще какой-нибудь. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Хотел о шоферах поговорить. Смотрите, ну, я таксистов особо не касаюсь, меня не волнует. А вот водители самосвалов, больших грузов, это тоже... Та еще публика, вот вчера мы слышали, да, на лес в районе.
0: Ой, слушайте, опрокинулся щебнем и убил вот маму с сыном.
1: Да. Смотрите, нейрон, который возит, это в основном стройка. Вот. И они постоянно ходят с перегрузом. Если вот вы видели самосвал, у них на лобовом стекле внизу висят табличка и написано либо имя, либо название компании. Еще пишется название компании. Короче говоря, в данном случае, допустим, Кашатское шоссе обслуживает батальон. Соответственно, у командира батальона есть дворняк с руководителем этого бизнеса, что машины эти не контролируют. Уж не знаю, как там, за денежку или что. Вот. И плюс там стройка, в общем, просто...
0: Ну, понятно. То есть идея в том, что опять контроля. Видите, у нас очень недостаточно контроля. У поворота на улицу Речную в деревне Новосьяново. Деревня Новосьяново у поворота на улицу Речную это произошло. Сейчас мы найдем этот поворот. Новосьяново. Новосьяново. Так, это где? Это по М, между М4 и М11. Так, Новосьяново, улица Речная. Замок какой-то здесь есть. Линия. Новосьяново. А, наверное, надо забить улицу. Улица Речная. Просто интересно, что там. Там шоссе какое-то скоростное. Там что-то такое, где он сходил на скорости... Нет, это вообще... Новосьяново и Речная улица — это разные места. Деревня... Вот, деревня Новосьянова. Не знаю, короче. Речная улица. Да просто улицы. Да просто, ну, просто населенный пункт, просто улицы. Но мне кажется, большой, очень сильно скорости-то и не нужно, чтобы опрокинуть очень сильно груженный щебнем огромный самосвал. Он четырехосный. Вот настолько он большой. Это четырехосные, две впереди, две сзади оси. Вот, грузовик Scania с щебнем перевернулся на легковую машину. Легковая машина, я там по другим фото видел, это был Cool Ray Geely. Ну, просто в лепешку. Просто вообще такая все плоская. И там сидела 33-летняя женщина и ее 7-летний сын. Оба, естественно, сразу погибли. Да, вот, собственно, фотографии эти. Вот, и прямо вот ребром кузова, который между кабиной и самим кузовом, вот эта вот высокая часть самая, он прямо по водительскому и переднему пассажирскому креслу, и дальше кузов есть. Ну, вот тоже, понимаете, вот такая вот судьба. Двумя метрами дальше, двумя метрами правее, левее, и упал бы в другое место. Но нет, упал прямо на это. Вот что с самосвалом. Ну, в смысле, вот что с Cool Ray. Просто лепешка-то по колено. Вот спасатели ходят. Смяло все так, что автомобилем где-то по колено. Вот. Это с чем связано? С тем же. Вот это абсолютно универсальный ответ. Связано ровно с тем же. С отсутствием жесткого регулирования и чего еще? Жесткого регулирования и жесткого, постоянного, непрекращающегося контроля. Потому что если контроль у вас прекращается, хоть ненадолго, это все равно, что его практически нет, этого контроля. Все, потому что повторяющиеся вещи становятся привычкой. Повторяющееся отсутствие контроля превращается в отсутствие контроля тотальное. Вот это такая вот еще одна наша черта. Значит, нужно посмотреть, не женщина ли виновата. Хорошо, я посмотрю, куда. Только скажите мне, куда мне надо посмотреть. Возможно, и женщина виновата. Возможно. Все дело в том, что это официальное заявление по поводу ДТП. И в официальном заявлении указано, водитель не справился с управлением. Водитель самосвала, Дмитрий какой-то, там его зовут Дмитрий, не справился с управлением. Подобные сообщения, подобные формулировки стандартные и появляются после того, как сотрудники правоохранительных органов делают еще, ну, до экспертиз, конечно, до всего, делают первичный осмотр. Возможно, камеры посмотрели. И на этой стадии уже можно сделать вывод о степени виновности участников, если это очевидно. А здесь, насколько я понимаю, очевидно. Вот. Поэтому, не зная, какой механизм у вас внутри пытается оправдать водителя самосвала и возложить вину на погибшую женщину, возможно, и сын ее виноват, 7-летний тоже. Она, может, не одна виновата, может, он тоже виноват. Возможно. Всякое может быть. Ну, он начал бить мать по голове, он оказался каким-то таким, вот, бросил игрушку свою ей под педали, вот, она не смогла затормозить вовремя. Возможно. Может и так. Другое дело, я предлагаю вам внутрь себя взглянуть и подумать вот над чем. Какой механизм у вас пытается сейчас внутри повернуть ситуацию таким образом? Что женщина виновата. Это, может быть, ответ на этот вопрос очень круто изменит вашу жизнь. Серьезно. Джили желтого цвета на Щелковском шоссе. Пассажир девушка на заднем сидении едет и курит. Это вот прямо сейчас, Антипаша сообщает. Фу, 961. Фу. Джили желтого цвета. Но это просто желтого цвета, или это такси? Если это такси, то это тоже нарушение водителя. Вы будете смеяться, но во всем виноват водитель. Вот не пристегнут пассажир сзади едет, виноват водитель. А ты не должен ехать, если он не пристегнут. Вот курит пассажир сзади, виноват водитель. Даже если курит с разрешения водителя, все равно виноват водитель. Или если без разрешения водителя, все равно виноват водитель такси. Вот так устроено у нас правовое наше государство. Представляете? Все на таксистов списывают. Все на бедных, несчастных, забитых, затюканных таксистов. Вот так они терпят. И больше того терпят. Возят нас за это. Понимаете, какая история? Кстати говоря, об историях. Вот еще был один случай у меня.
4: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: А вы говорите, милит.
8: Я его что?
7: Тоже мне милит.
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Время начинать движение.
10: Мотор, мотор.
6: Так говорит Москва.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 14 октября на календаре, экватор осени даже. Почти что. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, женщины, ребенка, Винни-Пуха, день рождения 14 октября. А сколько ему стукнуло сейчас Винни-Пуху нашему? 14. А какому Винни-Пуху? Это же два разных пуха. Тот, который с этим, с мальчиком, и тот, который без мальчика. Наш который. Наш исконный, наш Винни-Пух. Так, что... Что у нас, значит, здесь самый недорогой последовательный гибрид Кирилл Михайлович, кажется, вроде бы сказал уже. Поэтому ждем 27-го года, Кирилл Михайлович. Ждем 27-го года, ждем новой субсидии, ждем нового транша от государства. Государство выдели на 27-й год денежек уже побольше. Ну, где-то 100 миллиардов выдели. Государство, дай, дай, дай, государство, дай, дай денег, дай. На электрички дай, на гибриды дай, на эти, на субсидии дай, все дай, дай, дай, государство. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
8: Доброе утро, Роман, доброе. Всем доброе утро.
0: Приветствую.
8: Вот сейчас перед новостями там неприятные, очень нехорошие вот эти все эти новости обсуждали.
0: Ага.
8: Вот я сам водитель, 40 лет уже скоро за рулем, профессионал.
0: Да ладно, наговаривать на себя.
8: Да, ну, да, ну, нет, да, ну как бы езжу, но как бы не работаю.
0: Понятно, не работаю, понятно.
8: Вот пусть мой рассказ, я как постараюсь очень коротко, пусть это будет в виде притчи. Вот у меня дочка 22 года.
0: Угу.
8: В прошлом году пошла учиться на водителя всю зиму. Возил ее, каталась. То есть, ну, захотел ребенок ездить, ездить захотел, работает,
0: так.
8: Работает в 100 метрах от дома, учителем работает.
0: Так.
8: Ну, то есть, как бы ей не надо ездить, вот не надо, захотел так. Ребенок ездить.
0: Так.
8: Вот. Плюс родители еще отказались покупать ей машину.
0: Так.
8: Мы. Вот, а на том, на твоем, на букву «Г» я ездить не буду.
0: Так.
8: Вот. Плюс я еще как отец сделал все, чтобы она экзамены сдала хорошо.
0: Так.
8: Вот, по вождению особенно.
0: А вот что это значит «сделал все»? Это что значит?
8: Ну, как родитель, я вот как бы это сказать, вот как родитель. Дальше, дальше, смотрите. Мы с ней она, когда надо было ехать сдавать экзамены, она то работа, то учеба там, она еще доучит. Я все веду к чему, вот просто, чтобы не распространяться. И плюс вот то, что у нас творится на дорогах, плюс у нас вот этот вот, как бы сказать,
0: ага.
8: Разница в деньгах.
0: Так что так, же, в чем...
8: Так что же, пошла, только завалилась на правилах, причем правила прекрасно сдала по автомату,
0: угу,
8: так
0: угу.
8: Сказала, что там такая система, что тяжело вот ей сдать. Там она привыкла вот так вот на этих решать, на билетах,
0: угу,
8: а
0: угу.
8: Здесь нет.
0: Угу.
8: И все... И на этом обрубилась. И я вздохнул. Обрубилась. Все, дальше не хочет
0: все.
8: Она ни ездить, ни права получать.
0: Правильно. Вот. Надо Спасибо большое. Это действительно притча. Надо на этапе... На этапе еще, когда вот только начинается подготовительная работа, уже здесь надо отбивать желание у детей. Здесь уже. Надо уже... Что-то придумывать, какие-то проблемы, говорит, кстати, вот сгоняй мою тачку на сервис, отвези, потому что, а что, ты будешь со своей так же делать, давай-давай, в очередь, там, бензинчиком заправь, давай-давай. Вот это все, и уже отбивает желание, как бы. Рушан сообщает, что его заблокировали на месяц в комфорте, потому что он девушке не дал. А, не дал покурить, во, он говорит, я девушке не дал покурить. И на месяц заблокировали в комфорте. Вы ее били при этом? Она вас била при этом? Что между вами произошло? Ну, так-то, потому что... Ну, может быть. Может быть. Но вообще, как бы, за это вас наградить должны были. Вот. А Фома 73-й пишет, что у него такая же история с дочкой. Но, говорит, моя сдала. И как-то так вот, я даже вижу, как-то так вот, и как-то обреченно так вздыхает, говорит. Но моя сдала, говорит. На чье место из представителей большой немецкой тройки пришел Hongqi H5, бизнес-седан краснознаменный, как вам кажется? Именно это голосование сейчас с картинками развивается в телеграм-канале «Щукин и все».

Audi A6, Mercedes-Benz E-класс или BMW 5 серии? Чье место концептуально и идейно, идеологически, фактически, физически, психологически занял седан H5 от Onchi? Как вам кажется? Потому что так или иначе, каждый заметный бренд занимает нишу, которую перед этим покинул сбежавший заметный бренд. И каждая модель, заметная модель, не проходная какая-то, а заметная модель, она как бы встраивается в нишу, которую раньше занимала тоже какая-то одноклассная заметная модель. Я уверен, что H5 заместил кого-то из этих троих. Ну, в смысле, я даже знаю кого. Ну, в смысле, по моему мнению. Я так и проголосовал. А вы как думаете? Зайдите, проголосуйте. Щукин и все. Телеграм-канал здесь. Вот так вот это все устроено. С картиночками. Представлены свежие. Заодно можете зайти посмотреть, как выглядит. Вы же не видели, наверное. Свежее поколение Audi A6. BMW 5 серии, Mercedes E-класса и представленного накануне вчера в Москве обновленного седана Onchi H5.

Я этот Эволют тестировал. У меня впечатление скорее положительное. Но вот от этого, которое актуальное поколение, мне не очень нравится его дизайн. Ну, как нарисован он. Как-то простецки, особенно задняя часть, кормовая. Не очень. Речь о iSpace Evolute. Помимо этого, что еще? Нормальные материалы в этом сегменте, особенно когда субсидия, он до 3 миллионов стоил, прям, ну, нормально. Большой просторный салон, большой просторный багажник. Ну, в общем, такая модель для жизни. Ничего лишнего, ничего сверх того, что может быть нужно на каждый день. Но при этом реально отвязно едет, потому что там 370 сил. Полный привод. Вот это вот запас хода по 1000 километров. Прикольно.

Джайлз Тейлор. Джайлз Тейлор. Это человек, который рисовал Роллс-Ройс и последнее его место работы. А теперь он рисует Роллс-Ройсы, но называются они Хончи в Китае. Его дизайн.

0: На Рублево-Успенском... Ой, тише, наоборот. На Рублево-Успенском шоссе за 5 км до МКАД пробка. Почему? Ну, судьба такая, наверное. За 5 километров до МКАД я не вижу пробку, я просто вижу пробку. И она заканчивается ничем. Кран под эстакадой, направление в Москву, реверсивное движение. А, вот почему. Кран под эстакадой. Плохая примета просто. Когда кран под эстакадой, то вот все. Быть беде. Николай, а где вы смотрите краш-тест? В Максе. Это Николай в Максе написал, так в Максе смотрит. Да, Николай, это же я. О, Господи. Это же я в Телеграме только краш-тест устроил, а в Максе еще пока не устроил. Но перекину. Ладно, давайте через 15 минут у нас будет очередной блок анонсов, и я там на этом блоке анонсов перекину. Так. Пожалуйста. Зачем подбиваете передавать право управления лицу, не имеющему водительского удостоверения? Не понял, это когда я подбивал. А, когда говорил, сгоняй, заправь автомобиль. Ну, это самое, как вам сказать. Простите, пожалуйста. Каюсь, да, подбивал. Но, надеюсь, не подбил, потому что, понимаете, это же такое дело, провокация. На Рублево-Успенском, пожалуйста, с Рублево-Успенского позвоните. Что там у вас за перформанс такой с краном, эстакадой? Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте.
1: Доброе утро, доброе. Роман Благодар. Ну, в общем, что хочу сказать, я третий день не работаю, вот, к сожалению.
0: Почему?
1: Ну, потому что проблема заключается в том, что у Яндекса с выплатами для водителей происходит следующая ситуация, что те, кто был подключен к нему напрямую, как ИП или там самозанятый, ну, у них как бы все нормально, то есть относительно, да, им там деньги стали поступать, по крайней мере, за те вот выходные дни, да, пока это там прям жутко не работало. А те, кто были подключены, как я, через таксопарк, у них как бы, ну, образовался вот кассовый разрыв, да, и вообще непонятно, заберу ли я свои деньги. Как бы, ну, я общаюсь с разработчиками, с ребятами, да, возможно, там, ну, удастся как бы через внутренние службы Яндекса до кого-то пробиться, чтобы там оказали какое-то влияние. Но в целом я могу сказать, что по рынку ситуация такая, что очень много так называемых подключашек, да, вот такой термин дурацкий, ну, в общем, это просто таксопарки, грубо говоря. Они пока деньги не выплачивают или выплачивают с ограничениями, и, в общем, там им надо новые счета заводить, короче, черти что. Надеюсь, что к выходным все это, конечно, стабилизируется очень сильно, но мое мнение, вот как человека, который как бы изнутри все это видит, да, что были сделаны просто критические ошибки в оценке рисков вот менеджментом. То есть и пострадают. Ну, я думаю, что акционеры там какое-то решение примут точно по соответствию должности там и прочее. Сейчас пока все в круглосуточном режиме работают. В общем, пока потихоньку там восстанавливаются, но основной урон как бы получился.
0: У меня вот я же, да, у меня, видите, у меня я начал говорить, что этого зафиксировал таксиста, разворачивающегося на Пятницкой, вот на перекрестке, и не смог сбросить видео в телефон. Не смог. Не загружается, не включается приложение этого моего регистратора. Вот. А ведь то, что я... О, работает. Смотрите-ка. Заработало. Вчера не работало. Так я, значит, сейчас могу найти его и пригвоздить. Значит, это самое... Ну, не прямо сейчас. Надо соединить с этим... С устройством, а для этого надо возле автомобиля быть. Все, заработало. А так не работало. И вот так вот автошоками или как этими кругами по воде, произошедшее с Яндексом распространяется по стране, и ты вдруг в самых неожиданных местах где-то сталкиваешься с этим. Потому что я в службу поддержки позвонил. Хорошо, она хотя бы работала. И на меня эта милая дама наорала, что... Она говорит, в связи с последними событиями в стране, говорит она. Я говорю, не могу, что-то вот это приложение не загружается, не могу сбросить видео. Она говорит, вы что, не знаете, в связи с последними событиями в стране Ну, это ж для меня последнее событие в стране, это ж как красная тряпка для быка. Хотя он не видит красного цвета. Вы знали, что бык не видит красного цвета? Ну, неважно. Короче, я говорю, а какие именно события вы имеете в виду последнее в стране? И в какой? Что Трамп Зеленского отчитал? Или какие события в стране? Или что медведи задрали кого-то на Сахалине снова? В связи с какими событиями в стране? Она говорит, но с Яндексом вы что, не знаете? Я говорю, знаю, так я же не в Яндекс звоню. Я звоню в компанию iBox, которая занимается продажей и обслуживанием видеорегистраторов. Я говорю, я не видел в новостях, чтобы по дата-центре, центрам iBox или по приложению iBox были удары. Вот это опять к слову о коммуникации. Понимаете, вместо того, чтобы ну, просто объяснить, что у нас там мы через два дня починим, потому что у нас хостинг был на Яндексе, а Яндекс, вы знаете, его разбомбили. Она мне, значит, в связи с последними событиями в стране, какие инфляционными событиями, с этим праздником Покрова Божьей Матери, в связи с чем? Что это за такой этот самый, как он называется, коммуникация такая. Короче, в общем, не работало вчера. Да, на с Рублевки пока никаких других сообщений нет, кроме того, что я на Яндекс.Картах прочитал, что там кран под эстакадой. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Вот доброе. Вы сейчас сказали про то, что звонили на регистратор.
0: Ага.
1: Регистратор. Я в клинике работаю. У нас есть система обзвона пациентов, типа, ребята, вы записаны, придете, не придете.
0: Да.
1: Вот. Так вот, я почему? Я удивляюсь, насколько много сервисов у нас завязано на Яндекс.
0: На Яндекс. Да, это, да. Это
1: явно совершенно. То есть у них эта система отвалилась. У нас в воскресенье не было ни одного принятого ответа от пациентов. То есть явно они пользуются сервисом Яндекса по распознаванию речи. И вот сейчас вот этот монополизм, вот, хотя отдать им должное тем ребятам, которые нам делают эту систему, они где-то нашли другого распознавальщика, ну, по крайней мере, там голос другой. Там слышно, что это другой робот. Но я просто поражаюсь. Это много очень сервисов, которые именно завязаны на глухо на Яндекс. То есть вот этот монополизм, это, как Маркс там говорил.
0: Ну, он же возник, монополизм этот в связи с чем, как вам кажется? Как он, природа этого монополизма?
1: А непонятно, потому что ведь они же разделились.
0: Нет, я не имею в виду сам Яндекс. Я имею в виду, а почему не выросло другое ничего? Что мешало?
1: А лень. Я боюсь, что просто
0: вот, лень. Вот, понимаете, спасибо большое. Вот это ключевой момент. Лень. Это очень точное слово, между прочим, вы подобрали. Именно в связи с этим человеческим качеством, цивилизационным качеством, вы видите монополизм одних и тех же актеров в кино, допустим, у нас. Да? Когда один и тот же, ну, какой-нибудь условный Безруков играет всех вообще, всех. Это связано с одной стороны, конечно, с безусловным талантом, все это понятно, но и с ленью кастинговых агентств, продюсеров, всех остальных. Рисковать опасениями и ленью. Рисковать, вкладываться во что-то непонятное с непонятными результатами, когда гораздо проще. О, есть! Оно точно принесет деньги, на него точно пойдут люди, все будет точно так же, поэтому... Пришел наряд на Есенина. Я! Пришел наряд на Пушкина. Я! Наряд на Высоцкого. Я! Вот это все. Везде. Хотя сейчас, по-моему, это я по старой памяти по своей. Сейчас-то уже там какие-то другие у нас, другой монополизм других актеров. Юра Борисов там сейчас у нас тоже. Лень. То же самое мы видим, ну, в разных вещах. Там, условно, те, кто занимается организацией мероприятий, всевозможных, массовых, та же история с ведущими этих мероприятий. Потому что мало нормальных, классных ведущих, действительно живых там все-таки, включенных, нет. Но одни и те же говорящие головы появляются на мероприятиях, потому что лень искать других, рисковать и узнавать что-то. Ну вот этот, с этим мы три отработали, ну и нормально, с этим три, все хорошо. То же самое с агентствами, которые занимаются организацией пресс-туров, то есть наших тест-драйвов по стране, когда мы ездим, новые тачки тестируем, все это. Редкое агентство разработает что-то свое новое. В основном все по одним и тем же маршрутам, в одних и тех же отелях и в одних и тех же ресторанах все. То есть питание в этих ресторанах, живем вот в этом отеле, при этом все это прикрывается тем, что это лучший отель в городе. Но не лучше таких, такого уровня. Несколько отелей. Но тут-то мы уже всех знаем. Этот маршрут уже отъездили. Все уже нормально, все. Вот по нему и ездим. Все, дальше. Гуськом. Как в детском саду. Все, потому что лень разрабатывать дальше. Поэтому тебе нужен хостинг. Ты куда идешь? Ты заходишь в Яндекс.

Можно и так тоже сказать. Стереотипность мышления. Можно и так, можно и так. Но вообще лень мне нравится больше. Она такая теплая, уютная, ламповая. Очень, очень такая душевная, своя, близкая, такая родная лень. Просто лень, да. На последние события в стране многое списывают. Просто у Яндекса были картонные дата-центры над землей вместо железобетонных под землей. Ну, их надо было снести, значит, правильно, чтобы новое-то построить. Ты же ничего никогда новое не построишь, если старое не снесешь. У тебя будет постоянно строиться какой-то квазимода. Если ты будешь пристраивать все время к старому. Это как эти, старый город где-нибудь в Баку, в Душанбе, в Алматы, старые города. Помните, это застройка такая? Где домик, к нему балкончик, с балкончика балкончик, на сваях еще балкончик, и в результате такой, как будто трехлетка, трехлетний ребенок из Лего строил свое представление о замке. Вот что-то такое. И как ты это перестроишь в настоящий современный дом? Никак. Это только снести надо и построить новое. Поэтому, если уж построены дата-центры, и все они картонные, вот это быстро возводимые какие-то эти здания из конструкций, легко собираемых за 24 часа. Да, интересно. Ну, распространяться об этом тоже как бы лишнее, мне кажется, потому что уже я много раз говорил. Жаль, что на пятый год войны, на пятый год агрессии, на пятый год бесконечной работы ПВО, на пятый год сотнями сбиваемых беспилотников над Москвой, ни у кого не появилось мысли, что дата-центры, которые обеспечивают большую часть трафика, хостинга и цифры, биг-даты в стране, защищены вообще никак. Вообще никак. Жаль, что на пятый год ни у кого не засвербило. Черт, может, надо что-то как-то, ну, хотя бы сетками прикрыть. Может быть, какими-то. В Шереметьево терминалы с оперативным запасом топлива закрыты сетками противодроновыми. Вот. Это просто бочки с топливом, которые можно быстро поставить рядом еще и налить в них еще топливо. Они закрыты сетками мощными. Дата-центры, которые можно поставить быстро где-то за 2 года, восстановить их. Ну, где-то за 2 года, потому что в мире в принципе нет чипов в таких объемах. Их все скупают IT-гиганты, которые развивают свои нейросети. Все, ну, не существует. И чем заменять их? Соответственно, невосстановимые по степени важности для страны, они, значит, чуть больше, чем 2 бочки с топливом. Но при этом бочки с топливом закрыты сетками, а дата-центры нет. Все, как бы, ну, что, как бы, ну, не было ощущения угрозы, понимаешь, в чем дело? Не было ощущения угрозы. Как-то вот вырезал ногти на ногах, выстригал по уголкам так, что они врастали потом, и все загноилось там у меня. Понял, что на правой ноге не надо вырезать. А на левой продолжал вырезать так. Но не было же ощущения угрозы, что на левой то же самое произойдет. Понимаешь, ни разу на левой не было такой проблемы. Все время на правой ноге была такая проблема. А тут вот гляди, впервые и на левой тоже появилась. Ну, и теперь буду знать, что и на левой тоже не надо так выстригать. Все. Понимаешь, какая история, да. Так, где краш-тест? Вот краш-тест. Хончи H5. Мы перейдем все-таки к нему. Я это уже ощущаю прямо вот в следующей получасовке. Пока что голосование. Чье место из представителей большой немецкой тройки занял Хончи H5? Audi A6, BMW E-класс или... А что я говорю? BMW 5 серии, Mercedes-Benz E-класс или Audi A6? На всякий случай, забавным комментарием, людям, пишущим забавные комментарии, хочу сообщить, что если вам что-то кажется, сверьте, пожалуйста, свои ощущения с какими-нибудь материальными носителями. Ну, то есть с фактологией. То есть если, допустим, вам кажется, что, ну, я не знаю, если вам кажется, что... Если вам кажется, что... Вот кто-то точно совершенно скажет, что Audi A6 не конкурент E-классу Mercedes. Ну, не конкурент. Ну, что, ну, вы видели премиум настоящий Mercedes? Audi, что это такое вообще? Хорь какой-то. Вот есть такие люди, им такое может казаться. Но так вот произошло, что это просто одноклассники. Это

0: автомобили одного класса. Я к тому, что Хончи — это автомобиль того же класса. Того же класса. Даже если вам не нравится, что китайцы делают автомобили в этом сегменте, даже если вам не нравится внешность его, это не изменяет очевидного факта физического. Это тот же автомобильный класс. Этот класс называется Е. Е-класс. Mercedes даже называет этим, этой буквой свой модельный ряд. У них С-класс соответствует С-классу. Да. Б-класс. Автомобиль, ну, модель Б соответствует Б-классу. А Е-класс соответствует Е-классу. В BMW Е-классу соответствует пятая серия. В Audi A6 этому классу соответствует. В смысле, в Audi соответствует седан A6. В Хончи этому классу соответствует... Что соответствует? В Хончи соответствует этот H5. Все. Это просто такое распределение на классы. Поэтому, когда вы пишете там какие-то саркастические комментарии, думая, что вы таким образом там кого-то обижаете или унижаете, просто показывайте свою некомпетентность. Но, с другой стороны, показывайте, это тоже очень часто любопытно смотреть.
1: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Моторы.
0: 7.35. Говорит Москва. Моторы. Среда. 14 октября. Золотая слезливая осень. А поговаривают наши недруги, что хотят по главному дата-центру Сбера жахнуть, тогда будет хана, пишет Бомбила. Ну, наверное, Сбер тоже будет удивлен. Ну, в смысле, я думаю, что, наверное, как бы сейчас мы думаем об этом, защищаем там все это. Ну, я надеюсь на это. А так-то вообще наши недруги хотели бы жахнуть по всему жизненно важному. Это же понятно, что идет обмен чего-то такого, что должно наглядно продемонстрировать, как им кажется, их превосходство, а с нашей стороны наше превосходство. Вот и все. Хончи H6 не соответствует Е-классу. Вообще, нужно сказать, признаться, я сейчас пошел в агрегаторы и, честно говоря, немного удивлен. Не то чтобы обескуражен, но немножко удивлен тем, что H5 классифицирован у нас как D-класс. Даже не D+. Это любопытно. Вот, потому что класс определяется в первую очередь. Помимо статуса, там класс определяется еще и чисто габаритными соотношениями, а чисто габаритно, ну, он как бы без 2 мм 5 метров длина. Возможно, вот этих 2 мм не хватило для того, чтобы перейти в Е-класс. 2,92 колесная база и 4 метра 98... Нет, подождите. 12 миллиметров не хватило, то есть сантиметра не хватило, чтобы до 5 метров длина дотянулась. Ну ладно, все. А что, я никогда не спорю, если есть очевидные факты. С другой стороны, насколько это очевидный факт? Лично для меня куда более очевидный факт следующий. Сейчас, секундочку, мне в голосовании-то идет еще и самое, комментаторские отчеты. Значит, Камри здесь вот кто-то пишет. Потом место корейца типа Элантры, Валерий. Спасибо. Хорошо не Соляриса, правда, Валерий? В следующий раз я предлагаю вам уже по-настоящему зайти, ну, чтобы шутка была действительно закончена, и написать, что он одноклассник Соляриса уже. Валерий, ну, прям реально. Вот. Я просто на всякий случай задам вам один вопрос, только вы не обижайтесь. Сколько Камри вы видите в бизнес-классе в такси? Сколько? Можете прям вот перечислить. В бизнес-классе Камри я вижу 0. Все, их там нет. 83% замещения в бизнес-классе у нас в премиальном сегменте на сегодняшний день это замещение представителей большой немецкой тройки Хончи моделью именно H5. Нет, вообще 83% это замещение в целом премиум седанов. Там и H9 тоже участвует в этом. Но что касается именно бизнес-тариф, я имею в виду бизнес-тариф такси, опять же. Сколько там корейцев? Не очень много. Но я не видел. Видел К9, но он приехал по Комфорт Плюс. То есть его не пропустил Яндекс. Или понизили, не знаю, может, водители понизили в статусе. Но Яндекс не пропустил его в бизнес. H5 сейчас очевиднейшим образом заместил, на мой взгляд, уже там, 90%, наверное, E-классов. Вот, потому что E-класс, когда стареет, он выходит из парка. В 9 случаях из 10 ему на замену приезжает не другой E-класс. Нет, ему приезжает на замену H5. Ну, хотя бы по той причине, что такси — это про зарабатывание денег. А значит, про надежность и обслуживание, про гарантии, потому что автомобили эксплуатируются, ну, что рассказывать, как такси эксплуатируются? Ну, так, что они наезжают там, в первые 3 года до 300 тысяч километров, правильно? Значит, а это значит обслуживание постоянное. Что значит обслуживание Mercedes сегодня? Ну, профессиональное, качественное, официальное обслуживание Mercedes. Хёнчи в это время обслуживаются официально, профессионально, с гарантией, опять же. Плюс цена, вероятно, тоже имеет значение, потому что Е-класс даже самый распустой, самый разначальный, это все равно ровно в два раза дороже. Ровно в два раза дороже. И удивительным образом на продаже это отразится вот как. У H5 сейчас среди премиальных седанов, мне кажется, один из самых высоких процентов остаточной стоимости. То есть коэффициент остаточной стоимости замеряли сейчас вот по такси и стоимость, один из самых высоких. Соответственно, в два раза дешевле покупаешь, продаешь без значительного падения цены, а вот на премиум-сегмент немецкий цена на подержанные автомобили, в том числе и из-за стоимости обслуживания, стоимости запчастей, доступности запчастей, тем более, когда речь идет о какой-то технологиях цифровых, там, об электронике. Ну, в общем, все это вместе складывается в некую осмысленную картину. И да, я так понимаю, что в Хёнчи особо и не стесняются, и не скрывают того факта, что корпоративные покупки, корпоративные продажи сделали H5 огромную, оказали услугу. И уже частники стали их покупать именно потому, что ты их видишь везде. Просто, ну вот везде H5. H9 пореже, там класс уже другой. В общем, это во-первых. Во-вторых, вчера был представлен обновленный H5. Вот, по сути, в общем-то, и голосование само, оно как бы спровоцировано этим событием. Скорее даже не этим, а тем, что я после мероприятия на парковку шел уже уезжать оттуда, и шел с коллегой, мы обсуждали, и он говорит, ну вот, ну посмотри, вот мне кажется, прям они четко работают в нишу и в аудиторию пятерки BMW. Вот там, где была пятерка BMW, в этой нише. Вот они сюда. И с точки зрения позиционирования, и по дизайну, там, да, и вот и в такси все это. Я так подумал, мне кажется, больше, конечно, в сторону Мерседеса, причем того Мерседеса Е-классов 19-го, 20-го, 21-го года предыдущего поколения, тот Е-класс, который все еще был строгим. Не тот Е-класс, который сегодня это уже заигрывание с инклюзивностью, с вот этим вот интересностью для всех такой, и он такой вот весь интересненький. Ну, и для китайцев тоже, для китайского рынка он должен быть интересненький. То есть он не должен концептуально сильно отличаться от того, что любят сегодня в Китае. Потому что, как ни крути, но, конечно же, не Германия. Главный рынок не Россия и не Америка, главный рынок для немцев. В общем, он должен быть таким, интересненьким. В это время H5 остается сдержанным, серьезным, ну, бизнесом. И вот, собственно, что было представлено. Внешне его отличить можно будет, но нужно будет знать, куда смотреть, чтобы внешне отличить его. Я вот сейчас показываю в трансляции автомобиль. Мне кажется, что у него вот так не подсвечивалась решетка радиатора, то есть свет не стекал вниз, светодиодная линия. По-моему, чуть-чуть изменились секции светотехники, головной оптики и этих самых противотуманочек вот это здесь в бампере, по-моему, чуть-чуть изменились. Изменилась немного решетка, но не концептуально, потому что это по-прежнему узнаваемая решетка, нарисованная тем самым дизайнером Rolls-Royce, Джейс Тейлор. И только сейчас там, насколько я понял, не спадающий водопад, была философия водопада такого, решетка она как бы символизировала, то теперь это какие-то колонны, честно, прослушал, там каким-то смыслом наделяли вот эти 12, их 12? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, шесть. Шесть ламелей вертикальных в решетке, и они символизируют 12 колонн чего-то там, мавзолея, может, как-то, не знаю. 12 руководителей компартии. Вот. Но что-то такое наделено другим смыслом. Главные изменения произошли. Да, задняя оптика немного изменилась. То есть ты видишь, что в нюансах как-то чуть-чуть что-то так вот чуть-чуть изменилось. Но не то чтобы совсем сильно. Главное изменение в интерьере, во-первых. Интерьер полностью переосмыслен. Это из вертикальной ориентации центральной консоли. Помните, как был организован интерьер в H5? Экран, который вписан в центральную консоль, вертикальная ориентация у него книжная. Потом селектор выбора передачи физически, ручка такая. И дальше центральная консоль. И приборка вписана под козырьком, как бы заглублена туда в торпедо. Ну, обычное классическое расположение приборки. Теперь здесь мы видим такой актуально осовремененный интерьер. Он уже горизонтально ориентирован. Горизонтальный экран, просто отдельно стоящий цифровой приборки, аккуратный экран. Также уже альбомной ориентации горизонтальной центральный экран мультимедийной системы большой. Четкие линии горизонтальные. Пустая центральная консоль в том смысле, что селектор выбора передачи переехал под руль. За счет этого освободилась центральная консоль. Теперь здесь беспроводная зарядка, два подстаканника, ниша, которая крышечкой закрывается, очень хороший шпон деревянный такой в отделке. Физические кнопки мультимедийной системы или климат, мультимедиа, еще что-то. Целый блок с физическими кнопками. Это очень круто. Немного изменился руль. На мой взгляд, он стал менее массивным, более таким элегантным, утонченным. Но это надо сравнивать прям. Ну, то есть салон очень преобразился, посвежел. Другие материалы, очевидно, другие более качественные материалы в салоне. И мультимедиа, то есть сама операционная система иная, потому что мы вспоминаем H5, ну вот этот дореформенный. Мультимедиа, это была одна из, если говорить об электронике, такая одна из самых требующих замены частей автомобиля. Она такая архаичная, ну то есть все-таки еще предыдущих поколений каких-то таких, внутренне-китайских. И вот теперь это совершенно новая мультимедийка, уже с поддержкой. Вы помните, CarPlay не поддерживался там в Хончи. Это можно было делать там какими-то коробочками специальными, переходничками какие-то, что-то придумывать, костыли, повторы экранов нелепые. Теперь все. Вот прям сразу CarPlay, прям сразу организация, то есть архитектура вот мультимедиа, расположение меню, окон всего уже абсолютно современное, то, что мы видим в гибридах, в электричках, ну, то есть новое поколение. И это уже сразу же на старте. Дальше, сразу же на старте что? Сразу же на старте двухлитровый двигатель, то есть не меняли то, что хорошо в автомобиле, это означает двухлитровый мотор, турбомотор, и восьмиступенчатый автомат. Классический. Что еще не поменяли? Не поменяли цену. Насколько я понял, все это никак не сказалось на цене. Или, во всяком случае, очень старались, чтобы это не сказалось. Сейчас я почитаю, где у меня письмо об этом. Представит обновленный бизнес-седан участникам 10-й международной конференции «Такси 2026». О! Хончи! 13 октября 2026 года новость. Премиальный автомобильный бренд из Китая «Хончи» выступит официальным участником 10-й международной конференции. Я думаю, что это цифра 10, потому что здесь X стоит, может быть, это буква Х. Какой-то конференции, наверное, 10-й все-таки. Крупнейшего события таксомоторной отрасли в России. Сколько слез там будет, я предвижу. Значит, каждый раз, как только про такси в эфире говоришь, тут же сразу стенание, все это. Я думаю, там тоже будут рыдания. Когда я верну свои деньги? Причем законные абсолютно требования к Яндексу. Вы там, когда на этой конференции будете, меня пригласите, я там выступлю. Ладно, вы когда там будете, ну, поднимите вопрос контроля со стороны агрегатора и укрупнения парков, допускаемых к работе в такси в Москве, во всяком случае. Укрупнение и искоренение вот этих частных буржуйских собственников, самозанятых, когда у него один автомобильчик, и уж тем более те, кто в аренду берет просто автомобили для работы в такси. Там ответственности вообще никакой. Конференция 5-16 октября в Монтеро Резорт Конгресс на федеральной территории Сириус. О, так это в Сочи. Поезжайте, в общем, туда смотреть новый H5, если что. С 17 года проводится форум, в 10 раз объединяет представителей таксопарков, и там будет H5 в центре внимания. ну, как один из локомотивов роста спроса автомобилей вообще в этой отрасли. Правильно? Правильно, правильно, конечно. Так, а еще у меня есть здесь где-нибудь что-то про мероприятия вчерашние? Ну, что-то не вижу. И зря, зря, конечно, вы ничего не опубликовали. Не прислали мне пресс-релиз даже никакой. Ничего такого. Вот интересно, будут ли седаны Хончи, будут ли седаны Хончи дизель официально проставлять? Видел пару раз 4D. Это надо еще разобраться, это точно ли это был дизель. Но вообще не думаю. Нет, мне кажется, что, наверное, все-таки нет, потому что дизель — это скорее исключение в китайском автопроме, чем правило. Александр Первый сообщает, что новая Ешка в аренду стоит 7000 рублей в сутки. Ладно, хорошо. Я согласен. А что это означает по факту? Я просто не очень понимаю. В смысле, 7000 рублей в сутки. Спасибо, я буду знать. Поговаривают наши, так, про наших недругов и про то, что они там поговаривают, это интересно, но не то чтобы очень. В регионах есть Камри в бизнесе. Ага, Павел мне сообщает. Я допускаю, что даже есть, может быть, страны, где в государственных автопарках первые лица государства перемещаются на Камри. Я это допускаю. Пожалуйста, пожалуйста. Я про Москву просто говорю, Павел, извините. Возможно, в регионах это бизнес, а где-то это может быть лакшери-сегмент. Но речь в данном случае идет о Москве. Спасибо вам большое, что вы рассказали про регионы. К примеру, в Комфорт Плюсе ко мне приезжала Гранта совершенно спокойно, потому что никакого Комфорт Плюса нет в регионах. И за тобой приезжает Гранта, не нравится Гранта, приедет Приор. Окей, это здорово, но какое это отношение имеет к Москве? А Сбер давно уже сетями затянут, пишет Сергей, я рассчитываю на это. Да, ну и продолжается краш-тест. Это даже не столько краш-тест, сколько вопрос такой, безусловно, субъективный вопрос, который начинается так. Как вам кажется? Потому что здесь реально может только казаться. Как вам кажется, чье место из представителей большой немецкой тройки занял Хончи H5? Audi A6 36%. Mercedes-Benz E-класс 49%. BMW 5 серии 15%. Вот как заблуждался мой коллега, который считал, что вызывает на конкурентный бой своим существованием, самим существованием Хончи H5, BMW 5 серии. Скорее, все-таки E-класс. Я склоняюсь к этому тоже, потому что, еще раз, большинство, эта модель открыла для нас бренд Хончи, потому что какое-то время бренд присутствовал, и кроссоверы были представлены уже, и седаны, и все. Но при этом он оставался такой интересным брендом с интересным дизайном, который похож на Rolls-Royce. Вот похож на Rolls-Royce. Так, решетка у него, вот такой бренд. И после того, как возникла необходимость обновлять парки, корпоративные парки, таксопарки, работающие по бизнесу, вдруг оказалось, что именно H5 максимально комфортно встраивается в то место, выпадающего E-класса. Очень органично встраивается. И пассажиры его принимают, и водители, и таксопарки. И он встроился, и дальше уже пошло по нарастающей, потому что за последние несколько лет с 3000 автомобилей в год, по-моему, в 23-м, в 24-м уже 7000 автомобилей, в 5-м 11 сколько-то, то есть динамика роста, если в процентах, то это колоссальный рост сразу. Ну, то есть с 3-го по 4-й более 100, по-моему, 115% рост продаж. С 4-го по 5-й чуть поменьше динамика, но тем не менее тоже. С 7000 с небольшим до 11. И в этом году за 9 месяцев продано уже 10 с чем-то тысяч. При плане 10 тысяч. То есть, насколько я понял, план был продать 10 тысяч автомобилей. Не H5, а насколько... Это надо уточнить. Так, спокойно. Может, это H5 было продано 10 тысяч. Надо посмотреть. Но мне кажется, что, может быть, это общая продажа бренда. Но уже, то есть план выполнен. К сентябрю выполнен план по продажам. И не в последнюю очередь это благодаря, конечно, H5. И поэтому ему уделяется такое внимание, тем более обновлению. В общем, все, да, вроде бы сказал. А, про цену нужно сказать, что 4,8. Цена осталась на уровне 4,8. При всех этих изменениях, к примеру, если сейчас попробовать пойти выбрать пятерку BMW, 2 литра, бензин, 258 лошадиных сил, автоматическая коробка. Привод, правда, полный. Да, здесь нужно сказать, что вот это ограничение, которое скорее, на мой взгляд, даже принципиально важнее, чем разница, может быть, в какие-то сантиметры длины и колесной базы. Вот это ограничение в виде отсутствия полного привода. Надеюсь, вы над этим работаете, Анчи. Россия все-таки любит полный привод. Другое дело, как часто мы не только любим любить, но и любим покупать его. Но, как показывает практика, часто, особенно в премиуме. Ну, к примеру, компания Audi у нас больше всего продавала из премиума здесь полноприводных автомобилей. Мы были вообще чуть ли не лидеры по приобретению полноприводных версий Audi в мире вообще для Audi. Вот так мы любим полный привод, хотя по большому счету так, если вот взвесить все. Если ты эксплуатируешь автомобиль в городе, ничего обычно страшного с переднеприводными автомобилями зимой в городе, тем более в таком, как Москва, которая убирается так, как Москва, готовится к зиме, как Москва. Ничего страшного не происходит. Откуда я это знаю? Потому что я вижу транспортный поток. Я вижу транспортный поток, в том числе и зимой, и я вижу соотношение процентное в транспортном потоке переднеприводных и полноприводных автомобилей. Априори полноприводных. Там с кроссоверами он может полноприводный, может нет, но сколько переднеприводных априори. И все они спокойно ездят, все они спокойно паркуются, спокойно отпарковываются и как бы живут здесь. Поэтому о значении полного привода для жителей Москвы мы еще можем спорить. Так, когда у китайских производителей появится чугунный дизель? Думаю, что никогда. Но это надо было спрашивать лет 30 назад и диктовать им свою непреклонную волю требовать от них дизеля. А сейчас, когда вообще бензиновые технологии, чисто ДВСные технологии доживают свои последние денечки, и они будут замещаться гибридами и электрикой, дизели, тем более в стране, которая исторически использовала дизели только для грузовиков, спецтехники и крайне редко для обычных гражданских автомобилей, не думаю, что они там занимаются разработкой каких-то дизельных технологий. Не думаю, что вообще кто-то сейчас в мире занимается разработкой инновационных дизельных технологий в попытке создать дизельные двигатели новых поколений, которые дальше продолжат жизненный цикл свой на десятилетия вперед. Не знаю. Мне кажется, что нет. Так никто не делает. Значит, это то, что касается H5. Кажется, все сказал. Цена была заявлена вчера. Это означает, наверное, что автомобиль должен появиться в продаже у дилеров уже сейчас. И я вот зашел к агрегатору какому-то. Написано, вот он продается, вот она цена. От 4,475. Любопытно. При том, что на фотографиях уже новое поколение. Ну, в смысле, обновленная вот эта новая итерация H5. Цена при этом как-то отличается на 400 тысяч от заявленной вчера на презентации. Да, по презентации, кстати, как выглядит автомобиль, пока люди слушали важные сообщения, что символизирует 12 ламелей решетки радиатора, я ходил и снимал красивые планчики этого седана, как красивый седан в красивом свете красиво стоит. И это все то, что я красиво наснимал. Сейчас я быстренько это смонтирую в красивое видео и красиво запущу в красивом телеграм-канале Щукины все. А вы там в нем прямо сейчас выбирайте, на место кого из большой немецкой тройки в Россию пришел H5. Кого он у нас заместил. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь уже там и будьте здоровы!
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: 8 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о 116 ликвидированных на подлете к Москве дронах ВСУ. Актуальная информация появилась в канале мэра столицы в мессенджере «Макс». На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, говорится в публикации. Росавиации при этом заявили о снятии ограничений во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Столичные авиагавани вновь принимают и выпускают самолеты. Аэрофлот корректирует расписание на фоне ограничений в московских авиагаванях. Некоторые вылеты могут быть отменены, предупредили в пресс-службе перевозчика. В авиакомпании добавили, что часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Перелеты в пункты назначения будут выполнены после снятия ограничений. Пассажиров просят заранее проверять статус рейса через онлайн-табло, а также на сайте Аэрофлота. Ранее о вынужденной корректировке расписания сообщили в авиакомпании «Победа». На Кубани введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Он действует в Геленджике и Новороссийске. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. В результате атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря произошли аварии. Появилась угроза возникновения чрезвычайной ситуации регионального характера, источником которой может стать нефтепродукты, говорится в документе. В нем отмечается, что режим повышенной готовности вводится для местных властей, а также экстренных и спасательных служб Краснодарского края. На прошлой неделе танкер под флагом Либерии подвергся удару беспилотных катеров у побережья Сочи. В результате атаки на судне загорелась нефть. Экипаж из 23 граждан Индии удалось спасти. Уровень потребления алкоголя в России упал до минимума с 1996 года. В сентябре показатель составил 7,47 литра на душу населения за последние 12 месяцев. Такие цифры со ссылкой на данные статистики приводят РИА Новости. Настолько низким потребление до этого было в 1996 году. Тогда оно, согласно официальной информации, оценивалось в 7,3 литра в расчете на одного человека. За последний год житель Москвы в среднем потреблял 4,39 литра алкоголя, Санкт-Петербурга 5,83 литра. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 50 копеек. Доллар 83 рубля 87 копеек. Евро 93 рубля 77 копеек. И час столицы пасмурно, местами дождь, около плюс 8 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
3: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Именно поверх времен. актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
10: «Имена. Поверх времен».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
12: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
11: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
12: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
11: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
12: Включите ваши приемники на полную мощность.
9: Каждое воскресенье после 8 вечера.
12: Всего вам доброго и слушайте рок.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
13: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
9: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

8:08 в Москве. Всем доброе утро, радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 октября, среда. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите туда, обязательно подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Жмите на ракеты на Рутюбе обязательно. Заходите в Дзен, в Макс, в Телеграм. У нас там есть наши информационные каналы. А еще есть QR-код в трансляции. Он вас приведет в бот в мессенджере Макс, через который можно писать нам сообщения.

0: Так, Ренат пишет, наконец-то баян в здании, как туркменский плов. Ну, вы что-то пропустили меня тут 2 дня. Туркменский плов, представляете, я не смог попробовать. Вот, ну, удивительная история, но я нигде не нашел плов в Туркмении. Поэтому не знаю. Ну, может быть, это и неплохо, потому что я не очень сильно люблю плов. Хотя каждый раз, когда я кому-то об этом говорю, мне всегда говорят, ты просто не ел вкусный. Вот всегда такая отмаза. А, закон против давления США приняли на Украине. Как до этого никто не додумался, пишет Денис Герасимов. Вы имеете в виду, не додумался раньше. Денис Девятиэтажник желает нам доброго утра. Кишаду пишет, с новым днем. Какие мысли по смене названия? Давайте вторая передача. И к Щукину будет отсылка, и к тому, что у вас есть еще и голевая передача, вторая передача. Ну, что-то в этом есть, конечно, честно скажу. Это прикольно, но... Опа, это что такое? Подождите-ка, что-то мне сообщения такие приходят. Да-да-да, не-не-не-не-не, такое мне не надо. Ага. Сейчас, подождите, давайте-ка. Ну, в прямом... О, господи, тут у меня на экране еще какой-то этот... Хакеры какие-то взламывают. У меня просто сейчас сообщение пришло, что с меня собирается банк взять какие-то безумные деньги за годовое обслуживание, которое никогда в жизни не брал. А мне вот такие деньги не надо, чтобы брали с меня за годовое обслуживание. Ну-ка, напомни мне, пожалуйста, в 10 часов 10 минут разобраться с годовым обслуживанием в банке. Сейчас все напомнит. Теперь можно возвращаться к тому, чтобы вести эфир, немножечко поработать. Главное, чтобы не задняя передача, пишет Ренат Барат. Ну, не думал я пока ни по поводу никакого названия, никаких программ. А может быть, еще и рановато думать о названии каких-то программ. Поэтому ничего страшного, не опоздаю здесь. Что у нас с вами произошло за последний день? Ну, я не знаю, честно говоря, много... Мне вчера писали об этом, что не слишком ли концентрируемся мы на фигуре американского президента и всей этой дизельной истории, и Украине. Но, справедливости ради, я других тем, честно говоря, не вижу. Вот от слова совсем. Была история у нас с чумой относительно недавно, но вроде как и чума прошла мимо. Огромное количество мемов на эту тему было вывалено, ну и вот куда-то чума подевалась. Есть история с Яндексом, но это тоже. Тоже Украина, тоже Америка, тоже вот вся та же самая тема. Просто одно из ответвлений. Поэтому мне кажется, что так или иначе на данный момент есть только одна тема, которую можно обсуждать, и эта тема главная. И там главное, каждый день происходит что-то новое. Что самое интересное. И вот, значит, что произошло вчера. Ну, во-первых, такая классная была публикация в издании New York Times о том, что на переговорах в Майами, помните, значит, украинская делегация поехала на переговоры в Майами, там встретилась с Кушнером, Уиткофом и еще какими-то людьми. И прямо в процессе, как оказалось, у нас появились небольшие подробности этой встречи. Что прямо в процессе всего мероприятия Уиткоф и Кушнер встали из-за стола, сказали: гости дорогие, нам надо отлучиться, потому что сейчас будет важный звонок у президента, мы будем в этом звонке тоже участвовать. Они куда-то ушли, потом вернулись, и пошли новости о том, что Дональд Трамп заключил дизельную сделку, вот прям ровно в этот момент. То есть они прям параллельно с украинской делегацией заключали все эти сделки. И после того, как они вернулись, они сказали, что давайте-ка вы пойдете на какие-то уступки, перестаньте бить по вот этим НПЗ, потому что это мешает Дональду Трампу, надо как-то все это переставать делать. На что украинская делегация сказала: ладно, хорошо, а может быть как-то мы тоже что-то получим взамен? Давайте, ладно, мы типа... теоретически готовы прекратить удары. Что мы за это получим? На что Кушнер и Уиткоф сказали: ничего. Потому что вы и так уже получили слишком много. Вы взамен здесь ничего не подразумевается, что вы что-то должны получить. Такого варианта нет. вы уже должны делать так, как мы считаем. И это вот вызвало как раз самое большое негодование у украинской делегации. Они вспылили, я насколько понимаю, в каком-то тоже промежутке коротком времени. Встреча была завершена, они уехали назад. Ну, а все, что было дальше, уже тоже относительно история. И вот она продолжается, эта история. А вчера, да и сегодня тоже, оказалось, что Украина не получает разведданные. По крайней мере, разведданные, которые касаются ударов по украинской территории вот в последние два дня ракетами баллистическими. Говорили мы вчера немножечко об этом. Не было никакой тревоги перед ударами. Все начали задаваться вопросами. Что это произошло? Что, действительно, что ли? Трамп взял и отключил от разведданных? Уже даже как будто вот не верится, что на что-то подобное Дональд Трамп способен пойти. Ну, слишком уж нерешительным он был. После чего Зеленский подтвердил, что никаких разведданных они не получали на этот счет. Что интересно, в течение дня министр иностранных дел Сибига, украинский министр иностранных дел, сказал, что они все еще получают разведданные. Что странно, опять какая-то несогласованность. Вдруг у них там появилось. Но под конец дня был нанесен еще один удар баллистическими ракетами. И опять никаких разведданных. И опять Зеленский об этом сделал заявление. Сказал, что это несправедливо. У меня даже сейчас где-то есть, подождите. Это заявление, я сейчас его вам даже найду. И прям процитирую. Так, это... А, про Трампа и Иран ты тоже чуть попозже скажу, там у меня есть... Ну ладно, что бы не сказать-то, раз уж мне эта новость попалась. Он вчера... Мы про Иран-то, наверное, прям детально разговаривать не будем, поэтому сейчас здесь скажу. Он вчера, общаясь с журналистами, сказал, что не с кем вести ему переговоры в Иране, потому что они убили всех. Я бы сказал, возможно, мы даже зашли слишком далеко с вот этим вот уничтожением иранских лидеров, потому что мы, черт побери, не знаем, с кем теперь иметь дело. Но я не видел прямую цитату, вот как я обычно советую слушать его, но по тексту, и так как я уже разбираюсь немножечко в Дональде Трампе, звучит, как будто это вот он так в проброс такой прикол кинул. Про Иран. Но само по себе, ну, во-первых, это неправда, во-вторых, это, ну, действительно смешно. То, что он что-то подобное говорит, он там вчера еще на каком-то митинге выступал. И обсуждая одного из кандидатов республиканских от штата, ну, он ездит с поддержкой разных кандидатов по штатам, и вот он начал обсуждать его задницу, в какой он физической форме, начал говорить, я обычно так мужиков не рассматриваю, конечно, детально, но здесь рассмотрел. Ну, что-то странные в последнее время комментарии у Дональда Трампа. Я, если что, на всякий случай очень сильно осуждаю все эти комментарии. И если здесь есть какие-то признаки экстремизма, терроризма, тем более осуждаем вообще очень и очень сильно. Значит, вернемся к действительно экстремизму. Месту и террористу, к Зеленскому. А где же заявление этого самого Зеленского? Было у меня оно тут где-то. Он жаловался на то, что... А вот оно, да? Ну, это нет, подождите, это первое. Это где он первый раз сказал, что, к сожалению, его... Не предупредили, что-то не могу найти это. Ну, ладно, я из памяти возьму. Он сказал, что очень несправедливо. То, что западные партнеры не делятся с ним разведданными. И надеется, что об этом узнает весь мир. Вот какое-то такое заявление. Уже прям, да, американцы, Дмитрий Александрович пишет, действительно, американцы сказали, что была просто плохая погода. Такое заявление тоже было. Но погода, правда, не очень. Я вчера вот ехал в где-то... 5 часов вечера по Москве, и 5 часов вечера по Москве, в смысле, я перемещался по городу Москве, да, не 5 часов вечера, время московское, и не было видно, вот я проезжал мимо такого места, где должно было быть видно Москву-Сити, не было видно вообще, дома просто испарились, исчезли, их как будто там нет. Такая погода, да, она правда плохая, не поспоришь, влияло ли это раньше? На американские разведданные. По-моему, нет. По-моему, не влияло. Поэтому чувствуется какое-то лукавство здесь, в этом во всем. Придуриваются они, пишет док, на жалость давят. Ну вот давайте здесь попробуем разобраться. Я так и знал, что... Ну, мы все такие недоверчивые ребята, да? У нас есть поводы не доверять. Что одним, что другим, да вообще всем вокруг. Поэтому давайте попробуем с вами разобраться. Кто здесь врет? А кто здесь делает что-то новенькое? Или не делает это самое новенькое? Предоставляют ли американцы разведданные? Или мы сейчас с вами наблюдаем как раз, ну, одно из самых жестких давлений за все время, пока идет специальная военная операция со стороны Америки на Украину, где Америка действительно перестала передавать разведданные, по крайней мере, в каких-то, может быть, отдельных, но очень значимых аспектах, типа как баллистические ракеты, которые летят на Киев. Кстати, они прилетели по, насколько я понимаю, теплоэлектростанции, и Киев погрузился в тьму, просто беспросветную. Я видел эти кадры, как прям, что интересно, кадры такие, как прям город вот выключается прям, прям в моменте. Выглядит как кино, честно говоря. Кому верить, кому нет? И что мы сейчас с вами наблюдаем? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции. У нас идут во ВКонтакте они. В ВК-видео, в Рутюбе и на Ютюбе. Слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Сан Саныч, здравствуйте.
1: Георгий, доброе утро. Сан Саныч на линии. Доброе. Постарались немножко ситуацию с этим прояснить.
0: Давайте.
1: Когда мы говорим о передаче разведданных, то тут, конечно, это большое лукавство. То есть передачу предупреждения о том, что через минуту вам на голову свалится баллистика, это, ну, такой себе, как бы сказать, практически бесполезная информация. То есть смотрите, значит, на спутниках сейчас современных стоят мультиспектральные камеры. То есть погода влияет минимально. Она влияет, безусловно влияет. Но не заметить пуск такой, допустим, относительно крупной ракеты, как «Искандер», ну, спутник, ну, это невозможно. И это замечают. Да, с нашей стороны производятся, естественно, так сказать, элементы маскировки. Вот там некоторые из них открытые данные, поэтому есть, как маскируются пуски. Есть закрытые тематики, там распыление всевозможных там веществ, ну, чтобы замаскировать пуск, короче, вот. Соответственно, пуски производятся из разных мест и так далее. Более того, не все ракеты, которые бьют по Киеву, баллистические. Сейчас, например, ракеты «Бандероль» крылатые, да, которые, в общем-то, гибрид дрона и крылатые ракеты, они запускаются с авиационных носителей, вот, ну, в частности, с фронтовых штурмовиков Су-25. Это очень скрытный пуск, можно незаметно подлететь, близко, ракетка маленькая, ее вот такой двигатель уже со спутника практически невозможно заметить. Вот это очень такая важная вещь. Ну и крылатые ракеты тоже, не все пуски их можно зафиксировать, они пускаются с носителей, но там работает агентура хохлядская, то есть они фиксируют взлеты самих самолетов Ту-95 и, так сказать, Ту-22. Вот МТИ. То есть тут серединка на половинку. Но самое главное, что надо понимать, что никаких в прямом смысле разведданных американцы не передают, так как они являются прямыми руководителями боевых действий на Украине. Как я уже 100 раз говорил, еще раз повторюсь, из центра Висбадене. Туда стекаются, именно туда стекаются все разведданные со спутников, с агентуры, с фронтовой разведки и так далее. Там оперативный отдел их обрабатывает, разведотдел, и оперативный отдел – это два центральных, так сказать, отдела любого штаба, да, и уже оттуда через Starlink, через американскую систему связи поступают уже указания непосредственные, непосредственно вплоть до там, чуть ли не знаю, там взводу, может быть, нет, а батальону точно. Поэтому украинское вот это командование, это, в общем-то, такие сидят, ну, изображают, что они якобы на что-то влияют. Поэтому самим хохлам никаких разведданных не дается. Разведданные – это сама по себе секретная информация, потому что она может дать возможность оценить возможности американской разведки. Поэтому никаких данных хохлам, ничего. Вот им сказал, ребята, через минуту прилетит, потому что, смотрите, спутник зафиксировал пуск, он должен передать данные в Америку, из Америки в Висбаден, из Висбадена в Киев. То есть это полет баллистической ракеты от пуска, это всего лишь там несколько считанные минуты. Поэтому, ну, не сказали, сказали частично. Так что это такая, в общем-то, ну, как сказать-то, Больше это лукавство, ребята, лукавство, угу. Вот такие дела.
0: Да, спасибо, Сан Саныч, спасибо. А вот Антон пишет, что все они получают, все данные, не в пустоту же они пуляют по нам. А просроченный тупо подставляет Трампа в глазах европейцев и своих граждан. Так считаю. Я с вами согласен. Ну что?

0: поддерживать Украину. И там еще же делается акцент на чем? Там они постоянно делают акцент на том, что, что мы, значит, наносим удары. Естественно, наносим удары по детским площадкам, детским садикам, яслям, роддомам, исключительно вот по таким объектам. И, соответственно, от этого умирают люди. Ну, Россия бьет только по мирным объектам. Свет, то, что отключается у них, это совпадение, видимо, в этой логике. Ну, там логика вообще-то. Лже-москальская наука, как известно, поэтому на нее особо не обращают внимания. То есть он каждый раз, когда говорит об этих обстрелах, он говорит о том, что русские, значит, стараются убить как можно наших людей, и если к этому подвязать Дональда Трампа и сказать, что вот Дональд Трамп по факту способствует убийству наших людей, может быть, даже об этом впоследствии заявить в открытую, просто чуть попозже, прямо вот к выборам. И если у них есть данные о том, что подобные заявления могут повлиять на выборы, и могут подгадить Трампу картину, то тогда вот эта история с тем, что они действительно просто его тупо подставляют таким образом, она имеет место. Такой вариант существует, он на столе. А почему бы Зеленскому просто не издать указ, что он запрещает республиканцам выставлять своего кандидата на выборах? Смешно. Если это украинский ход, то они, чертя голову, пошли во все тяжкие. Все же думаю, это издевательство Трампа, пишет Дело Техники. Ну а согласитесь, может быть и то, и другое. Причем, что, вот опираясь на опыт последних нескольких лет, когда вот как раз Трамп стал президентом, и когда вот он начал творить то, что он творит, что более вероятно? То, что украинская сторона окончательно обнаглела, потеряла вообще какую-либо ориентацию в этом мире, действует оголтело, нагло, иногда даже безумно. Или то, что Дональд Трамп довел хоть что-то до конца. Вот что более вероятно? Основываясь на опыте, основываясь на предыдущих прецедентах, ну, вообще-то, вероятнее первый вариант с Украиной. Потому что Дональд Трамп ничего не доводил до конца, кроме Мадуро и душа, напора в душе. Больше ничего до конца не доводил за все это время. Просто примеров того, как Украина безумствует, придумывает какие-то сумасшедшие планы, всех подставляет, всех поливает грязью и все прочее, их намного больше, нежели чем истории с Дональдом Трампом и тем, что он выполняет свои обещания, реализует угрозы, идет до последнего, оказывает давление, такое, которое вот по-настоящему, особенно если мы вообще сосредоточимся только на Украине. Не будем брать какие-то другие страны в расчет, что он оказывает давление на Украину, прям хорошее такое, настоящее, целенаправленное. Ну вот больше примеров в пользу того, что это Украина сама делает, для того, чтобы его подставить. Но на самом деле все бывает в первый раз. И то, что они его сейчас выбесили капитально, этого Трампа, это тоже факт. Но есть еще одна история с якобы пунктами, которые европейцы и американцы сейчас обсуждают в рамках двухсторонних переговоров, ну, а пункты, собственно, мирного плана, которые они хотят потом презентовать нам. Об этих пунктах тоже поговорим, но после выпуска новостей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 8.30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В сторону московского региона с вечера вторника летели 493 БПЛА. Это данные, полученные с 20.30 13 октября до 7 утра 14 числа, отметил мэр столицы. В своем канале в мессенджере Макс Сергей Собянин написал, что большинство дронов нейтрализовано на дальних подступах. На подлете к Москве 180. При этом Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. На Кубани введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Он действует в гидрологии.

0: ЖКИ и Новороссийске. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. В результате атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря произошла авария. Появилась угроза возникновения чрезвычайной ситуации регионального характера, источником которой может стать разлив нефтепродуктов, говорится в документе. В нем отмечается, что режим повышенной готовности вводится для местных властей, а также экстренных и спасательных служб Краснодарского края. На прошлой неделе танкер под флагом Либерии подвергся удару безэкипажных катеров у побережья Сочи. В результате атаки на судне загорелась нефть. Экипаж из 23 граждан Индии удалось спасти. Премьер Латвии признал невозможность запрета транзита российского зерна. Рига также не в состоянии повысить до 300% плату за использование железнодорожной инфраструктуры для его перевозки. С таким заявлением Андрис Кульбекс выступил во время общения с журналистами после заседания правительства. Главная проблема заключается в том, что у ЕС есть эксклюзивное право определять как тарифные, так и транзитные вопросы. Мы можем делать это при определенных условиях, но это означает конкретные риски, приводят словам премьера местные СМИ. По его словам, российское зерно не включено в санкционные списки, а его покупателями выступают стратегические союзники Латвии. Это США, Швейцария и Япония. По этой причине возможные ограничения транзита могут обернуться судебными исками на сумму от 200 до 800 миллионов евро. Несмотря на это, премьер-министр Литвы сообщил о намерении обсудить эту тему в Брюсселе. Организатора убийства Тупака Шакура приговорили к пожизненному заключению. При этом у 63-летнего Дуэйна Дэвиса есть право на условно-досрочное освобождение через 40 лет. Такие данные со ссылкой на решение суда в Лас-Вегасе приводит телеканал CNN. В начале сентября присяжные признали мужчину виновным в убийстве первой степени, совершенном в 1996 году. Обыски в доме Дэвиса прошли в 2023, позже его арестовали. Полиция долгое время подозревала бывшего главаря банды Крипс в убийстве, однако ключевыми уликами по делу стали его публичные признания в СМИ, выдержки из мемуаров, а также тайно записанное в 2028 году видео с сотрудниками полиции. Защита утверждает, что заявления Дэвиса были хвастовством и не доказывают его причастности к преступлению. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица пасмурно, около плюс 8 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
4: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей.
7: Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
8: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», говорит Москва.

8:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», 14 октября, среда, меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. А еще идут прямые трансляции. О, господи. Прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, ракеты нажимайте, QR-код сканируйте, бота добавляйте, заходите в Дзен, в Телеграм, в Макс, подписывайтесь на наши каналы там.

0: Вообще странно, конечно, пишет Василий. Есть ощущение, что Витьков и Куштар не очень уважают Украину. Есть такое ощущение, согласен. Да. И, честно говоря, как будто Дональд Трамп тоже. С другой стороны, за что должны они уважать Украину? Какая такая причина вдруг у них эту Украину уважать? Вообще, честно, есть уважение, есть ощущение, что они никого не уважают. Кроме нескольких людей вообще в мире. Ну, не Витьков и Кушнер. Американцы глобальные. И вот все, что касается Дональда Трампа и его администрации, я имею в виду. Так, ничего Украина не потеряет из-за этого 100%. По нам удары. Это может давать данные не только США. Спутники частные бывают. Starlink тоже частный. А сейчас, кстати, появилась информация, что вдруг и Starlink начал сбоить. Вот конкретно сегодня ночью что-то там со Старлинком тоже случилось. Как раз Старлинк, который работает, я так понимаю, на высоких скоростях передвижения. То есть который нужен для снарядов, для ракет, для дронов и всего прочего. Нет, это все может быть совпадениями. Конечно. Но согласитесь, как-то странно все эти совпадения ложатся в конкретно временной отрезок. Очень странно. Алексей пишет, Тупак жив. Да, так же, как и Notorious B.I.G. тоже. Вот они вместе. Вместе живы, читают, наслаждаются жизнью. Так, это ничего Украины, это я уже сказал. Это все проделки Федора Конюхова, пишет Василий. Слишком высоко на своем аэростате научился летать. Случайно спутник системы обнаружения пусков ракет задел. Уже извинился, обещал все починить. Вот, тоже, да, очень вероятная история. Так, а здесь где-то вот, значит, еще сообщение Павел пишет, а нам все равно должно быть, что демократы и республиканцы, все равно мечта о поражении России у них в сердцах, а мы не говорим о предпочтениях республиканцев или демократов, нам действительно здесь абсолютно все равно, ну, как-то с эмоциональной точки зрения, мы можем единственное только рассматривать конкретные кандидатуры и смотреть на то, с какой из кандидатур у нас больше возможностей что-то добиться, договориться и все прочее. Да Starlink тоже погода мешает, пишет Алексей. Ну да, может быть тоже погода мешает. Не нужны хохлам никакие разведданные. Все удары вглубь России наносятся непосредственно натовцами, натовскими дронами. Например, по трассе Новороссия бьют американские дроны Hornet. FP-1 и 2 европейские управляются через американский Starlink. Хохлы только таскают дроны на место запуска. И то под контролем хозяев. А здесь вот, с другой стороны, есть сообщение хорошее где-то. Сейчас я его найду, подождите. Так, где было это сообщение? Что вот, Сергей пишет, а что-то как не стыкуется. Американцы просят не бить по МПЗ, но при этом сами наводят дроны на них. Ну, правда, не стыкуется, согласитесь. Но только если это все не глобальная ширма и попытка просто нас обмануть. Тогда все стыкуется. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
1: Алексей, доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Дмитрий. Алексей, вы знаете, мне уже очень-очень давно.
0: Алексей, да, здравствуйте, слушаю.
1: Ой, Алексей, прошу прощения. Вы знаете, мне уже очень давно стыдно за мою страну, но вот сейчас вот мне стыдно смотреть, насколько смешно и глупо выглядит Россия, вот раскачиваясь на этих качелях, которые двигаются от точки наш слоняра в точку рыжий черт. Да. Вот сейчас мы в 100500 раз находимся в точке наш слоняра, но я абсолютно уверен, что очень скоро мы опять же в 100500 раз окажемся в точке рыжий черт.
0: Очень вероятно,
1: смешно, как мы, смешно просто, смешно и глупо выглядит Россия в этих всех, на этих качелях.
0: А вот просто где вы здесь увидели качели, мне вот интересно? Здесь вообще мы сейчас обсуждаем с вами, а мы здесь вообще при чем?
1: О том, что никогда он не будет наш слоняр. Вы неужели это до сих пор не поняли?
0: Ну, может, и не будет. А мы, я же говорю, тут при чем? Что вы взяли, что мы раскачиваемся на качелях? Мы вообще
1: я вижу некую эйфорию от этой абсолютно бестолковой дизельной сделки, которая абсолютно ничего не принесет России.
0: Деньги.
1: Да какие деньги там, крохи, господи.
0: Ну, деньги, так или иначе.
1: Ну, денежки, вы знаете, Ротенберги и Ковальчуки их поделят, опилят, и все нормально у них будет.
0: Ну, деньги же все-таки.
1: Ну, дай бог им еще больше денег. Но мы-то от этого ничего всем, не видим,
0: россияне. Всем дай бог больше денег. Но вот, я с вами не согласен кардинально, объясню почему. По всем пунктам. Во-первых, значит, давайте сначала про качели. Если мы берем, тут надо разделить, берем людей просто, граждан России, или мы берем страну, как государственное образование. Если мы берем страну, вообще никаких качелей нет. Все, вот что сейчас происходит, на нас вообще никак не влияет. Мы что делали, то и продолжаем делать. Никаких перемирий. На 60 дней с выборами, или там по каким-то энергетическим объектам, еще что-то. Вообще ничего не происходит. Мы как наносили удары, так и продолжаем наносить удары. По тем объектам, по которым считаем нужным наносить эти удары. Мы делаем все то же самое, что и делали до. Значит, дизельная сделка, которая ничего не принесла. Здесь тоже не согласен. На самом деле, главное, что она принесла, это не деньги. Главное, что она принесла, в моем понимании, конечно, самое главное, это вот эту сумятицу, этот раскол, который внесла эта сделка. Это Дональда Трампа, который опять, вот мы его, знаете, как этой сделки, как будто как куклу так завели, такой, были такие раньше вот игрушки, так сзади заводишь, и она начинает как-то так трястись и перемещаться вот в пространстве из-за этой тряски. Вот мы его как будто вот так вот подзавели, и туда вот в эту лавку европейскую, украинскую опять запустили, и он там пошел все крушить, все ломать. Ничего себе, ничего не получили. По-моему, это очень много. Что мы с этого получили? Если это теоретически привело к тому, что Дональд Трамп обозлился в очередной раз на Украину и отключил им какие-то разведданные, Старлинки и все прочее, если он это сделал, действительно, ничего себе не принесло. Принесло. Даже если это не навсегда, а на несколько дней. Ну, по крайней мере, на несколько дней принесло. Эйфория должна ли быть от этого? Ну, нет, эйфории, конечно, никакой быть не должно. Тут не с чего ловить эту самую эйфорию. Но сделка и сделка. Но как полыхает красиво, очень. Вот горит весело. И на Украине, и в Европе. И все вот эти вот перепалки, за всем за этим наблюдать очень, очень весело. Ну, прям эйфория. Да нет, наверное, эйфории. Эйфории я бы это не назвал. Называется «Дипломатия», пишет Ренат. Звонящему советую почитать «Битву железных канцлеров». Так, Кирилл пишет: «Доброе утро, а что за МВШ в последнее время, последние дни фиксируют в Москве, как они с Украины долетают?» МВШ что такое? Расшифруйте мне, пожалуйста. Так, а тут надо мне отмотать. «Не забываем, что на территории России есть неравнодушные, открытые агенты, просто завербованные, которые передают точные данные, куда бить. Так что разведка США не сильно делает погоду». Но все-таки, наверное, если мы с вами будем сравнивать разведку США и вот этих вот открытых агентов, завербованных, которые передают какие-то данные, все-таки что-то мне подсказывает, что разведка США — это история эффективней, нежели чем такие агенты. Но они не просто так очень сильно переживают по поводу этих разведданных. То есть, если мы сейчас будем с вами говорить, что это вообще все фигня, и ни на что не влияет, мне кажется, это тоже будет неправда. Они очень сильно переживают насчет этих самых разведданных. Им прям не нравится, искренне. Посмотрите эти обращения Зеленского по поводу того, что вот весь мир должен знать, что союзники не передают ему информацию. Там прям вот у него в глазах читается, что руки уже опускаются. Он чувствует себя преданным. Он искренне, кстати говоря, чувствует себя преданным. У него на самом деле есть даже, наверное, основания таковым себя считать. Но он не замечает за собой всю эту наглость, дерзость и игру против Дональда Трампа, иногда сознательную, иногда несознательную. Видимо, он искренне считает, что ему весь мир обязан. деньги бесконечно давать, разведку, а он ничего за это не должен. Он уже типа делает все и так, он их спасает от злобного Мордора русского. Может быть, он действительно искренне в это уже во все верит. И поэтому ему искренне кажется, что его предали. Предают прямо вот сейчас в моменте. А это вызывает чувство опустошения. Ну и пускай. Это ж хорошо. Пускай вызывает. Весь мир очень расстроился, пишет Василий. Да, смешно. Это, значит, МВШ, это метеорологический воздушный шар. Хохлы используют их для запуска дронов, пишет мегаватник. А, ну это, говорите, как они там куда-то долетают. Ну, во-первых, масштабы этого всего, не знаю, насколько, не преувеличены ли вашим сообщением. А во-вторых, ну это бесконечная эта история, такая же, как с дронами. Что, да, это все там с территории России дроны запускают, а другие говорят, да, конечно же, не с территории России. Вот тут то же самое. Да как я вам отвечу на этот вопрос? Так, а может, он актер, и это очередной скетч? Спрашивает Касс. Касс, кто? Кто конкретно участвует в этом скетч-коме сейчас? Вы о ком? Потому что это может быть как один, так и второй. Так и еще много желающих есть. Они на этих шарах трансляторы Старлинка подвешивают, пишет дело техники. Может быть, может быть. Во Львове депутаты запретили Трампу давить на Украину. Трамп повержен, пишет Василий. Масштабы преувеличены. Я просто ответил, что такое МВШ. Нет, это мегаватник пишет. Я знаю мегаватник. Я не к вам, я к я к Кириллу, который задавал этот вопрос, может быть, про то, что с масштабами этой проблемы пока. Ну, она не такая большая, чтобы прям сильно на этот счет переживать. Переживать, конечно, насчет всего надо, но это не критичная история какая-то сейчас. Ну, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Алло, добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро.
2: Вроде бы все понятно совсем. Ну, почти понятно. А почему такие слухи ходят о том, что в Америку уже прибыл какой-то танкер с 300 тысячами тонн солярки?
0: Mm-hmm. Да. Почему слухи? Он правда? Он уже прибыл разве? Он, по-моему, туда вот прибывает в ближайшее время.
2: Ну, уже даже сами американцы написали, что прибыл.
0: Ну, и чего?
2: И прибывает. Но вроде бы плыть до 2 недели до туда.
0: Ну?
2: Сделка заключилась когда-то, пару дней назад.
0: Да.
2: Понедельник, вторник.
0: Да.
2: Ну, 2 недели, ну, никак же не прошло.
0: Никак не прошло. И?
2: Ну, может быть, кто-то где-то там что-то не договаривает, отправили все заранее.
0: Может быть. Конечно. Конечно, может быть.
2: Ну, короче, как обычно, пока там бульдоги борются под Паласом, нам туда соваться не надо, да?
0: Но они там всегда под Паласом чем-то занимаются. Но да, может быть. Я так скажу, если правда прибывает в ближайшее время танкер, он абсолютно точно не плыл туда 2 недели. Да, либо это турбо какой-то супертанкер, который вдруг научился очень быстро плавать. Быстрее всего, что когда-либо как-то плавало. Ну, либо, да, как-то заранее было все было обговорено, а объявлено, когда объявлено. И к этому моменту уже некоторые решения были приняты, и некоторые танкеры уже были в пути. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро, Георгий, Денис, 9-й этаж.
0: Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
3: Смотрите, какая удобная штука, это разведданные. Нет, по мне-то их значение раскачано раз 12, наверное, в виртуальном пространстве. Очень удобная штука. Смотрите, американцы вроде сначала помогли, там, насколько, 230 миллиардов или насколько, ну, в общем, на огромные миллиарды. Потом эту помощь закрывают, но оставляют разведданные. И говорят, ну, все равно же враги, они же разведданные поставляют.
0: Да.
3: То есть те миллиарды, это ладно, бог с ним, да? Это разведданные. Как только разведданные перестают поставлять Украину в крик, все, нас предали.
0: Да.
3: То есть, когда им отрубили деньги, так, ну, ладно, как бы, да, ну, сволочь, конечно, ну, но разведданные. Понимаете, у меня какое-то странное ощущение, что прям все, весь мир вокруг них вертится, вокруг разведданных.
0: Угу.
3: То есть, физического мира не существует больше, да, то есть вот, ну, артиллерии, авиации, там, каких-то вот ракет, ударов, там, вот этого всего нет, а вот разведданные прямо это, ну, вокруг, ну, вот, какое-то странное ощущение возникает. Удобная штуковина. Фу, эти разведданные.
0: Удобная, причем для одной и для другой стороны, для разных, спасибо большое, для разных целей. Я, ну, только тут мы же еще с вами не знаем про масштабы этих разведданных, и что там конкретно во всех этих разведданных содержится. Насколько это жизненно необходимая история, или это какая-то просто мишура, которая прикрывает что одним, что другим определенные вещи. Ну, тут тоже как бы в эти детали-то мы погружены и не можем быть. Денис пишет, танкер как такси получается, заказ получил в ближайшей точке. Либо так, да. Танкер-такси, да, так это называется, это приложение. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро, Георгий Сергеевич.
0: Здравствуйте, Сергей Алексеевич, доброе.
4: Мы как наносили, так и наносим удары.
0: Да.
4: Кто бы поспорил. Вашингтон как помогал Украине, так и помогает. Мы как ежедневно несем потери гражданского населения, так и несем. Они как били по жилым домам и другим социальным объектам, так и бьют. Американцы получают огромную выгоду с этого конфликта, прежде всего военные. Они сейчас переделывают все нормативные документы. Они непосредственно видят, участвуют в этом. Они внимательно следят за боевым применением новых вооружений, делают из этого для себя выводы. Вы действительно правы, мы никогда не узнаем роль разведки, а не разведданных. В целом разведки, американской разведки, какую она роль сыграла в этом конфликте против России. Вот из истории известно, что война против шведов завершилась, как известно, Полтавским сражением, где армия Карла какого там, по-моему, 12-го, была полностью разгромлена. А победа Петра была достигнута благодаря в том числе и военной разведке. Петр I о шведах знал все. Вот цена разведки, как на историческом примере. И тут действительно ЦРУ ведет свою работу против России вот в результате вот этого конфликта. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь и станет нам известно, сколько наши потери, каковы наши потери вследствие участия в этом конфликте Вашингтона. Вот все вместе мы узнаем. И тогда это будет для нас, конечно, неприятная статистика. Это явно. Спасибо.
0: Спасибо, Сергей Алексеевич. Кирилл, это вот про эти, как это еще раз, метеорологические шары воздушные, или как это называется, ну, в общем, вот про эту историю, которая летает тут. Пишет, я не говорю, что масштаб большие, просто в чат-ботах радар Москвы и Подмосковья начали мелькать ежедневно и писали, что они якобы с Украины долетают. Вот интересно, как они в свободном плавании до Москвы долетают. Да непонятно, долетают ли в принципе, или... С Украины ли или с территории России? Непонятно. Нет у меня ответов на эти вопросы. Честно вам могу сказать. Так, это по танкеру так поздно сказали, чтобы его не перехватили эстонцы, пишет Олег. Или наоборот, чтобы перехватили. С эстонцами же такая логика должна работать. Они же немножечко, ну, чуть попозже реагируют. Алексей пишет, джекпот, я не понимаю, как им удается столько беспилотников на нас запускать. Всю ночь ПВО работало, грохотало очень сильно. Кстати, с днем рождения. А что значит, вы не понимаете, как им так много беспилотников получается на нас запускать? Ну, работает гигантское количество европейской промышленности на создание этих беспилотников. Они научились плюс-минус там что-то подобное клепать где-то в Европе. Это дешево и определенным их задачам отвечает. Ну вот они их делают, потом они их запускают. Что вас здесь удивляет? У них что, полностью остановилось финансирование? Нет. Мы что, разбомбили эти заводы европейские, которые делают эти беспилотники? Нет, мы не разбомбили, мы не трогаем Европу. Вот они их и запускают. Вероятно, наша концепция в том, чтобы физически исключить места массового производства БПЛА, но и думаю, что к лету 27-го количественно удары не ослабнут, будут задавать вопросы к ЕС и к местам их производства, пишет Дело техники. Ну вот, видите, Дело техники тоже на эту тему вспоминает Европейский Союз. Но рано или поздно, если так оно и продолжится, и не будет завершено, ну когда-то это надо будет все. Все эти вопросы задать Европейскому Союзу, потому что производство дронов там, никто этого не скрывает. Наверное, не все. Может быть, комплектующих, может быть, где-то есть сборочные линии на Украине, но то, что там что-то производится и в большом количестве, это факт. И европейцы этого не скрывают. Ну, вот так и получается запускать. Все просто. Это про концепцию. Ренат пишет, что полностью согласен, мы кровью и потом набиваем опыт, а пиндосы, как всегда, со стороны его получают. Это по поводу того, что Сергей Алексеевич говорил. Но со стороны все-таки, конечно, получают, но, знаете, как показывает гигантское количество примеров по жизни, я думаю, что у нас у всех с вами есть такие примеры, и все примерно сейчас со мной сойдутся. В этой точке. На чужих ошибках не учится никто. А на чужих успехах так тем более. Полноценно. Все равно надо свою практику иметь для того, чтобы получить тот или иной навык. Поэтому со стороны получить опыт американцам. Я не уверен, что получается. Другое дело, со стороны ли? У нас новость.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 9 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталось об ударах по используемым в интересах ВСУ промышленным объектам. Целями российских военных стали производственные здания завода ТСМ «Протек» под Киевом и подстанция распределительных электросетей в районе Вышгорода. Кроме того, вооруженные силы России поразили радиолокационные станции и логистический объект. Для нанесения ударов использовались беспилотники «Герань». Дональд Трамп назвал отношение Джо Байдена к России одной из причин начала конфликта на Украине. Президент США отметил, что его предшественник выделил Киеву сотни миллиардов долларов, хотя Вашингтон не был обязан оказывать такую помощь. Знаете, отчасти этот конфликт начался именно потому, что Байден насмехался над Россией, совершенно не понимая, что делает. Если бы я был президентом, то этого конфликта просто не было бы, сказал Трамп. Накануне американский лидер заявил, что Владимир Путин заинтересован в урегулировании украинского кризиса больше Владимира Зеленского. По мнению президента США, последнему стоит сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом. Немецкая компания Adidas зарегистрировала в России товарный знак. Информация появилась в электронной базе Роспатента. Согласно документу, заявка поступила в июле 2025 года, а в октябре 2026 в службе приняли положительное решение о регистрации сроком до 2035 года. Теперь Adidas может продавать в нашей стране одежду, обувь, головные уборы, сумки, ювелирные изделия, часы, наушники, а также оказывать услуги по продвижению товаров и управлению бизнесом. Adidas один из мировых лидеров по производству спортивной одежды, обуви и инвентаря. Работа офлайн и онлайн магазинов в России была приостановлена в марте 2022 года. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в московском регионе. Причина – ожидающийся в течение дня сильный дождь. Распространенное синоптиками предупреждение будет актуально для Подмосковья с 9 утра до 9 вечера. В столице желтый уровень погодной опасности начнет действовать с 13:00. По прогнозам, в Москве в течение дня может выпасть до 10 мм осадков, то есть около 10 литров воды на 1 квадратный метр. Максимальная дневная температура составит +11, добавили в гидрометцентре. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 50 копеек. Доллар 83 рубля 87 копеек. Евро 93 рубля 77 копеек. Сейчас в столице пасмурно, небольшой дождь, около плюс 8 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
5: Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
5: Реклама.
8: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
9: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
8: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. 94,8.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9.07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 октября, среда. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Еще идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, нажимайте на ракеты на Рутюбе. Обязательно. Также заходите к нам в Дзен, заходите в Макс, в Телеграм-каналы. Подписывайтесь, это наши новостные ресурсы. А еще в трансляции есть QR-код, его сканируете, он вас приведет в бота в мессенджере Макс. Через него можно писать нам сообщения.

Владимир и рубрика «Он же бизнесмен». Трамп заработал за время своего президентства больше денег, чем за всю свою карьеру до этого, в том числе и на поставках оружия Украине. И дальше что? В рамках вашей логики про бизнесменство, что вы хотите об этом сказать? А, слушайте, это вот очень интересно, потому что, Ренат, вы как-то как будто в моей голове сидите. Я вот буквально только что об этом подумал. Он спрашивает, не смотрел ли я последнее интервью Такера Карлсона, где он беседовал с бывшим британским министром Джейкобом Рис-Моггом. В комментариях местные напихали министру по полное число. Я смотрел это интервью. Я даже хотел немножко на него поотсылаться в некоторых моментах. Там любопытно, действительно. Там как бы такая позиция, что Такер Карлсон даже не скорее не интервью, а дебаты. Там типа Такер был противником поддержки Украины, можно, наверное, так сказать. А вот этот вот Рис-Мог, он скорее был сторонником. Да не скорее, точно сторонником поддержки, разделяющим практически все, что касается поддержки Украины и вот этих вопросов, разделяющим линию нынешних европейских властей и британских властей тоже. Несмотря на то, что он член консервативной партии. Был он министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии в свое время в Великобритании. Я смотрел, но я не видел комментариев. Что там в комментариях, интересно? Я сейчас посмотрю. Но, правда, это... А, ну да, да-да-да, есть такое. Действительно, напихали. Хороший комментарий, что я из Великобритании, и меня арестовали, пока я смотрел это видео. Комментарии, ну уже, причем, я так понимаю, настоялись они. Надо будет мне погрузиться в эту историю. Там интересная, на самом деле, история с точки зрения того, посмотреть на логику этих людей, которые принимают эти решения. Ну, не конкретно мог, но если бы он был в позиции, где бы он принимал решения, он бы их точно такими же бы и принял. Хотя он все-таки действительно, да, там, политик высокого полета британский. Вот с этой точки зрения интересно за этим понаблюдать. Там меня больше всего задел разговор про... Там был разговор про ядерное оружие. Про то, что он все время апеллирует к тому, что Великобритания, точно так же, как и Соединенные Штаты Америки, подписав Будапештский меморандум, как бы обязались отвечать за безопасность, за гарантии безопасности Украины в обмен на то, что она там отказалась от ядерного оружия. Ну вот, возможно, если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, ничего подобного не было. И вот... Когда Карлсон начал ему говорить, что вы хотели бы, чтобы Украина была страной с ядерным оружием, мы же с вами вот сейчас видим, что они бы просто распродали бы это ядерное оружие по всему миру, скорее всего. И мы сейчас с вами бы жили совершенно в какой-то другой реальности. Он говорит, нет, конечно, нет, я бы не хотел, чтобы у маленьких стран было бы ядерное оружие. Я вот, когда услышал эту фразу... Мне... Вот я даже сейчас перепроверю. Давайте... так, посмотрим. Интересно мне кое-что. Так. Ну да, я примерно так и думал. Население Великобритании примерно 70 миллионов человек. Украинское население в момент, когда обсуждались все эти истории с ядерным оружием и всем прочим, оно было в районе 50 миллионов. Но, да, меньше, конечно, но это никак нельзя сказать, что это маленькая страна. По размеру так я вообще молчу. Ну, то есть невозможно на самом деле про Украину, опираясь на цифры, было в 90-е годы сказать, что это маленькая страна. Она маленькая по сравнению с чем? С Советским Союзом, может быть, да. Меньше, но не маленькая. По сравнению со всеми другими странами в Европе, она вообще-то большая. И это про психологию. Это про восприятие. Про то, как Украину воспринимают, воспринимали и будут воспринимать. В Европе, в Британии и так далее.
«Маленькая страна» — это песня такая, мне пишет Герм. Спасибо большое. Вы думаете, что он на эту песню ссылался, да? Кто же ему расскажет, кто подскажет, где она, правильно? Ну, нет, сомневаюсь, что британский политик в курсе. Это про восприятие. Они воспринимают Украину как маленькую страну, относятся к Украине как к маленькой стране. И это не что-то такое миленькое, как в песне. Нет. Это как раз пренебрежение. Может, не маленькая, а малая, пишет рука-нога. А это что значит? Какая разница, в какую разницу вкладываете в это? Малая страна. Чтобы, это какое-то расхожее выражение, которое я пропустил в течение своей жизни. Что это означает? Правда не понимаю. Так. Украина по менталитету маленькая страна. Это да. Это я с вами соглашусь. Но человек, который выступает в поддержку Украины... из Великобритании, он не согласится с этим вашим тезисом, он такое мнение не разделит с вами. Он наоборот вам скажет, что вот они там такие гордые, такие молодцы, такие стойкие, он как раз будет выступать с противоположных позиций, поэтому как раз он говорил-то не про менталитет. Это такое восприятие. Ну, какая-то там где-то Украина, понимаете, отколовшийся маленький кусочек от Советского Союза. Пренебрежение. Вот несмотря на все то, что происходит, несмотря на все заявления, которые мы с вами видим, еще раз, этот человек в этих дебатах, это британский политик, который очень яро поддерживает Украину и считает, что Британия должна там перевооружаться очень быстро, готовиться к войне с Россией, вот все подобное. Вот классический такой мейнстримный политик европейский с точки зрения именно поддержки Украины. Там по другим вопросам нет, но вот с точки зрения поддержки Украины точно абсолютно. Вот этот человек и эти люди, они постоянно говорят о том, что Украина такая большая молодец. Зеленского сделали героем, называли Черчиллем, аплодировали ему в парламентах. Вот конкретно МОК аплодировал ему в парламенте. Вот обязательно надо поддерживать до конца. Россия это самое, что ни на есть зло. Все эти сравнения нас и нацистской Германии бесконечной, которые они делают. Вот это вот все прочее. Вот эти люди на самом деле эту Украину ни во что не ставят. У них в голове закреплено, что это какая-то там где-то на окраине цивилизации маленькая никчемная страна, которая, ну, так вот получилось, что у них они смогли эту страну развернуть в сторону своей бывшей большой части и управлять этими процессами так или иначе. Но как была маленькая, такое осталось. Это про всю вот эту вот евроинтеграцию, Европейский Союз, Украина – Европа, как в Европе все один за всех, все за одного. Никогда так не было, никогда так не будет. У них всегда были люди, которые достойны сада, и люди, которые недостойны сада. Первый, второй сорт. И третий сорт у них тоже есть. И они до сих пор, они даже не могут иногда, у них вот это прям публично это немножечко вылетает. Проблема в том, что Такер Карлсон, например, на этом не смог сакцентировать внимание, потому что у Такера Карлсона в голове-то то же самое. Он точно так же воспринимает вот самую Украину, как маленькую, никчемную, нищую страну. Поэтому он и не заметил подвоха, когда вот этот вот МОК об этом говорил. Ну, а вот я сразу обратил на это внимание. И смешно, что они никто на это не обращает внимания. Так это вот так вот голова работает. Маленький не размер, малый в данном случае скорее про политику и мировой ранжир. Ну, так я вам говорю, они вот с политикой и ранжированием в мире, они не согласятся с вами. Они как раз будут с вами это публично, по крайней мере, оспаривать. Это вырвалось. Тем и в этом-то и ценность этой фразы, что она вырвалась. И тем самым подтвердила, что на самом деле они относятся к этому ко всему именно так.
Может, он имел в виду, что страна с маленьким никчемным президентом? Нет, он имел в виду вообще не нынешние времена, он имел в виду 90-е годы, когда речь шла об этом, когда, ну, речь шла об ядерном оружии, о ядерном разоружении, как раз после развала Советского Союза, поэтому это все 90-е годы. Ну, так интересно, если будет у вас возможность, если будет желание, в принципе, советую посмотреть, любопытные некоторые аргументы там прозвучали. Ну да, сейчас им выгодно. Все говорят, что обещали защищать. Завтра у них подгоните, они скажут, ничего мы им не обещали. Завтра у них подгорит, может быть, имеется в виду. Помните странную войну, как они Польшу защищали? Там про это, кстати говоря, все тоже было. Так, Британия тогда тоже маленькая страна. Вот именно, да, Британия тогда тоже маленькая страна. Ну, да, тогда надо и про Британию так говорить. Но они никогда в жизни так про Британию не скажут. Предлагаю объединить Британию, остатки Украины, и все, ура, Марокко победило, пишет Конь Огонь. Ну, там не совсем Марокко, скорее. Скорее, какая-нибудь Нигерия, Пакистан, вот эти края. Че себе маленькая, пишет Сталиненок, вторая по размерам в Европе. Да-да-да, ну вот они, хотя британцы это не американцы, конечно. Которые вообще не понимают, где кто находится, да, и где, какие страны, и как они выглядят. И что там, Амстердам у них это страна, Африка это у них страна. Нет, в Британии не так, конечно. Но, тем более на таком высоком уровне, как бывший министр. Это не про знание географии, это про психологическое восприятие. Так, на самом деле для России было бы хорошо, будет хорошо, если у Украины появится ядерное оружие, наши чиновники быстрее зашевелятся с окончанием этой войны, пишут сухарики. Речь здесь, ну, во-первых, это чушь, конечно, но речь идет не о том, что появится у них ядерное оружие, а о том, что оно у них когда-то было, и его у них забрали. Вот о чем идет речь. Про ядерные бомбардировки Японии. Даже у Такера был фейспал. Да, там тоже хорошее. Про то, как он оправдывал эти ядерные бомбардировки. Да, это красивое было. Ну, вообще, такой интересный очень психологический портрет европейского политика. Там выстроен. Вот это точно Такеру Карлсону удалось. Интересного человека он выцепил для таких разговоров. Гермашлем пишет, эти деньги надо еще сохранить, перестанет быть президентом, могут и лишиться, да еще и родственников посадят, будут они сидеть чебуреки московские вспоминать, это про Дональда Трампа. Но, кстати говоря, да, особенно учитывая, что вот сейчас, если произойдет поражение на выборах, то как раз могут припомнить. Потом это все Дональду Трампу. Ему придется помилование подписывать раз за разом для всех своих родственников, как это делал Байден, помните, в последние дни своего президентства. Вот Дональду Трампу тоже придется делать что-то подобное, скорее всего. У него не судят только победителей. Проигравших судят всегда. Получится ли у него остаться в истории победителем, как он хотел, как он себя мнит? Пока нет. Пока вообще не происходит ничего подобного. Так, это я зачитал про... Это про интервью. Все-таки они в выигрыше, пишет Павел. Это же у нас погибают мирные жители, а враги никак не ощущают ответственность за свои деяния. Понимаете, это... Как бы не хотелось немножечко упростить, и сейчас, особенно на фоне там, вчерашнего очень результативного дня в Лиге Чемпионов. Кстати, я Алексея Батракова, пользуюсь моментом, хочу поздравить выйти в Лиге Чемпионов и забить гол Барселоне, своей любимой команде своей мечты. Это не каждый день, мягко говоря, происходит. По-моему, в последний раз русский футболист, который забивал Барселоне, это был еще Андрей Аршавин. Мне почему-то больше ничего не вспоминается. Скорее всего, и не было с тех пор. То есть давненько ничего подобного не было. Но вот особенно, когда такая Лига Чемпионов, как вчера, была суперрезультативная, хочется все это представить как какую-то вот такую очень понятную игру с понятными правилами. Очень происходящую... Результат где, да, измеряется только, собственно, в одной плоскости, в голах.
Вот кто больше забил, тот и выиграл. Некий Ботраков мне пишет: спасибо, бро, но он Батраков, поэтому не получается, не получилось у вас. Либо, может быть, Батраков, может быть, другой Батраков подумал, что я его поздравляю. Такое тоже может быть, да. Ну, тогда, бро, не за что, что я тебе могу сказать? Да, обращайся. На самом деле, то, что сейчас происходит, все-таки местами, конечно, можно для упрощения, для того, чтобы объяснить какие-то вещи, сравнить с игрой с мячом, баскетбол, футбол, волейбол, там что-то такое. Но так-то это сложнее процесс. И он на нескольких уровнях происходит. Когда вы говорите, что они выигрыши, потому что у нас погибают мирные жители, а у них не погибают, например, у них не погибают мирные жители. Это правда, да, действительно. Добавляет ли смерть наших мирных жителей им очков? Ну, честно говоря, даже здесь сомнительно. А что им с этого? Ну, там погибают, и чего? А много где люди погибают? И это все добавляет американцам очков? Ты не знаю. Можно сказать, что чем меньше, значит, русских людей, ну, русские люди умирают из-за американцев, а чем меньше русских людей, тем меньше потенциал, например, для, ну, в будущем противостоянии военном. Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, ну, это еще, знаете, как смотря как считать. И, может быть, и не такое сильное влияние на этот военный потенциал. То есть не факт, что это выгодно. Продают они оружие, например, зарабатывают на этом деньги. И чужими руками воюют с Россией. Это им выгодно, учитывая, что Россию они воспринимают как своего соперника. Да, вот тут выгодно, конечно. Здесь определенные выгоды есть. А если ты, например, погружаешься в цифры, в экономику, то тут уже становится сложнее. Тут уже становится глубже. А если ты погружаешься чисто в политические процессы, внутриполитические, например, если мы говорим про американцев, а тут вообще выгода не очевидна. Более того, здесь скорее невыгодно делать то, что делаешь. А даже давайте не будем только в американские процессы погружаться, давайте посмотрим, что происходит в Европе. Премьер-министр Великобритании за то время, пока идет специальная военная операция. Борис Джонсон, Ли Страсс, Риши Сунок, Стармер, сейчас Берном. 5 человек сменилось за это время. А как вы думаете, Борис Джонсон и Ли Страсс как относятся к выгоде? Сильно они выгоду поимели от этого конфликта? Да нет. Ли Страсс так вообще просто профукала карьеру. Политических выгод здесь нету. Давайте, вчера Мерц сделал гениальное заявление. Я считаю, что, ну, это просто браво. Публичный политик, который там, за голоса избирателей должен бороться для того, чтобы оставаться публичным политиком на вершине политической иерархии у себя в стране, заявил вчера, что у него нет задачи.

0: американской, например, выгодно. А топливные истории выгодно? Энергетики выгодно? Американской, европейской? Да что-то как-то сомнительная выгода у этого всего. А если мы вообще с вами отдалимся и посмотрим на глобально все, что происходит, так американцы с тем, что они решили вот впрячься в эту историю, даже, знаете, изначально с тем, что они решили не послушать нас, когда мы им говорили в 21-м году. Ультиматум, помните, мы им выдвигали накануне специальной военной операции? Сразу по нескольким пунктам, в том числе и по натовским историям. Они не послушали. И вообще-то американцы потеряли однополярный мир, где они царили и правили единолично. И это вы считаете выгодно? Да нет. Вообще-то для того, кто правил в этом однополярном режиме, это катастрофа. И сейчас им ровно так же, как и всем остальным, приходится в новом мире искать место за этим большим столом и стараться отхватить себе кусок побольше. Помните, Том и Джерри, во многих сериях была такая зарисовка, там собака была, и вот Том с Джерри, и у них был кусок мяса, и они его чертили так, по-разному. И вот все время там вот большой кусок там, а там, не, вот маленький, и там кому-нибудь косточка обычно доставалась из этого куска мяса. Вот оно вот ровно это сейчас и происходит. И американцы, они раньше этот кусок полностью у себя держали, а сейчас вынуждены вот этим черчением заниматься. Так и где здесь выгода? Нет тут никакой выгоды, я вас умоляю. Ну, все не так просто. И смотреть на это исключительно со стороны, что да, американцы тут одну сплошную выгоду с этого всего получают. Да нет. Вообще нет. А про личное, если мы говорим, про личные успехи тех или иных людей. Ну вот нынешний президент Соединенных Штатов Америки на самом деле рискует всю свою семью, вот эти самые люди, которые там деньги зарабатывают, типа, с помощью всех его этих махинаций. Не, ну деньги-то они зарабатывают. Ну что, это единственная цель, да, всего его пребывания у власти. Вот он рискует их всех под суд отправить после своего правления. И себя тоже. И рискует остаться в истории как один из самых странных, взбалмошных, сумасшедших во многом даже президентов. Провальных президентов. То есть полностью уничтожает он свое сейчас наследие. А такой человек с таким гигантским эгом не может не думать о наследии. Он очень много об этом думает. Так что нет, с выгодами для американцев это все... Это просто неправда. Это комплексный вопрос. И, честно говоря, выкладывая все это на весы, мне кажется, что невыгоды в конечном итоге больше. Новость.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 9:30, столица, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 902 украинских дрона. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 13 октября до 8 утра 14 числа. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в частности в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской и Тульской областях. Кроме того, БПЛА сбиты в Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и над акваторией Азовского моря. Один человек погиб в Саратовской области при ударе дронов ВСУ. Речь идет о жителе города Балаково. Такие данные в своем канале в мессенджере Макс привел губернатор Роман Бусаргин. Он добавил, что все инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. При этом в результате атаки украинских БПЛА повреждены несколько жилых домов. Глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин заявил, что занятия в школах города отменены. Также сегодня не будут работать детские сады.
0: В
2: Уровень потребления алкоголя в России упал до минимума с 1996 года. В сентябре показатель составил 7,47 литра на душу населения за последние 12 месяцев. Такие цифры со ссылкой на

0: Данные статистики приводит РИА Новости. Настолько низким потребление до этого было в 1996 году. Тогда оно, согласно официальной информации, оценивалось в 7,3 литра в расчете на одного человека. За последний год житель Москвы в среднем потреблял 4,39 литра алкоголя, Санкт-Петербурга – 5,83 литра. У папы римского Льва XIV диагностировали рак легких. С таким заявлением выступила пресс-служба Святого Престола. Там рассказали, что 71-летний понтифик перенес операцию по удалению нижней доли левого легкого. Последующее гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарцинома. Священнослужитель провел в операционной около 3 часов. Папа римский был госпитализирован накануне. Сообщалось, что вмешательство будет плановым и диагностическим. Врачи намеревались проверить образование, обнаруженное в легком. В канцелярии понтифика добавили, что все его встречи отменены до 20 октября. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно. Небольшой дождь, около плюс 9 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы. 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38 8 800 238 38
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
10: Каждое воскресенье после 17 часов.
9: Гость в студии.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.

9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 октября, среда. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. А также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, ракеты обязательно нажимайте на Рутюбе. Также у нас есть еще Телеграм-канал, канал в Дзене, канал в Максе, подписывайтесь обязательно, это наши новостные ресурсы. Ну и сканируйте QR-код трансляции для того, чтобы получить возможность писать нам сообщения в Максе.

0: GR мне пишет. Казанский Рубин выиграл у Барселоны в 2009 году. Исторический матч состоялся 20 октября 2009 года. Групповой этап Лиги чемпионов на Камп Ноу в Барселоне. Российский клуб одержал победу со счетом 2-1. Забивали Рязанцев и Карденис. А вы мне это пишете для чего? Вы думаете, что я этого не знаю? Или вы не так проинтерпретировали мои слова про Аршавина? Аршавин забивал в Барселоне уже после. Я говорю, последний футболист, который забивал Барселоне. Последний русский футболист. То, что Рубин выиграл Барселону, я в курсе. Я смотрел этот матч в прямом эфире. И это вообще вряд ли я когда-нибудь забуду. А и в Рубине этого точно никогда не забудут. Всегда так улыбает слово «портал». Хорошее такое слово, пишет Нигматуллин. Не знаю. «Портал» — слово как слово. Меня никогда не улыбало, но у всех по-разному. Я не осуждаю. А Нигматуллин же пишет, что расчет был на то, что они должны были сломить Россию всей мощью, и дело должно было стать выгодным. Другой разговор. Такое, да. Такой расчет наверняка у них был. Но искать вот эту выгоду и считать, что она перманентна, это неправильно. Хотя вот Михаил, например, он считает по-другому. Ну, смотрите, с какой стороны на это на все смотрит. Он говорит, что мерить все выгоды и деньгами вообще неправильно. Потому что убивать наших людей — это у них сама цель такая. Русофобия и ненависть к нам. И поэтому они просто хотят убивать русских, и поэтому и получают от этого удовольствие. И дело здесь не в выгодах политических, экономических, финансовых и каких-либо еще, а просто потому, что они хотят убивать русских. Я, честно говоря, не соглашусь. Если мы говорим про американцев, например, не соглашусь я, что просто убивать русских. Считают ли они, что это какая-то большая трагедия? Нет, наверное, не считают. Ну, что у них прям самоцель убивать русских. Ну, это уже просто какая-то логика маньяков совершенно. Нет, я не думаю, что дело в этом. Последний Головин в Монако забивал в 2024 году. Он Барси забивал, да? Головин Барси забивал. Вот тогда, может быть, вот тогда, если забивал, то он. Вот этого я почему-то не помню. Добрейшего. Я лично все больше и больше убеждаюсь, это Виталий Филиппович, что Трамп руководствуется, проснулся, называется, руководствуется простым эгом и личным понтом а-ля коммерс или бандюга из 90-х. Некоторый такой извод мер сомалинового пиджака, цепуры с крестом толщиной в 4 пальца. У Трампа это премия мира и президентство. Типа стал самым главным начальником. Нет там идеологии, никакого мага, никакого нового света, никакого порядка нового. Все, что мы видели в начале 25-го года, было таким себе помутнением и иллюзией. Это здесь я с вами согласен, что действительно руководствуется он простым эгом и личным понтом. Но все-таки, когда на это его эго наступает, у него есть еще чувство самосохранения, так или иначе. И глобальный понт, но он правда хочет быть, он стал главным начальником, а теперь он хочет быть лучшим среди всех этих начальников в истории. Это тоже эго, это тоже понт. Поэтому он хочет стать самым лучшим президентом в истории. Он даже себя таковым считает. Ну, мало таковым себя считать самому, надо еще, чтобы тебя таковым считали все остальные. И вот иногда он все-таки пытается что-то в этом направлении сделать. Быть самым позорным президентом, учитывая наличие Байдена еще в списке, ему, конечно, не захочется. Это очень сильно ударит по его эго, и это в какие-то моменты все-таки его провоцирует на определенные действия. А еще он злопамятный, уже как человек, не как президент. Доброе утро, пишет Евгений. Так Запад спонсировал чеченских сепаратистов в 90-е, пока Верховный с ними не договорился, не наступил мир. Вот поэтому и не торопится менять Зелебобу. Масштабы, на данный момент масштабы разные. И влияние в 90-е... тех, кого они спонсировали, тех, кого они спонсируют сейчас, влияние на них самих очень сильно отличается. Ренат пишет, зря вы считаете, что элита пиндосов нас любит. Я никогда не говорил об этом, что они нас любят. Я этого не говорил. Я просто сказал, что уничтожение русских и всего русского, как самоцель, которая ими движет, Но это тоже упрощение, причем в какую-то безумную сторону. Погуглите, там в основном немецкие фамилии, переделанные на американский лад. А, вы еще так-так решили зайти. Тут хорошо тоже, да, хорошо. Но я не говорил, что они нас любят. Нет, не любят они нас. Да и нету такого вообще. На межчеловеческом уровне, да, может быть, но на межгосударственном любить, не любить. Да нет, это не про это. Почему можно исключить, что у них именно логика маньяков? Тот факт, что из своего маньячества можно извлечь еще и выгоду, так это только добавляет камешков на эту чашку весов. Если зарабатываешь на своей ненависти, это дополнительная мотивация продолжать это. А маньяк никогда никакой выгоды не ищет в том, что он делает. Маньяк как раз вообще не про выгоду. Вот это вот психическое расстройство, которое делает человека маньяком, оно как раз ему не позволяет никакую выгоду ни из чего извлекать. Он, может быть, ее извлекает, но не делает это не специально и не сознательно. Он не может оценить масштабы этой выгоды. И невыгоды тоже. Он делает что-то просто потому, что он хочет делать это что-то. Свое маньяческое. Вот и все. «Да он любит тебя!» — пишет Миша Николаев. Ну да, получается какой-то такой разговор, действительно. Вот в этом-то и дело. Он хочет стать самым лучшим с точки зрения его самого. Как мы понимаем, в своем манимерке ему удобнее, комфортнее. Людям, которые от него что-то хотят, проще прикинуться и спеть осану, что он велик, и получить то, что нужно. Ну, в конечном итоге, да. Очень часто это выглядит именно так. До того самого момента, пока они не понимают, что все эти песни в честь Дональда Трампа на самом деле им не помогают добиться каких-то вещей от него. И тогда они просто перестают петь. Это тоже правда все, да. Так, Алибаба пишет, никчемная страна маленькая, победить не можем. Не прикидывайтесь только поддержкой Европы, мы в 22-м году стояли под Киевом, а где сейчас? Алибаба, вы либо и прикидываетесь... Либо просто не способны слышать, либо не хотите слышать. Я не говорил про Украину, что это маленькая никчемная страна. Это не я сказал. Это сказал британский политик. Это не мои слова. Украина никакая не маленькая страна. Я наоборот сказал, что это большая страна. Особенно была тогда. Но вы как бы можете продолжать вот с пальцами в ушах пытаться слушать радио. Но это так себе затея. Получится не сильно. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Георгий.
0: Да, здравствуйте.
1: Андрей.
0: Доброе утро.
1: Бывший участник СВО, вот, старший лейтенант. Вот мне хочется просто сказать людям, когда мы стояли под Киевом, если вы не понимаете в военном деле, то не надо умничать. Это то же самое, что вы можете на соседский район вражеский забежать на километр, а потом вас просто группа хулиганов поймает во дворе на обратном пути или не даст вашим товарищам прийти вам на помощь. Поэтому, если люди не понимают, то не надо вот это. Мы стояли под Киевом. Мы могли до Лондона за неделю допрыгать. Это не значит, что мы могли взять Великобританию и Францию. Это момент.
0: Ну тут, о справедливости ради, задачи-то не было. Ни у кого в чем-то разобраться или продемонстрировать то, насколько он хорошо разбирается. Здесь была совершенно другая задача у Алибабы. Не знаю, есть ли у него там в наличии какое-то количество разбойников. Здесь в его нике это не обозначено. Я вам обещал про... Чуть не забыл про это. Про, значит, разработку плана. Немножечко поговорить, рассказать. Это издание, по-моему, Washington Post. Да, Washington Post вчера опубликовало эту историю, что сейчас Европа и Соединенные Штаты якобы обсуждают новый мирный план, который потом Уитков и Кушнер должны будут России предоставить. Забавно, что Украины нету при обсуждении этого мирного плана. Вот так вот интересно повернулось. Ситуация. Но справедливости ради, еще, честно говоря, не факт, что нечто подобное происходит. Это я сейчас объясню, почему. Потому что сам план выглядит сомнительно очень. Но если действительно какие-то такие разговоры происходят, то мирный план по Украине проходит сейчас без Украины, но с Европой. Почему-то включить туда и Европу, и Украину в параллель не получается ни у кого. В первую очередь у самой Украины и у Европы. Вот как-то вдвоем они никогда при этих обсуждениях не оказываются. Значит, они обсуждают план по урегулированию. Он состоит из 4 пунктов. Сообщает журналист Washington Post. Со ссылкой на чиновника, который знаком с ходом переговоров. Американского чиновника. Нам нужно сделать проблему и ее решение масштабнее, чтобы помочь обеим сторонам увидеть, какой будет послевоенная ситуация, а затем пойти на уступки, объяснил лежащий в основе готовящегося предложения принцип собеседник издания. Значит, по его данным, мирный план включает в себя 4 базовых компонента. Компонент номер 1. Это гарантии безопасности Украины. США и европейские страны должны будут взять на себя обязательство оказать Украине военную помощь в случае возобновления боевых действий со стороны России. По словам американского чиновника, такой механизм будет аналогичен статье 5 устава НАТО о коллективной обороне. Он добавил, что этот пункт предполагает также переговоры Москвы о соглашении по безопасности с Европой. Но только переговоры с Европой. Значит, пункт номер 2. Инвестиции в восстановление и развитие Украины после окончания конфликта. Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock намерены разработать механизм финансирования восстановления разрушенных территорий, поддержки семей погибших и раненых военнослужащих, а также украинской экономики. Мне вот нравится, что здесь в этом списке присутствует компания BlackRock, известная своей добротой и человечностью. Вообще вот широко известна тем, насколько они филантропично настроены по отношению к людям. Компания BlackRock. Вот они будут заниматься восстановлением разрушенных территорий, поддержкой семей. Да, Владимир Бунт пишет, дальше можно не считать вообще после BlackRock. Да-да-да. Но, значит, вот, тем не менее, здесь это написано. То есть люди, которые знакомы, хотя бы где-то как-то слышали чуть-чуть краем уха о компании BlackRock, понимают, что если где-то появляется в какой-то схеме компания BlackRock, это говорит не о помощи, а о том, что разберут тебя на запчасти просто. И все, что не так лежит, заберут себе. Все, что может принести какую-то будущую прибыль. А все, что не может принести тебе никакую прибыль, никакого плюса, ну, можешь оставить. Ладно, оставляй себе, нам это не надо. Ну, значит, ладно, это пункт номер 2, да? Участники переговоров запросили у Киева смету расходов, а также гарантии, что средства не будут потрачены впустую у Киева. Ну, ладно. Пункт номер 3. Экономическая интеграция России, Украины и Европы посредством энергетического соглашения. Один из рассматриваемых вариантов предполагает создание трубопровода для поставок российских нефти и газа в Европу, прибыль от которого будут делить Россия и Украина. Внимание, вот такой вот интересный пункт. По оценке американского чиновника, это позволит значительно снизить стоимость энергоресурсов для европейских стран, а Россия обеспечит долгосрочный доступ к европейскому энергетическому рынку. Кроме того, соглашение должно определить порядок и сроки отмены действующих экономических санкций против Москвы. И последний пункт – это заморозка конфликта по текущей линии боевого соприкосновения. Россия должна будет согласиться на прекращение огня по существующей линии фронта, сохранив контроль над занимаемыми территориями, включая подконтрольную ей часть Донбасса. Вот такой вот план. Ну, также пишет Washington Post, что это все, значит, вот это 9 октября проходили эти переговоры. Это те самые переговоры как раз с представителями Украины. Там же присутствовали какие-то европейцы и так далее. Короче, русский, сдавайся. Да, Украина в НАТО, Россия, плати репарации и так далее. Да, такой вот план. Я вчера посмотрел на то, как реагируют украинские разные спикеры на этот план. И знаете, что меня удивило? Даже они уже не прикидываются дурачками. Даже они уже говорят, это все чушь. Бред-то, а не план. Нет такого. Ну, и даже если где-то такой план существует, считать, что этот план будет реализован, тем более в ближайшее время, это просто нереально. Даже на Украине в это не верят. Я вот, читая все это, честно говоря, вижу здесь европейские ушки. Вот особенно в пунктах про значит, прекращение огня по существующей линии. Или вот такая вот еще интересная формулировка, что пункт о коллективной обороне и пятой статьи НАТО, по примеру, пятой статьи НАТО, и еще этот пункт предполагает переговоры Москвы о соглашении по безопасности с Европой. То есть гарантии, безусловные гарантии Украине и переговоры о каких-то соглашениях с Москвой. Неисправимый, пишет Нигматуллин. Да, вот эту, мы вчера об этом говорили, какую-то необъяснимую тягу европейцев к самоуничтожению, об Россию за Украину, я прямо здесь чувствую вот в этих текстах, которые вчера опубликовали в Вашингтон-Пост. Но что меня еще очень сильно удивило, что эта статья, она не очень широко прошла. Вот раньше, когда публиковали, помните, были пункты Дональда Трампа, еще какие-то пункты, Стамбул тот же самый. Ну, прямо это такая бомба была, да, новость дня, все это обсуждали, разбирали. А сейчас вот этот вот вроде как слитый план, достаточно, конечно, широкими мазками написанный, но все равно слитый, особо никто не обсуждал. Потому что он просто откровенно бредовый. И всем понятно, что на самом деле да ни одна сторона сейчас на этот план не пойдет ни при каких обстоятельствах. Он вообще про кого? Какой, значит, какая прибыль, которую делит Россия и Украина между собой? Какой BlackRock, который будет восстанавливать Украину и поддерживать семьи погибших и раненых военнослужащих украинских? Какая пятая статья устава НАТО о коллективной обороне? Ну, о чем речь идет? И плюс, в чем это еще бьется? С тем, что европейцам меньше всего нужно прекращение всего этого действия на данный момент. Они как раз прекращать не собираются. Этот план, он идеально подходит под то, чтобы все от него отказались и продолжили дальше. Вот такой вот план в Washington Post. Недавно во Франции вышел фильм художественный, по-моему, «Президент» называется, где Франция начала ядерную войну с Россией из-за спасения Эстонии, пишет Гермошлем. Да вы что? Что за интересный фильм такой? Ну-ка. Как называется «Президент»? Президент, фильм Франции, давайте так, вобью. Любопытный, конечно, сюжет. Они уже про это фильмы снимают. Не, ну это какой-то старый фильм мне показывают. Давайте 2026 вобью. Он совсем свежий, если. Забыли пункт каяться, без дела техники, забыли. Да, может быть, конкретно здесь просто его не уточнили. Так, вот, какой-то фильм называется «Юпитер». Ага. Вот, да, есть такой фильм, но он «Юпитер» называется. Действительно, прям совсем свежий. Новый избранный президент Франции сталкивается с беспрецедентным кризисом после покушения на президента Чернова. Москва обвиняет в случившемся Украину и выдвигает ядерный ультиматум, угрожающий союзнику Франции. Перед лицом риска военной эскалации президент собирает свой штаб в секретном командном пункте «Юпитер» в Елисейском дворце и должен принять головокружительное решение, от которого зависит судьба человечества. А, так это комедия! Самый смешной момент в этом то, что французы решают судьбу человечества, правильно? Ну, комедийный фильм сняли. Ну, молодцы, что, у них всегда были хорошие комедии у французов. Специфические, но иногда смешные. Ну, вы знаете, знаменитый пенсионный фонд BlackRock, они всю жизнь занимаются поддержкой пенсионеров мира и рептилоиды с иллюминатами. Тут ни при чем. Да-да-да. Рептилоиды и иллюминаты банк. Пенсионный фонд вашего светлого будущего. Мы все видим с пирамиды. У нас там большой-большой глаз. Ну вот, какие-то такие слоганы. В роли президента Франции Луи де Фюнес, пишет Виталий Фили. Вчера смотрел видос одного эстонца русскоговорящего. Вот он сказал, что единственное, чего он боится, живя в Эстонии, это то, что Россия на них нападет. Ну, потому что все самое плохое это, наверное, уже случилось. Он живет в Эстонии. Тогда действительно, чего ему еще бояться? Уже все случилось. Маньячество Европы и Штатов по отношению к русским не очень работает на фоне того, что даже в текущих условиях немало наших бывших граждан СССР, ранее России, сбежавших на Запад за колбасой, получили гражданство тех стран и спокойно себе живут. Никто Леху с немецким гражданством не хочет сопроводить его, его семью с русских с немецким паспортом в Газенваген или какой-нибудь Аушвиц-Биркенау, упаси бог, конечно. Ну, до этого, конечно, да, действительно, на данный момент не дошло. Как бы еще не вечер, к сожалению, да, мы еще посмотрим, но все-таки к русским, даже с немецким паспортом, там тоже по-разному относится, и русофобия как явление, безусловно, существовала, но в основном это все-таки была история европейская. То есть у европейцев и их отношению к русским, их ненависти к русским, вот у европейцев все-таки больше, у нас больше оснований говорить таких фразах про европейцев. Про американцев чуть меньше. Американцы немножечко по-другому сложены. Если мы будем говорить вот о том, что уничтожение русских это просто у них для них сама цель. Европейцев можем обсудить. Здесь есть темы для обсуждения. Только не Россия, а Киевская Русь. Это же Эстония, пишет Владимир Бонд. Так, Европа веками обеспечивала свое благополучие за счет грабежа всего остального мира. Безвольная, разрушенная Россия после развала СССР была бы очередным трофеем, но все пошло не так. Украина последний шанс по Бзижинскому разрушить Россию, получить желаемое, поэтому они так в эту Украину и вцепились, пишет пан шеф. А, ну да, может быть, да, действительно так оно и есть. Но вот я честно буду теперь этот фильм искать. Мне вообще давно хочется посмотреть хорошую, смешную комедию. Судя по вот этому сюжету, по этой затравочке, кино будет смешное. Вам тоже желаю. Вот этот такой чисто внешний грустный серый день провести с улыбкой на лице. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 10 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили тепловую электростанцию Трипольская. ТЭС поставляла электроэнергию на объекты военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Кроме того, целью ударов стала подстанция Киевская, обеспечивающая переток электроэнергии из западных областей Украины к объектам ВСУ в столичном регионе. Также поражены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 в Киеве, которые поставляли электроэнергию на объекты военного назначения. Сбер сообщил об атаке БПЛА на центр обработки данных в Саратовском Балакове. Первый зампред правления банка Александр Ведяхин заявил, что системы и сервисы компании работают штатно. Губернатор Роман Бусаргин ранее рассказал о последствиях ночной атаки украинских дронов на Саратовскую область. В Балакове погиб один человек, повреждены несколько жилых домов. В городе отменены занятия в школах, также сегодня не будут работать детские сады. Дональд Трамп назвал отношение Джо Байдена к России одной из причин начала конфликта на Украине. Президент США отметил, что его предшественник выделил Киеву сотни миллиардов долларов, хотя Вашингтон не был обязан оказывать такую помощь. Знаете, отчасти этот конфликт начался именно потому, что Байден насмехался над Россией, совершенно не понимая, что делает. Если бы я был президентом, этого конфликта просто не было бы, сказал Трамп. Накануне американский лидер заявил, что Владимир Путин заинтересован в урегулировании украинского кризиса больше Владимира Зеленского. По мнению президента США, последнему стоит сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом. Дептранс Москвы призвал автомобилистов к бдительности на дорогах из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, в столице до 9 часов вечера ожидается сильный дождь. Избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон в пути, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, говорится в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в московском регионе. Распространенное синоптиками предупреждение будет актуальным до 9 часов вечера. По прогнозам, в столице в течение дня может выпасть до 10 миллиметров осадков, то есть около 10 литров воды на 1 квадратный метр. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 50 копеек. Доллар 83 рубля 87 копеек. Евро 93 рубля 77 копеек. Сейчас в столице пасмурно. Небольшой дождь, около плюс 9 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: А вы говорите, милит.
7: Я его
6: тоже
7: что?
6: Мне милит.
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Добрый день. Программа «Револьвер», студия Ростислав Ищенко. Давайте подумаем о разнообразии. Зачем нам не рыба, а рыбы? Да? Могла же быть одна. Ну, в принципе, плавает там все что-нибудь в воде, плещется, и хорошо. Одна голова крупного рогатого скота, какой-нибудь вид, да, который выдавал бы и мясо, молоко, и шкуру. А огромное разнообразие. Одна голова мелкого рогатого скота, или, вернее, один вид мелкого рогатого скота. Ну и так далее, да? Там один волк, один ягненок. Один хищник, значит, одно травоядное. Удобно. Вроде бы и видовое разнообразие есть, и конкуренции меньше. И всем хорошо. Или, например, там мы читаем книги, да? Чего бы не одну книгу. Сидели бы, писали бы хронику. Потом свели бы все мировые хроники в одну. Продолжали бы себя вести, да и читали бы. И полезно, и интересно. И чем дальше, тем больше написано. и за жизнь, может быть, даже и не прочитаешь. И не надо там художественная литература, специальная литература, еще какая-то. Вся мудрость человечества в одной книге. Такая своего рода историко-культурно-научно-техническая Библия. Удобно же, когда всего по одному. Да? Там, не надо думать, это там рыбка ядовитая или съедобная, там, и о грибах то же самое. Травки не надо изучать долго. Есть себе просто трава. И тем более это было бы логично, ведь все начиналось вроде как с одного какого-то одноклеточного, да, с первой клетки, которая вдруг почему-то стала живой. Ну и ради бога, ты оставалась бы себе этим самым одноклеточным. Значит, первая клетка живая. Ей даже и делиться было не обязательно, но раз уж начала делиться. Ну, так, там, и оставался вот этот вот один вид жизни. А так даже неживой природы, полно разных там видов, типов и так далее. Мы даже не можем сказать, что у нас есть просто камень, да? У нас есть совершенно разные минералы, которые подходят под это обозначение. Там у нас нет просто кристалла. Они тоже совершенно разные подходят под это обозначение там, и так далее. Ну, там понятно, допустим, вот в живой природе, там, скажем, какое-то разнообразие создает конкуренцию. А конкуренция вроде как движет прогресс. Но ведь можно было бы и так сказать, что волк, охотясь на ягненка, заставляет ягненка совершенствоваться. А совершенствующийся ягненок, убегая от волка, заставляет совершенствоваться волка. Таким образом, прогресс вроде как все равно движется. Там, скажем, почему, вот, допустим, у этого самого ягненка не появиться крыльям, чтобы от волка улетать? Там, в процессе эволюции. А там, глядишь, у волка появится, чтобы ягненка догонять даже в воздухе. Там, или жабры для того, чтобы нырять в воду там, у одного и у второго. Ну, в принципе, так вообще можно прийти к одному универсальному виду хищника и к одному универсальному виду добычи. И вроде бы тоже удобно, полный универсализм. Существует во всех сферах совершенно такое идеальное существо. У нас почему-то чем дальше, тем больше разнообразия. Вот давайте даже посмотрим на линию человечества. Там первоначальное стадо, ну, как у обезьян все. В общем-то, мужчины и женщины. Другой специализации нету. Да, там каждый из этих разделений делится на доминантных самцов, доминантных самок, да, там субдоминантов там, и так далее. Вот. То есть выстроена еще определенная иерархия внутри каждого пола. Но в целом специализации, кроме как мужчины и женщины, то есть специализация только половая. Значит, движутся себе там, фрукты едят, мелких зверушек ловят, от крупных спасаются. Ничего, в общем-то, больше не надо. В процессе, кстати, очеловечивания появляются отдельные профессии. Ну, хотя бы для начала там охотник и собиратель. Уже разделение происходит. Потом появляется земледелие, скотоводство там и так далее. А дальше как снежный ком. Уже не просто ремесло, а ремесло. Причем сразу много. И опять-таки считается, что чем больше ремесел в обществе, тем оно прогрессивнее. У нас, например, примером нашего упадка, наиболее ярким примером упадка, древнерусского государства было то, что после разгрома русских княжеств монголами количество ремесел сократилось с 400 до 70, если не ошибаюсь, там, или 72, может быть. То есть более чем в 4 раза. Получается, чем больше специализация даже внутри человеческого сообщества, тем выше его прогресс. И, в общем-то, мы не можем этого отрицать. Потому что даже глядя по сторонам, обращаясь к истории наших семей, да, к истории нашего общества, мы видим, что чем больше у нас возможностей, чем больше у нас знаний, чем больше у нас умений, тем уже наша специализация, а, следовательно, тем больше узких специалистов. Но ведь когда мы говорим о природе, да, там, живой природе, там же тоже речь идет о специализации. Чем дальше в лес, да, тем больше узких специалистов. Какие-то рыбки питаются другими рыбками, какие-то рыбки питаются рачками, какие-то рыбки питаются там, какой-то, водорослями, какие-то еще там чем-то, какие-то живут в коралловых рифах, какие-то живут на большой глубине и не могут подняться выше нескольких тысяч метров, потому что лопнут от собственного давления, какие-то живут на малой глубине и не могут спуститься ниже нескольких сотен метров, потому что их раздавит давлением там, и так далее. Опять-таки, не одна универсальная рыбина, которая всюду шастает, а много разных, но приспособленных к узким нишам. Причем, опять, если мы будем отслеживать развитие животного мира, то мы тоже заметим движение к определенной специализации. То есть количество видов увеличивается. Ну, до тех пор, по крайней мере, пока не появился человек, увеличивалось. Потом что-то стало уменьшаться, потому что некоторый человек выедал почти полностью. То есть не эти самые неприродные катастрофы, там не катаклизмы какие-то, когда тоже бывало, что жизнь на Земле почти прекращалась. А вполне себе жизнеспособные виды во вполне нормальные времена исчезали только потому, что их, кстати, ликвидировал доминантный хищник, то есть человек. Там, в данном случае получалось, допустим, чем красивее шерсть и чем вкуснее мясо, тем меньше у вас шансов выжить. Ну, что тоже, опять-таки, вызывало определенную специализацию. То есть, когда мы говорим о разнообразии, да, мы практически всегда имеем в виду прогресс. Даже если мы слово это не произносим, именно по этому пути он идет. Больше разнообразия, больше прогресса. Больше конкуренции. С другой стороны, мы тут же сталкиваемся с обратной ситуацией. В каждой отдельной этой самой нише этого разнообразия все стремится к унификации. Вороны гоняют белую ворону. Казалось бы, радоваться надо. Ну да, там появилась ворона-альбинос. Но это же разнообразие. Значит, они уже стали на путь прогресса. Не хотят радоваться, гоняют ворону-альбиноса. То же самое там с муравьями, которые уничтожают альтернативные виды муравьев, и даже муравьев своего вида, но взятых из соседнего муравейника. Абсолютно совсем есть определенное стихийное понятие нормы. Если вы из этой нормы выбиваетесь, в лучшем случае на вас смотрят как на представителя цирка уродов. Ну, то есть как бы вы ни соответствовали наивысшим канонам человеческой красоты, но если вы ниже определенного роста или выше определенного роста, то вы уже не красавец, вы уже урод. То есть вы выбиваетесь из того, что ваш вид считает адекватной кондицией. У зверушек то же самое, абсолютно. То есть, находя вот в своей нише, да, унификация, а за ее пределами разнообразие. Опять же, возвращаемся к ремеслам, да, в своей ремесленной нише, там, кузнецы унифицированы в одном городе, они производят примерно один и тот же товар по одной и той же цене в одном и том же количестве. Гончары унифицированы, и все. Так. Но между собой они различаются. Нет просто универсального ремесленника. Есть разные ремесленники, разные цеха. И несмотря на то, что, опять-таки, те же самые цеха в одном городе пытаются унифицировать свое количество, то есть не размножаться. Но с появлением или с востребованностью новых специальностей возникают новые специализированные цеха. И тенденция к унификации преодолевается тенденцией к разнообразию. Ну, в общем, сплошное единство и борьба противоположностей. Аналогичная ситуация в политике. Вначале, кстати, в обществе один управленец. Вождь. Вот его избрали, он себя пожизненно вождь. Ну, или до тех пор, пока адекватный мир воспринимает. Затем появляются, скажем, старейшины для мирного времени и военный вождь для военного времени. То есть возникает более узкая специализация. Значит, затем появляются с ростом, опять-таки, племенной структуры, значит, появляются более мелкие вожди. Ну, вот как, допустим, в Древней Руси, да? Великие князья, просто князья. Причем великие князья были не только общерусскими, но и в процессе объединения в каждом союзе племен были свои великие князья, которые возглавляли весь союз племен. И свои князья, которые возглавляли отдельные племена в этом союзе. А были еще люди, которые возглавляли роды отдельные там, и так далее. Которые, опять-таки, в разных славянских племенах носили разные названия, но структура род, племя, союз, племен оставалась. Значит, появилась уже не только специализация, но и иерархия. С ростом политической системы, значит, растет и специализация, и иерархия. И, наконец, у чуда возникают разные партии. И это действительно чудо. Потому что, а зачем, казалось бы, разные партии? Вот есть стройная система управления. Возник бюрократический аппарат, возникла налоговая система. Возникли там силовые структуры, административные структуры, значит, там, и так далее. Они, между ними налажено взаимодействие. Есть, существует метод легитимации верховной власти. Опять-таки, неважно какой, там войны на щите поднимают, значит, епископ коронует или архиепископ, или помазывает там на царство. Это уже не суть важно. Важно, есть метод легитимации власти. И тут вдруг возникают парламенты, да, не просто народные представительства, это бы еще было понятно. Там, в конце концов, привычка собирать всех там охотников рода для принятия важного решения или там, всех воинов племени для принятия важного решения существовало испокон веков. Но в этом парламенте возникают отдельные, или в этих парламентах возникают отдельные партии, а в партиях возникают еще и отдельные фракции. Возникает сразу вопрос, а зачем? Ну ладно, создали парламент, да, там заседает там какое-то количество людей для того, чтобы контролировать исполнительную власть, чтобы она не заедалась, значит, не пыталась, извините за тавтологию, власть узурпировать. Парламент осуществляет определенный контроль. Да, Путин еще осуществляет финансовый контроль, но зачем разные партии? Вот у нас общество, да, вот у нас власть. Значит, вот мы из нее выделяем, допустим, там, власть законодательную. Потом там, выделяем судебную власть, выделяем исполнительную власть, выделяем в виде главы государства государственную власть. Причем исходим из того, что это, в принципе в лице главы государства объединяются все ветви власти. Он может иметь огромную, почти неограниченную власть, он может не иметь почти власти вообще и быть всего лишь символической фигурой. Но он не только там, назначает или участвует в процессе назначения представителей исполнительной власти. Он не только формирует или участвует в формировании судебной системы. Он еще и подписывает законы, принимаемые парламентом. То есть таким образом он, мы фиксируем его положение или его позицию как центра всех ветвей власти, объединяющего их центра. Если мы создаем такую систему, в результате которой все равно все ветви власти, пусть номинально, но объединяются одним центром, возникает вопрос, зачем мы до этого делили власть? Ну, сохранили бы всю власть в руках одного главы государства. А для того, чтобы удобно было управлять, создали бы кучу помощников. Академик по котам, академик по китам. Значит, помощник по исполнению, помощник по администрации, помощник по законодательству. Не хватает 10 помощников по исполнению, 10 по администрации, 10 по законодательству, 10 по судебной власти там, и так далее. Еще не хватает, ну, до сотни там довели. Не может управлять таким количеством, создали промежуточные звенья. Как идет размножение стандартной иерархии. При этом здесь сохранялось бы почти в идеальном виде классическая вот эта вот формула совмещения унификации и разнообразия. Вроде. Но нет. Все не так просто. Каждая из выделившихся ветвей власти претендует на не только на определенное разнообразие, но и на главенство в системе. И более того, как я уже сказал, в итоге возникают различные партии. Причем, ладно бы, это были бы партии, которые представляли бы интересы разных классов. Но ведь первоначальные партии представляют интересы различных групп одного класса. Все изначальные парламенты формируются по принципу представительства благородных родов. Это могут быть городской патрициат, это может быть, там, могут быть представители стандартной феодальной системы. Значит, они могут заседать кто-то в верхней палате, кто-то в нижней, они могут заседать в одной палате там, и так далее. Но в основном это благородные роды, там, как дума при князьях. Кто там заседал? Родственники, приближенные люди, бояре, да? Ну и дружина, старшая дружина в основном.

0: вся власть должна все равно принадлежать одному верховному лидеру. А другая партия говорит, нет, властью должен распоряжаться народ в лице своего парламента. А единственный неповторимый верховный лидер должен просто как реализовывать инструкции, выданные ему парламентом, и тратить на это средства, которые выделил парламент. Уже между этими двумя партиями начинается борьба. Их называют монархисты или республиканцы. Значит, может быть, если речь идет изначально о республике, да, как в Риме, там все равно сталкиваются в таком случае там оптиматы и популяры, да, олигархи и демократы. В любом случае, да, возникает, даже на первом этапе существования политической системы, возникает тенденция к ее постоянному дроблению, да, к постоянному разнообразию. И, повторяю, политические партии возникают раньше, чем власть оказывается в руках всего общества, да, то есть разные классы получают доступ к власти. Она возникает еще на этом самом, на достаточно раннем уровне. То есть партии преследуют деление, разделение по политическому принципу одного и того же класса, правящего класса. То есть уже правящий класс начинает изначально рассматривать себя не как единое целое, а как на группу с разными интересами. Так, у нас сейчас новости. Через минут 5 вернемся.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Компания SpaceX ограничила работу Starlink на территории Украины. На это обратил внимание бывший советник министра обороны страны Сергей Стерненко. Поступают сообщения от военных, что для наших операторов были усилены ограничения по использованию терминалов спутниковой связи, скорость, после которой она начинает исчезать 60-70 км в час, написал Стерненко в своем телеграм-канале. Ранее внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Бескреснов сообщил, что ночью SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink для ВСУ 160 км в час. Премьер Латвии признал невозможность запрета транзита российского зерна. Рига также не в состоянии повысить на 300% плату за использование железнодорожной инфраструктуры для его перевозки. С таким заявлением Андрис Кульбергс выступил во время общения с журналистами после заседания правительства. Главная проблема заключается в том, что у ЕС есть эксклюзивное право определять как тарифные, так и транзитные вопросы. Мы можем делать это при определенных условиях, но это означает конкретные риски, приводят слова премьера местные СМИ. По словам Кульбергса, российское зерно не включено в санкционные списки, а его покупателями выступают стратегические союзники Латвии, США, Швейцария и Япония. По этой причине возможные ограничения транзита могут обернуться судебными исками на сумму от 200 до 800 миллионов евро. На Кубани введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Он действует в Геленджике и Новороссийске. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. В результате атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря произошла авария. Появилась угроза возникновения чрезвычайной ситуации регионального характера, источником которой может стать разлив нефтепродуктов, говорится в документе. В нем отмечается, что режим повышенной готовности вводится для местных властей, а также экстренных и спасательных служб Краснодарского края. Немецкая компания Adidas зарегистрировала в России товарный знак. Информация появилась в электронной базе Роспатента. Согласно документу, заявка поступила в июле 2025 года, а в октябре 2026 в службе приняли положительное решение о

0: регистрации сроком до 2035 года. Теперь Adidas может продавать в нашей стране одежду, обувь, головные уборы, сумки, ювелирные изделия, часы и наушники, а также оказывать услуги по продвижению товаров и управлению бизнеса. Работа офлайн и онлайн магазинов Adidas в России была приостановлена в марте 2022 года. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, дождь около плюс 9 градусов, атмосферное давление существенно выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
5: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
7: И снова здравствуйте. Итак, появляется народное представительство, появляются партии. Ну, даже в момент, когда народное представительство еще является антинародным. С точки зрения будущих революционеров антинародным. Так-то все равно народным. Появляются партии. Причем партии обслуживают интересы зачастую одного и того же класса. Более того, даже когда появляется в народном представительстве разных классов, то интересы одного и того же класса пытаются обслуживать две и более партий. То есть крайне редкие случаи, когда работает народное представительство по принципу один класс, одна политическая сила. И все равно всегда есть тенденции к его разрушению такой системы, то есть к нарастанию количества политических сил. Значит, более того, после того, как появились партии, они тут же начинают делиться на фракции. Ну, если партии, допустим, еще понятно, даже партии, которые обслуживают интересы одного класса, да, они спорят между собой о том, как именно лучше эти интересы реализовывать. У них могут быть на это разные взгляды. Но когда вы уже находитесь в одной партии, да, и вы определили для себя способ реализации интересов своего класса, дальше у вас возникают фракции. Там уже идет дискуссия о том, как лучше реализовывать партийные цели и задачи. Потом появляются субфракции и так далее. Но даже давайте посмотрим на размножение российских социалистов в конце 19-го, начале 20 века. Первоначально там появляются там просто народники, да, ходили себе в народ. Были у них внутри какие-то разногласия, ну, их как-то преодолевали, значит, основной смысл затеи заключался в просвещении темного народа. Потом под влиянием, опять-таки, своих европейских коллег, они пришли к выводу, что народ не просто надо просвещать, а надо вести социалистическую пропаганду. Значит, социализм в тот момент был новым модным течением. Не просто появились сразу социалисты. Появились как минимум там эсеры, социал-демократы и то, что можно назвать национал-социалистами, но не в гитлеровском понимании этого дела, не НСДАП, а партии, которые собирались строить социализм на национальной основе. Ну, там всякие бунды там, и прочие национальные социалистические партии. Не интернациональные, да, как завещал Маркс, да, который на тот момент еще не успел умереть, а национальные. Затем, допустим, социал-демократы разделились на большевиков и меньшевиков, фракции, которые в дальнейшем, кстати, стали партиями. А эсеры разделились на правых и левых. Потом большевики стали делиться, и остальных просто уже не беру, да, там, понимаю, потому что если мы начнем перечислять деление всех фракций и всех партий, то, несмотря на то, что их ограниченное количество, но можем не закончить никогда. Значит, большевики потом стали делиться там на троцкистов, сталинистов, значит, там, Ленинскую гвардию там, и так далее. И заметьте, это несмотря на то, что конкретно большевики у себя фракционное деление запретили. Но тем не менее, даже к концу существования КПСС, которая была единой партией, тем не менее, значит, речь шла о существовании партийных кланов. Ну, причем как территориальных кланов, да, там азербайджанские, грузинские, там, днепропетровские там, и так далее, значит, так и кланов, сформировавшихся по политическим предпочтениям. Кто-то исходил из того, что систему необходимо консервировать, кто-то исходил из того, что систему необходимо откатить назад, там, к периоду 40-х годов, там, начало 50-х, кто-то исходил из того, что систему необходимо реформировать там, и двигаться вперед и так далее. Но фактически эти партийные кланы — это те же фракции. Просто слово «фракции» в СССР было ругательным еще со середины 20-х годов. Опять-таки потому, что фракции на тот момент в ВКПБ были запрещены и считались чем-то неприличным. То есть мы видим, как сторонники одной идеи начинают дробиться. Точно так же, как вот эта самая клетка, которая возникла первоначально, первая жизнь. Да? И, казалось бы, живи себе и радуйся. Конкурентов никаких. Все в этой жизни хорошо. Но она вначале начала делиться, хотя теоретически была бессмертной. Вначале начала делиться, затем стала приобретать новые формы. Причем, заметьте, старые не исчезают. До сих пор существуют всякие там одноклеточные там, и так далее. Какие-то виды исчезают, но в целом значит, все формы жизни присутствуют до сих пор. Вот. Существовавшие от ее возникновения и возникшие во всем процессе развития. И более того, на каждой, это самое, на каждой ступеньке, вот как это самое, как партийное, там, как фракционное разнообразие, также и в этой пирамиде жизни происходило наращивание разнообразия форм на каждой отдельно взятой ступеньке, ну, вплоть до самых простейших, которых тоже становилось, самых одноклеточных становилось много. Даже одноклеточных становилось много, хотя, казалось бы, ну как может быть много, какое разнообразие в одной клетке. Ну и здесь, значит, природа стремилась к разнообразию. То есть мы в своей политической системе или в своих политических системах, независимо от там, своих идейных, там, политических предпочтений, мы в какой-то степени, или даже не в какой-то, а в буквальном смысле, не в какой-то степени, а в буквальном смысле, мы копируем организацию живой природы и в ее развитии. То есть возникает идея, значит, и дальше эта идея начинает дробиться. Кстати, в результате она может приходить к своему полному противоречию. Ну, например, современные либералы практически полностью отрицают классические либеральные ценности. Современные консерваторы – это скорее либералы образца второй половины XIX века, поскольку они несколько, кстати, расширили свой политический кругозор, даже не несколько, а серьезно, они как бы вобрали в себя тех либералов. Ну, современные неокоммунисты, среди них есть масса коммунистов религиозных, хотя по идее, опять-таки, коммунизм отрицает Бога, он говорит о научном построении, о научном создании всего сущего или на научном возникновении всего сущего. Он говорит о том, что он проникает в будущее не божественным провидением, а проникает в будущее при помощи науки, научного знания. Поэтому, в принципе, верующий коммунист является абсурдом как с точки зрения веры, так и с точки зрения коммунизма. Но, тем не менее, они существуют. Коммунист-промышленник, да, коммунист-предприниматель – это тоже абсурд. Потому что с точки зрения коммуниста предприниматель значит, грабит рабочих, он преступник. Вся прибавочная стоимость – это чистый грабеж с точки зрения коммунистов. Следовательно, коммунист-предприниматель – ну, это все равно, что вор-прокурор. Я понимаю, бывают нечистые на руку прокуроры, да? Но там, когда прокурор, заполняя анкету в графе «хобби», там, пишет «вор», значит, это абсурд. А сейчас, я говорю, коммунист-предприниматель – нормальное явление. То есть практически самые идеологические группы, да, дошли до своего полного противоречия. Кстати, сейчас можно найти, кстати, коммунистов, выступающих с вполне себе консервативных позиций. То есть с позиций консерваторов конца 19-го, начала 20 века и в плане отношения к семье, и в плане отношения к государству, там, и даже в плане отношения к религии. Но они себя консерваторами не признают. Хотя, например, большая часть их программы, значит, является вполне себе консервативной программой, даже зачастую практически не отличается. При этом есть современные консерваторы, то есть партии, называющие себя консервативными, которые выступают не просто с либеральных уже, а с социалистических позиций или с квазисоциалистических позиций. Ну, вот, допустим, британские консерваторы, да, они приняли леволиберальную идеологию современного либерализма, да, того, что сейчас называют либерализмом. В значительной степени там присутствуют положения вполне себе социалистические, то есть которые даже консерваторы эпохи Тэтчер, да вот рукой подать, конец 20 века, для них такие позиции были, такие положения были неприемлемы. Хотя, например, Бориса Джонсона мы же не назовем там не только коммунистом, но даже социалистом. А Тэтчер бы назвала. Точно так же, как Обаму, когда он находился у власти в Соединенных Штатах, его оппоненты называли коммунистом. Там. А Франклина Делано Рузвельта, который был союзником Иосифа Виссарионовича во время Второй мировой войны, в Соединенных Штатах фашисты называли коммунистом, коммунисты называли фашистом, консерваторы называли и тем, и другим. Хотя он, по большому счету, не был даже там, авторитарным или тоталитарным правителем. И уж тем более не был идеологизированным правителем, был вполне себе демократом. И спасал Америку, опираясь именно на демократические ценности. То есть он спасал именно демократическую Америку. Используя механизмы, заложенные в американскую конституцию. Но тем не менее, люди, которым, кстати, не нравилась его политика, которые привыкли к тому, что мейнстрим американской политики все время один и тот же, да, независимо от того, какие там партии у власти в данный момент находятся, или представители какой партии в данный момент находятся у власти. Значит, жесткую, кстати, финансовую политику Рузвельта, жесткую экономическую политику Рузвельта, активное участие государства в управлении экономикой, значит, считали тоталитарным вмешательством. Поэтому даже известные нам градации политические год от года, десятилетия от десятилетия не просто изменяются, зачастую меняют свою форму, меняют свои предпочтения на 180 градусов. И даже современниками, да, могут оцениваться совершенно по-разному. Одно и то же движение могут оценивать как крайне левое, могут оценивать как крайне правое. Вот, например, опять-таки, немецкие нацисты, да, считали себя движением леворадикальным. Все называли национал-социалистами. То есть и при этом говорили, да, о необходимости борьбы с олигархатом, с буржуазией, далее, о перераспределении ресурсов, и даже частично этим занимались. И устанавливали, кстати, государственный контроль над промышленностью. Они не забирали полностью предприятия у этих самых владельцев, но они устанавливали государственный контроль, они там вводили, значит, самое, вводили плановую экономику. То есть по этим показателям они вроде как были левыми. Но мы их к левым не отнесем. И вообще, в принципе, их к левым относить не принято. Их принято относить к крайне правым. И даже ассоциировать с фашистами. Самое главное, что они себя таким образом и, кстати, ассоциировали, потому что они поддерживали чисто фашистское движение в Франко, они поддерживали и считали своим предтечей Муссолини с его чисто фашистским движением, хоть и не нацистским, да? И вроде бы у них есть там в их идеях реально много социалистических положений. Более того, они делились на левое и правое крыло, на тех, в ком было больше национального, и на тех, в ком было больше социалистического. Но, когда у них возникал выбор, да, они всегда делали выбор в пользу фашистских партий. А вот фашистские партии, они реально крайне правые. То есть они чувствовали свое родство с крайне правыми, но при этом позиционировали себя как социалисты. Национальные, но социалисты. То есть социализм для нации. И опять-таки, в чем они противостояли, Марксу, марксистам, они говорили, что социализм не может быть интернациональным. Что интернациональный социализм – это ложь, что у рабочих есть отечество, и что социализм должен строиться на базе одной нации. И они были не единственными партиями, которые это утверждали. Другое дело, что почему мы говорим о немецком нацизме, да, немецком фашизме, значит, и до сих пор боремся с ним и с его последствиями. Потому что, в отличие от других партий, которые собирались строить социализм на национальной основе, значит, они строили не просто на национальной, а на ксенофобской основе. То есть, если все остальные говорили просто, ну, каждая нация должна построить социализм у себя, когда получится и как получится, то они говорили, что немцы должны построить у себя социализм за счет всех остальных народов. Что немцы народ-господин, они должны, жить, можно сказать, при коммунизме. А все остальные народы должны их обслуживать. И вот в этом было коренное отличие. Так-то для себя они вполне рассматривали в развитии своей идеи, да, как движение к равенству всех немцев. Хотя, безусловно, эти идеи не могли быть реализованы и не реализовывались, да, но даже в своей партийной структуре они все время подчеркивали равенство между членами партии. И специальные даже для этого там знаки и шевроны придумывали там и так далее, для того, чтобы подчеркнуть, что самый высокий чин в партии, самый низкий, да, они, тем не менее, братья. И вот это вот братство, по идее, должно было охватить всех немцев, но, подчеркиваю, за счет всех остальных. То есть они собирались черпать ресурсы. Если марксисты говорили, что ресурс будет достигнут для, всеобщего благоденствия за счет повышения производительности труда, вот, то нацисты говорили, что ресурс для их конкретного личного благоденствия немецкого будет достигнут за счет всех остальных наций. Какие-то были к ним ближе, значит, как к народу господину, какие-то дальше, какие-то могли жить на правах приближенных слуг, да, какие-то на правах дальних слуг, какие-то на правах крепостных, какие-то на правах рабов, а какие-то должны были уничтожаться вообще для того, чтобы повысить уровень жизни и увеличить богатство, собственно, немецкой нации. Идея, в принципе, остается, да, но круг, на который эта идея распространяется, не просто смыкается, а становится паразитическим. И за счет этого, собственно, партия становится правой. Но она этого даже не замечает. Они дружат с правыми, они поддерживают правых, но они этого не замечают. Они считаются, тем не менее, левыми и революционерами. И говорят о своем приходе к власти как о нашей революции и как о революции антибуржуазной. Так вот, разнообразие ведет в том числе и к появлению зеркальной альтернативы. Чем отражение в зеркале отличается от фотографии? Правая сторона выступает как левая, левая сторона выступает как правая в зеркале. Мы видим себя в зеркальном отражении. В развитии политической системы мы приходим примерно к такой же ситуации. То есть, когда стремление к разнообразию упирается в невозможность плодить сущности, политические сущности дальше, потому что просто нету такого количества сегментов в обществе, чтобы плодить новые партии для обслуживания их интересов, тогда появляется зеркальное отражение. А вот когда появляются зеркальные отражения, как они появились сейчас, причем, например, не у одной какой-то политической силы, если бы это появилось бы у одной политической силы, то можно было бы говорить просто о ее деградации. А они появляются у всех политических сил. А это уже система. И вот эта вот система, да, она как раз и говорит о вырождении формата современной политики именно как системы. Поэтому мы говорим о системном кризисе не только там экономическом, да, не об экономическом кризисе, не о финансовом кризисе, а говорим о системном, то есть в том числе и политическом кризисе, который опять-таки заключается не в противостоянии отдельных классов или социальных групп. Противостояния вроде бы нету, даже классы и социальные группы размыты. Но на этом этапе, да, начинает противоречить себе и политическая система, которая все время выстраивалась как политическая система классового общества, как система, обслуживающая именно интересы разных социальных групп. Вот так. Ну, на сегодня все. Спасибо за внимание. До новых встреч.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Татьяна Голикова сообщила о сохранении уровня безработицы в России на рекордно низкой отметке. Речь идет о 2,2%, пояснила вице-премьер. Такие данные она привела на заседании Оргкомитета Всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». Исторический минимум безработицы был зафиксирован в августе прошлого года и составил 2,1%. В сентябре Росстат определил регионы с самыми низкими показателями. Они были зафиксированы в трех субъектах. Так, в Калужской области уровень составил 0,8%, в Нижегородской области и Хабаровском крае 0,9%, в Новгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе 1%. Сбер сообщил об атаке БПЛА на центр обработки данных в саратовском Балакове. Первый зампред правления банка Александр Ведяхин заявил, что системы и сервисы компании работают штатно. Губернатор Роман Бусаргин ранее рассказал о последствиях ночной атаки украинских дронов на Саратовскую область. В Балакове погиб один человек, повреждены несколько жилых домов. В городе отменены занятия в школах. Также сегодня не будут работать детские сады. Посол Южной Кореи заявил об интересе Hyundai и Kia к возвращению в Россию. Однако главным препятствием для автопроизводителя остается конфликт на Украине. Дипломат поделился мнением в беседе с «Известиями». Ли Сок Пэм предположил, что сейчас представители южнокорейских концернов проводят исследования на предмет того, как вернуться на наш рынок. Насколько мне известно, Hyundai Motors и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в этом сегменте, сказал посол. До 2022 года эти компании занимали второе и третье места по продажам автомобилей в России после «Лада», пишет «Известия». После начала специальной военной операции Hyundai и Kia приостановили производство и официальные поставки машин в нашу страну.
0: Дептранс Москвы призвал автомобилистов к бдительности на дорогах на фоне непогоды. По прогнозам синоптиков, в столице до 9 вечера ожидается сильный дождь. Избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон в пути, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, говорится в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в московском регионе. Распространенное синоптиками предупреждение будет актуальным до 9 часов вечера. По прогнозам, в столице может выпасть до 10 миллиметров осадков, то есть около 10 литров воды на 1 квадратный метр. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 50 копеек. Доллар 83 рубля 87 копеек. Евро 93 рубля 77 копеек. Сейчас в столице пасмурно, дождь около плюс 9 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
8: Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
8: Реклама.
11: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
13: А вы говорите Милин.
14: Я его
13: тоже
14: что?
13: Мне Милин.
14: Рекламирую.
13: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
15: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
16: А мы свободны для всех. И даже для министра.
17: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
18: Мы с вами на одной волне.
19: Hello! Общежитие слушает.
16: И мы вас слушаем.
20: Галочка, ты сейчас умрешь.
16: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
6: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
14: И Макс Челноков.
10: Среда, 14 октября. За окном гадость полнейшая, друзья. Но настроение всегда должно быть хорошим, потому что жизнь продолжается. Впереди до Нового года осталось совсем чуть-чуть. Уже начинаем как-то готовиться. Я вчера видел, как женщина закупала 7 банок икры. Я стою на нее, смотрю, да, и думаю... Боже мой, где же вы... А потом думаю, ну, может, она копила.
14: Год.
10: А может, два.
21: Конечно, знаете? Конечно. Так обычно эти женщины и делают.
10: Да, ребят, ну ладно. Ну, купила и купила. Короче, друзья, хорошего всем настроения. Проведите этот день вместе с радиостанцией «Говорит Москва». Ну, или хотя бы ближайшие 3 часа. В этом часе мы с вами поговорим, что в Москве продают алиби для изменщиков. Угу. Представляете, за 7 тысяч рублей. А, девушки в России считают часы самым сексуальным мужским аксессуаром. А, еще что... Алексей Батраков. Ну, нам об этом Герман расскажет, да? Это футболист, Марин, такой. Он впервые забил...
21: Ну, пусть Гера расскажет.
10: Сейчас,
21: а потом, я анонс Гер, сделаю. Пока, да. Заводись там.
10: Да, ну и у книголюбов новый тренд в России. Теперь книги не просто в России выпускают, а их сбрызгивают еще какими-то экзотическими красивыми духами.
21: Вообще, я такого ни разу не видел. Нет, я такое видела в моем детстве, когда выпускали, знаешь, те всякие там дневники для девочек, которые нужно было заполнять. Герман, помнишь, Макс, ты видел. Вот они очень часто, страницы этих дневников были ароматизированы, но запах такой был достаточно химический, и он со временем начинал раздражать. Как любой запах, который, там, не знаю, может быть, в помещении, там вот с одежды, да, какой-нибудь магазин ты заходишь, и там вот в каждом там магазине определенный запах. Он вроде приятный, но когда ты там долго ходишь, уже голова начинает болеть.
10: Нет, вообще, если честно, есть даже такая... мы с тобой,
21: помнишь? Чем должно пахнуть преступление наказания? Да. Сыростью, плесенью, вот я так думаю.
14: Мертвыми старухами.
21: Извините, да, мертвыми кровью. Да. Или...
10: Вот
21: да,
10: этими
21: кровью.
10: Миазмами Санкт-Петербурга.
21: А, например, «Война и мир» должно... Не «Война и мир», а «Анна Каренина». Вот этот запах, когда вы на вокзал приезжаете, ЖД, да, вот
10: да,
21: эти вот шпалы пахнут.
10: Шпалы, рельсы, да-да-да. А, например, «Война и мир»?
21: Нет. Туалет в поезде — это «Москва-петушки», наверное.
10: Вокзал все-таки он пахнет вот именно вот этим... Я не помню, как это назвать. Не гудрон, но то, что вот смазывают.
21: Хотела сказать гудрон почему-то.
10: Да, вот мне тоже кажется, мы правильное слово нашли. А, например, «Война и мир» должно пахнуть круассаном. А каким-нибудь
21: порохом,
10: да? Да, французская булка, лошадиным пометом, хотел сказать. Ну, вы поняли, чем, да? Ну, одним словом, как бы это
21: смешно. Чем должна пахнуть?
10: А?
21: Муму.
10: Муму?
21: Псиной?
10: Мокрой шерстью.
21: Ну, я так знаешь, почти сказала, да.
10: Ковром, ковролином, залитым кофе одним из гостей.
14: Ну, вот сегодня придут к нам с книжками.
10: Зальют, да, друзья.
14: Зададим им идеи.
10: В следующем часе...
21: Криазот.
10: Криазот? Что такое криазот? А, да, точно, кстати. В следующем часе мы будем с вами обсуждать, вернее, узнаем правила, каноны, венчания сегодняшнего дня, как бы на Руси свадьбы прекращались. Вот почему? Вот мы выясним.
21: Покров.
10: Да, Покров, именно так и есть. 12:35 к нам заглянет руководитель пиар-проектов издательства «Робинс». Книги для самых маленьких почитаем. В 13:05 программа «Наша афиша». В этом году исполнилось бы 100 лет великой, прекрасной сексуальной Мерлин Монро. Вспомним ее музыкальные произведения, поговорим о ней. К нам придут музыканты, у которых скоро концерт, посвященный как раз этой актрисе. Ну и в 13:35 программа «Профессия». Будем говорить о том, кто такие мэры.

0: услышим.
1: Наш координат, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит Москобот. Пишите нам в Макс и звоните по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495.
2: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в наших трансляциях на Рутюб-канале, на Ютуб-канале, в группе ВКонтакте. Везде трансляции называются «Макс, Марина и Герман». Наш замечательный звукорежиссер Евгений Мирзон их уже все запустил.
3: Класс, боже класс, мой, класс. Какая прелесть. Так, какой сегодня праздник? Что мы сегодня отмечаем? Как правильно уже подметила Марина, сегодня Покров Пресвятой Богородицы. Я думаю, все знают историю, как она спасла Константинополь, когда пришла, неистово молилась, а затем всех людей, которые хотели быть спасенными, покрыла покрывалом. Извините, укрыла покрывалом. Все равно однокоренные, ладно, неважно. Вот, застелила покрывалом. Вот отсюда и пошел праздник Покров Пресвятой Богородицы. А сегодня также день рождения. Угадайте, кого? Одного милого Мишки.
1: Тедди?
3: Нет, Мари.
2: Винни-Пуха.
3: Винни-Пуха. И знаете, сколько лет ему исполняется? Сколько? Как и Мерлин Монро, 100 лет.
1: Да,
3: представляете? Далее, сегодня также якобы день накопления жизненных сил для того, чтобы начать Новый год. Вот такая вот история. Ну и день медсестер скорой медицинской помощи. Это такой международный праздник. Мы тоже поздравляем, хотя есть день медсестер и российский. День Чак-Чака, друзья.
2: Норриса Норриса.
3: Да. Чака Норриса Норриса, да. Вот. И еще сегодня была изобретена Юла. Вот такой.
1: Ой,
3: вот.
1: Как меня она укачивала всегда, я не могу.
3: Да? Да?
1: Это ужас просто.
3: Почему?
1: Ну, потому что она очень быстро крутится, и у меня с вестибуляркой не все очень
3: хорошо.
1: Ну, у тебя
3: вот
1: хорошо,
3: да, из-за этого. Мне нормально, да. Кстати. Я, извините, ради бога, учась в хореографическом училище, мы ставили какой-то балет, там детские игрушки по произведениям, какой, Шостаковича, что ли, я не помню. И у меня была партия Юлы. Вот.
2: И ты крутился?
3: Я крутился.
1: Мне кажется, сейчас бы у тебя тоже получилось.
3: Вокруг себя, да. Кстати, сегодня еще день рождения сказки Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке. Угу. Вот, да. А, вальс Мендельсона еще, поэтому мы поговорим, кстати, о венчании по этой причине. Mm-hmm. Ну что, все, вот такие события, поехали. Вот пишет, кстати, наш слушатель, что Виталий, а книга про Буратино будет пахнуть Икеей. А я уже забыл, как пахнет Икея.
2: Как большой склад с ДСП.
3: С деревом, да? Да. Никита Михалков создал духи к фильму «Сибирский цирюльник», пишет Никита. Мы помним, да, и у меня были такие. Давайте с чего начнем? Подождите, где эта новость? Я закончу ее, про книги.
1: Книги.
3: Про книги. Кинолюбы в России, книголюбы в России нашли новый тренд. Классику пропитывают разными популярными парфюмами.
1: Например, произведения Оруэлла теперь продают с ароматом Гуччи. Одна такая книга стоит около 1000 рублей. Почему Гуччи? Мне кажется, это так нелогично.
2: Знаете, когда я в школе учился...
3: А какое произведение Оруэлла?
2: Наверное, 1984 или «Скотный двор». Больше Гуччи. Ничего у Оруэлла не читают. Я когда в школе учился, на каком предмете изучают агрегатное состояние вещества?
1: Господи.
2: На физике?
3: Химия.
2: Или...
3: Физика.
2: Вот
3: физика.
2: Я когда на уроке физики, нам рассказывали, что духи работают на основе эфира, который испаряется при 32 градусах по Цельсию. Поэтому, когда ты наносишь духи на кожу, от тепла человеческого тела духи испаряются и дают аромат. Ну, книга же холоднее 32 градусов по Цельсию, правильно?
1: Возможно, как-то контакт рук, может быть, что-то еще будет происходить, может быть, они...
3: Нет, тут знаете, что действует? Как освежитель воздуха. Он же не контачит с телом, не контачит с температурами, он просто распыляется. Там другая химическая формула идет, которая позволяет раскрыться аромату с помощью соприкосновения с просто воздухом. Mm-hmm. Потому что сам концентрат находится в сжатом состоянии в бутылке. При выходе его в пространство, в атмосферу, он просто начинает работать.
2: Когда ты в последний раз видел освежитель воздуха от Гуччи?
3: От Гуччи нет, никогда, ни первый, ни последний раз еще, но вдруг есть, ты знаешь, мы так живем иногда как-то достаточно скромненько, поэтому наверняка есть и Гуччи где-нибудь.
2: А я вот не думаю, что они делают, это продукт, который должен спасти ваш туалет от плохих запахов. Поэтому мне все-таки кажется, что тут речь про духи, но я не до конца понимаю, как это работает, потому что духи, по идее,
3: господа,
2: не
3: есть
2: должны
3: среди вас химики, физики, парфюмеры, может быть, расскажите, каким образом книга оставляет на себе запах. Но почему? Марин, Максим. Ты романтическая девушка.
1: Я?
3: Конечно, вспомни.
1: Нет, Максим, у меня учителя хорошие.
3: Тебе наверняка присылали любовные записочки, сбрызнутые мужским парфюмом, шипром. Нет?
1: Нет.
3: А ты не писала какое-нибудь признание в любви?
1: Нет, я же не Татьяна.
2: Не сбрызгивала его мужским парфюмом.
1: Он не секс люблю.
3: Я вот тоже. Нет, ну в старину же писали еще в начале даже 20 века, посылали же письма. Там кто Шанелку, кто там Красную Москву.
1: Мне
3: вот
1: кажется, что пока эта записка дойдет, все выветрится.
3: Нет! Нет, ты понимаешь, откуда, почему Красная Москва, у нас с тобой был парфюмер, сидел вот тут вот.
1: Нет, ну Красная Москва, это, мне кажется, беспроигрышный вариант. Современные духи,
3: там не выведешь ничем этот запах.
1: Они все-таки, да, какие-то, ну, у всех, конечно, они по-разному раскрываются, на ком-то они дольше держатся, да, там от многих факторов это зависит, но современные ароматы, они гораздо проще, легче и выветриваются, поэтому не уверена,
3: да,
1: что
3: недолгие.
1: Это прям сохранится на бумаге, если я кому-то что-то там отправлю или там книгу какую-то.
3: Вот история Красной Москвы богата тем, почему она ассоциируется с победой, потому что в последний, как Красная Москва появилась, стала популярна благодаря еще тому, что жены, матери, подруги слали на фронт письма своим там, любимым и сбрызгивали письмо обязательно Красной Москвой. И это даже остался, как она рассказывала, не только само письмо, но это запах дома. Вот. Почему она популярна, еще набрала после войны, это Красная Москва, потому что запах дома, запах любви.
1: Да, Александр, да, да. Вот нам правильно напоминает. Вспомните, рекламные журналы такие были, там потрешь, сразу запах чувствуешь. Да, это было, кстати, очень классно, мне нравилось.
2: Там
1: пробники,
2: духи, да. Там не духи были.
1: Пробники. Ну, там такая салфетка была в
2: там
1: чем-то.
2: Там какие-то специальные бумага, да, которую потрешь, и она начинает пахнуть. Ну вот опять же, ты ее потрешь, а трение — это нагрев.
3: Ну, Гера, я тебе объяснил, как тогда пахнет, правда? Вот ты одежду
1: надел,
3: побрызгался, а потом убрал.
1: Салфеточка какая-то,
3: да. Же она потом пахнет. Там салфеточка, которая была заклеена специальным такой фольгой. Эту фольгу открываешь, и там три, все равно запах идет. То же самое,
1: очень
3: как,
1: много было, помнишь, Живанши, Beyond of Paradise был аромат.
3: Было очень, вот голубая лента, я помню,
1: 212 мама. Секси, помните такие духи? Не знаю, есть они еще сейчас, нет? 200...
3: А, я помню, 212, там вот нарисовано было так. Что-то.
2: Да. Игорь Владимирович нам присылает.
3: Сталин.
2: Чем ну, интересно, чем пахнет сборник.
3: Герцеговина Флора, запах сигарет, сигар. Это же его запах, сигары, сигареты.
1: Кожа какой-то.
3: Кожа, может быть. Знаешь, вот этот запах какой-то еды, застрявшей в усах.
1: Максим.
3: Нет?
2: Расстрелять.
3: Хорошо, поехали.

0: меня есть полное собрание сочинений Иосифа Сталина. Читаю сейчас 11-й том. Пахнет историей столетней давности.
1: Игорь Владимирович пишет, а вот мистер Пири сообщает, а как же тесты на полосках бумаги? Бумага прекрасно удерживает запахи. Вот
2: ну,
1: видишь,
2: магазинах нет. Это все мне ничего не объясняет. Вы мне объясните, как это работает. Почему бумага прекрасно удерживает
1: Google
2: запахи?
1: Google тебе в помощь, пока еще работает.
2: Какое, наверное, зачем мне этот Google? Мне нужен человеческое объяснение. Да, пожалуйста,
1: для меня книги...
2: учителя физики, химии, напишите мне, пожалуйста, как это
1: парфюмеры.
2: Работает.
1: Для меня книги это запах или свежий в полиграфии, или запах библиотеки, какого-то склада с бумагой, немного пыли, затхлости и чернил, пишет Виталий Фили. Ну, хорошо, спасибо, Виталий, большое. Да, вот Лимузин тоже говорит, что книги издания Сталина пахнет папиросами.
0: Алексей опять пишет, что Марина романтическая девушка. Алексей, я не романтическая девушка, я впечатлительная.
1: Она реалистичная девушка, как говорит, да, Марина сама. Так, в Москве набирает обороты и становится популярным алиби для изменщиков. Стоит это все 7 тысяч рублей.
0: Московский салон красоты предлагает мужчинам фиктивные чеки за маникюр, массаж и другие процедуры. Цена от 3 до 7 тысяч рублей. За отдельную плату студия готова опубликовать фото клиента в соцсетях, выдать фальшивый парковочный пропуск и подтвердить визит перед женой, даже если мужчина не приходил.
1: Я не пойму смысла. Ну хорошо, мужчина обычно обманет.
0: Где ты был? На массаже,
1: на маникюре,
0: на других процедурах.
1: Сколько маникюр длится? Без покрытия, без...
0: Ну, все по-разному делают. Кто-то
1: просто
0: делает
1: вот
0: за 30
1: вот,
0: минут, кто-то
1: вот
0: за
1: именно.
0: Час.
1: И что, ну, 30 минут где он был? Что за 30 минут измени? Ну нет, можно, конечно, изменить, и за 5 минут.
0: А представляешь,
1: минут.
0: Он приходит и без маникюра.
1: А сказал, что мы на маникюре.
0: На маникюре. Или
1: показывает.
0: Был на массаже, а футболка чистая, совсем не пахнет.
2: Вот пишет, ногти покажи.
1: Ногти покажи. Уж сказал бы, я не знаю, ну какая-то глупость. А что сейчас так активно женщины стали проверять, где был муж, ее друг?
2: Не знаю, может быть.
1: Но,
2: а
1: хотя...
2: может, всегда активно проверяли.
1: Вообще, привет. Если честно, эта тема не нова. Есть несколько даже фильмов, и российский фильм есть, который так и называется «Алиби», в котором рассказывается, как можно, да, люди обманывают, каким образом это все происходит и так далее и тому подобное.
0: Но мы сейчас уйдем в дебри и начнем обсуждать, что нужно доверять друг другу, да, не проверять телефоны, и вот это вот все, это, конечно, в идеале. А заниматься вот какой-то слежкой, спрашивать, что там, где ты был, опять же, почему футболка чистая совсем не пахнет, нас как
2: я
0: бы...
2: бегал.
0: Да.
1: Да, надо брать...
0: Кого?
1: Не знаю. Конь огонь что-то пишет, мы не понимаем.
0: Берите. Дэн пишет, бумага имеет микропористую структуру. Это,
2: так.
0: Видимо, вот как раз к тебе. А, женщин всегда интересует, где был муж, пишет Максим. Но мужей тоже интересует, где была жена,
1: была?
0: На самом деле.
1: Меня, например, интересует даже, где были мои коллеги.
2: Все про бумагу,
0: Максиму...
2: это все ваше объяснение?
0: Максиму даже интересует, откуда я еду на работу.
1: Сегодня с утра вижу с собой рядом Марину. Причем уже при выходе. Сидела, как мышка там, наружка на лавочке, на меня не смотрела, я на нее.
0: Потом, как увидела, испугалась.
1: Да, забилась, на коленке к соседу прыгнула. Алло!
3: Здравствуйте, друзья, Лимузин.
0: Здравствуйте.
3: В былые времена, помню, не помню, в каком клубе, стояла такая будка на подобие телефонной. Ты туда заходишь, если тебе надо позвонить, но в клубе же громкая музыка там и все дела.
1: Ой, да. Я помню
3: туда
1: это, Лимузин.
3: Ты нажимаешь на кнопку «Вокзал»,
1: да,
3: и у тебя в будке возникает вокзал.
1: Да.
0: Хулиган.
3: Ну, поэтому, собственно, или там аэропорт.
1: Нет, вот этого я, кстати, не помню, я этого не делал, но то, что стояли, вот был клуб «Дягилев», который сгорел, на первом этаже там стояла будка как раз, телефоны, стилизованная под английскую, и она была изнутри обшита тканью для, видно, звукоизоляции, специальным материалом, и правда туда заходили звонить. Слушайте, как напомнили, это прям наша юность какая-то, Лимузин.
3: Ну, это да, это было нулевые годы. Ну, не то чтобы юность там, ну, сколько мне было там, ну, до 30.
1: Ну, мне тоже, ну, что вы, что уж старый, что ли?
3: Пару слов по поводу бумаги, если позволите.
2: Так, наконец-то об интересных вещах разговариваем.
3: Смотрите, история в чем. Бумага способна впитывать, верно?
2: Да.
3: Этот процесс, по-моему, если не ошибаюсь, называется диффузия. И, допустим, некая жидкость, которая имеет резкий запах, ну или не резкий, неважно, впитывается в бумагу и остается там. Вопрос в чем? Активно испаряется она, как вы совершенно правильно сказали, там при 32 градусах, например.
2: Плюс-минус, да.
3: Плюс-минус. Но если температура ниже, то процесс замедляется.
2: Ну да.
3: И этот запах остается в этой бумаге, и просто если, допустим, он не источается прям сильно, да, но если понюхать, то, наверное, уловишь. Мне кажется, нет, что вот это...
1: Бумага, быть. Ткань, да, вы правильно назвали, диффузия, это растекание такой молекул, там, частицы
0: ой,
1: одного
0: это вообще, это все не понимаю,
1: другое.
0: Конечно.
1: Нет, и оно для застревает.
0: Для меня это что-то за гранью.
1: Оно застревает.
3: Советской школы.
1: Да, но Герман правильно сказал, что все это, если бумагу, которая была надушена, понюхать просто вот так вот, да, на ней парфюм, это будет один запах. А если ее потереть, то это будет совершенно другой запах. Многие делали
3: можно,
1: так,
3: можно
1: помните?
3: Можно предположить, что трение возникает, ну, в смысле, в результате трения возникает температура и начинается испарение сильнее и так далее.
1: Я, если честно, читаю, открыл искусственный интеллект сейчас, и он мне подсказывает. Спасибо, Лебедь.
0: Я еще не открыла, спасибо. И что там?
1: Ну, он правильно, Герман правильно говорит, что при нагревании запах проявляется, но бумага сохраняет с помощью вот этой,
2: Пористой структуры.
1: Да, вот этой диффузии этого процесса, она застревает там, и она может замереть. И даже бумага, вот написано, что 100, 120, 130 лет она может храниться, это вот диффузное состояние. Парфюм или чего-то еще.
0: Диффузия.
1: Вино, кровь тоже можно увидеть и достать из бумаги через много лет.
2: Интересно, да. Интересно.
0: Конь-огонь пишет, юмористы, камеди после вас год уже не смотрю. Неудивительно.
1: А что мы юмористы? Мы вообще сейчас ученых из себя давали.
0: Да,
1: очень
0: хорошо, конечно,
1: физиков, химиков. Алло.
4: Друзья мои, доброе утро.
0: Урген, здравствуйте. Давно вас не было слышно.
4: А простите?
1: Слушаем давно вас не было, говорите.
0: Мы уже сказали.
4: Друзья мои, мне кажется, любое алиби, вот какое не придумай, оно все равно шито белыми нитками.
1: Все когда-нибудь раскроется и будет доступно.
4: Безусловно, безусловно, тайное всегда становится явным, это точно.
1: Но вот, Гурген, но при этом, при всем... Мы не узнаем, я думаю, вот мы, я, Марина, Герман, мы не узнаем, как кто убил Кеннеди. Представляете?
4: Это точно.
1: И или погибли в своем бункере Бурн.
4: Есть предположение, что его убила сама Джеклин Кеннеди. Это удивительно, и это невероятно.
1: Ради анасиса?
4: Да, может быть, вполне.
1: Какого красавца ради этого толстого кошелька?
4: Вы обратите внимание, какие позы она принимала, когда они ехали на заднем сиденье. А, друзья мои, уважаемому лимузину я хотел бы немножечко не поправить, но просто навести его на мысль, что, вероятно, речь идет об абсорбции. То есть абсорбирующая, то есть впитывающая в себя ткань либо бумага, да, вот они в этом смысле могут проявлять свойства абсорбции. А вообще инфузия или диффузия, скорее всего, да, как взаимопроникновение между молекул или там тканей материала. Спасибо вам.
1: Абсорбция, кстати, это процесс, при котором одно вещество, газ или пар, поглощается и равномерно распределяется по всему объему другого вещества, абсорбента. Но на основе, кстати, абсорбента, абсорбции, вот эти все препараты сделаны, которые там чистят желудок и так далее.

0: как духи, там как-то по-другому запах распространяется. Но черт его знает.
1: Хорошо, идем дальше, ура, друзья. Про алиби рассказали вам. У нас в русском языке, грядет некие изменения.
2: Грядут прям?
1: Да, да. Изменения, два изменения. Слова могут так поменять ударение. Например, такие варианты, как вручит и сверлит, могут произноситься
2: вручит и сверлит. Да, и, возможно, это станет абсолютно легальным. Сейчас такое произношение не допускается, но именно оно более естественно для русской речи. Объяснили в Институте русского языка имени Виноградова РАН. Кроме того, многие уже ставят ударение на первый слог, поэтому через несколько лет это может стать нормой.
1: Да, вот такие, друзья, изменения грядут, потому что, на мой взгляд, вот чем хороший русский язык, тем, что люди вот говорят, позвонят,
2: Говорят, позвонят.
1: Пройдет какой-то промежуток времени и примут тоже как норму позвонят.
0: Конечно, примут.
1: Вот, это вот как, знаешь, в строительстве в Японии. Построить дом многоэтажный, а эти дорожки не прокладывают. Вот как люди начинают ходить к большим остановкам, к магазинам, вот по их тропочке тогда
0: устанавливают. Ну, правильно, это дорожку. Такой органичный подход,
1: да,
0: очень.
1: Да. Новости на радио «Говорит Москва». Новости на радио «Говорит Москва».
2: Новости.
3: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 4,8.
4: 11:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В ЕС указали на нежелание большинства стран мира соблюдать антироссийские санкции. Государства не видят необходимости делать это, несмотря на давление Брюсселя. Проблема наших ограничительных мер заключается в том, что они не санкционированы ООН, поэтому большинство стран мира не считают необходимым их соблюдать, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан на Варшавском форуме по безопасности. Бывший президент Сербии Александр Вучич рассказал, что требования ввести рестрикции в отношении России фигурируют как обязательное условие еще на стадии переговоров о присоединении республики к ЕС. Политик подчеркнул, что Белград дорожит традиционно дружественными связями с Москвой и не считает нужными их скрывать. Росавиация объявила о введении ограничений в Домодедове и Жуковском. Столичные аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Там отметили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло воздушных гаваней. Сбербанк ожидает сохранения ключевой ставки на октябрьском заседании ЦБ. Оно состоится 23 числа. Мы считаем, что максимальная вероятность на следующем заседании заключается в том, что регулятор оставит ставку без изменений, сказал первый зампред банка Александр Ведяхин. Центробанк 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ взял в середине прошлого года. В России сократят объем внеурочных занятий для учеников 10-11 классов. Он уменьшится с 700 до 680 часов за два года обучения. Такие данные содержатся в проекте обновления Федеральной образовательной программы среднего общего образования. При этом каждая школа самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности. В нем определяются направления занятий и способы их организации. Они могут быть посвящены спорту и укреплению здоровья, духовно-нравственному и социальному развитию, интеллектуальным и культурным интересам учащихся. Для этого предусмотрены разные форматы, в том числе творческие студии, спортивные секции, олимпиады, конференции и экскурсии. Новый стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Участвовать во внеурочной деятельности старшеклассники будут добровольно. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, дождь около плюс 9 градусов, атмосферное давление существенно выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк.
5: Стоп, пешеходный переход.

0: Пропускаете? Спасибо.
1: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
3: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
8: Говорит Москва.
9: 94.8 FM.
6: Мы вас услышали.
10: 11:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова,
11: Герм Бабаян
12: и Макс Челноков.
10: Да, это я. А, друзья, 14 октября, сегодня среда, у меня уже 20, зарплату захотел. Вот, поэтому всем прекрасного, хорошего настроения, 9 градусов за окном.
11: Подожди, какая зарплата, Максим, ты рано начал, ты что?
10: Нет,
11: уже
10: я сказал, что сегодня 20 октября, ты где летаешь, моя зайка?
11: Да, у меня же еще помимо эфиров есть еще другие делишки.
10: Конечно, вот тут да. Вот... А, значит, 097-й почему-то спрашивает, говорит, что для него сигареты Герцеговина Флор — это открытие. Во-первых, это правда были сигареты. Может быть, я сказал сигары? Нет, это папиросы изначально, а потом стали сигаретами. И благодаря именно Иосифу Сталину они популярны во всем мире были. И тогда,
11: я
10: да
11: тоже
10: и сейчас.
11: В контекст не была погружена.
10: На ушах, да. Угу. Все, идем дальше. Смотрите, какая интересная новость. Граждане России стали чаще покупать бумажные карты, друзья.
12: С марта спрос на карты и атласы в книжных магазинах вырос примерно на треть. Покупатели берут карты Москвы, Подмосковья и других регионов, а также схемы метро.
11: В магазинах связывают рост интереса с перебоями в работе навигаторов и мобильного интернета. Вчера ехала на такси, это мой любимый формат, я была в Подмосковье, и там как-то не очень хорошо ловил интернет, а я там по этому адресу была пару раз буквально, то есть я дорогу точно не покажу. Ну, естественно, меня спросили, покажете дорогу?
10: Покажете дорогу, но это как-то, вот знаешь, вот это меня пугает, вообще раздражает. Я не хочу возвращаться вот в эти времена, когда покажешь дорогу, а?
11: Просто
10: или
11: там,
10: накинь соточку,
11: просто
10: а?
11: Это Подмосковье, братан. И там это не такой масштаб, как в Москве, не такие повороты, да, как на Садовом там где-нибудь, на Трёшке, какие, не такие развязки сложные, чтобы там нельзя было запомнить улицу, которая находится... В 6 минут я ехала вот от точки до от точки А в точку Б. 6 минут. Это не то расстояние, которое, как мне кажется, если ты работаешь
10: не
11: таксистом,
10: запомнишь.
11: Ты
10: не
11: можешь запомнить,
10: да.
11: Если ты в той части работаешь.
10: Я по поводу возвращаясь к картам, знаете, я не уверен, что большинство стали приобретать для того, чтобы ходить вот с этим полотном, да, вот этой вот простынёй.
11: И смотреть.
10: И смотреть, да, как от точки А.
11: Думаешь, говорит, ставить Марина, галочки, где они были?
10: А может быть так. Ты знаешь, сейчас я недавно недавно зашел в магазин и книжный. Мне нужно было там канцелярию какую-то.
11: Боюсь туда заходить.
10: Нет, я нормально захожу. И я видел, как женщина выбирала карту себе домой на стену.
12: Это
10: и
12: классно.
10: И она говорит, мне нужен вариант состаренный. Ей показывают карту, она говорит, кто это не Старина? Состарина. Ну, типа...
11: Ольга Старина.
10: Ольга Старина, Марина Старина. Это, она говорит, это а-ля под старину. А мне нужно как будто карте уже лет 50-70. Вот такая вот, состарина. Состаренная. Не знаю, нашла она или нет, но у меня была мечта и до сих пор. Я хочу, чтобы у меня дома глобус стоял. Вот мне, ну, единственное, мне некуда его ставить.
12: В чем проблема?
10: Классный глобус. Ну, да ни в чем. Докажи. Обычный голубой глобус как-то банально. Надо что-то такое изящное. Может быть, чтобы он открывался и там был...
11: Знаете, мне кажется, глобус — это такая же бесполезная вещь, как и человечек из Икеи.
12: Человечек из Икеи, это прикольно.
10: Ручками, ножками
11: болтаешь. Ну, глобус тоже прикольно, что с этим делать, понимаешь?
10: Стоит, пыль собирает.
11: Ну вот, ты его протираешь, он
10: занимает много
11: места.
10: А потом, когда ты
11: протираешь,
10: ты подходишь и начинаешь разглядывать, тыкать него. Мы, когда вот тут у нас гримерная, какой гримерная?
11: Гримерная, Максим, у нас не похоже на то, что у нас есть гримерная, посмотрите на нас.
10: На нас. В нашем ньюсруме есть, на стене висит карта.
11: Гримерная.
10: Не знаю, почему я сказал гримерная. И мы подходим и зависаем. Ты понимаешь, я обожаю рассматривать карты. А особенно мы играли раньше с друзьями в игру у них на кухне, у меня.
11: Где я еще не жил?
10: Да, где, в смысле, где я? Нет, найти.
11: Кто-нибудь... Просто у моей знакомой есть такая игра, да, она всю квартиру себе выбрать не может.
10: А, понятно. Нет, а мы играли...
11: Где мы сегодня еще не жили?
10: Да, выбираем, например, столицу какой-нибудь страны и говорим там, ну, не знаю, Канберра. Где это, какая страна? И вот начинаешь
11: Кукумбер.
10: Вспоминать, где Камбера, где это, какая страна, и потом бежишь и находишь.
12: Нет, Австралия.
10: Австралия, да-да-да.
12: Канада, Оттава, я их
10: Оттава,
12: всегда путаю.
10: Да. А вот, это очень классно. У нас, например, на карте стоят флажки, кто где был, да, но в частности главный редактор там понатыкал своих мест пребывания в разных местах.
12: Очень легко можно это понять по булавочке на Фолклендских островах.
10: Во-во-во, да, это забавно. Я люблю, я вот карты, и все-таки глобус, Гер, ты правда сказал, а что нет-то, что не купить?
11: Подсветка
10: это? Нет, вот это банально.
12: Я уверен, что...
10: А хотя с подсветкой это же
12: не так дорого.
10: Но холодный голубой свет. Свет будет, Марина.
12: Чё, мне часто попадаются достаточно любопытные видосы, где какой-нибудь молодой человек, ему в руки попадает глобус, и он его крутит, разглядывает, и по тому, какие страны на этом глобусе изображены, определяет, в каких годах этот глобус был изготовлен. Это очень классно. То есть вот на этом глобусе есть там Чехословакия, значит, диапазон такой-то, такой-то. Там, я не знаю, Крым принадлежит там России, значит, вот такой-то, такой-то. Хотя, я думаю, на
10: зарубежных... Россия вся красного цвета, значит, это годы СССР.
12: Да, да.
10: Добрый день, как вас
12: это
10: зовут?
12: Интересно.
9: Добрый день, меня Марина зовут. Я вот хотела по поводу карт.
10: Давай.
12: Да, здравствуйте, Марина.
9: Сохранился такой атлас от бабушки с дедушкой. Это такая книжка, да? И там 35-го года издания, представляете? Угу. Там вот еще города разного названия, ну, другого названия, переименованные потом. И так интересно это рассматривать, и я столько открытий делаю. Я так как-то тоже с картами очень люблю заниматься. И ехала как-то в электричке, и проходил мужчина, продавал карты простые. Я внучке взяла такую складную карту, и вы знаете, я чуть свое Одинцово не проехала. Так увлекательно, господи. Там такой город, а этот город там, оказывается, а я-то думала, он там.
10: Это
9: то есть
10: правда.
9: Вот как бы ребус такой, так интересно, и вот я и купила, думаю, будет пользоваться, ну, в школе, конечно.
10: Спасибо, Марин, спасибо.
11: У всех свои развлечения.
10: Спасибо, вам
11: вот я
10: тоже.
11: Люблю составлять слова из слов.
10: Ну, я тоже, кстати.
11: Зачем вам эта информация? Не знаю, просто знаю.
10: Нет, это клевая игра. Большое какое-нибудь слово, и с него делаешь, да. Я просто вспомнил сейчас свое детство еще.
11: Куда 30 слов нужно из одного слова составить.
10: Да, есть специально даже книжечки такие.
11: Нет, есть приложение.
10: Или приложение. Я в детстве у меня в комнате стоял стол письменный, доставшийся мне от старшего брата, да. И на этом столе лежало оргстекло.
11: Угу. Необыкновенно.
10: Да, я не понимаю, зачем, правда, на уровне.
11: Просто туда под него что-то можно,
10: да,
11: было подкладывать.
10: Да, и там у меня лежала карта, как раз карта мира. Mm-hmm. Вот, и я вот сидя, когда тупил, я, мне не хотелось ничего делать, и я разглядывал, да, там, Австралию. А еще я вспомнил ролик, гуляющий по интернету, когда журналист американский спрашивает у прохожих, а где Украина, вы знаете? И все почему-то в Африку тыкали mm-hmm. первым делом. Не
12: Конечно.
10: Знают ничего, не знают. Да
12: делаем до этого нет. Зачем им знать, где Украина находится?
10: Это правда. Давайте дальше пойдем. Друзья, покупайте карты, если хотите.
13: Макс, Марина!

0: Марин. Сладости в России, Максим, подорожают. Сахара предложили лишить льготного НДС в 10%, а на конфеты ввести акциз до 100 рублей за килограмм.
1: Это все? Прекрасно, с одной стороны. С другой стороны, продолжаем давайте
0: просто
1: повышать.
0: Просто многие, когда думают,
1: да,
0: что
1: налоги,
0: сахар,
1: густы.
0: Значит, ну окей, сейчас мы будем есть меньше конфет. Но, друзья, я вам напомню, что сахар содержится не только в кондитерских изделиях и в каких-то сладостях. Он содержится еще и в других продуктах, которые вы употребляете, и думаете, что там нет сахара. Ваши
1: Гера,
0: любимые...
1: прикинь, даже в овощах есть.
0: В овощах нет, в консервах есть.
1: В помидоре есть сахар, в картофеле, Марина.
0: Нет, Максим, в смысле, какой сахар в помидорах, в картофеле?
1: Сахар есть, ничтожный процент, но есть.
0: Это мы говорим про добавленный сахар, ты о чем?
1: А, про добавленный, я природный имел в виду.
0: Ты про фруктозу.
1: Да, да, да.
0: Мы же говорим про сахар, за который будут брать больше денег.
1: А, слушай, а натуральную фруктозу не будут брать, получается.
0: Ты сейчас серьезно или сейчас кринжуешь?
1: Да, конечно, кринжую.
0: Хорошо, ладно.
2: Кринжую.
1: Да. И что? Это же, ну, как бы, ты думаешь, люди откажутся от сахара по этому поводу?
0: Я не думаю, что люди откажутся от сахара. Я просто хочу, чтобы понимали люди, что сахар содержится в консервах, в колбасных изделиях, в ваших любимых сосисочках, в ваших колбасках, в хлебе. Выпечки, ну, выпечка понятно, вот хлеб, да, часто покупать хлеб в магазине, думаете, ну, это же хлеб. Смотрите состав,
1: там
0: на первом месте сахар, ну, окей, на втором, на первом, может быть, вода или мука высшего сорта.
1: Хотя пусть будет мука, да, все-таки это хлеб же.
0: Но часто сахар стоит на первом месте.
1: А какая же Марина умная дама. Вот, я просто, это у нас профессиональный нутрициолог, заходите, друзья.
0: Забыл, он потрясающий шпинат-бар канал.
1: Да, шпинат-бар, боже мой, забыл телеграм-канал.
0: Я не знаю, как там до сих пор.
1: Вы поймете, какая же она не то что умная, а какая же она продвинутая. Герман, поддержи меня. Продвинутая, да. Что, да, талантливая.
2: Да.
1: Ты посмотри, молодежь. Да.
2: Ты прав. Я тебя поддержу.
1: Друзья, скажите мне, Марина, Герман, что ты выберешь? Огонек? Мешочек денег, указательный палец, телефон или купюры?
0: Максим, ты о чем сейчас? Даже я потерялась. Хорошо, пока ты бредишь.
1: Граждане России выбрали самый популярный эмодзи в Телеграм. На первом месте это огонек. Костерок такой, знаешь, помните?
0: Да, с огоньком, да.
1: Огонек. На втором месте мешочек денег. Дальше почему-то указательный палец, типа...
0: А где сердечко?
1: Вот я тоже не понял.
0: В смысле?
2: Дурацкий, а у меня еще вот так... Я не одним из этих эмодзи.
0: Ну, огонек, может быть.
1: Огонек.
0: А, палец, может быть, вверх.
1: А
0: близким сердечко?
2: Тут указательный палец.
1: А тут сложенные вот так и ручки, и ладошки.
0: Что за указательный палец?
2: Ну, эмодзи указательного
1: пальца. Вот так, Марина.
2: Понимаешь?
0: Например, я не пользуюсь, у меня большой палец всегда.
1: Да смотри, ты пишешь, да иди ты кому-нибудь, а он говорит, куда? А ты такая, раз и палец ему.
2: И как часто
0: так
2: надо так писать, чтобы это стало самым популярным эмодзи?
1: Не знаю.
0: Надо куда-то отправлять, показывать дорогу, но не знаю.
1: На четвертом месте телефон, а вот на пятом купюры. А почему, в чем разница мешочек денег и купюры?
0: Ну, купюры, видимо, 5-го и 20-го, да?
1: Ну, у кого-то 1-го и 10-го. Нет, тут, кстати, можно еще, знаете, как разделить? Нет, 1-го и 15-го, наверное, там. Разделить. Купюры — это побольше богатства, а мешочек — это так тебе. Ну, типа, пойди там вечерочек погуляй.
2: Наоборот.
0: А смайлик?
1: Смайлик, а сложенные руки?
0: Я в шоке, что нет сердечек. Это же прям база.
2: Конечно. Должно быть сердечко.
1: А что такое, но есть лаваш и поленица, или поляница? Поленица — это что?
0: Когда человек сбор... ленивый очень.
1: Я не понимаю, что такое поленица. Ладно, сейчас выясним, Никита пишет. А, господа, друзья, напишите, дамы, какие смайлики употребляете
0: как
1: вы?
0: Как я тебя выдрессировал,
1: Максим. Да, я уже говорил, господа,
0: прям, понимаешь,
1: я уже
0: зря,
1: дамы.
0: Тренер.
1: Начинаю, как собака Павлова. И господа, и дамы. Напишите вот смайлик у кого-то, у Никиты лаваш и поленица. Вот,
0: что же за поленица?
1: Не знаю. У кого-то еще, давай посмотрим. Я, например, люблю, во-первых, да что я уже пятый раз говорю, никто не обращает внимания. Вот так, сложенные ладоши.
0: Это значит, окей.
1: Молюсь. Нет, это значит, прошу.
0: Это значит, ладонь, а ладонь ударяешь. Окей.
2: Илья Сергеев нам прислал это.
1: Да, вот спасибо.
0: Это ладонь об ладонь, это не молитвенный жест.
2: Вообще, это дай пять.
1: Нет!
0: Да, Гера прав.
1: Это я прошу, это я... спасибо.
2: Оно используется как мольба.
1: Я когда пишу спасибо, мне телега сама предлагает взять или какой-то просто мой телефон заменить это вот этим смайлом. Ой, смайлом, этим эмодзи.
2: И ты ведешься?
1: Да, иногда да.
2: Вот, понятно. Идешь на поводу у телеги.
1: Поленица — традиционный украинский хлеб из пшеничной муки. Пышный пористый каравай с хрустящей корочкой и нежным мякишем.
0: А Виктория пишет, что это земляника.
2: Это к прошлой новости про сахар в хлебе.
1: Он написал...
2: Да, есть лаваш и поленица.
1: А, это не про смайлы.
2: Да, это про сахар в хлебе.
1: Боже мой.
0: У лаваша, кстати, нет сахара.
1: Да. А вот у Виктории, да,
2: почему-то... И он пишет, это хлеб такой, без сахара.
0: Спасибо, Никит, мы тут поняли, видите, мы очень умные.
1: Понимаете, нам даже ИИ понадобился.
0: Очевидное, невероятное просто, да. Если бы мы еще ИИ воспользовались, мне кажется, мы тут вообще бы сейчас закопались.
1: Поделись
0: улыбкой своей, и она тебе не раз еще
2: вернется.
0: А
2: пока наверняка
1: вдруг запляшет. Только не стоит путать сахар, ха-ха, с углеводами. Вот, пишет.
2: Сахар, ха-ха.
0: Да. Сахар-то быстрый углеводы.
1: А мы не путаем. Угу. Вот так что почему вы? А лучший смайлик — это Трамп со свечкой, пишет миротворец. А это конь и огонь пишет. А почему со свечкой где,
0: у меня,
1: в каком,
0: знаете,
1: месте? Сейчас, Марина, подожди, дай я закончу. Со свечкой Трамп, со свечкой в каком месте?
2: В том самом.
0: Это очень смешно,
1: в
0: Максим,
1: руках?
0: Конечно, да.
2: Ну, конечно.
1: Нет, что, почему нет? Когда лежит человек, можно свечку к нему приделать. Когда стоит человек, тоже свечку можно, он держит. А что еще?
0: Ну, еще продолжай шутить, вариантов. Я нет, сейчас просто сижу и смеюсь. Слышишь? Слышишь этот смех?
1: Слышу.
0: Это он на твоей шутке.
1: Да, слышу.
0: У меня
1: слышу.
0: С подругами есть всякие картиночки, да, которые мы друг другу отправляем, да. Ну, между собой.
1: Какая свежая.
0: Кто?
1: Ладно, дальше. Поленица.
0: Я думал, лаваш. Один из моих самых любимых, одна из моих самых любимых картинок — это надпись книги, посвященная какому-то животноводству. Книга называется «Как помочь больной скотине».
1: Да хорошо, как помочь больной скотине. Ладно, хорошо, смотрите, еще цена, новость. Средняя цена аренды квартиры в Москве выросла аж до 100 тысяч рублей в месяц. Но это уже было, да, на 9% аренда под... подорожало. Вы знаете, если за 100 тысяч, вот мы вчера, помнишь, читали новость о том, что пенсионеры сейчас массово, ну, якобы массово, ну, сколько там, какое-то количество рванули во Вьетнам на свою пенсию перезимовать. Сдают квартиры, за 100 тысяч во Вьетнаме прекрасно месяц прожить можно. Потому что, правда, ты, ну, что там, много тебе не нужно.
2: Да.
1: А тем более...
2: На каком-то этом туристическом... берегу,
0: жилье дешевое, да?
1: Гулять. Там не столько жилье, там можно снимать хостелы. Знаешь, вот это не в хостеле небольшая комнатка, вполне себе там туалет, ванна, все в номере есть.
2: Ну, нет, на зимовку в хостел я бы не полетел.
0: Как-то почему? Это странно, да?
2: Хостел — это что? Это ты обычно там снимаешь просто койко-место себе и доступ
0: ночь
2: к удобству.
0: Две.
2: О,
1: хорошо, я неправильно выделил, выразился. Это не хостел, это как бы комната не в шикарном пятизвездочном или трехзвездочном отеле, а просто как, ну, я как-то объясню, как будто ты приезжаешь работать, вот ты в пионерском лагере работал, ты где жил? У тебя твоя была пионерская комната.
2: Моя.
1: Ой, вожатая.
2: Да, у нас свои вожатские комнаты.
1: Вот, твоя вожатская комната.
2: 3-4 человека там живет.
1: Ну, а здесь бабушка с дедушкой, или просто две бабушки, а комната на двоих, вполне. Хорошо, ладно, это не столь важно, главное, мы выяснили, что подорожало.
0: Я тебя называю.
1: Антистресс-игрушки действительно помогают офисным работникам снимать напряжение и переутомление. Об этом говорит нейропсихолог. Поэтому госучреждения начали массово закупать их для сотрудников. Я ненавижу вот эти вот антистресс-игрушки, потому что у них очень странная текстура материала. Ты когда берешь, у меня потом ощущение, как будто рука в пыли.
2: Это, конечно, разные бывают.
1: Но...
2: Эффект объясняется двумя механизмами. Первый — это психологический. Такие предметы напоминают о беззаботном детстве, возвращая чувство уверенности и безопасности.
0: И физиологические сжатия и разжатия игрушки заменяют разминку,
1: ржатие?
0: Снимая мышечные зажимы. Максим, то, что ты сказал, только после твоих шуток, извини, на рабочем месте. А новые тактильные ощущения помогают мозгу перезагрузиться.
2: Чё при этом эксперт предупреждает, игрушки могут вызывать зависимость, если начать наделять их магическими свойствами и верить, что без них невозможно успокоиться или работать. Mm-hmm. В таких случаях стоит обратиться к психиалисту, я хотел сказать.
1: Психиалист.
2: К специалисту.
1: Ну и то похоже, правильно. А, вы знаете, я не могу понять, в чем проблема зависимости от игрушки. Ну, жмет он ее и жмет. Можно потом игрушку заменить эспандером, тоже еще полезнее станет. Ты то же самое нажимаешь и нажимаешь. Я вчера еду в метро, и стоит девушка в красивом пальто, такая полусапожки, как это называется, Марин, полусапожки?
0: Полусапожки.
1: Да? Щиколотки. Не,
0: ботильоны.
1: Это... Ботильоны, вот это дурацкое слово, я ненавижу. Но
0: полусапожки.
1: Вот, полусапожки пусть будет. И стоит у нее в двух руках эспандер, и она такая хрясь. Так внизу опустила и делала. Я думаю, что...
0: Качает мышцы.
1: Качает мышцы, да. Спасибо за веселый эфир, дорогие ведущие, но лучшая шутка — это гримерная для радиоведущих. Ржу не могу, пишет Михаил. Вот, так, вы герой юмора, пишет Конь Огонь.
2: Стараемся.
1: Просто,
2: стараемся.
1: Да.
0: Игорь Владимирович предлагает нам квартиру с видом на море недорого.
1: Вам по блату квартиру с видом на море. А Игорь Владимирович, а какое побережье?
2: Что-то визу получим.
1: Я помню, Лигурийское, что ли, что-то там у вас. Италия, кстати, хорошо дает, насколько я помню, визы.
2: Ну, там но нормально. И в Испании другие, тоже можно получить.
1: Проблем. А сейчас, знаешь, я вот эту визу, как она, LNP будет называться, или какая-то такая виза, которая... Ты получаешь итальянскую, ты больше никуда не выйдешь. Получаешь французскую, вот и только на территории Франции.
0: Ладно. Звучит хорошо. Ужасно, конечно.
2: Нас же в Италию зовут.
1: Но, так, а куда вещи девать из квартиры? Во Вьетнам с собой брать? Илья Сергеевич, ну как, за какие вещи? Во-первых, сейчас можно снять тот же самый какой-нибудь складик для хранения. Да, маленький, там метр на метр. Вот. Можно также взять... А мебель-то вы оставляете, туда же люди будут вселяться.
0: Конечно.
1: Кто-нибудь там, мебель, какая-то техника.
0: По идее, только одежду нужно вынести.
1: Да, да, одежду, какие-то фотографии личные, альбомы, вот эту всю ерунду, которая копится годами. И можно вообще выкинуть. Зачем что-то такое лишнее хранить? Что ты хотел сказать... Пожалуйста.
2: Я ничего. Игорь Владимирович нас Сан-Ремо зовет.
1: Сан-Ремо?
0: Когда там фестиваль?
1: Вау, Марина, это же наш шанс. Мы же с Мариной любим петь. Мы как выйдем, любовь похожая на Сан... Ладно, все.
2: И больше Сан-Ремо проводить не буду.
0: Да, мне кажется, закроют еще до открытия. Да. Если мы на припате выступим, да.
1: На разогреве.
0: Да, на разогреве.
1: Вот там мы Канье Уэста как раз и увидим. Так, во Вьетнаме похоронить дешевле, вот и едут. Зурита, ну не знаю.
0: Завидовать как-то плохо.
1: Да, это первое. А второе, кто будет хоронить православный человек, не захочет лежать во Вьетнаме вдали от своей родины. На чужбине это не кайф, короче.
0: Не кайф, Макс, вообще не кайф.
1: Да, вообще не кайф. Да. Ладно, давайте сейчас у нас проект, рубрика «История предмета». Дальше у нас новости, а затем продолжим, друзья. Поехали.
3: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Вы когда-нибудь делали подарок близкому человеку своими руками, чтобы он был особенным только для него одного? А вот падишах империи великих монголов в Индии, Шах-Джахан, чье имя переводится как «повелитель вселенной», решил сделать такой подарок себе сам – трон, который не имел бы аналогов. Вдохновением стали павлины. И хотя в европейской культуре павлинами считают высокомерных и тщеславных людей, на Востоке птица с его сияющим хвостом – символ благородства и могущества. Тогда из дворцового сада принесли несколько самых красивых павлинов, и у них вырвали перья, чтобы ювелиры видели образец. Судя по сохранившимся рисункам и описаниям современников, павлиний трон – это не кресло со спинкой. Это высокий помост, по сути, тахта. К нему вели несколько серебряных ступеней. Сам трон был украшен золотом, драгоценными камнями и эмалью, а два павлина венчали балдахин. В глаза павлинов были вставлены два чистейших бриллианта. Один из них – легендарный великий могол. Позже его, вероятно, переогранили. Из него получился то ли Кахинур, то ли Орлов, то ли еще что. Если одна из этих версий верна, то сейчас Кахинур находится в короне королевы Елизаветы и хранится в сокровищнице Лондонского Тауэра, а Орлов монтирован в скипетр Екатерины II и хранится в коллекции исторических драгоценных камней Алмазного фонда РФ. Но и это не все. Считается, что на шелковом шнуре прямо над головой падишаха висел алмаз Шах, тот самый камень, который, согласно распространенной версии, персидский принц подарил русскому правительству как компенсацию за убийство Александра Грибоедова в Тегеране. Всего на троне было 60 изумрудов и 108 рубинов. Самый крупный, рубин Тимура, весил 100 каратов. У него была вправлена жемчужина в 50 каратов, а вершину венчала огромная пластина из редкого огненного корнеолина. Известно, что трон создавался 7 лет. Когда работа закончилась, в дворце устроили пир. А потом трон погрузили на белого слона и провезли по столице. На троне сидел сам Шах-Джахан. Когда же падишах стал стареть, его 4 сына начали войну, в которой победил Алангир. Он убил своих братьев, отца затащил в крепости, а сам взял новое имя – Аурангзеб, что значит «украшение трона». Аурангзеб был последним великим монголом, который сидел на павлиньем троне. После его смерти империя начала разваливаться. В 1737 году в Индию вторгся иранский шах Надир, который за 2 года захватил Дели. Есть разные версии, что случилось с троном после. С одной стороны, есть свидетельства о вывозе сокровищ из Дели. При этом непонятно, речь только про драгоценности или про весь трон. С другой стороны, есть информация о погрузке трона на британский клипер «Гросвенор». Однако у берегов Африки судно попало в шторм и затонуло вместе с павлиньим троном. С тех пор прошло больше 200 лет и десятки экспедиций из разных стран. В 1919 году даже Артур Конан Дойль вложил деньги в одну из таких попыток, но трон так и не нашли. Правда, участники одной из экспедиций утверждали, что подняли со дна кусочек индийского корнеолина, того самого, что когда-то украшал вершину трона. В то же время в Тегеране в музее алмазного фонда хранится так называемый павлиний трон. Но эксперты уверены, это лишь не очень схожая копия.
3: История предмета. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 12:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Татьяна Голикова сообщила о сохранении уровня безработицы в России на рекордно низкой отметке. Речь идет о 2,2%, пояснила вице-премьер. Такие данные она привела на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса «Лучше по профессии». Исторический минимум безработицы был зафиксирован в августе прошлого года и составил 5,1%. В сентябре Росстат определил регионы с самым низкими показателями. Они зафиксированы в 3 субъектах. Так, в Калужской области уровень составил 0,8%, в Нижегородской области и Хабаровском крае 0,9%, в Новгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе 1%. Компания SpaceX ограничила работу Starlink на территории Украины. На это обратил внимание бывший советник министра обороны страны Сергей Стерненко. Поступают сообщения от военных, что для наших операторов были усилены ограничения по использованию терминалов спутниковой связи. Скорость, после которой она начинает исчезать, 60-70 км в час, написал Стерненко в своем телеграм-канале. Ранее внештатный советник Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескреснов сообщил, что ночью SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink для ВСУ 160 км в час. По его словам, из-за этого был сорван ряд операций. ВМС Британии лишились единственного ледокола. Речь идет о корабле HMS Protector. По информации издания Telegraph, в открытом море у ледового патрульного судна возникла неисправность двигателя. Его пришлось буксировать на базу Девонпорт. А представители британских ВМС оценивают возможность проведения ремонта ледокола. Если он невозможен, замены единственному кораблю флота, предназначенному для арктического патрулирования и исследований, не будет до 2030 года. Один из собеседников Телеграф описал произошедшее как катастрофическую поломку. У папы римского Льва XIV диагностировали рак легких. С таким заявлением выступила пресс-служба Святого Престола. Там рассказали, что 71-летний понтифик перенес операцию по удалению нижней доли левого легкого. Последующее гистологическое исследование подтвердило диагноз аденомакарцинома. Священнослужитель провел в операционной около 3 часов. Папа римский был госпитализирован накануне. Сообщалось, что вмешательство будет плановым и диагностическим. Врачи намеревались проверить образование, обнаруженное в легком. В канцелярии понтифика добавили, что все его встречи отменены до 20 октября. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 50 копеек. Доллар 83 рубля 87 копеек. Евро 93 рубля 77 копеек. Сейчас в столице пасмурно, дождь около плюс 9 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
3: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Говорит Москва.ру». Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. «Говорит Москва.ру». По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: час. Москва. 94.8 FM.
1: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
2: А мы свободны для всех. И даже для министра.
3: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
4: Мы с вами на одной волне.
5: Hello! Общежитие слушает.
2: И мы вас слушаем.
6: Галочка, ты сейчас умрешь.
2: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
8: Герман Бабаян.
9: И Макс Челноков.
7: Среда, 14 октября. С вами вместе радиостанция «Говорит Москва». Игорь Владимирович продолжает нас соблазнять. Если не хотите в Сан-Рево, то могу в Каннах предложить. На Круазет, напротив кинотеатра фестивалей. Игорь Владимирович, мы сначала в Сан-Рево приедем, там пару дней побудем. Потом в Каннах.
8: Если мы нас... любим путешествовать, да?
7: Да. Если вы нас потом еще куда-нибудь отправите. А почему в Каннах? Канны — это Франция же уже.
9: А ну, вот как-то... две визы получать теперь надо.
7: Игорь Владимирович, это разорительно, это разорительно.
8: Ну, у тебя же есть где жить, Максим.
7: А, Игорь Владимирович, а вы нам квартиру сдадите по блату? Недорого.
9: Недорого.
8: Это сколько? Недорого это сколько?
7: Вот в России до 100 тысяч средняя цена выросла.
8: За месяц. Но это квартира на постоянку, не на сутки.
9: И это без блата.
7: А не на сутки еще дороже. Вернее, на сутки еще дороже.
8: На сутки еще дороже, да, конечно.
7: Игорь Владимирович, очень соблазнительно, но что-то мы чувствуем, что вы еще тот жук. С нас хотите...
8: Мягко говоря.
7: Да, с нас бабла хотите вытянуть?
9: Не знаю, Игорь Владимирович, я с вами свяжусь.
7: Ах ты, еще один жук. Жук жука видит издалека. Короче, все ясно, собрались. Так, смотрите, что-то я хотел сказать.
8: Что-то обсудить, какие-то новости или что-то случилось в твоей жизни, пока тебя с нами не было?
7: Случилось, смотри, вот какая история. Гол Алексея Батракова, забитый на 28-й минуте.
8: Так, это Герин выход сейчас, да?
7: Я и хотел, остался единственным для Галатасарая в матче Лиги Чемпионов против Барселоны. Гера, объясни нам, что здесь уникально?
9: К концу первого тайма каталанцы сравняли, а во втором отправили в ворота турецкого клуба аж 3 безответных мяча. Итог 1-4 в пользу Барселоны в Стамбуле.
7: Не, ну это понятно было, где Барселона,
9: я
7: а где Галатасарай.
9: Я гордо проспал этот матч.
7: Ну ты же понимаешь, кто такой Алексей Батраков.
9: Алексей Батраков, это на данный момент, наверное, самый популярный, о, не популярный, а перспективный футболист с российским гражданством. Ну, Мотя уже, ну, он, во-первых, значительно старше, чем Батраков, а во-вторых, он вратарь.
7: Сафонов. А, Сафонов.
9: Да, он вратарь, а Батраков полузащитник. Батраков полевой игрок, которому, по-моему, меньше 20 лет еще, все еще. И,
7: меньше?
9: Да, и он этим летом перебрался, а нет, 21 ему, ну, тоже очень, да, такой молодой возраст для футбола, он перебрался в Турцию, что очень, очень хорошо, потому что из Турции можно поехать дальше покорять европейский футбольный мир. И забил, по-моему, это его первый гол за Галатасарай, и сразу в Лиге Чемпионов, и сразу в Барселоне, это круто.
7: У нас говорит ли, Гер, извини, говорит ли это о том, что сегодня есть такая тенденция, что российские футболисты начинают играть по-новому, что не вот это вот 12 мужиков бегают за одним мячом, и непонятно, какие успехи у них, зато какие зарплаты у них, что сегодня рождаются, наконец-то выходят на поле именно профессиональные русские футболисты.
9: У нас, на самом деле, всегда было достаточное количество профессиональных крутых футболистов, и вот это вот, что типа бегают 11 мужланов по полю, не пойми, за что деньги зарабатывают. А это, на самом деле, всегда было,
7: ну, понятно,
9: была
7: банальная,
9: неправильная,
7: да,
9: точка,
7: да,
9: зрения.
7: Да, да.
9: А
7: нет, но говорит о тенденции, что
9: хорошая,
7: лучше,
9: средняя
7: хорошие
9: команда
7: появляются, стали еще лучше.
9: Нет, тенденции в этом нет никакой. Да, у нас сохраняется один и тот же объем, одно и то же количество футболистов, играющих в Европе, и какого-то увеличения этого количества я не вижу. У нас сейчас... Арсен Захарян играет в Соседаде, Батраков играет в Галатасарае. Насколько можно Галатасарай считать европейским футболом? Ну, в Лиге Чемпионов играют, наверное, считается.
7: Ну, и во французской сборной играет вот Матвей как раз.
9: Не сборной играет, он играет в клубе. Да,
7: в,
9: да, Сафонов играет в ПСЖ, и Головин играет в Монако. То есть у нас вот 4 таких громких имени в европейском футболе. Что в целом хорошо, чем больше, тем лучше. Ай да. Пацаны, верим, играйте.
8: Все, вы закончили?
7: Да.
8: Очень интересно. Но я в этом не разбираюсь. Поэтому сижу, молчу.
7: Игорь Владимирович говорит, дешевле 100 тысяч. Всего за 1000 в неделю, но только для вас.
8: До свидания. Всего вам хорошего.
7: Игорь Владимирович, Игорь Владимирович, вы жук, да.
8: Да мы поняли, Максим.
7: Так, спасибо, Гер, за информацию. Я хочу знать, что...
9: Сам матч я проспал.
7: Ну, ничего страшного. Можно сейчас посмотреть на каком-нибудь кинотеатре и так далее. Вот следующая новость меня немного коробит. Потому что, ну, это из области, знаете, вот, и, да, конечно, черный юмор существует.
9: У нас еще Миранчук играет в Америке.
7: Гер, мы поняли, Маринка ничего не понимает. Я уже
8: если я не понимаю, это не значит, что другим не интересно. Я просто сижу, молчу.
7: Вот. Очень известная марка чипсов подарит запас своей продукции на 200 лет человеку, да, который согласится на похороны в их банке из-под чипсов.
8: Компания даже разрешит передать запас по наследству. Так уже поступил изобретатель банки Фредерик Бауэр. В 2008 году часть его праха была похоронена в Принглс.
7: Да, вот
8: интересно, в каком вкусе?
7: Так, все, начинается.
9: Здесь в паприке, паприка самый вкус.
8: А мне нравится зеленая.
7: Хватит.
9: Сметана и лук.
7: Я вообще классика. Очень любил эти чипсы в конце 90-х, в середине 90-х.
8: А Эстрелла, помните, синяя?
7: Ужасно.
9: Моя
7: вредная.
9: Любимая Эстрелла была зеленая, с душистым укропом.
8: Зеленью, да?
9: Да. Я так мечтаю о том, чтобы снова
8: ее
9: попробовать.
8: Не слежу просто.
9: Я находил ее на маркетплейсе за какие-то неадекватные деньги. То есть там типа рублей 800 тысяч за пачку.
7: Почему она такая дорогая?
9: Ну, это испанские чипсы. Не знаю, нету их, они не продаются у нас.
7: В России производятся.
9: Хорошо,
7: но не знаю.
8: Что полезного в них нет, хорошо, что не производится.
7: Слава богу, я вот эти вот чипсы не люблю, поэтому в банке из-под чипсов похоронен я не хочу быть, не буду.
8: Максим, ты не поместишься.
7: Да, спасибо вообще, тебе, Марин. Считаю, ты тоже, знаешь ли, не дюймовочка.
9: Когда твой прах в банке из-под чипсов хоронят, это как будто бы немножко не то. Я думал, что они такие, типа, сделайте гроб в виде здоровой банки наших чипсов.
7: С крышечкой. Прах, да, тут прах будет.
9: С ним похороним. Вот это было бы круто.
7: Крышечка сбоку, да. В изголовье. Так, ну и переходя плавно от одной темы к другой, в принципе, они немного связаны, а потом, оттолкнувшись от этого, мы кинемся в другую тему. В РПЦ призвали граждан России молиться во время панических атак. По словам священников, при приступах тревоги можно обратиться к Богу или святым с просьбой о помощи и душевном покое. Но при повторяющихся симптомах следует обратиться к специалисту. Мы все это знаем и не раз говорили в нашем эфире, что, в принципе, молитва, она дает успокоительный, умиротворительный эффект. А недаром многие там,
8: Максим,
7: во время войны...
8: Максим, ты переживал когда-нибудь паническую атаку?
7: Ты знаешь, я не знаю, я не понимаю, что это такое.
8: Мне рассказывали мои друзья буквально вчера про то, как они переживают паническую атаку. И я предположу, что это настолько страшно, что тут вообще не до молитвы. Тут другие должны быть способы работы. Я не буду в эфире рассказывать, как нужно выходить.
7: Понятно.
8: Ну, как нужно работать с человеком, что ему нужно говорить, когда он испытывает паническую атаку. Это не шутки вообще ни разу.
7: Я с тобой согласен. Но история в том, что молитва, она просто молитва произносится с определенным темпом, ритмом. Верно, Герман же?
9: Конечно.
7: Там темп, там свой слог. Она успокаивает. Недаром мы знаем, что, например, Анна Герман записывала молитвы, которые потом транслировали в госпиталях по всей стране для того, чтобы вот именно успокоиться. Успокоение такое было. Ну вот такие вот новости. Мы идем дальше. Поехали.

0: вас услышат.
1: Так, сегодня 14 октября 2026 года, и это день в календаре праздников, как мы уже говорили, Покров Пресвятой Богородицы. Я уже рассказал историю, о чем идет речь, но самое интересное, что сегодня было принято, заканчивается, оказывается, сезон свадеб, венчаний на Руси. Угу. Подумали, а что такое венчание, как его сегодня проводят, и для чего? У меня друзья сейчас, они хотят обвенчаться. И там, оказывается, в свадьбе обычно, как называется, свидетель, да?
2: Да.
1: А меня пригласили быть, я вот честно забыл слово, свидетелем на венчание.
3: Да, посмотрим.
1: Вот так корону я буду нести над головой своего приятеля. А зачем смотреть? Сейчас мы выясним все от специалиста. У нас на связи историк-религиовед Николай Сапелкин. Николай Сергеевич, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, рад вас слышать.
1: Мы тоже рады вас слышать. Да, с праздником, во-первых, вас, Покровом.
4: Да, спасибо, с праздником, Покровом, Покрова, да. Божьей Матери.
1: Да. Спасибо. А скажите, пожалуйста, Николай Сергеевич, это правда, что сегодня, уже такой финиш, и дальше уже не женились в старину после 14 октября?
4: Это все зависело, конечно, от погодных условий, но чаще всего на Покров финишировали, потому что Покров совпадал еще с дохристианским праздником, который назывался Позимок, и в то время, и даже еще в начале 20 века этнографы отмечали, что наши предки считали, что с этого Позимка, с Покрова, всякая болезнь и нечисть пытается прорваться в дома. Все кикиморы из болот и лесов пытаются перейти в дом, всякие лихорадки перейти в дом, и мыши перейти в дом, потому что начинается непогода. А в непогоду очень трудно собрать гостей на свадьбу. И ты не проедешь ни до храма на венчание, ни невесту из дома забрать, потому что, может быть, распутится, холодный дождь, первый снег. То есть все финишировало, и потом жизнь активизировалась только с началом зимы, когда установился мороз, потому что мороз – это сухость, а сухость – это жизнь. А когда идет дождь, ты мокрый, а значит, ты можешь заболеть.
1: Понятно, погода влияла на календарь свадеб. Николай Сергеевич, расскажите, пожалуйста, даже в начале 20 века и прошлые года и века венчание это был официальный, процесс, официальная церемония, когда мужчина и женщина становились мужем и женой. Сегодня эта процедура не дает звания муж и жена официально, это просто ритуал. Ритуал церковный, религиозный.
2: Который проходит только после официальной регистрации брака.
1: Да, в ЗАГСе. А в те времена это было официально, верно? Люди уже считались мужем и женой.
4: Да, во-первых, ритуал, а это таинство для верующего человека. Mm-hmm. А отвечая на ваш вопрос, замечу, самое главное, что с петровских времен и до 1918 года религиозные конфессии в Российской империи исполняли функции органов записи актов гражданского состояния. Да. Государственных органов не было. И таким образом у католиков, у иудеев, у мусульман, у православных именно в их религиозных структурах, в храмах, проходила эта самая акция. В данном случае для государства это было не таинство, это был именно акт. Но получается, что выезжая в храм, русские люди и перед Богом, и перед законом оформляли отношения, а потом уже празднуя пышно свадьбу, отмечали ее перед людьми. И тут интересный такой момент, что церковный обряд... церковное таинство брака очень не сразу вошло в русский обиход. С момента принятия христианства обряд погребения сразу практически стал в соответствии с нормами православного христианства, потому что это самая страшная вещь и самая большая тайна, какая у тебя будет посмертная жизнь. А здесь формирование новой семьи, появление будущих новых детей обычно было на людях. поэтому свадьбы старались отмечать шумно, многодневно, чтобы,
1: ну, чтобы люди могли прийти.
4: Не только люди прийти попраздновать, а чтобы максимальное число соседей узнало, что эта девушка больше не свободна, что она теперь
2: чтобы
4: жена.
2: Чтобы охват максимальный был,
1: какая-то,
2: да.
1: Какая-то показуха
2: чтобы...
1: была.
2: Нет, но чтобы максимальный охват, чтобы...
4: Действие... Именно так. У нее и внешний вид менялся, а она, значит, меняла рубаху на юбку,
1: косу на что-то еще.
4: Уже больше не ходила с распущенными волосами.
1: Да, да.
2: Угу. Николай Сергеевич, а сейчас вот для того, чтобы подготовиться к этому таинству, да, венчанию, что нужно сделать? Что пройти?
1: Правила.
2: Потому что, вот, например, когда ты становишься крестной, да, у там, ребенка, например, да, тебе нужно тоже определенные действия, беседы пройти, огласительные и так далее. А вот чтобы венчаться, что нужно сделать?
4: А вот, смотрите, вы сказали вначале, что да, венчание, если вы уже оформили в ЗАГСе бракосочетание, вот если вы человек верующий, прихожанин, и священник вас знает, он может по доверию обвенчать вас даже и до того, как вы ему представите свидетельство о браке, потому что он знает, что вы человек совестливый, обязательно это сделаете. А так вы в храм заявляете желание обвенчаться, вы говорите, что вы крещеные. Если священник сомневается, представляете свидетельство о крещении, вы предоставляете свидетельство о браке, и вам уже никто не отказывает.
1: Mm-hmm.
4: Идем, значит, слово самовенчание произошло на однокоренное, да, слово венец, когда венцы держат над новобрачными.
0: А для того, и чтобы...
4: А есть еще термин развенчивание, да?
1: Сейчас поговорим об
0: есть.
1: Этом.
0: Ну, интересно. А для того, чтобы венчаться, нужно быть крещенным?
1: Раньше такое...
4: Обязательно.
0: То есть, если не крещен, то тебя не обвенчают.
4: Зачем тогда вам это нужно? Если вы не крещенный, значит, вы не воцерковленный. Не воцерковленный, не верующий. Это все таинства для людей церкви.
0: Угу.
4: Даже если вы еще пока не живете церковной жизнью, но все-таки вы принадлежите к этой конфессии через крещение, тогда для вас все эти таинства действительны. А так, тогда вам сначала нужно будет креститься. Вот российские императрицы, они же почти все из немок были, да, они сначала крестились, получали русские имена по святцам, да, а потом уже из немецких принцесс становились русскими императрицами.
2: Да, нужно ли сейчас заучивать какие-то молитвы, да, перечитывать Евангелие? Ну, понятно, что это обычный, да, прихожанин должен делать на постоянной основе, да, и причащаться, и так далее. Но вот именно, может быть, как-то определенным образом к этому таинству нужно подготовиться.
1: Марина, к тому, что есть какой-то процесс подготовления, например, не знаю, попоститься, посходить на исповедь, выучить молитвы. Коротко, есть какой-то такой ответ, Николай Сергеевич?
4: Да, ну, смотрите, в старину люди были неграмотные, соответственно, ничего читать не могли, и вообще само таинство венчания вызывало у многих вопросов, потому что там говорилось о Саре, Аврааме, так далекие какие-то имена, далекая жизнь, да, все ждали, когда начнется вот это самое свадебное торжество с соседями и родственниками. Сейчас ситуация изменилась, сейчас люди идут на венчание осознанно. Первое, что нужно учитывать, что есть дни, церкви, когда венчания не разрешены. Это все постные дни.
1: Угу.
4: Соответственно, и Великий пост...
1: короче, мы не венчаемся. Так.
4: Да, и на, да, да, и на саму Пасху, и на Светлую Седмицу, да, Фомина Воскресенья, и на все посты, на Петровну, Успенский, на Рождественский.
1: Нет, а еще наверняка
4: и
1: большие,
4: потом на Святки.
1: Да, большие церковные праздники тоже нельзя, наверное, да?
4: Нет, не во все, не во все праздники. Допустим, воздвижение креста Господня и усыкновение главы Иоанна Предтечи нельзя.
1: Понятно.
2: А готовиться все-таки нужно?
1: Угу.
4: Вообще, если вы хотите венчаться, вам нужно, конечно, исповедоваться и с духовным вашим отцом, с духовником, с наставником посоветоваться, что называется, взять благословение, это называется в церкви. В царской России браку предшествовал так называемый брачный обыск. После того, как состоялась помолвка,
1: помолвка.
4: то... Да. определяли, а можно ли совершать брак. Вдруг вы родственники, а вдруг у вас в роду есть душевно больные, а вдруг у вас в роду есть бездетные, и это ограничивало брак. Сейчас никто не ограничивает брак, но у нас все-таки есть как бы традиция и ответственность, что между родственниками до четвертого колена браки не совершать.
1: Угу. А подождите, вот про сегодняшний день понятно, а в старину вы говорите, а если там, ну, есть душевно больные родственники, то что, вам запретят венчаться? Запрещали?
4: Да, да, да, да. Брачный обыск как раз и был для того, это оформляли письменно, это заполняли установленный образец документа, скажем, такое анкетирование проводили, это письменный был акт, он указывал, есть ли препятствие к совершению брака. Угу. Это все подшивалось и хранилось.
1: Угу. А Николай Сергеевич, а сегодня дается какой-то документ, коли вы повенчались, что-то церковь выдает?
4: Это такой же документ, как и свидетельство о крещении, свидетельство о венчании. Где-то, да, где-то выдается, где-то еще пока не установлено в каких-то храмах. Это, знаете, от священников зависит и от желания самих верующих получить этот документ. Ну, Николай... для кого-то больше фотографии важны сейчас и видео, чем документы.
2: Это правда. Николай это Сергеевич, а какой вообще накладывает, ну, не отпечаток, но какую ответственность накладывает венчание на пару?
4: Да, когда возлагают на них венцы, то прежде всего требуют доверия друг для друга, для того, чтобы эти люди не изменяли, то есть не вносили такую, можно сказать, биологическую заразу в отношения, да, для того, чтобы меньше болели, и чтобы не было духовной и измены. И все-таки это предполагает создание христианской семьи, где есть любовь, где есть доверие и где есть желание завести детей как можно больше.
1: Николай Сергеевич, давайте, у нас остается немного времени, коротенько так. А вот я сейчас прочитаю. Второбрачные, это получается человек, давайте начнем с развенчания. Как оно происходит и кому дозволено, а кому нет? Потому что мы знаем, что венчаются раз и на всю жизнь.
4: Да, по уставу Русской Православной Церкви только архиерей принимает решение о развенчивании. Либо архиерей назначает кого-то из священников ответственным за это, то есть он благословляет его, передает этим свои полномочия. Этот священник, либо сам архиерей, рассматривает письменно, а потом встречается с заявителями, пытаясь как-то с ними побеседовать и выяснить, какие основания для этого есть. Основное основание, первое, это отсутствие детей в браке. Да. Если все-таки кто-то и в этой паре желает иметь детей, а другая половина не может физически это желание выполнить, это основание для расторжения брака. Второе – это зафиксированный факт измены, который нельзя простить. Это, допустим, создание параллельной семьи, длительные отношения на стороне, ну или когда там человек вообще уже ушел из семьи, развелся, зафиксировал новую семью,

0: неверующий. Один раз, допустим, он ошибся. Во второй раз у него там биологически что-то
1: как же не случилось,
0: детей не появилось.
2: А такая любовь.
0: Ну а четвертый раз, значит, ты не можешь совладать с собой. Значит, ты иди путем личного нравственного совершенствования, над собой работай, свои страсти утихомиривай.
1: Мы уже поняли, слово «похоть» мы поняли. Спасибо огромное, Николай Сергеевич.
2: Спасибо.
1: Николай Сапелкин, историк-религиовед, был с нами в эфире. Спасибо, до следующей встречи. Друзья, вот рассказали, пользуйтесь. Марина Александрова.
2: Герн Бабаян.
3: Макс Челноков.
1: Новости на «Говорит Москва».
4: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
2: 12:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В ЕС указали на нежелание большинства стран мира соблюдать антироссийские санкции. Государство не видит необходимости делать это, несмотря на давление Брюсселя. Проблема наших ограничительных мер заключается в том, что они не санкционированы ООН, поэтому большинство стран мира не считают необходимым их соблюдать, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан на Варшавском форуме по безопасности. Бывший президент Сербии Александр Вучич рассказал, что требование ввести рестрикции в отношении России фигурируют как обязательное условие еще на стадии переговоров о присоединении республики к ЕС. Политик подчеркнул, что Белград дорожит традиционно дружественными связями с Москвой и не считает нужным их скрывать. Глава МИДа Польши обратился к Илону Маску на фоне ограничений работы Starlink для ВСУ. Радослав Сикорский сделал адресованную владельцу компании SpaceX публикацию на своей странице в соцсети X. «Илон Маск – большой человек. Ты опять занимаешься политикой, используя свои продукты?» – говорится в посте. Польский министр иностранных дел добавил, что Европа следит за его действиями. Сегодня утром внештатный советник Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескреснов сообщил, что американская компания SpaceX ограничила скорость работы терминала Starlink для ВСУ, из-за чего был сорван ряд операций. Пользователи Mail.ru пожаловались на сбои в работе сервиса. Жалобы начали поступать около 11:00 по московскому времени. Большинство из них направили жители Санкт-Петербурга. Также о неполадках сообщили пользователи из Москвы, Московской, Нижегородской и Ленинградской областей. По данным Down Detector, количество обращений за час превысило 5500. Они в основном касаются сложностей в работе самого сервиса, а также мобильного приложения. Синоптик пообещал жителям Москвы мягкую и влажную зиму. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Каков покров, такова и зима. Если снега нет, зима наступит не скоро, будет поздней. Если дождь, к сырой зиме. Предупреждаю, что предстоящая зима будет очень мягкой и очень влажной. Среднесезонная температура превысит норму на 2-5 градусов. Количество осадков в разном фазовом состоянии будет существенно выше нормы, написал метеоролог в своем телеграм-канале. Накануне Евгений Тишковец сообщил, что первый снег в Москве может выпасть в последнюю неделю октября. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, дождь около плюс 9 градусов, атмосферное давление существенно выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
5: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
3: Телефон рекламной службы 900.

0: 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
0: Мы вас услышали.
3: 12.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков, Марина Александрова, Герман Бабаян.
4: Всем здравствуйте.
5: Спасибо.
3: Понесся,
4: извините. Удобно, да?
3: Ну ладно, за всех поздоровался. Так, как мы обещали в начале программы, сейчас у нас время почитать. Но почитать не просто так, а почитать книги для маленьких.
4: Новые книги, да.
3: И встречайте у нас в студии руководитель пиар-проектов издательства «Робин» Светлана Митрич. Светлана, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Добрый день.
5: Добрый.
3: Светлана,
5: добрый.
3: Скажите, пожалуйста, вот ребенку вообще на каникулах надо читать?
6: А как же?
3: Ну вот смотрите, он учится.
4: Такая школьная программа, что надо.
3: Ну отдыхать. Он учится всю четверть. Он днем в школе, вечером он дома уроки делает. Еще и в каникулы надо читать.
6: Слушайте, ну смотря что читать. Вот у меня дочка, например, 12 лет. Она увлеклась романами. И читает целыми днями. То есть она учится в школе, причем хорошо учится, приходит и читает книжки. Я не могу ее спать уложить.
3: Она а говорит, что читает-то в 12
6: ой,
3: лет?
6: Любовь.
3: И вы разрешаете в 12 лет?
6: Ну, там все прилично.
3: Не Ги де Мопассан, я
6: найду.
3: Хотя сейчас уже Ги де Мопассан нормально. Для нынешнего детей-то. А вот такими маленьким книги, которые вы принесли, там, начиная первоклашки, загружать их нужно?
4: Мне кажется, там от года, если не меньше.
6: Да, книжки, да, да. Ну, просто издательство «Робин» специализируется на выпуске книжек для маленьких детей, поэтому я при всем желании принесла вам наши книжки. Хотя у нас есть серия фэнтези. Ну, сейчас это уже не так много осталось. Кирстен Гир, например, вот я рассказывала, там «Незабудка», и последнюю трилогию «Незабудка». Тоже, кстати, моя дочка читала и очень осталась довольна.
3: Ну, прекрасно. Ну, давайте пойдем по вашим книгам.
6: А вот что касается маленьких, сразу сюрприз. Смотрите. Мы на радио, поэтому тут всякие разные звуки.
4: Взлетаем
6: можно
4: куда-то,
6: воспользоваться, да.
4: Едем куда-то.
6: Это называется музыкальный вимбельбух. Музыкальные книжки.
3: Давайте расскажем, что такое вимбельбух.
6: Вимбельбух — это книжка с картинками. То есть там, где картинок много, они мелкие, детализированные, много персонажей, и практически нет текста. Ну вот или вообще нет текста, или его мало. Но мы пошли дальше, мы сделали разные серии вимбельбухов на разные темы. Есть даже сборники вимбельбухов. Я, кстати, приносила там в каждой книжке по 7 разных сборников. На разные темы. И вот в данном случае это музыкальный вимбельбух. То есть мы, это тема транспорт. Вот на развороте там транспорт городской, транспорт негородской, звуки всякие разные. То есть можно разглядывать картинки и придумывать какие-то истории.
4: Мне кажется, это книга для всех возрастов, судя по тому, что Максим сидит и ее разглядывает минуту, слушает.
6: Я специально взяла, я думала, что Максиму это очень понравится.
4: Максим, переключись.
6: Как говорят мужчины, это выросшие мальчики, которые не наиграли в своё время.
3: Да, кто нас смотрит в видеотрансляции, вот такая книжка «Вимбельбух».
4: «Вимбельбух», Максим, на обложке даже написано.
3: А я что говорю? А «Вимбельбух», да. Вот здесь вот кнопочки специальные, на картинке трамвай, там кнопка, машина, вот она. Вот она, кнопка, да.
6: И звуки
3: вот она сигналит.
6: Города, да.
3: Дальше
4: это,
3: вот
4: наверное, где-то
3: аэропорт.
4: С года, да, такая книжка? Или даже раньше можно начинать?
6: Можно и раньше, но просто малыш не сможет нажимать на кнопочку. То есть мама должна или папа помочь.
3: Почему у нас этого не было в нашем детстве?
6: Ну вот видите, теперь есть возможность еще раз, да? Уже
3: прекрасно. У тебя была уже? Вимбельбух был? Боже мой.
6: Какие мы старые, боже мой.
3: Марина, угадай, что это?
4: Еще раз, давай. Что-то летит.
5: Афганистан.
4: Летит, да. Вертолет?
3: Да,
4: вертолет,
3: а вот да? Это?
4: Скорая.
5: Нет. Пожарная.
6: Пожарная.
3: Да, да. А вот это?
4: Скорая.
5: Это скорая.
3: Нет.
5: Мусоровоз.
6: Милиция.
3: Полиция. И это мотоцикл полицейский. О, слушайте, это гениально.
6: Там еще есть задание. То есть это не просто разглядывать картинки, надо что-то найти, показать, рассказать,
3: указатель с буквами, кто стоит в наушниках, кто стоит, как они называются. Ну, стоят туда в наушниках. Ну, вот это что?
5: Самолет.
3: Ну, угадали, да, угадайте. Ну, и последнее, вот это кто, что?
6: Самолет.
3: Нет.
5: Автобус.
3: Да, он привез пассажиров к самолету. Друзья, это чем полезна эта книга?
4: 25 во-первых, звуков здесь.
6: Ну, во-первых, она развивает мелкую моторику, что сразу приходит на ум, кнопочки нажимаешь, странички перелистываешь. Потом это развивает логику, внимание, память, мышление, воображение, словарный запас. Речь, конечно же, потому что ты же рассказываешь какую-то историю по этой книжке.
4: И показываешь.
3: Мне всегда было интересно, зачем детям знать, как говорит собачка? Или как говорит коровка? Вот эти вот страны. Он и так понимает. Это что, развитие речи?
6: Это развитие речи,
3: сказать
6: конечно.
3: «му» — это развитие речи?
6: Ну а как же? Первое слово. Сначала ребенок какие-то звуки издает. А, о, там какие-то кряхтения, да. Потом он начинает говорить какие-то там простые слова. «Мама», «папа», «дай». Потом пошли собачки, кошечки и так далее. И только после этого уже связанная речь. И вот чтобы ускорить этот процесс, сейчас на самом деле очень сложно. Дети почему-то стали позже говорить. Ну, видимо, экология у нас такая.
3: Они
6: и
3: в 20
6: проблема.
3: Лет практически не говорят. Они сидят в телефонах и общаются через чаты.
6: Есть другая проблема. Потом ребенок заговорил, и все думают, господи, когда же он замолчит, потому что он говорит без умолку.
3: Что, Марин, что ты сказала?
4: Давайте к следующей книжке перейдем.
3: Нет, а тут коалиция. Знаете, Светлана, тут коалиция. Герман у нас молодой, а Марина к нему примкнула.
6: Молодая. Женщина, есть только лет, как она выглядит. Марина выглядит прекрасно.
4: Это правда, спасибо.
3: Ой, спелись. Так, Светлана, вы больше не придете.
6: У меня, кстати, для вас тоже есть книжечка, Марин. Вот спасибо. Сейчас «Вимбельбух» для тренировки мозга, чтобы закончить уже с «Вимбельбухами». Профессии. Посмотрите,
3: тоже
6: какая
3: с кнопками?
6: Прекрасная... Нет, это не с кнопками, куча всяких разных заданий.
3: А почему нельзя кнопки сделать на профессии?
6: Есть еще другие книжки в этой серии, но там музыкальный «Вимбельбух», а это «Вимбельбух» для тренировки мозга. От нейропсихолога в том числе.
4: И как эта книга работает? Как она помогает тренировать мозг?
6: Вот там на каждом развороте какая-то профессия. Ну, например, там, я не знаю, больница,
4: Макс,
6: или школа, или что-то, какая-то тема.
3: Настройки, да. Вот.
6: Вот посмотрите, на полях там есть картиночки, нужно найти фрагменты этой картинки на большой картинке.
3: Короче, тут надо найти и показать профессии: столяр, архитектор, сантехник, штукатур, геодезист.
6: Но это тема настройки в данном
3: ребенок
6: случае.
3: Ребенок двухлетний даже не знает, кто. Я не знаю, кто такой геодезист.
6: Но это для чего?
3: Я шучу, конечно. Вот, надо найти, показать, где и что он делает.
6: А на другом поле инструменты.
3: Где она другого?
4: Для геодезиста, например.
6: В том числе, да.
3: Нет, здесь уже следующая страница, детский сад и школа.
6: Но
3: точно так же.
6: Я имела в виду.
3: Предыдущий, понятно.
6: Там всякая дрель и все такое. Вот видите, это вам близко,
3: наверное. Да, с другого
6: наверное.
3: Поля как раз, да. Вот
6: пила,
3: всякие...
6: дрель.
4: В общем, эта книга тебе тоже подходит.
3: Ну,
4: да?
3: Как-то без кнопочек.
4: Не
3: мне
4: так весело,
6: только
4: да?
6: Кнопочки,
3: пальчиком
6: да?
3: Тыкнуть, интересно, да. Тут еще вот в больнице какие профессии. Лор-врач, медсестра, кардиолог, рентгенолог, хирург, педиатр. Нет, почему? Это очень интересно, кстати. Давай, Мариночка,
6: посмотри. Это тоже мебель-бух, потому что очень детализированные картинки. Их можно разглядывать бесконечно, и обратите внимание, все из плотного картона, закругленные уголки. То есть книжка прослужит очень долго, и не поцарапаешься.
4: Вот, на съемках фильма я сразу открыла то, что нужно.
3: У меня стройка, ей съемки фильма.
6: Ну вот каждый найдет для себя что-нибудь. А вот эта книжка, вот я думаю, что Марине очень понравится, называется «Погладь меня».
7: Вот. Тактильная
6: книжка. Это такая книжка,
7: да?
6: Антистресс. Ой, какая смотрите, классная. Какой олененок, вот его можно погладить.
3: В обложке кусочек меха.
6: Да.
7: Там вот. Лиса.
6: Лисичка с хвостиком. Причем это открывается большое окошко.
7: Там белочка.
6: И тут написано цок-цок-цок, цок-цок-цок. Каждый день я скок-поскок. К зиме запасы соберу, орешки-шишки, всю еду.
7: Класс.
6: Погладь меня. И ребеночек гладит.
3: Но это гипоаллергенный мех, я надеюсь.
6: Конечно. Все экологически чистый, не вызывает аллергии. Все.
3: Ой, правда, у олененка такая.
6: Есть еще такая книжка «Домашние животные». Там киска с бархатным бантиком. Но мне очень нравится олененок.
3: Светлана,
6: моя
3: подождите,
6: любовь.
3: Да, не торопитесь, надо всех погладить,
7: надо осознать,
3: посмотреть.
7: Да. Максим,
6: и дайте Марине, Марине, мы на кнопочки понажимали, дайте Марине погладить.
3: А почему лягушку нельзя погладить? У нее нету никакого.
6: Ну, на правом развороте, на правой страничке.
3: Где?
6: Вставки
3: ну, да,
6: тактильные.
3: Тут тактильные, да. Вот тут даже волк. Друзья, ну это очень классно. Боже мой, а ежик?
7: Его тоже можно погладить?
3: Да, его тоже, вот тут рифленое.
6: Мало того, можно погладить и не уколоться. То есть у нас
3: А сколько, примерно, вот такая книга стоит? Все-таки это не дешевая.
6: Ну, не дешевая, да, я боюсь обмануть. По-моему, рублей 700. Примерно.
3: Мы просто сегодня давали новость о том, что...
4: Кто
3: смотрит в зеркало? У книголюбов появилась новая такой тренд книги с запахом.
6: Угу, я есть такой, да, аромакниги.
3: Да, аромакниги, когда читаешь, а там какие-то запахи от книги идут, ну, парфюмерные,
6: вот
3: хорошие.
6: До арома мы еще не дошли. Я вам
3: кстати,
6: спойлер.
3: Ребенку будет бы интересно, как пахнет яблоко, например.
6: Да.
3: Или как пахнет груша и так далее. Это тоже своего...
6: Это будет следующим этапом. У нас уже чего только нет, и тренажеры, и с наклейками, и там с окошками, и пупырышками, и книжки для купания. В общем, издательство «Робин» специализируется на всем таком. У нас выходят книжки с фетра, но это в следующий раз.
3: Простите,
6: с фетровыми вставками. С фетровыми вставками. Ну, вот здесь вот меховые вставки, например.
3: Фетр.
6: Фетр.
3: А.
6: Ну, значит, шляпу делали из
3: фетра. Да-да-да.
6: И до сих пор делают.
3: И что это будет?
6: Это будет книжка-раскладушка. Которая...
4: Из фетра.
6: Да, и вставки там будут из фетра. Ну, например, там, я не знаю, лисичка, а хвостик у нее там вставка фетровая. То есть вот разные тактильные ощущения. Гладкие, теплые картоны, такой вот бархатистый фетр. Это тоже развивает мелкую моторику, и все у нас речь на кончиках пальцев, поэтому чем больше ребеночек все трогает, перебирает, тем быстрее он заговорит.
3: А вы сказали буквально минут 5-7 назад о том, что дети стали позже говорить.
6: Да, к сожалению.
3: Почему?
6: Это экология, ребенок... видимо. Видимо, экология.
3: Ну, а мне кажется, все-таки это влияние еще и нашего цифрового времени.
6: Ну, тоже правильно, потому что ребёнку мама дает ребенку
3: разрешает
6: гаджет,
3: да. Чтобы мама могла хотя бы 5-10 минут спокойно что-то поделать, ребенка отвлекают. На ваш взгляд, это нормально?
6: Очень дозированно. Вот я недавно ехала в метро, смотрю, мама с тремя детьми, и все трое сидят и смотрят в телефон. Даже маленький в коляске. Но это, конечно, ненормально, что говорить. Но иногда и дозированно, есть же программы обучающие. Если это там несколько, ну, не знаю, полчаса в день, минут 15 в день, то, ну, куда нам деваться?
3: Ну, Светлана, смотрите, дело в том, что у меня есть два старших брата. Один, правда, когда я родился, уже женился, а средний, ну, меня понянчил. Ему было 10 лет, там, мне вот рождён. Ну,
6: испортили ему детство.
3: Практически. Нормальное было детство, не испортили. Он журналист тоже по образованию, и когда я уже более осознанный, там, 9-10 лет, к нему приходили гости. Там компании молодых людей, девушка у него была. И чтобы я не лез, потому что квартира большая была, я постоянно лез, мне надо подглядывать, что-то там комментировать. У него была машинка печатная. И он сажал меня за эту машинку, которой прикасаться в другие дни вообще невозможно было, нельзя. И я сидел, наяривал там. Вот
6: прекрасно.
3: У него сколько гостей, столько... Это для меня был праздник.
6: Развивали этого... мелкую моторику.
3: Дело в том, что потом, придя в университет и на курсах информатики, курсах печатания на компьютере, я был первый. Потому что я, не глядя, мог печатать просто, ну, сейчас я уже, думаю, потерял это, но я очень быстро печатал.
6: Ну, это прекрасно.
3: В этом есть какой-то тоже плюс. Идем дальше, что у нас?
6: Ну, и вообще взрослые разговоры. Я вот вспомнила, у нас же есть книжка Анны Якуниной «Мама, я буду артисткой». И вот в этой книжке, кстати, она пишет о том, что когда она была маленькой, приходили гости, она же из театральной семьи, у нее мама режиссер театральный, бабушка актриса, приходили гости и разговаривали, обсуждали там какие-то свои планы, спектакли, и ее не отправляли спать, она всегда присутствовала. И вот стала народной артисткой. Так что везёт. Это важно.
3: Вот меня отправляли, и вот я и не стал народной артисткой.
6: Зато вы стали журналистом. Вот смотрите, книга с окошками.
3: Печатная машинка брата.
6: Смотрите, какая...
3: С окошками. Что значит окошки?
6: Окошки-то вот открываются, створочки такие, окошки. И там какое-то изображение. Вот, например, здесь шкафчик, да, вот мы открываем, и тут здесь есть, и хранятся мои вещи, например. Внизу тоже окошки, посмотрите.
7: И там еще что-то хранится.
3: Вот такой мой день, шаг за шагом.
6: Более 100 окошек.
3: Светлана, микрофон.
6: Более 100 окошек в этой книжке. То есть
3: это открыть можно?
6: Да, конечно. Вам все можно.
3: Нет, что-то оно как-то так закрыто, что
6: порвешь. Развивайте мелкую моторику, Максим.
3: Да тут не моторику, тут ногти надо. Я что-то оторвал уже.
7: Передай мне, давай.
6: Давайте, Марина, открой. Вы знаете, это очень важно для формирования режима дня, потому что для маленького ребеночка очень важно вставать в одно и то же время, да, вот Марина меня понимает, там завтракать, прогулка, там дневной сон, там укладывание спать, там ванночка и так далее.
3: На тебя похоже,
6: обезьянка. Но дети, как
3: Чипа.
6: Правило, протестуют. Они хотят спать днем, например, или не хотят идти в детский садик, или не хотят укладываться спать. И чтобы все это прошло как бы хорошо, экологично и в игре, вот и можно купить такую книжечку, листать и показывать. Вот там для щеночка, который вот он встал, вот он позавтракал, вот он пошел гулять, вот он там пообедал.
3: А что, принял... можно посмотреть, что в тарелках на обед?
6: Да, посмотрите.
3: Ой, а что это у обезьянки Читы так мало? Она так мало не ест. Тут виноград, яблочко и груша.
6: На затравку.
5: Да, это, видимо, просто закусочка.
3: А, закусочка, она затравка. Ладно, Мариночка, на, посмотри. Но это захватывает, правда, вот эти все... Я просто представляю пальчиками, как они открывают эти окошечки.
6: Конечно.
3: Это очень интересно.
6: Все дети любят секреты. Ну, в детстве девочки особенно, да, какие-то секретики себе делали, в земле выкапывали ямку, туда складывали какие-то там, я не знаю, тряпочки, листочки, цветочки, стеклышком закрывали. Вот, все через это прошли.
3: Это я
6: ну,
3: тоже
6: в наше время,
3: ну,
6: во всяком случае. А тут вон книжечка
8: с секретиком. Собачка нормальная, есть пюрешка с котлетками.
6: Вот, видите, как нормальное меню.
8: Панда ест, знаете что, сейчас вам скажу.
3: Бамбук наверняка.
8: Огурец, помидоры и зелень. Неплохо, но...
3: Ну, неправда, панда...
8: Я, конечно, к собачке. Так, котик у нас, знаете, что ест? Творог с ягодами, каша, не пойму.
3: А, Светлана, при разработке этих книг, кто вот... Ну, авторы есть, потом наверняка работают педагоги, психологи.
6: У нас есть психолог, методист-психолог Елена Писарева. Не у многих, даже крупных издательств, есть такой специалист. То есть она кандидат психологических наук, она окончила МГУ, психфак. Она придумывает все это, она пишет ТЗ этих книг. Мало того, что она автор многих уже книг издательства «Робинс», в частности, например, альбом для развития мозга там, 1+, 3+, 5+, о котором мы говорили, она придумывает всякие тезы. Даже вот эта маленькая книжечка, например, «Мое тело», да, стихи для малышей Евгения Сосновского. Вот что, чем наполнить эту книжку, придумывает Елена. То есть должно быть, допустим, там, я не знаю, нос, рот, там, я не знаю, животик и так далее. А дальше пишет уже автор стихи на заданные темы.
3: Ну, давайте.
6: То есть все это продумано.
3: Стихотворение «Мои реснички». Чтобы пыль, песок и грязь не попали прямо в глаз, я реснички опускаю, ими глазки прикрываю. Это
6: а
3: забавно.
6: Посмотрите, какие картиночки.
3: А
6: вообще,
3: это
6: какая она милая.
3: Части тела? А, нет, это только голова, да?
6: Затрой. Не, ну там дальше, там
3: ушки,
6: есть и про животик.
3: Ну, это очень классно, да.
6: Детишкам очень нравится. Опять же, скругленные уголочки, обложечка такая красивая. Вот, а эта книжка для мамы малышей, как научить ребенка любить, нашего постоянного автора, психолога, гештальт-терапевта Марины Бабуриной. Вот она была в студии у вас даже.
3: Да, была.
8: Я прям вот стих открыла про себя, извините, в предыдущей книге, просто вот только что она до моих рук дошла. Книга называется «Максим, ну вот угадай, что я могла открыть». Ну,
3: конечно, животик.
8: Нет, мой носик. Я дышу им, я соплю им, запахи все различу им, нюхать может все мой нос, я расту. И он подрос.
3: И он подрос.
6: Он растет вместе с ребенком.
3: Кстати, нос и уши, да, растут почти до конца жизни человека. А эта книга «Как научить ребенка любить»?
8: Нет, подожди, Максим, нет, я не договорила.
4: Тут давай, есть еще стих, называется остается. «Моя попа».
3: О, я спросил, только голова нет.
4: Чтобы мне удобно было, попа очень угодила. Хорошо на ней сидеть, кушать, слушать. Песни.
6: Ну вот,
3: слава богу, я бы что-то другую рифму хотел услышать, думал услышать. Кстати, а вот эти всякие тематика, вы в книгах отражаете? Вы нам ни разу не приносили анатомию? Ну вот есть
6: такая. Нет, у нас есть. У нас «Секреты человека» — это бестселлер, который там выдержал очень много изданий. Очень много. Есть еще «Мое тело» другое с окошками. Есть у нас и книжка со стихами «Мое тело».
3: Это прям доступно для ребенка, откровенно, нормально сделано.
6: Да,
3: это
6: конечно. В следующий раз хотите, я вам конкретно на эту тему принесу несколько книг.
3: Да, это было бы интересно, потому что у многих возникает вопрос, ну, такие более молодые родители, они не так зашурены, как постарше поколения, а как объяснить ребенку, чем отличается мальчик от девочки и так далее.
6: Есть, кстати, книжка Марины Бабуриной, «Разговор с мальчиком, разговор с девочкой».
3: Ну, неважно, да.
6: Как раз это говорится о том, как, чем мальчики отличаются от девочками, от девочек, как устроено тело, как за ним ухаживать, и основы безопасности. Причем это сделано очень деликатно в виде разговора мальчика с папой, девочки с мамой. Она такая двусторонняя, с одной стороны она розовая, там, значит, про девочек, а другая сиреневая, не зеленая для мальчиков. Так что у нас есть все отдельно.
4: Слушайте, вот это вот классная
6: книга.
4: А это,
6: кстати, книга, извините, которая... как научить ребенка любить, да, о том, потрясающе. Как действительно научить любить маму, папу, брата, себя, вот природу,
4: эмоции,
6: питомца.
4: Как чувствовать себя. Вот здесь глава, я пока вы сейчас разговаривали, я ее читала. «Самая большая на свете любовь. История о счастье от того, что тебя любят». И вот история Алёши, который сидел на подоконнике, смотрел в окно и грустил. А у его ног стоял рюкзак самым важным, любимым медведем, фонариком, спичками, варежками, шоколадной конфетой и бутербродом. И, в общем, он очень загрустил, потому что думал, что его никто не любит. Но пришла мама и рассказала, как она его любит, почему она его любит. Мне кажется, для ребенка это очень важно.
6: Это очень важно, тем более, когда ему кажется, что брат его воспитывает, брат не любит, или там папа воспитывает, папа не любит. А на самом деле забота – это форма любви.
3: Друзья, ну вот такие вот книги сегодня представила нам руководитель пиар-проектов издательства «Робин» Светлана Митрич. Это книги именно, их можно слушать, их можно трогать, читать и даже
6: и
3: учить
6: любви. И слушать, есть аудиоверсию многих книг.
3: Светлана, спасибо огромное.
5: Спасибо.
3: В следующий раз обещали, приносите,
6: хотела,
3: о чем говорили. Друзья, все, читайте, читайте вместе с детьми. Идем дальше.
9: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Вы когда-нибудь делали подарок близкому человеку своими руками, чтобы он был особенным только для него одного? А вот падишах империи великих монголов в Индии, Шах-Джахан, чье имя переводится как «повелитель вселенной», решил сделать такой подарок себе сам – трон, который не имел бы аналогов. Вдохновением стали павлины. И хотя в европейской культуре павлинами считают высокомерных и тщеславных людей, на Востоке птица с его сияющим хвостом – символ благородства и могущества. Тогда из дворцового сада принесли несколько самых красивых павлинов, и у них вырвали перья, чтобы ювелиры видели образец. Судя по сохранившимся рисункам и описаниям современников, павлиний трон – это не кресло со спинкой. Это высокий помост, по сути, тахта. К нему вели несколько серебряных ступеней. Сам трон был украшен золотом, драгоценными камнями и эмалью, а два павлина венчали балдахин. В глаза павлинов были вставлены два чистейших бриллианта. Один из них – легендарный великий могол. Позже его, вероятно, переогранили. Из него получился то ли Кахинур, то ли Орлов, то ли еще что. Если одна из этих версий верна, то сейчас Кахинур находится в короне королевы Елизаветы и хранится в сокровищнице Лондонского Тауэра. А Орлов вмонтирован в скипетр Екатерины II и хранится в коллекции исторических драгоценных камней Алмазного фонда РФ. Но и это не все. Считается, что на шелковом шнуре прямо над головой падишаха висел алмаз Шах. Тот самый камень, который, согласно распространенной версии, персидский принц подарил русскому правительству как компенсацию за убийство Александра Грибоедова в Тегеране. Всего на троне было 60 изумрудов и 108 рубинов. Самый крупный, рубин Тимура, весил 100 каратов. В него была вправлена жемчужина в 50 каратов, а вершину венчала огромная пластина из редкого огненного корнеолина. Известно, что трон создавался 7 лет. Когда работа закончилась, во дворце устроили пир. А потом трон погрузили на белого слона и провезли по столице. На троне сидел сам Шах-Джахан. Когда же падишах стал стареть, его 4 сына начали войну, в которой победил Алангир. Он убил своих братьев, отца затащил в крепости, а сам взял новое имя – Аурангзеб, что значит «украшение трона». Аурангзеб был последним великим монголом, который сидел на павлиньем троне. После его смерти империя начала разваливаться. В 1737 году в Индию вторгся иранский шах Надир, который за 2 года захватил Дели. Есть разные версии, что случилось с троном после. С одной стороны, есть свидетельства о вывозе сокровищ из Дели. При этом непонятно, речь только про драгоценности или про весь трон. С другой стороны, есть информация о погрузке трона на британский клипер «Гросвенор». Однако у берегов Африки судно попало в шторм и затонуло вместе с павлиньим троном. С тех пор прошло больше 200 лет и десятки экспедиций из разных стран. В 1919 году даже Артур Конан Дойль вложил деньги в одну из таких попыток, но трон так и не нашли. Правда, участники одной из экспедиций утверждали, что подняли со дна кусочек индийского корнеолина, того самого, что когда-то украшал вершину трона. В то же время в Тегеране в музее алмазного фонда хранится так называемый павлиний трон, но эксперты уверены, это лишь не очень схожая копия.
9: История предмета.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: 13:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин проведет совещание по кибербезопасности с участием представителей Минобороны и ФСБ. Оно состоится сегодня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства в среду работает в Ново-Огареве. У него достаточно напряженный день. Помимо целой серии встреч непубличного характера, глава государства уделит много времени вопросам кибербезопасности, сказал официальный представитель Кремля. По словам Пескова, в совещании в частности примут участие зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников. Посол Южной Кореи заявил об интересе Hyundai и Kia к возвращению в Россию. Однако главным препятствием для автопроизводителей остается конфликт на Украине. Дипломат поделился мнением в беседе с «Известиями». Ли Сок Пэ предположил, что сейчас представители южнокорейских концернов проводят исследования на предмет того, как вернуться на наш рынок. Насколько мне известно, Hyundai Motors и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в этом сегменте, сказал посол. До 2022 года эти компании занимали 2-е и 3-е места по продажам автомобилей в России после «Лада», пишет «Известия». После начала специальной военной операции Hyundai и Kia приостановили производство и официальные поставки машин в нашу страну. Вкусвилл начал проверку после сообщения о кишечной палочке в пасте карбонара. Компания направила свежую партию продукции на независимые лабораторные испытания. Кроме того, планируется проведение дополнительного аудита. Производителя с таким заявлением выступили в пресс-службе ритейлера. Телеграм-канал «База» ранее сообщил об обнаружении кишечной палочки в пасте со сливками, продававшейся во Вкусвилле. Публикация утверждалась, что допустимые показатели были превышены в 21 раз. По данным СМИ, Роспотребнадзор направил компанию уведомление о несоответствии продукции требованиям безопасности. Во Вкусвилле подтвердили получение официального уведомления от ведомства.
12: Дитранс Москвы призвал автомобилистов к бдительности на дорогах из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, в столице до 9 вечера ожидается сильный дождь. Избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон в пути, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, говорится в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в московском регионе. Распространенное синоптиками предупреждение будет актуальным до 9 часов вечера. По прогнозам, в столице может выпасть до 10 миллиметров осадков, то есть около 10 литров воды на 1 квадратный метр.
11: И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 50 копеек, доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Сейчас в столице пасмурно, дождь, около плюс 9 градусов, атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
14: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
16: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова,
1: Герман Бабаян
2: и Макс Челноков.
0: Как всегда, программа «Наша афиша», и у нас какое-то культурное мероприятие. На данный момент оно не просто вот так с неба взято и там будет проходить.
2: Априурочено.
0: Mm-hmm. Дело в том, что этим летом, 1 июня, в 1926 году... В 2026 году исполнилось бы 100 лет. Но, на мой взгляд, это потрясающая, талантливая актриса, певица Мерлин Монро. 100 лет. 1 июня 1926 года она была рождена. И в связи с этим есть такой у нас в стране коллектив, называется «Лютый бэнд», решили подготовить концерт, посвященный этому мероприятию. Я все верно говорю?
1: Все верно, здравствуйте.
0: Друзья, встречайте, у нас в студии джазовая певица, лидер коллектива «Лютый бэнд» Анастасия Лютова. Анастасия, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: А также участник коллектива, профессиональный пианист, виртуоз, маэстро Алексей Подымкин. Здравствуйте, Алексей.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Анастасия, рассказывайте, почему Мерлин Монро? Потому что не напрягаться не надо, да?
1: Честно говоря, Максим взяла, обесценил. В принципе, после этого можно заканчивать эфир, но мы его только начнем.
0: Это была шутка.
1: На самом деле, когда только начиналась моя джазовая карьера, это было примерно лет 10 назад, я ходила с короткой стрижкой, с белыми кудрявыми волосами, и мне кажется, только ленивый после концерта не говорил: ну, вам бы в репертуар добавить какую-нибудь песню, вот эту пу-пу-пи-ду Мерлин Монро, ну, так похоже. И меня, конечно, как джазовую певицу, как начинающего музыканта, это все даже немножко оскорбляло. Мне категорически не хотелось таких ассоциаций, но вот прошло лет так примерно 7 после этого, и мы решили дать слушателю не только зрелищ, но и хлеба.
0: Да,
1: и решили сделать вот такую программу, точнее, я решила. Музыканты в этот момент, конечно, на меня посмотрели очень строго и сказали: Настя, мы не хотим вообще это играть, что это вообще за тема, но практика показала, что мы играем вот эту программу уже примерно года 3.
0: Сейчас, Анастасия. Алексей, а почему не хотели?
4: Да нет, в общем,
3: на самом деле,
4: такого противодействия
3: хотели.
4: Не было.
1: Алексей ничего не сказал, но
0: вам казалось, что это такая типа а-ля попса, да, из...
4: Ну, то есть, и в конце концов уговорила Анастасия нас. Ну, нет, ну, все красивое, в принципе, оно имеет, наверное, право на существование.
1: Ну, я здесь, конечно, верну Алексея в прошлое сейчас и скажу, что все-таки было некое противостояние, потому что среди музыкантов, джазменов, особенно таких снобских, играющих традиционный джаз, к коим мы себя периодически относим, бытует мнение, что там песни типа «Hit the Road Jack», «Summertime» и, конечно же, «I Wanna Be Loved By You» — это такой материал, который, ну, лучше обходить стороной, чтобы все-таки не потерять лицо джазового музыканта.
0: Ну, кстати, на мой взгляд, вот по своей... И у нас Герман музыкант. Герман, вот похоже же,
1: Вы поете «I wanna be loved by you», Герман, скажите честно?
2: Я нет.
0: Нет, но чем-то похоже.
2: Джаза в моем репертуаре
0: чем-то
2: не имеется.
0: Чем-то похоже вот эта песня все равно на джазовую структуру, нет?
1: Конечно.
0: На построение «I wanna be loved by you». Совершенно. Мы сегодня споем?
1: Конечно, мы с нее и начнем.
3: Я прям уже сижу и жду, когда же
0: да.
3: Мы...
0: Так, послушаем, и что, да. Они согласились в итоге, и начались репетиции.
1: Началась подготовка материала, адаптация его как раз-таки для джазовой, думающей, знающей публики. Иногда немножко усложнение этих самых песен, которые все мы прекрасно знаем. И, конечно же, Мерлин Монро очень сильно повезло, как мне кажется, в ее музыкальной карьере, потому что, несмотря на то, что певицей она себя никогда не считала, ей действительно повезло исполнять музыкальный материал лучших из лучших, потому что в ее репертуаре благодаря кино оказались песни и Джорджа Гершвина, и Кола Портера, и многих других потрясающих композиторов 20 века. И «I Wanna Be Loved By You», кстати, это не первое исполнение этой песни, но именно Монро сделала эту композицию настоящим хитом, которую
0: мы
1: знают
0: все. Мы
1: только
0: от нее и знаем. Вопрос номер 2. Первый был: зачем взяли песни Монро, напрягаться не надо? И вопрос вдогонку 2. А почему взяли Монро? Потому что это же сексуальный образ. Хорошо, пела она, практически мяукала. Но зато как она это делала, как только она начинала петь...
3: Какая харизма.
0: Да, харизма. Там вставал зал, все замирали, все слушали. А на радио, когда шли песни, там целые рота солдат просто по стойке смирно вставали. Вы вот это понимали, что вас будут оценивать и как мы с Монро
1: сравнивать? У меня нет цели становиться ее клоном во время исполнения этой программы. Конечно, мы делаем реверанс, я делаю реверанс в сторону ее образа в том числе, то есть некие отсылки всегда присутствуют, но задача, наверное, главная для нас, как для музыкантов, показать прекрасные песни, которые она исполняла с несколько иногда неожиданной, может быть, стороны.
0: Ну, а одежда как-то...
1: Одежда есть, на сцене одежда есть, и этого уже хорошо.
0: Или нет, наоборот. Похоже что-то на нее, или вы...
1: Ну, что-то похоже. Ну, я кудрявая, выхожу на сцену всегда в этой программе, а я блондинка, и слушатели меня не видят, но...
0: Мы, когда она ее пела на дне рождения президента, это было облегающее платье с мелким бисером.
1: Но мы на дне рождения президента не выступали с этой программой, поэтому пока ничего не могу сказать.
0: Платье тоже с бисером.
1: Платье в процессе работы.
0: Ким Кардашьян потом еле-еле втиснулась в это платье, ей там расшивали, ушивали. Да, да, Анастасия, мы просим. Айвона
1: Била
0: в бою. Давайте.
1: Друзья, всем пупу-пиду в этот прекрасный дождливый день.

0: Друзья, это коллектив «Лютый Бенд» у нас в гостях. Анастасия Лютая и Алексей Подымкин. Я всегда хотел, мечтал в микрофон при всех вот это сделать. Давай еще раз, 3-4.
1: Нет,
0: давайте порепетируем.
1: Мы можем попробовать тот же кусок вот в конце, который вы будете отвечать. Мы покажем, когда. One, two,
0: Попробовали, да. Слушайте, господа, вы перед тем, как и дамы, да, заняться подготовкой к спектаклю, концерту вашему, вы читали, например, биографию?
2: Или смотрели фильмы, потому что в последние годы вышло много фильмов.
3: Конечно, да, я, мне кажется, перелопатила почти все, что можно. Вот вчера, кстати, перед тем, как идти к вам на эфир, тоже парочку и документальных, и один даже художественный начала я смотреть. И, конечно, они все ужасают трагичностью ее судьбы, несмотря на все то веселье, которое она людям подарила, стоя перед камерой.
0: А просто мы знаем, да, что в детстве она и скиталась, извините так, по приютам, жила в приемной семье.
2: Не принимала свою внешность.
0: Да, очень сильно не любила себя, как она выглядит. Но при этом, когда она стала сниматься, вот работая на заводе, девушкой на обложку журнала рабочих девушек в тылу женщин, она шла на ура, ее фотографии лучше других, и профессиональных моделей не принимали, а ее прямо на ура. Почему? В чем секрет? Вот вы для себя дали ответ? В чем секрет такой вот харизмы, как Марина говорит?
2: Потому что много же было красивых девушек, да.
3: Ну, пусть Алексей ответит, как мужчина.
0: Мужчина, Алексей, давайте.
4: Цените женской красоты?
0: Ближе, ближе, Алексей.
4: Ну, мне кажется, у нее просто очень оригинальная внешность, вот это как бы сочетание каких-то черт. Не знаю.
0: Ну, короче,
2: может быть, какие-то
4: внешность. Ну, это как бы как человек-культ. То есть бывает такое, что не знаю, там, не мисс мира, да, но вот, ну, вот в ней есть что-то такое, что да, притягательное, то, что вот, ну, невозможно оторвать глаз.
5: Особенная харизма.
4: Кстати, какая-то. Вот по поводу программы, вот тоже Настя же, когда мы выбирали программу, я тоже. Вот она говорит, перелопатила. Я тоже как бы залез в, вот, как бы в ее репертуар Мэрилин Монро. И у нее на самом деле куча песен, очень как бы таких, ну, как бы, которые с ней, по идее, не ассоциируются.
0: Ну,
4: вот. Мы что-то выбирали из этого тоже. И вот, ну,
0: понятно. Кстати, а вы когда готовились, как вы выбирали песни?
3: Ну, конечно же, мы не могли обойти стороной самые известные композиции, конечно же, из кинофильма «В джазе только девушки», наверное, в первую очередь, потому что это главная ассоциация и вообще со словом «джаз» у широкого слушателя и с Мэрилин Монро. Но также есть еще очень неизвестные номера, которые я сама до этого не слышала до подготовки этой программы. Например, есть композиция из кинофильма «Харистки». Это был первый фильм, в котором она сыграла не эпизодическую роль. И это был первый фильм, в котором она запела. Это композиция «Anyone Can See I Love You». Мы ее представим в такой версии, в которой даже сами иногда не можем ее узнать. Поэтому слушатели 29 октября ждут открытия.
0: Да. 29 октября посвящение Мэрилин Монро, лютый джаз-бенд, Московский дом музыки, зал имени Шнитке. Билеты пока еще есть, друзья, но торопитесь. Мы хотим еще что-нибудь. Давайте.
3: Давайте, раз мы заговорили про тяжелую судьбу Мэрилин Монро, мы сейчас исполним, наверное, самую драматичную композицию из кинофильма «В джазе только девушки». Несмотря на то, что это главная кинокомедия всех времен и народов, как говорят. Конечно, в каждой комедии есть и какой-то момент трагичный. И именно в такой момент исполняется следующая баллада, которая называется «I'm through with love».
0: Кстати, фильм на самом деле в американском называется «Кто любит погорячее».
3: Не обожгитесь.

0: Baby, I'm through with love.
1: Мне кажется, эта песня очень успокаивает и настраивает на какое-то такое, знаете, состояние Нового года, может быть, новогодний праздник, не знаю, у вас есть такое
2: ощущение? Ну, у нас есть какая-то такая в культуре история, что джаз для нас это новогодняя музыка.
1: Снег такой тихо начинает падать, покров сейчас, правда, на дворе.
3: Я как раз... Пока звучало это произведение из кинофильма в джазе только девушки, да, это как раз они, она понимает, что ее бросает, ее вымышленный вот этот вот парень, и я прочитал такую информацию, что ее, оказывается, специально учили некий Фредерик Карджер, правильно говорю?
1: Да, да.
3: Да, Фред Карджер, вот этой шепчущей манере исполнения, именно потом она стала называться «Петь по Монро». Ну, как бы пение Монро, потому что она вот это вот придыхание, вот это вот причмокивание губами, все же микрофон слышно. У вас очень красиво, Анастасия, очень красиво.
1: Спасибо, но шептать до 29 октября я научусь еще побольше.
3: Да, она прям это у Монро такой, у вас своя стилистика.
1: Такое АСМРное в этом есть.
3: Да, да, да.
1: До того, как это стало.
4: Да, да, да, да, да.
3: А, ваше, написал нам слушатель, что он... из детства помнит, из советских годов, а это слушательница Марина пишет, что Монро называли посредственной певицей и актрисой, а ее мнение, у нее основная привлекательность в ее женском шарме, что она вот именно привлекает своим шармом, своей манерой. Вы считаете ее слабой, не знаю, актрисой, что все равно она такой продукт Голливуда, над ней работали продюсеры, педагоги, она училась в школе Чехова искусство, актерскому мастерству, киноискусству. Она продукт своего времени, или она правда талантливый человек, талантливая актриса?
1: Мне кажется, это невероятное сочетание и ее собственной трудоспособности, и ее целеполагания, потому что она действительно мечтала стать актрисой и очень много для этого делала, даже когда никто в это не верил. И, конечно же, продукт Голливуда в том числе, потому что Голливуд работал тогда по очень строгим, понятным законам, и она прекрасно в них встроилась. Возможно, об этом она сама потом и пожалела неоднократно. Но, тем не менее, вот ей исполнилось 100 лет, и, мне кажется, не бывает... дня, когда ее имя не прозвучало бы где-то и на телевидении, и на радио, и в киноиндустрии, и везде про нее до сих пор помнят, и я думаю, еще столько же, как минимум, будут помнить. И это ли не главный показатель того, что все получилось?
4: А сколько вам было тяжело, посмотрев столько фильмов, прочитав столько материалов, да, не впитать все это в себя, или наоборот, вы это все впитали и захотели в своем концерте это передать, свои вот эти эмоции, песни, все, что она проживала?
1: Я думаю, что первостепенно все-таки для меня первое впечатление, какое у меня было, когда я посмотрела фильм «В джазе только девушки», наверное, будущее еще, там, не знаю, 6-7 лет, и вот это ощущение праздника бесконечного и какого-то драйва от музыки, которая там звучит, и как играют актеры, вот это ощущение праздника для меня первостепенно в нашей программе в том числе. Конечно, трагичная составляющая ее жизни тоже оказала, безусловно, влияние, но, наверное, я влюбилась в нее еще больше, как в актрису, потому что при всех этих переживаниях, как много света она через экран несла своим творчеством и исполнением.
4: Да, это как жизненная сила, да, которую человек может транслировать, несмотря на все трудности, которые он переживает.
1: Безусловно.
3: Нас бьют, мы летаем, называется, да. Я, кстати, сейчас вдруг подумал, что такая мысль, это как вот в портрете Дориана Грея. Если ты что-то добиваешься и хочешь получить, ты должен за это платить. Но это такая формула, я не знаю, вселенной, что ли. Мне кажется, Монро получила то, что хотела стать великой, популярной, чтобы преклонялись перед ней. Ну, значит, вот тут двери открыли, а там закрыли. Я имею в виду в личном каком-то счастье, в какой-то женской... женская востребованность, конечно, у нее была просто супер уникальная, сумасшедшая, да. Друзья, еще раз напомню, 29 октября концерт посвящения Мэрилин Монро, джаз-бенд, лютый джаз-бенд в исполнении этого коллектива. Вы услышите песни, которые и знаете наизусть, и которые были, слышали в различных фильмах, и песни, которые, может быть, вы услышите первый раз. Все верно?
1: Да, конечно, еще я бы дополнила, что зрителей ждет настоящий джазовый кинотеатр. Нам очень полюбилась эта формула, потому что в Доме музыки есть прекрасный большой экран, и мы сделали специальную подборку из самых ярких кадров из кинофильмов, которые также будут транслироваться во время нашего исполнения. Поэтому сможете сравнить, что называется, до и после, что сделали джазовые музыканты с этими композициями.
3: В ногу со временем, и ушам, и глазам хорошо. Московский дом музыки, 29 октября, зал имени Шнитке. Анастасия, давайте на дорожку.
1: На дорожку, конечно же, мы споем про лучших друзей девушек. Алексей вот всегда говорит, что лучшие друзья девушек — это музыканты.
3: Ну, вот... Есть еще лучшие друзья девушек — дагестанцы.
1: Ну, это в другой программе мы споем, но пока что вот про
3: музыканты. У нас будут бриллианты или музыканты.
1: Поехали. Да, я тоже ближе к бриллиантам.
3: Друзья, коллектив «Лютый Бенд», Анастасия Лютова и Алексей Подымкин у нас в гостях. Друзья, у нас две с половиной... Две минуты.
5: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but while paid rental on your apple flat

0: 94,8.
1: 13:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле указали на наличие вокруг урегулирования конфликта на Украине газетного шума. Очень многое в нем не соответствует действительности, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать публикацию «Вашингтон-Пост», в которой говорилось о разработке Соединенными Штатами и европейскими странами нового совместного плана по урегулированию. В статье сообщалось, что он состоит из 4 ключевых пунктов. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что государства Европы, в отличие от ищущих мирное решение США, делают все для продолжения боевых действий на Украине. Саботаж урегулирования со стороны европейцев возможен, констатировал Песков. Александр Новак сообщил об улучшении ситуации на рынке топлива в России. Вице-премьер отметил, что на ряде НПЗ завершились ремонтные работы. Об этом он рассказал в ходе выступления на российской энергетической неделе. Ситуация улучшается. Вчера мы проводили очередной штаб вместе с регионами, с Минэнерго, с федеральными органами исполнительной власти. Ряд заводов заработали после ремонта. Сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем 2 недели назад, сказал Новак. Кроме того, вице-премьер заявил, что добыча нефти в России будет восстанавливаться, исходя из возможностей инфраструктуры и переработки внутри страны. В России фиксируется сбой в работе ряда сайтов, сервисов и приложений, в их числе Mail.ru, Озон, ВКонтакте, Гигачат, Контур и другие. По данным портала Детектор, 404 обращения пользователей поступают из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Самарской области, Красноярского края, Татарстана. Большинство из них сообщают о неполадках в работе мобильных приложений и сложностях со входом в личный кабинет. Немецкая компания Adidas зарегистрировала в России товарный знак. Информация появилась в электронной базе Роспатента. Согласно документу, заявка поступила в июле 2025 года, а в октябре 2026 в службе приняли положительное решение о регистрации сроком до 2035 года. Теперь Adidas может продавать в нашей стране одежду, обувь, головные уборы, сумки, ювелирные изделия, часы и наушники, а также оказывать услуги по продвижению товаров и управлению бизнеса. Работа офлайн и онлайн магазинов Adidas в России была приостановлена в марте 2022 года. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, дождь около плюс 9 градусов, атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
2: Реклама. Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
6: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
7: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
8: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
9: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
10: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответа.

0: ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Говорит Москва. 94,8. Повтор лучшего.
4: Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Профессия.
6: 12:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
7: Ерам Бабаян.
8: Макс Челноков.
6: Ну, давно не было у нас в эфире программы «Профессия». Что-то мы как-то со всеми профессиями уже разобрались. Но вот представителя этой профессии у нас не было никогда. Вот как-то вот мы так за эти годы...
8: Интересная.
6: Профессия интересная. Тем более, и я хочу сказать честно, я бы не хотел работать по этой профессии. Вот вообще, это такая...
8: Я не хотел бы такую ответственность на себя выгружать.
6: Это такая ответственность, это такая нагрузка. Тем более, наш гость в этой профессии уже 36 лет, 35-36 лет.
8: 36.
6: 36 лет. Друзья, у нас сегодня в гостях мэр. Мэр города Наукограда Кольцова Николай Красников. Николай Григорьевич, здравствуйте.
9: Добрый день.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Дорогие коллеги и радиослушатели.
6: Ну что, вы когда были малышом или студентом, учеником, вы прямо вот стояли, и мама спрашивала: «Сыночка, а кем ты хочешь стать?» И вы говорили: «Мэром».
9: Нет, я собирался стать вот вашим братом, журналистом, поскольку у меня отец журналист, редактор разных сибирских газет был, и готовился к этому, но потом математика, разные олимпиады перебили, и так оказался в Новосибирском университете, закончил мехмат. Ну, а в это время образовалась еще такая молекулярная целина под Новосибирском, рядом с известным академгородком, который является частью Новосибирска, вот такой Кольцово, как городок для молекулярных биологов. Тогда еще слово вирусологи не называли. Это был конец 70-х годов. И вот с первых домов туда приехал в 78-м году. Ну и потом
7: по распределению вот... по какому? Почему? Как вот
9: да нет, я уехал как математик в отдел математического моделирования, но поскольку всю жизнь был таким активным, то комсоргом класса, то секретарем школы, то в университете в комсомоле, поэтому всегда привык быть в центре событий таких вот общественных. Но так уж получилось, такой крен вот сначала в науке, потом руководил кадровой службой «Вектора», уже известный
6: институт.
9: Центр, был секретарем парткома даже этого «Вектора», а потом вот с 90-го года перешел на городок, который начал расти, и вдруг увидел, что, как вы говорите, мэрская проблема, профессия непростая, потому что, как и многие коллеги, приходилось много раз отвечать слово «нет» или «неполномоченный», средств нет, и тогда захотелось власть сделать все-таки дееспособной и даже законодательно менять рычаги, чтобы быть, ну, способным решать вопросы.
6: А Николай Григорьевич, а вот вы столько всего прошли, а обязательно, чтобы стать управленцем, чтобы стать мэром, надо быть правторгом? Ну, извините, я сейчас говорю слова, которые даже для меня немножечко чужие, потому что я этого...
7: Какое необходимое образование.
6: Да,
8: квалификации.
6: Да. Квалификации, да. Все, ну, знаете, эти, попробовать все это.
9: Я бы в квалификацию включил вот еще такой некий набор или опыт... общение с людьми или руководить какой-то структурой, потому что без этого даже власть, как я говорил, может быть профессиональной, но она еще должна быть и порядочной, и дееспособной, поэтому все соединять надо. Поэтому как-то так уж получилось. Образование научное мне помогает как раз работать мэром научного городка и хорошо понимать основных жителей и сам научно-производственный комплекс, который приходилось... в 90-е раскрестанные годы как раз вот собирать или удерживать. Ну, интересное время, поэтому вот ни о чем не жалею, это стало моей профессией. Действительно, рад землякам, которые меня вот уже 8 раз выбирали, и сейчас зашел на 9-й цикл. 36 лет, это стало...
6: А у мэра разве нету определенного количества этих...
9: лимитов? Нет, ограничений нет. Ограничений нет, и только вот мы единственные из наукоградов, их 13
6: в России.
9: В России я еще являюсь вице-президентом Союза развития наукоградов, но знаю, что вот мы последние, кто еще избирал прямыми голосованиями выборов, и, к сожалению, с прошлого года мы тоже уже зашли на другую процедуру, через депутатский корпус выбираем, но это не так важно. А важно было иметь еще и прямое доверие населения, вот этот диалог, который во всех смыслах важен, и чтобы самому быть в тонусе и знать проблемы, ну и жить той жизнью, которую живут твои избиратели.
7: А чем мэр обычного города отличается от мэра Наукограда?
6: Наукограда, да.
9: Вы знаете, наверное, тем, что мэр Наукограда должен держать постоянно стратегическую линию развития. И вот если оглядываться, если что-то удается Кольцову, а мы сейчас одни из таких продвинутых наукоградов, то это вот верность основному федеральному замыслу, для чего создавался город, и не размениваясь на какие-то пустяки иногда или бытовщину, казалось бы, которая тоже важна, но держать генеральную линию развития. Именно поэтому мы для того, чтобы и помогать вектору в те годы, объединились с подмосковными городами. Я сам участвовал в разработке закона о статусе наукоградов. Объясняли, вводили процедуру получения такого статуса, новую форму поддержки. Все это мы прошли. И вот одним из первых после Обнинска, Королёва и Дубны и первым в Сибири получили вот такой статус. И уже вот больше 23 лет под этим статусом работаем. И как тогда говорили, дайте нам статус и 1 рубль, даже без какой-то суперфедеральной поддержки, но правильное отношение к таким городам, которые должны отвечать за реальный научный и технологический суверенитет России, оно нужно. Поэтому если отличается, то и население отличается. Mm-hmm. Немножко не обижая всех, где-то капризное, где-то заумное, потому что много знает, много требует, и соответствует такому населению тоже и интересно по-спортивному, и ответственно.
6: Mm-hmm. А вот были вот эти вот наши времена, пандемия как раз. Мы же благодаря вектору, благодаря вашему городку и вакцину получили, и
9: да, вот как раз пандемия, когда грянула, как гроза, тут мы поняли, что мы находимся на правильном пути развития, потому что все это время готовились, казалось бы, абстрактное бактериологическое противоядие оружию, там разные... вещи исследовали, а тут очень конкретный выход, и поэтому наши ученые одни из первых сделали и тест-систему, и дочки вектора одни из первых начали серьезно его производить, поэтому...
7: Видите, в эфире вам уже звонят по работе.
6: По работе. Заметьте, выключайте.
9: Это выключаем.
6: Николай Григорьевич.
9: Да.
6: Так, и от вас все вот это и пошло. Вы одними из первых в России начали как раз все это тестировать,
9: да, конечно,
6: изобретать.
9: Во-первых, все случаи заражения проходили через вектор, они диагностировали на самом первом этапе. Потом была поставлена задача и президентом, и руководством медицины срочно разработать вот тест-систему. И здесь тоже наша система сработала, ученые были готовы, достаточно сжатые сроки, и поэтому... Ну, а потом наработка пошла, и внедрение, и целый завод по производству. Сам Мишустин приезжал к нам, открывал на нашей площадке уже. Так что...
7: А вы можете, кстати, вот отключить телефон во время, не знаю, там, обычного рабочего дня или выходной день, или вы всегда
9: должны... Ну, как правило, это я не делаю. Почему сейчас дозабыл? Вот,
6: ну,
9: наверное,
6: ладно, вчера я не мог до вас дозвониться 6:00.
9: Ну, я летел, наверное, в самолете.
6: Ну, понятное дело, но бывает все равно.
9: В самолете, да. В самолете там он не работает, потом отключаю.
6: Ну, а так, в выходные...
9: Ну, у меня даже специально есть два телефона. Одна вот раскладушка такая, которую я и бегаю, и она со мной, и удобно. Угу. Вот, ну, там...
6: Но более... выходные, но если звонят вам по работе...
9: Так это как правило. То есть вот в данном случае тут 24/7, это как раз про мэра. Я думаю, это правильно, потому что город никуда
6: Николай
9: не уходит.
6: Николай Григорьевич, у вас сейчас вектор знают не только мы, вектор знает весь мир, а сейчас в проект, который на территории Кольцова раскрывается, я знаю, я, правда, ничего не знаю о нем, но в него вложено 40 миллиардов, и называется он «Скиф».
9: Ну, во-первых, уже не 40, а больше гораздо, потому что делали все это в условиях санкций, в условиях жестких мер, и поэтому тут трудно было предугадать, но действительно сибирский кольцевой источник фотонов это такой построенный по программе.
6: Мы все поняли.
9: Сибирский кольцевой источник фотонов это огромнейший такой микроскоп, ну если на пальцах объяснять, ага. Величиной в несколько футбольных полей, вокруг, внутри и вокруг которого будет 30 станций, то есть вот, разгоняется соответственно в ускорителе пучок электронов до свечения самого высокого, мы даже шутим, это не шутка, а правда, самое яркое место на планете сейчас Кольцово, потому что в конце декабря, вот спустя 7 лет после указа поручения президента, мы получили такой пучок, и этот пучок разводится по станциям, и ученые разных профессий получают эти пучки для себя. Ну, скажем, медики бомбят раковые клетки, химики читают структуру материалов, вирусологи работают даже в особых условиях. Mm-hmm. Вектор единственный, кто собирается такую специальную станцию поставить, чтобы были еще требования безопасности соблюдены и так далее. И вот таких 30 станций будет, а 7 в этом году запускаются. И надеемся, что сам наш уважаемый президент, как об этом говорил, ну, собирается приехать на открытие, поскольку вот говорят, что такого научного объекта после вот, в постсоветское пространство
6: есть.
9: Не строили пока.
6: А есть в США и у нас, получается.
9: В Швейцарии это коллайдер, так называется. Это несколько другое.
6: А в США, вы говорите,
9: что-то я читал. Нет, там есть несколько таких аналогов. В Бразилии есть, в Китае строят. Но просто вот такой мощности свечения четвертого поколения у нас пока самый мощный. Да.
6: Ну, слава тебе, Господи, хоть есть чем гордиться. Можно немножечко таких личных, как вы говорите, мэрских вопросов?
9: Да, пожалуйста.
6: А у вас охрана есть?
9: Ну, какая охрана? Охрана...
6: Ну, как мэр без охраны?
9: Ну, конечно. Так, ну,
6: вы видели нашего мэра?
9: Ну, я не знаю. Ваш мэр, во-первых, это город Москва, это серьезная тут структура. Мы все-таки попроще в Сибири, поэтому я думаю, что
6: лесу.
9: До определенного уровня и охраны не надо. Охраняет...
6: Ну, водитель хотя бы
9: уважение
6: есть?
9: Людей. Ну, водитель есть. Я, конечно, на служебной машине езжу в служебное время, а так на своей «Тойотике».
7: А вот сколько у вас начинается рабочий день?
9: Да, по-разному. Тут даже я бы сказал, во сколько начинается, во сколько заканчивается. Uh-huh. То есть начинается, и, может быть, не так рано, там в 8 уже начинают звонить, а вот заканчивается. Я люблю, когда меня беспокоит и в 10, и в 11, но лишь бы правильно беспокоили. Иначе не прощаю, когда не беспокоит, а какой-то вопрос
7: что-то
9: не решается. Поэтому
7: да.
9: Я тут свободен. И жду в этом смысле. Ну, а так обычно, пока закончится рабочий день, потом бумаги, часов 7:30, это как правило. Так
6: а
9: что
6: успеть
9: на собственную тренировку там.
6: Простите, я даже не знаю, как сказать, жителей, подопечных.
9: Ну, вы знаете, мы начинали совсем маленькие. Даже когда заходили на указ президента и получали статус наукограда, было 9,8. Сейчас мы один из наукоградов, который активно развивается, и сейчас уже так официально 22 с небольшим, но он... Неофициально,
6: людей.
9: Наверное, тысяч. Угу. Сейчас, наверное, 1025. Но мы по генплану должны будем вырасти до 44. Мы активно и рожаем, строимся. Если в среднем даже Новосибирск, по меркам Новосибирска строит, по меркам России хорошо, по одному квадратному метру на человека, то мы строим там 2,5-3. У нас прирастаем комплексно. И вообще вот статус наукограда нам позволил на себя взглянуть как на город, который должен соответствовать уровню науки. И поэтому мы тут, собственно, и комплексно его застраивали, и подтягивали социалку, и спортивные комплексы, и Ледовый дворец, и Лихотинский манеж, и современные школы, и комфортная городская среда. Поэтому из многих показателей, которые там удалось продвинуть, мне больше всего вот нравится и вызывает гордость это то, что по версии ОСИ, агентства стратегических инициатив, там научные города, выделили 18 из них самых продвинутых и вывели по 29 параметрам в 12 сферах интегральный коэффициент комфортности проживания в городе. Ну вот у нас и у Дубны оказался самый высокий.
7: Что бы вы хотели из Москвы забрать к себе? Что вот вам нравится у нас очень сильно?
6: Ты имеешь в виду?
8: Или, может,
7: позаимствовать?
9: Я уже давно забираю в Москве все лучшее, когда бываю. Смотрю, мне нравится, во-первых,
6: ну, деньги, конечно.
9: Достаточно уважительно, если по большому счету, особенно последние годы, я могу сравнивать. Тут ездил, когда я статус пробивал, и просто в командировке в 90-е годы, и бомжи были, извините, в Москве и так далее. Нравится порядок и уважение к жителям. В принципе, власть демонстрирует тем, что выделяет главные правильные вещи. И Москва стала чище, и вот это мы давно тоже и чище, и аккуратнее, зеленый, вот, порядок с транспортом. Но есть те вещи, которые, ну, просто людям нужны, и они обозреваются и принимаются сразу. Поэтому, наверное, вот эту и системность. Мы даже часто говорим, давайте, как московское метро строится. То есть есть точно статическая линия, есть куда продолжать то или другое, не ломаем что-то, что создано. Вот это вот принцип московского метро, сохранить, что имели или лучше. Поэтому от легендарного прошлого через бурно настоящего к светлому будущему. Так вот. Но
6: вот Николай...
9: при этом решая проблемы настоящего через будущее, видя цель, куда идем.
6: Я просто засмеялся на словах, когда вы сказали, мы рожаем, мы там
8: строимся,
6: бегаем, просто когда появляется
9: ну,
6: в семье.
9: Ну, здесь активно участвую.
6: Но
9: в разных,
6: я понял, что вы относитесь... Понятно, понятно.
9: Нет, относитесь у меня шесть внуков, двое детей, поэтому...
6: понятно.
9: Тут тоже...
6: Просто это когда в семье появляется ребенок или какое-то животное, и мы начинаем говорить о себе во множественном числе.
9: Нет, в данном случае я говорю, мы, это имеется в виду кольцовцы.
6: Понятно, что это ваша...
9: Высокая...
6: Как будто это семья, вы так сказали.
9: Конечно.
6: По-теплому, что это семья.
9: Вот это как раз тоже такой вот дух деревенский мне тоже нравится. Мы, если надо, самый продвинутый город, научный, Наукоград, мы до сих пор еще рабочий поселок. Тут я по секрету скажу на всю Москву, что мы сохраняем этот статус, хотя может быть городом, вот, и может быть даже там какие-то зарплаты другие были бы, но мы рабочий поселок, потому что это коммунальные услуги для учителей,
6: ну вот, пришли,
9: для,
6: все
9: для врачей.
6: А мы-то мэр думали.
9: Или сельская ипотека, которая удобна для жителей, поэтому вот так.
6: Скажите, пожалуйста, мэр, это все-таки политик или управленец в большей степени?
9: Вы знаете, и то, и другое. Но и если забывать одну составляющую, то можно получить другую. Я видел, ребята уходили в простую бытовщину и забывали, что нужно выстраивать целую систему отношений с разными категориями. И даже не столь с партиями мы... Все говорим обычно на всех выборах, агитируем за одну партию, партию любителей Кольцова. Мы ее так называем. Вот это очень важно, чтобы с разными политическими оттенками, там, о вкусах можно спорить или об управленческих решениях, но видеть главное и ради чего работаем, это очень важно.
7: А что за книги вы сегодня принесли нам?
9: Ну, я просто еще, поскольку журналист, как сказал, поэтому зуд
6: Член Союза писателей России.
9: У меня 10 книг, 9 сборников. Даже вот в прошлом году вышел сборник прозы «60 рассказов оптимиста. Будем жить» называется. Ну и вот в этом году
6: это
9: семейный альбом вышел.
6: Что?
9: Вот «Все выдержи вместе». Книжка, лирика такая, ну, стихи военного времени. Не очень хотелось бы ее писать, если бы не было СВО. Ну, коли она случилась, то вот возникла и такая подборка.
6: Это что? Это ваше хобби? Это
9: ну, хобби бы я не назвал,
6: заработок.
9: Это достаточно серьезно. Ну, заработка уж точно нет. Если я издаюсь, то точно на свои средства либо там помогают немножко спонсоры или друзья. Поэтому я на них не зарабатываю. Не продаю книжки эти, я их раздаю на творческих вечерах, либо просто в подарки там ветеранам, юбилярам и так далее просто расходятся. Это, ну, хотите хобби, но такое хобби серьезное. Очень надеюсь, что когда стану работать мэром лет через 15-20, шучу, то, наверное, у меня будет больше времени. Ну, в каждой шутке есть доля шутки, поэтому вот так.
6: А у вас свободное время вообще есть для того, чтобы сесть, пописать, и поиграть с внуками,
9: ну,
6: посидеть,
9: конечно,
6: с вот женой это... кино
9: нет,
6: посмотреть?
9: Ну, его надо уметь организовывать, поэтому я еще и... всю жизнь занимаюсь спортом, даже наука не позволяла там высший кандидат в мастера набегать, но зато вот после 50 я вошел в сборную России, до сих пор являюсь капитаном сборной России в эстафете 4 по 400. Вот объездил 36 стран на разных чемпионатах мира и Европы. Где-то бежали и в Бразилии, где-то в Новой Зеландии за честь России. Призер чемпионатов мира, 14 раз выигрывал Россию по возрастным ответам.
6: А вам сколько лет, Николай Григорьевич, извините, ради бога.
9: Да, мне 17, я говорю внуку. Понятно, если перевернуть, то 71, но как-то возраст не чувствуется, если ты можешь бежать еще.
6: Слава богу. Вы знаете, еще какой момент. Если вдруг происходит что-то, я не знаю, но экстраординарное, там выключается свет в городе, да, там, не знаю, не везут хлеб, а прорыв какой-нибудь трубы. А вот все же к вам бегут, правильно?
9: Да.
6: Хотя за все эти хозяйства есть ответственные.
9: И вот здесь есть маленькое заблуждение, что мэр моментально должен быть там, и мне иногда удивительно показывают, он выехал туда. Я стремлюсь к тому, чтобы я сам туда не выезжал. По большому счету. Конечно, я делаю это, и когда надо, выезжаю. Но мне ЧП. Очень важно, чтобы работала система, чтобы тот человек, который ближе к этому делу и профессионально
7: знал,
9: стоит,
7: что делать,
9: он
7: да?
9: выехал туда, и он был, а мне доложил, что все нормально, в нормативный вариант, не в 3 часа, а в 1:10 мы там все выключили. Но я, если надо, приезжаю, если резонирует, или понятно, что это не Москва, я там и бегом могу добежать, и без машины дойти, то есть у нас все там рядом.
6: Кстати, по поводу самого города, я, опять же, прочитал такую информацию, что в Кольцово хотят переселяться чуть ли не пол Новосибирска, а это почти 2 миллиона населения, а вы не очень-то жаждете их видеть.
9: Нет, что... мы дружим, мы члены большой агломерации, и никогда не отделяем
6: себя.
9: Но у
6: вас там чистенько, я видел фотографии, какие-то, не знаю, швейцарские домики, там так красиво, ну как-то все очень не по-советски, я бы так сказал.
9: Ну, советского тоже было много, тут я бы не стал бросать, мы еще вернемся ко многим образцам советских отношений, но продвигаемся по-современному, поэтому с Новосибирском бы не стал тут играть, много или нет, они большой город, у них сложнее хозяйство, но стараемся жить вместе, культура, спорт, рядом тут и за Сибирь болеем
6: вместе.
9: До такого,
6: что вы не пускаете к себе других жителей, этого нету.
9: Нет,
6: вы прям популярный человек, а телефон так и не выключил. А вы вообще с современными ИИ, вот это вот все как-то дружите?
9: Знаете, я стараюсь по минимуму сводить, вообще говоря.
6: А что так, это же так все...
9: Ну, держусь. Это сильно отвлекает, но... И вот иногда соревновался с ИИ в стихосложении, говорят, что они... у меня много песен, и сейчас с композиторами работаю.
6: Песен тоже? Тоже песен?
9: Песен, да, у меня много сейчас. И патриотических таких песен с композиторами многие. И заметил, что в музыке искусственный интеллект преуспел больше. Как-то пробовали соревноваться в стихосложении, пока вот к моему удовлетворению проигрывали. Как говорят друзья, полным нокаутом. У них там с образами немножко сложно, и набор довольно такой
7: ограниченный,
9: простой идет. Да. А вот музыкальные композиции меня некоторые удивляют. И даже на мои стихи некоторые песни положили, ребята показывают, и даже они в эфире есть. Уже как-то, ну, надо дружить. Естественно, мы на Волгоград с этим работаем. Мы являемся пилотной площадкой Новосибирского университета.
6: Давайте почитаем, пока песню вы нам не принесли, но хотя бы стихи, у нас минута остается до конца эфира.
9: Вот, может быть, прочитаю в теме разговора,
6: чтобы понятно было.
9: Стихотворение «Служение». Оно как-то вот, может быть, в продолжении мэрской профессии, как-то рассуждал, в самолете написал. «Служение из незатертых слов, хотя служить во многих сферах надо, в нем что-то от неписанных основ, глубинное, без шума и парада. В нем растворение собственного «я» в великом океане дел всеобщих и жертвенность простого муравья во имя процветания целой рощи. В нем понимание смыслов вековых, раздробленных порой ежечасно, и неприятие слова «передых» или «сомнений» — это все напрасно. В нем тихая уверенность своя в конечной цели, иногда далекой. В нем вечный зов, родная колея, как дар судьбы, веление пророка. Служение, как тихий долгий свет, любви, добра, манящего покоя, как общий наш вселенский вечный след, с нарезкой каждому единственной судьбою».
6: Слушайте, вот у нас есть такие электрические аплодисменты тут. Спасибо огромное.
7: Спасибо.
6: Друзья,
7: спасибо.
6: Сегодня у нас в гостях...
9: Спасибо вам за внимание.
6: Да, был человек, на мой взгляд, уникальный. И стихи, и управляет еще и наукой, занимается. И спасибо вашему городу за те периоды, когда была пандемия. И сейчас вот этот новый проект «Скиф» тоже какой-то уникальный. Надо вникнуть, почитать конкретно, что это.
9: Ну, а мы будем работать, чтобы наш город все-таки еще больше слышали.
6: Отлично.
9: «Скиф»
6: мэр
9: и «Вектор»
6: города,
9: стоит того.
6: Мэр Наукограда Кольцова Николай Красников был у нас в гостях. Спасибо,
8: спасибо.
6: Удачи. Новости.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
10: 14:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин проведет совещание по кибербезопасности с участием представителей Минобороны и ФСБ. Оно состоится сегодня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства в среду работает в Ново-Огареве. У него достаточно напряженный день. Помимо целой серии встреч непубличного характера, Владимир Путин уделит много времени вопросам кибербезопасности, сказал официальный представитель Кремля. По словам Пескова, в совещании, в частности, примут участие зампред Совбез России Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников. Глава МИДа Польши обратился к Илону Маску на фоне ограничений работы Starlink для ВСУ. Радослав Сикорский сделал адресованную владельцу компании SpaceX публикацию на своей странице в соцсети X. «Илон Маск, большой человек, ты опять занимаешься политикой, используя свои продукты», говорится в посте. Польский министр иностранных дел добавил, что Европа следит за его действиями. Сегодня утром внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Бескреснов сообщил, что американцы компания ограничила скорость работы терминалов Starlink для ВСУ, из-за чего был сорван ряд операций. Сбербанк ожидает сохранения ключевой ставки на октябрьском заседании ЦБ. Оно состоится 23 числа. Мы считаем, что максимальная вероятность на следующем заседании заключается в том, что регулятор оставит ставку без изменений, сказал первый зампред банка Александр Ведяхин. Центробанк 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ взял с середины прошлого года. Синоптик пообещал жителям Москвы мягкую и влажную зиму. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Каков покров, такова и зима. Если снега нет, зима наступит не скоро, будет поздней. Если дождь, к сырой зиме. Предупреждаю, что предстоящая зима будет очень мягкой и очень влажной. Среднесезонная температура превысит норму на 2-5 градусов. Количество осадков в разном фазовом состоянии будет существенно выше нормы, написал метеоролог в своем телеграм-канале. Накануне Тишковец сообщил, что первый снег в Москве может выпасть в последнюю неделю октября. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 50 копеек. Доллар 83 рубля 87 копеек. Евро 93 рубля 77 копеек. Сейчас в столице пасмурно, дождь около плюс 9 градусов. Атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: А вы говорите, милит.
12: Я его что?
11: Тоже мне милит.
12: Рекламирую.
11: Да думайте о своей стране.
13: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое.
12: Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
12: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: 14.06.
3: В движении.
15: А внезапно, ладно. Это вот так было, все, да. У нас скорость X4. Это программа «Поток». Радиостанция «Говорит Москва». В микрофоне Евгения Волгина. Так, замедляемся и заземляемся. Среда, 14 октября. В течение часа самые последние новости будем обсуждать. Координаты эфира, смски +7 925 888 88948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутьюбе и в ВК. А вот теперь... Дадим пробки.
3: В движении.
15: Дадим пробки, конечно, что нас сейчас рисует. Рисует нам Яндекс. Четырехбальные пробки в Москве. Внутренняя, нет, внешняя сторона между Калужским шоссе и Симферопольским. Здесь пробка. Также затруднения, наверное, от Минского шоссе они идут. Это пробка до Новорижского и в обратную сторону от Волоколамского до Новорижского шоссе. Третье – транспортное кольцо. На юго-западе тяжеловато, район Хамонческого вала, Лужнецкая эстакада. Также внутренняя сторона от проспекта Багратиона тянется эта пробка. Тянется она до проспекта Мира, в обратную сторону от Рижской эстакады и до Беговой улицы. Садовое кольцо такое желто-красное. В районе Курского вокзала вот здесь пробка до Басманных улиц. Также район съезда к Ланчевке. И, наверное, набережную я отмечу. Здесь прям большая пробка на Кремлевской набережной, на Болотной набережной. Есть затруднения, соответственно, в районе метро Боровицкая. И будьте внимательны, на улице Серафимович тоже пробка от Болотной набережной.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Поток. Новости этого дня.
15: Почти четверть постов первых зампредов комитетов Госдумы заняли депутаты, не работавшие в предыдущем созыве. Трамп назвал отношение Байдена к России одной из причин начала конфликта на Украине. В Гренландии готовятся начать масштабную разведку месторождений нефти, газа и других ископаемых. И во Франции заблокированы или закрыты 90% университетов из-за протестов учащихся. Про это тоже будем говорить, про это социальное такое явление во Франции. Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве, сегодня в «Умных парнях».
12: Поток. Успеем сказать главное.
15: Итак, почти четверть постов первых зампредов комитетов Госдумы заняли депутаты, не работавшие в предыдущем созыве. Это любопытное такое наблюдение сделали журналисты газеты «Ведомости». И, соответственно, что, кто обращает на себя внимание. Из 80 назначенных первых замов председателей комитетов, 17 – это новички. Среди новых назначенцев Виктор Бут, ЛДПР, ставший первым зампредом комитета по делам СНГ, бывший глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов, «Справедливая Россия», он получил аналогичный пост в комитете по энергетике. бывший сенатор Дарья Лантратова, «Единая Россия», вошедшая в руководство Комитета по труду и социальной политике. Представители других фракций заняли половину руководящих должностей в комитетах, сообщил глава комиссии по регламенту Виктор Пинский. По его словам, руководящие посты также получили более 30 депутатов, участников СВО. Дмитрий Еловский, председатель Комитета по социальной архитектуре Российской ассоциации по связям с общественностью. Дмитрий, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Евгения. Приветствую всех слушателей.
15: Насколько существенны такие кадровые изменения для работы Думы?
16: Ну, для работы Думы такие существенные изменения, они достаточно обычны при новом созыве. Это, в общем-то, часто происходит. Практически каждый созыв, во-первых, состав Государственной Думы очень серьезно обновляется, там, до 50%. Во-вторых, меняется и состав представителей комитетов, и состав зампредов и первых зампредов комитетов. Во-первых, новые депутаты появляются, у них своя накопленная там экспертиза, компетенции, и они могут быть полезны в качестве заместителей руководителей. Во-вторых, это позволяет не застаиваться законодательному органу. Новые новички, они привносят что-то новое, свое новое видение, свой новый опыт. Поэтому Госдума в этом плане обновляется. Это, кроме того, ответ на запрос. У общества есть запрос на обновление власти. Он достаточно постоянный. И таким образом, в том числе, партии. Партии в этом плане являются субъектами. Они отвечают на запрос своих избирателей, что должны быть новые лица, чтобы не было такого застоя во власти.
15: Дмитрий, другой момент. Смотрите, чем обусловлен выбор все-таки новых назначенцев? В большей степени учитывается при распределении должностей профессиональный опыт, политическая лояльность, связи, публичная известность. Просто как бы они реализуют собой функцию, скажем так, представительства. Ну, то есть было поручено представителей СВО, ветеранов СВО туда в Госдуму избрать. Вот, соответственно, избрали, и теперь просто распределение идет, потому что, ну, как бы по регламенту надо.
16: Нет, там, во-первых, на первом месте всегда стоит опыт и компетенции, и наработанные результаты. Вот вы упомянули, например, Дарью Лантратову, которая в комитете по социалке, да? Дарья вместе с другим, ну, правда, уже бывшим депутатом Натальей Полуяновой создали и очень серьезно развили женское движение «Единой России», создали огромную структуру, просто гигантскую, то есть там, которая решала очень прикладные, очень понятные социальные задачи, при этом, ну, рядом, но не сидя вот на системах социальной поддержки государства, да, то есть они занимались тем, что там помогали женщинам реализовать себя, помогали женщинам, которых жены бойцов, ушедших на фронт, поддерживали их. То есть там такая мощная история, и поэтому она здесь исключительно вот из своего опыта, исключительно из своей вот этой трека, своей траектории, она пошла в тот комитет, где ее опыт будет востребован. Там все абсолютно обоснованно. И там, наверное, по большинству так зампредов и первых зампредов можно, если внимательно посмотреть на то, чем они в последнее время занимались, то они как раз ценны для этих комитетов своей экспертизой, пониманием того, как люди живут.
15: А Виктор Бут?
16: Ну, Виктор Бут, он же, если я правильно помню, комитет по обороне вошел.
15: Он стал первым зампредом комитета по делам СНГ.
16: А, по делам СНГ. Ну, это вот это как раз, наверное, пример такой чисто политической истории. Нужно понимать, что все-таки партии политически хотят получить свое представительство, им нужно это показывать перед своими избирателями, что они на какие-то процессы влияют. И, ну, здесь, наверное, больше компетенция про то, что партия его делегировала в этот комитет как своего представителя, который будет высказывать позицию партии по вопросам, касающимся СНГ. Для ЛДПР в этом плане это достаточно серьезное направление стратегическое. Ну, вот они выбрали Виктора Бута для этой роли. Тут, как бы, наверное, надо как бы понимать их внутреннюю логику, но здесь вопрос как раз про политическое представительство, тот небольшой процент как раз про представительство.
15: Вопрос, еще наш слушатель говорит, вызывает вопрос назначения Арбузова, бывшего украинского чиновника.
16: Вызывает вопрос вообще попадания его в Госдуму?
15: Ну, типа того. Видимо, да.
16: Да, это как бы это выбор с партии «Справедливая Россия», он подвергался очень серьезной критике со стороны экспертного сообщества, и есть в том числе и некоторое мнение, что в немалой степени это сыграло против партии, она еле-еле преодолела там барьер, хотя там нельзя говорить, что это единственная причина, там много. Вот. И поэтому это как раз тоже политическое решение. Ну, таких немного. Ну, то есть вы сейчас как бы,
15: ну, а в целях, его, в целях чего? То есть здесь это личный пиар партии, ну, это бывший первый вице-премьер Украины, если вдруг кто-то не помнит, и бывший глава украинского Нацбанка в 10-е годы.
16: Это, честно вам скажу, честно, так и не последовало от партии объяснение, с чем связано вообще его, то, что партия выдвинула в Госдуму, и это тоже под серьезный вопрос вызвало и у экспертов, и у избирателей. То есть никто не понял, зачем его интегрировали в списки, и какова его там роль. Можно предположить, что это попытка партии сыграть такую важную конструктивную роль в части интеграции украинских элит в российскую политическую систему для того, чтобы показать, что все-таки мы настроены на продолжение конструктивной работы с теми украинскими элитами.
15: А нет проблемы с доверием в этом отношении? Есть, потому что, есть, понимаете, как есть. Образ просто, даже не касаемо Арбузова персонально, а образ как бы политической, бывшей там политической элиты Украины тех лет вызывала во многом вопросы, потому что та элита как раз ей вменяется то, что там в стране был допущен Майдан, и далее как бы по списку то, что произошло. А здесь, получается, как бы один из представителей оказывается в Государственной Думе в России.
16: Ну, есть вопрос доверия к этой части элиты, есть и вопрос вообще, зачем это делать. Вы абсолютно правы, он у всех возникает. Угу. Но сейчас, на самом деле, посмотрим с другой стороны. Трудом, делами и результатами вот эта часть украинской элиты сейчас может доказать российскому народу, русскому народу, что она как бы свои ошибки осознала, готова их исправлять, и у нее сейчас есть просто возможность как бы себя реабилитировать в глазах части нашей российской элиты. И это как бы возможность, возможно, и нужно ей дать политически, глобально, ага. Ее нужно дать эту возможность, потому что если мы хотим дальше все-таки после того, как после нашей победы, да, нормализовать отношения с украинским народом, нам нужно в том числе канал для связи с этим народом, а это все равно через элиту
15: осталось
16: делается.
15: Понять, как этот народ Украины к этим чиновникам относился. Здесь тоже, знаете, такая история
16: двоякая. Это динамичный процесс. Он сегодня может относиться плохо, но если люди как бы докажут, что они готовы работать на развитие Украины как нейтрального и близкого нам государства, то, возможно, у них и снова появится поддержка. Ну, то есть, если они будут на это работать, и время это покажет, то, возможно, ситуация изменится. Понятно. Главное, чтобы работали.
15: Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Еловский был с нами, глава комитета по социальной архитектуре Российской ассоциации по связям с общественностью. Был с нами на связи.
3: Внимание! Говорит Москва.
17: 94,8 FM.
3: Поток. Успеем сказать главное.
15: Трамп снова вспомнил Байдена и опять вменяет Байдену как бы авторство по сути и причину конфликта на Украине. Трамп назвал отношение Байдена к России одной из причин начала конфликта на Украине. Президент США отметил, что его предшественник выделил Киеву сотни миллиардов долларов, хотя Вашингтон не был обязан оказывать такую помощь. Знаете, отчасти этот конфликт начался именно потому, что Джо Байден насмехался над Россией, совершенно не понимая, что делает. Если бы я был президентом, то этого конфликта просто не было бы, сказал Дональд Трамп в интервью телекомпании Grey Media. Но это излюбленная история, когда говорит, вот если бы я, то тогда бы ничего не было. Но правда, такая деликатная история, которую Дональд Трамп пока обходит стороной, это все-таки, когда он до Байдена был президентом, там, в общем, и разные контракты, и разные законопроекты, которые касаются помощи, военной помощи Украине, Украины все-таки были приняты, и даже подпись Трампа там стояла, поэтому не все так однозначно. Вот, Николай Пархитько должен быть сейчас с нами на связи, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве. И самое главное, когда Трамп говорит, если бы я был президентом, то этого конфликта не было бы. Другое дело, Трамп сейчас президент Соединенных Штатов Америки. Конфликт на Украине до сих пор продолжается, хотя он, приходя к власти, сказал, что я прекращу этот конфликт за, по-моему, сутки, он говорил, потом что-то там 100 дней было, потом еще что-то подобное. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. С вашей точки зрения, почему Трамп вновь возлагает ответственность, часть ответственности за конфликт на своего предшественника? Связано ли это с тем, что выборы скоро, и он пытается таким образом мобилизовать, соответственно, свою аудиторию, свой электорат, чтобы тот вспомнил Байдена и, соответственно, и сказал, ай-яй-яй, как ужас и кошмар. Действительно, объективно, конечно, отношения при Байдене у Российской Федерации с Соединенными Штатами Америки, их практически не было, этих отношений. Понятно, они начали возобновляться, действительно, когда к власти пришел Дональд Трамп. Вот. Но конфликт на Украине продолжается, но при этом отношения с американцами все-таки как бы в рабочий какой-то формат выходят. Сейчас будет с нами на связи, да? Будет с нами на связи Николай Петрович Пархитько. Николай Петрович, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
15: Почему Трамп вновь возлагает часть ответственности за конфликт на своего предшественника? И кто аудитория вот этого сообщения? Это он для России говорит? Это он говорит для американцев? Если для американцев, они индифферентны ли им это?
17: Дело в том, что он это говорит совершенно определенно и четко в преддверии предвыборной кампании в Конгресс США. Промежуточные выборы в ноябре. Он сейчас из кожи вон лезет, чтобы заработать себе политические очки буквально из воздуха, как угодно. Ну, а здесь такая возможность. Конечно, он это говорит не для российской аудитории. Ну, с какой стати для российской аудитории? На российскую аудиторию ему наплевать в любом случае. Ну, в принципе, это по большому счету, как и нам, на американскую. А для своей аудитории, да, он старается. Он всячески преувеличивает собственные заслуги, собственную значимость. И сейчас на самом деле беспроигрышный политический ход был сделан им. Потому что вот эта вот деятельная сделка, как ее принято называть,
15: да,
17: она приведет к снижению стоимости дизельного топлива в США на 10-15%. Может быть, 20 центов в отдельных штатах, надо смотреть по географии.
15: Но сейчас просто, я понимаю, дизельная сделка – это просто отдельная история. А Трамп периодически, он, в принципе, свою предвыборную кампанию строил на том, что Байден много чего порушил, войны начал, спровоцировал и так далее. Другое дело, что и при первом Трампе тоже помощь Украине начинала оказываться, поставки оружия были и деньги какие-то там отгружали. Другое дело, когда он постоянно говорит, если бы я был, то тогда бы этого не было. Но он же сейчас президент, а конфликт до сих пор продолжается. Это какая-то как бы политтехнологический прием для него, что вот вспомните Байден, но Байдена-то уже и нету.
17: Ну, Байдена мы помним, почему нет? Забавный был персонаж. Что касается в данном случае Трампа, ну, знаете, не то, что я его адвокат, никоим образом, скорее наоборот. Но справедливости ради, вот реально справедливости ради,
15: так,
17: я отмечу, что, конечно, этот конфликт начался тогда, когда он не был президентом США. Вот, и поэтому он, в принципе, морально это право имеет говорить.
15: Чтобы так, что? Он это скажет, чтобы что?
17: Ну, опять же, возвращаемся к тому, с чего я начал.
15: Да.
17: Возвращаемся к тому, что он это говорит для американской аудитории. Если бы не было войны, значит, Америке не пришлось бы нести расходы. Значит, Америке не пришлось бы брать на себя, ну, какие-никакие, но все-таки обязательства. Значит, американским налогоплательщикам стало бы легче. Значит, в принципе, он движется в направлении, которое отвечает интересам общества Соединенных Штатов Америки и его избирателям. То есть он действует совершенно абсолютно в рамках предвыборной парадигмы и занимается, ну, по большому счету, популизмом. Вот поэтому я усматриваю логику в его действиях, в его словах. А то, что он обвиняет Трампа, то, что он обвиняет Байдена, прошу прощения, да, так он и Обаму до этого обвинял. Так он, в принципе...
15: Ну, то есть это обычный прием. Тот, кто был до меня, хуже, чем я. Примерно так это работает.
17: Не просто любой, кроме меня, хуже, чем я. А демократ. Я вообще самый лучший за всю историю США, кто только когда-либо
15: это,
17: был.
15: Это вне всяких сомнений. Другое дело, почему Трамп одновременно критикует Байдена за отношение к России, подчеркивает, что сам якобы смог бы не допустить конфликта. Вопрос, есть ли у него реальные рычаги для достижения, например, целей по прекращению конфликта. Ну, то есть, условно, твой предшественник... создал условия, чтобы конфликт начался. Окей, он нехороший человек, все, его эпоха закончена. Что ты можешь сделать для того, чтобы этот конфликт прекратился, чтобы вписать свое имя в историю?
17: А, Евгения, вот это очень хороший вопрос, на самом деле. Дело в том, что для того, чтобы закончить конфликт на Украине, ему достаточно прекратить поставку разведданных и опосредованное вооружение киевского режима. Если раньше Байден это делал прямо, то сейчас Трамп это делает опосредованно. За оружие платят европейские союзники. Ну, это не важно. Нам важно то, что американское вооружение все равно поступает на Украину. Но главным образом разведданные. И еще такой фактор, как поставки интернет-трафика Starlink.
15: Да, но он умело скажет, что это частная история. И он не может запретить частной компании заниматься такими вещами.
17: Естественно, конечно же, он это скажет. Что же еще? Но дело в том, что Илон Маск сейчас опять обратно вдруг стал его другом. Кстати, почему? Очень коротко скажу. Дело в том, что сейчас идет обсуждение нового оборонного бюджета США, который составляет, в отличие от предыдущего, не триллион, а полтора триллиона долларов на 2027 год. Илон Маск хочет стать абсолютным монополистом, технологическим монополистом этого будущего военного бюджета, поскольку его компания, ну, все обычно вспоминают SpaceX, а здесь надо его компанию, связанную с искусственным интеллектом, вспоминать, которая является сейчас ключевым игроком в плане модернизации американских вооруженных сил, формирования беспилотных систем и так далее. Ну, так вот, для того, чтобы прекратить войну на Украине, Трампу достаточно перестать поставлять на Украину разведданные, и мы увидим крах киевского режима в течение 1,5-2 месяцев. Но я уже в эфирах других телекомпании это говорил. Здесь тоже повторю. Дело в том, что я не вижу ни стремления США, ни желания США к тому, чтобы киевский режим потерпел военное поражение. Все, что я вижу, это только популистские высказывания, заточенные на предвыборную кампанию. Поэтому
15: то есть после выборов в Конгресс, скорее всего, даже Трамп может давать какой-то ястребиности и опять предупреждать о каких-то адских санкциях, и опять, что он всех посадит за стол переговоров. Ну, то есть ту самую риторику, которую мы наблюдали вскоре после его избрания.
17: Безусловно. Но тут с маленькой оговоркой. Дело в том, что это будет зависеть, конечно же, от результатов предвыборных его действий, от итогов этих выборов Конгресса. Да. Если вдруг случится что-то невероятное, и Трамп сохранит большинство в двух палатах, в чем я крайне сильно сомневаюсь, но если это произойдет, то, в общем-то, для нас он станет, ну, как сказать, немножко там добрее, что ли, там, не знаю. В последнюю очередь мы должны строить свои планы в зависимости от действий лидера другого.
15: Николай Петрович, а другой момент. В американском политическом истеблишменте консенсус относительно того, что политика Байдена была ошибочной, или позиции республиканцев и демократов все-таки по-прежнему существенно расходятся в этом вопросе. То есть консенсус есть или нет?
17: Я думаю, что нет. Дело в том, что американское общество сейчас максимально расколото, наверное, как никогда действительно в американской истории. И те, кто сейчас выступают за Трампа, они во многом выступают не потому, что они очень сильно любят Трампа.
15: Понятно.
17: А потому, что они таким образом выражают вот это пресловутое протестное мнение против всего того, что было до него. Есть, конечно же, и те, кто убежденно выступают и за Трампа, за его идеологию МАГА, так называемую, да? И те, кто действительно недовольны были действиями администрации Байдена.
15: Спасибо. Спасибо большое, да. Николай Петрович. Вас благодарю. Николай Пархитько, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве, был с нами на связи. Сейчас информационный выпуск, и после мы продолжим.
18: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
19: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об ударах

0: после того, как Украина пыталась сорвать наши выборы, мы теперь будем думать, когда продолжим трехсторонние переговоры. Сделаем это в строгом соответствии с нашими национальными интересами», — сказал Дмитрий Песков. Кроме того, он сообщил, что российские компании принимают меры безопасности от ударов ВСУ. Он также отметил, что официальных заявлений о замедлении Starlink для украинской армии пока не было. Сегодня Киев сообщил, что компания Илона Маска перестала передавать ему соответствующую информацию. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае пока не согласована. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, если лидеры России и США окажутся на одной площадке на саммите АТС в КНР, то организация переговоров будет обсуждаться. Выступая на брифинге, Песков также сказал, что Москва с уважением относится к позиции Пекина о том, что ядерный потенциал КНР пока не сопоставим с российским и американским. По его словам, эта тема вряд ли может быть в повестке трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, если такая состоится. Песков добавил, что есть настрой на ее проведение. Аналитики заявили о 56-кратном увеличении объема закупок сельди Египтом у России. По итогам первого полугодия было продано около 5600 тонн продукции. За аналогичный период 2025-го эта цифра составила 100 тонн. Как сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, Египет – один из крупнейших потребителей и импортеров рыбы на африканском континенте. Российские производители получили право на продажу продукции в эту страну в декабре 2020 года. Отгрузки начались в 2023-м. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 50 копеек, доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. В Москве в эти минуты плюс 9, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 11, атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаев.

0: Ян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: 14.36, у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами продолжаем. В Гренландии готовится начать масштабную разведку месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых. Об этом написал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своей социальной сети. В нашей новой и прекрасной Гренландии готовится начать масштабную разведку нефти и газа и других полезных ископаемых. Некоторые эксперты, на которых сослался Трамп, считают, что запасы легкодоступной нефти на острове значительно превышают запасы почти любой другой территории мира. Конкретных оценок он не привел. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве. Игорь, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: А в самой Гренландии знают, что они готовятся начать масштабную разведку нефти, газа и других полезных ископаемых, как сказал Дональд Трамп?
3: Ну, я думаю, что, если без шуток, то, конечно, власти Гренландии, они подразумевали, что Трампу интересна не только некая оборонная составляющая, соответственно, Гренландии, что через нее там что-то не пролетит и так далее, но и полезные ископаемые. И изначально, если мы вспомним, что вообще Трамп заговорил про Гренландию, то в тот момент как раз-таки была новый виток торговой войны с Китаем, фактически. Так. Китай всегда отвечает, когда Соединенные Штаты повышают импортные пошлины на его товары, Китай отвечает однозначно, он начинает ограничивать поставку редкоземельных металлов. И изначально Трамп как раз этим заинтересовался. То есть, видимо, кто-то ему сказал, что вот в Гренландии есть редкоземельные металлы, и он будет искать там альтернативу китайским поставкам. Потому что зачастую по отдельным металлам Китай фактически и монополистом является на мировом рынке, но а где-то он просто доминирует. Но в любом случае большая часть редкоземельных металлов в мире производится именно в Китае. И это очень жесткий инструмент по отношению к Соединенным Штатам. И пока США всегда шли на попятную, когда начиналась такая торговая война. А теперь, конечно, Трамп говорит еще и о нефти и газа. И получается, что он Гренландию использует в качестве некого такого оправдания, когда кризис с редкоземельными металлами, он говорит, вот теперь мы там будем редкоземельные металлы и решим таким образом все свои проблемы. Сейчас идет топливный кризис, и в преддверии выборов в Конгресс Трампу нужно как-то показать, что он решает все проблемы с топливом. И вот тебе получается дизельная сделка с Россией, и при этом он там говорил, что надо инвестировать в Венесуэлу, и они оттуда будут много нефти получать. И теперь еще и Гренландия. То есть он предлагает некие выходы из сложившейся ситуации, показывает, что у него-то есть план действий, и вот с ним-то все будет замечательно, и республиканцы, соответственно, как его партия, должны побеждать на выборах, чтобы это было все реализовано. Вот. Поэтому тут скорее про потенциал Гренландии говорят. И, кстати, геологическая служба США-то, она выдавала определенные данные о том, что потенциально там могут быть большие запасы нефти и вообще углеводородов, там больше 30 миллиардов баррелей вот, углеводородов. Но это, прежде всего, северо-восточная часть, то есть самая такая, можно сказать, суровая Арктика. И в таких условиях, конечно, никто туда не придет, даже если бы это возможно было чисто с точки зрения регуляторики, потому что сама Гренландия с 2021 года не выдает новых лицензий на поиск месторождений. Но если бы это можно было, то тут вопрос финансов. Цены очень неустойчивые. Войти в такие арктические условия, это значит, что надо быть уверенным, что цена нефти будет там 120-150 долларов за баррель. Вот. И то не факт, что что-то там найдешь. То есть там не было какого-то бурения поискового. Это не подтвержденные запасы, это некие оценки, потенциал. А тут можно сравнить, вот у нас, например, в России есть в Баренцевом море второе в мире газовое месторождение, соответственно, по размерам запасов, штокмановское. И то мы его отложили, скажем так, в долгий ящик, потому что при нынешних ценах нет возможности
2: нецелесообразно. Да. А еще, Игорь, другой момент, смотрите, зачем так про Гренландию активно говорит с учетом того, что вот она, Венесуэла под боком. Даже через океан ничего вести не надо. Насколько мы знаем, самые крупные нефтегиганты американские, они как-то не были рады такому внезапно обрушившемуся на них счастью в виде венесуэльских запасов.
3: Ну, с одной стороны, тут есть общая американская политика, и даже не Трамп ее автор, а он скорее ее продолжает развивать, в том, что американцы должны доминировать на энергетических рынках. Вот так. Они там и нас выдавливают с газовых рынков и так далее. И ближневосточную историю вот, дестабилизировали добычу на Ближнем Востоке, тоже во многом показывает, что вот везде опасно, и безопасно получать и надежно только либо из самих Соединенных Штатов, либо из тех стран, которые они контролируют. И вот, пожалуйста, вам Венесуэла, приходите, инвестируйте, потому что на Ближнем Востоке непонятно, когда вот эта дестабилизация закончится. Но это в целом как бы их стратегия, и она реальна, они так и будут всех заставлять, в общем-то, идти именно в те страны, которые они контролируют. Но с Гренландией здесь скорее вот предвыборный фактор, он играет свою роль. То есть в Венесуэле все уже поняли, что да, мы получили контроль над Венесуэлой, но все понимают, что это надолго. То есть вот некую такую миф и иллюзию там уже не построишь. Вот, и там уже, скажем так, отыгранная карта. Там реально только можно вкладывать, вот, ждать, пока годами будет расти добыча. Вот. А в Гренландии это вот что-то непонятное, неизвестное, и можно всем рассказать, что там огромный потенциал. Вот сейчас я этого добьюсь, значит, что мы в Гренландии будем добывать нефть. Вот, продажа некой мечты избирателю и решу ваши текущие проблемы, что вот дизель обновил исторический рекорд по цене, а я сейчас в Гренландии решу ваши проблемы. И это можно продать как бы избирателю, по крайней мере, с точки зрения Трампа. Вот, поэтому, мне кажется, он заявляет это именно сейчас.
2: Но смотрите, как с вашей точки зрения может отреагировать вообще сама Дания и плюс Европа? То есть объективно, действительно ли Гренландия представляет собой потенциальный такой энергетический клондайк по сути? И это ее главная ценность для Вашингтона, плюс географическое положение и контроль над Арктикой. Вот. А просто если действительно так, то, наверное, больше перспектив, что европейцы еще заинтересуются Гренландией, с учетом того, что они как-то пытаются дистанцироваться от Трампа, который навязывает им как раз продажу своих энергоресурсов.
3: Ну, мне кажется, что реально, конечно, в Гренландии никто добывать не пойдет, ни редкоземельные металлы, ни углеводороды. Это слишком рискованно, дорого, и неизвестно, что там в реальности будет, в общем-то, за этим потенциалом. Вот. Может быть, там и не найдут никаких крупных месторождений. Поэтому я думаю, что заманить туда, в Гренландию, компании, которые будут вкладывать деньги, будет еще сложнее, чем в Венесуэлу то же самое. Европейцы тоже, и Гренландия, в общем-то, сама, и Европа, они не горят как бы этой идеей, и наоборот, у них скорее зеленая вот эта тематика, она будет перевешивать некий потенциал развития там нефтегазового комплекса. Вот, потому что Арктика – это особо хрупкая зона для разработки месторождений, и опять же, мне кажется, что европейцы Гренландии испугаются просто даже выдавать лицензии на поиск месторождений.
2: Потому что их зеленые тут же, зеленые их съедят, да?
3: Да, да, потому что скажут, что это опасно, не надо трогать Гренландию и так далее. Хотя там, на самом деле, как бы потенциальные работы могут вестись, потому что все-таки температура за последние там, десятилетия улучшается вот, для проведения подобных работ. То есть вот, сезон работ расширяется, но я думаю, что зеленая тематика здесь не позволит какие-то масштабные работы вести. То есть максимум какая-то сейсмическая там, разведка и так далее.
2: Путь в Арктику.
3: Ну, путь в Арктику, он и так как бы есть. Тут Гренландия-то особо не нужна для этого. Но и возможности зайти, скажем так, в Арктику у штатов не очень-то много. То есть нет атомных ледоколов. И главной потребности такой нет. То есть если у нас все в морпуть, это все-таки путь для того, чтобы вывозить нашу продукцию на мировой рынок. Транзитный путь становится для нас еще более актуальным по мере увеличения рисков как бы на южных маршрутах. Тут для американцев нет смысла-то особо там что-то вести, нечего вести, нечем сопровождать торговые суда. Атомных ледоколов, опять же, нет. Поэтому они делают ставку скорее на более южные направления. Добыча сланцевого газа, сланцевой нефти, Мексика, Венесуэла, Гайана. Вот они туда скорее смотрят, чем на Гренландию. Гренландия скорее такая пиаровская история, предвыборная. Ну и опять же, Трамп может сказать: вот видите, я захотел, и я дожал Гренландию и Данию. Вот мы подписали не так давно соглашение, в общем-то, об оборонном сотрудничестве. Вот, поэтому я сейчас и по нефти, значит, их дожму, и все будет замечательно, и будет себя рекламировать как великий дипломат, и опять же, в рамках предвыборной кампании.
2: То есть, по сути, говорить о том, что Гренландия станет новым крупным нефтегазовым регионом мирового значения, не приходится?
3: Да, то есть там даже как бы нет найденных углеводородов в каком-то значимом объеме, то есть вот некий потенциал, но откуда он тоже берется? Что, мол, вот у них есть шельф, а раз шельф, наверняка там что-то есть из полезных ископаемых. Вот такая убежденность у многих компаний, исследовательских центров, она прослеживается всегда, поэтому доказанных запасов Гренландия там сколько-нибудь значимых не имеет, бурение толком и не проводилось, поэтому да, потенциал есть. Плюс арктическая территория, значит, все дорого, и, соответственно, есть источники поставки нефти и газа, где за такие деньги ты гарантированно получишь гораздо большую отдачу. Понятно. А Гренландия слишком рискованный регион.
2: Спасибо. Спасибо, Игорь. Вас благодарю. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве. По поводу того, что есть вообще в Гренландии. Давайте про это вспомним, потому что неоднократно говорили. Начнем с углеводородов. Геологическая служба США настаивает, что потенциальный запас углеводородов примерно 31 миллиард баррелей нефтяного эквивалента. То есть речь не идет о разведанных запасах. Это количество углеводородов именно в нефтяном эквиваленте. Драгоценные камни, что еще есть? На участках суши, которые льдом не покрыты, обнаружены месторождения золота, рубинов, графита и алмазов. Металлы. Выявлены залежи железной руды, меди, никеля, лития, цинка, свинца, золота и урана. Редкоземы здесь что? Неодим, диспрозии, которые необходимы для производства мощных магнитов и в ветрогенераторах как раз их используют, еще в электродвигателях и вообще в электронике. По оценкам экспертов, под ледяным покровом острова может находиться до 40 миллионов тонн таких элементов. Но это ключевое, под ледяным покровом, а он там большой, естественно.
1: Москва.
4: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
2: Во Франции заблокированы или закрыты 90% университетов из-за протестов учащихся. Они там продолжаются уже больше двух недель. По данным профсоюза «Студенческий союз», работа подавляющего большинства высших учебных заведений страны оказалась нарушена на фоне массовых акций старшеклассников и студентов. Участники манифестации требуют реформы системы образования, улучшения условий обучения, указывая на нехватку преподавателей, переполненность классов и недостаточное финансирование. К протестам присоединились учителя и родители. С начала выступления задержано более 6 с лишним тысяч человек, большинство из которых это школьники. В ходе столкновений протестующие возводили баррикады на улицах, полиция применяла слезоточивый газ и водометы. А многие, кто наблюдал эти процессы и кто анализировал сейчас эти протесты, отмечают, что в протестах участвуют как раз в том числе и там, предполагалось сначала, что это иммигранты какие-то участвуют, там еще кто-то, выходцы из других стран, но нет, среди них много действительно коренных французов, белых французов, что, в общем, задает как бы определенный тон вообще тому, что происходит. Павел Тимофеев с нами, кандидат политических наук, завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований Меморан. Павел Петрович, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Но раньше было принято вот про рабочих говорить, у которых тяжела доля во Франции, соответственно, там желтые жилеты и так далее. А вот школьники, действительно так все плохо с образованием? И самое главное, почему дело дошло именно до протестов? Почему это не смогли решить мирным путем?
5: Да, протесты школьников, конечно, стали сюрпризом, я думаю, для властей Франции. Прежде всего, это показатель того, что система образования, очевидно, испытывает определенные перебои. И вот эти протесты школьников, которые призваны, прежде всего, обратить внимание на определенное неравенство в обеспечении школ в столице и в регионах, на трудности с функционированием школ как социальных лифтов при поступлении школ в университеты. Вот все это те проблемы, которые, собственно говоря, вот сейчас приподнимаются, и, по сути, французские власти ставятся перед выбором, решать их или не решать. Я думаю, что, безусловно, вопросы, связанные с обеспечением школ, организацией учебного процесса, там, персонал, инфраструктура и так далее, это, безусловно, очень важно, и это серьезный, правда, триггер. Но я думаю, что глубинная проблема которую школьники транслируют, заключается даже не в том, что система образования недофинансированная, все-таки с точки зрения расходов бюджета там достаточно неплохие выделяют средства, а в том, что если школьники поступают в школу там, в Париже, в регионах, да, то у них вовсе не одинаковые шансы дальше успешно выпуститься, поступить в университеты. То есть здесь, знаете, вот именно вопрос такой социальной справедливости. А вопрос социальной справедливости во Франции – это всегда очень мощный стимул для того, чтобы выйти на улицу и сказать власти все, что французы о ней думают. Но поэтому вот в этом еще... плане здесь, я думаю, это, знаете, действительно перекличка с желтыми жилетами и с Красным мая 68-го года, и с другими массовыми событиями.
2: Другое дело, есть ли подозрение, что, каким образом, например, французские власти будут дальше пытаться, например, управлять этим процессом? Или не будут? То есть, условно, битые витрины, лозунги, столкновения с полицией – это меньше из зол, то есть это способ как бы вытравить какой-то пар излишний, который накопился, но каких-то фундаментальных решений принято не будет. И если не будет, действительно, то почему? Почему французское правительство, например, избирает для себя такую тактику? То есть система образования уже не является чем-то ключевым, чем-то очень важным, и, соответственно, как бы это же говорит об определенном, это определенный симптом, наверное, того, что происходит в правительстве Макрона.
5: Я думаю, что здесь прежде всего вопрос о том, что на фоне других задач, которые правительство Макрона решает пока еще до весны следующего года, вопросы образования, особенно школьного, просто не были в приоритете у президента, поскольку, понятно, есть серьезные экономические вызовы, нужно решать вопрос роста экономики, вопрос снижения государственного долга, вопросы внешней политики, вопросы мигрантов, ну и много-много всего, да, все, что мы видели за вот эти 10 лет. На этом фоне просто система образования, видимо, не была приоритетна, то есть там, очевидно, накапливались какие-то дисфункции, но они, заметались или еще что-то. А вот здесь, собственно говоря, это как раз показатель того, что, очевидно, некое накопление достигло какой-то критической массы, и с этим надо что-то делать. Я бы не сказал, что правительство ничего не решает. Я согласен, что правительство, наверное, достаточно пассивно на это изначально стало смотреть и отреагировало довольно так вяло. Но власти, в общем, уже предложили там свои 5 пунктов там для обсуждения со школьниками, с демонстрантами. И если мы посмотрим на вот петицию, которую буквально вчера или позавчера выдвинули протестующие, там 10 пунктов, по которым они хотят уступок от правительства, по большему количеству пунктов там, в общем, требования совпадают. Другое дело, что там есть претензии на, участие школьников в политическом процессе, то есть там свобода самовыражения, свобода собраний, там осуждение полицейских, которые засвечены в непропорциональное применение силы. И вот насколько вот здесь правительство пойдет на уступки, это вопрос хороший. Насколько... Я думаю, что... Угу. Да.
2: Ага. Вы думаете...
5: Я думаю, что правительство, в общем, наверное, заинтересовано в том, чтобы этот вопрос погасить, чтобы это не стало еще одним стимулом для критики Макрона со стороны оппозиционных сил. Потому что будет, конечно, очень иронично, если у нас окончание десятилетнего срока Макрона, который, в общем, надо отдать ему должное, из пандемии справился, и были другие серьезные кризисы.
2: Заканчивается детским бунтом. Заканчивается детским бунтом. Но здесь, Павел Петрович, интересная же еще история, потому что во Франции, когда особенно были вот эти волны мигрантов и выступления, в том числе, как-то пытались оперативно решить вопрос деньгами или еще чем-то. Но, по сути, детские бунты среди бунтующих действительно это там не только выходцы из неблагополучных районов и из мигрантских кварталов, а действительно там, ну, судя даже по картинке, много белых студентов, белых французов, то есть, очевидно, совершенно люди, которые там не в первом поколении живут. Насколько нынешние выступления отражают недовольство молодежи своими перспективами, то есть возможностями там, получения качественного образования, социальные лифты и так далее, и не является ли это, знаете, своего рода новой какой-то волной, которая может быть спровоцирована, потому что мы знаем, что там получается, второй половине 20 века были активные выступления молодежи, студентов, рабочих и так далее, когда там просили социальных прав, равенства и так далее, и как будто история закольцевалась.
5: Ну, Я думаю, что прежде всего все-таки это вопрос именно социальный. Здесь можно говорить о том, что этим кто-то там, не знаю, манипулирует со стороны, дергает за ниточки, но тут мы уже просто переходим в область конспирологии. И, честно
2: нет,
5: говоря,
2: нет, нет, как раз речь идет про запрос, потому что очень много внимания, например, уделялось тогда, помните, этой политике терпимости, вот сейчас, например, да, там в последние 15 лет.
5: Ну, тому, я понимаю, что надо...
2: да. Да, и в какой-то момент оказалось, что, в общем, молодое поколение позабыто.
5: Я думаю, что молодое поколение не совсем позабыто, молодое поколение, наверное, несколько... До последнего времени не особо не говорила, хотя, во-первых, перед глазами молодого поколения была целая серия манифестаций, которые переживала Франция, да, включая желтые жилеты и там, я не знаю, митинги против пенсионной реформы и много всего прочего. А что касается самой молодежи, то буквально 3 года назад, сейчас об этом, наверное, уже не все вспоминают, но 3 года назад летом по Франции прокатилась жестокая серия погромов, поджогов в связи вот с убийством полицейским подростка франко-арабского происхождения Нелли Мерзука. И вот тогда, собственно говоря, очень многие, в том числе, кстати, и белые школьники, выходили в знак такой солидарности вот с гибелью товарища. И там и школы жгли, и громили магазины и так далее. То есть вот на самом деле звоночек уже прозвучал. Другое дело, что тогда власти пообещали принять какие-то меры, реформировать систему, но, видимо, времени или ресурсов не нашлось. Поэтому вот колокол звонит еще раз.
2: А способны ли вот эти выступления перерасти в новый какой-то масштабный социально-политический кризис во Франции, как думаете?
5: Ну, я думаю, что сами школьники вряд ли способны это все довести до уровня кризиса, тем более еще большой вопрос, как долго они будут готовы собираться и выходить. Да?
2: Все лучше, чем уроки делать, они скажут.
5: Ну да, это понятно. Другое дело, что потом, знаете, скоро там уже Рождество, к нему начинается подготовка.
2: Да,
5: и
2: да.
5: Уже вот с желтыми жилетами та же самая история была. Осенью они активно бузили, а потом уже под Рождество, Новый год там все спало. А очень многое зависит от того, поддержат ли их другие политические силы, грубо говоря, взрослые, да, это профсоюзы, это политические партии и так далее. Если вот эта поддержка будет, то не исключено, что эта действительно история может затянуться на несколько месяцев, и там, не знаю, правительству придется принимать какие-то еще более радикальные меры, может быть, там, не знаю, отправить в отставку кого-то из членов правительства и так далее. Но это пока только возможный сценарий. Пока что мы видим, что определенная поддержка от профсоюзов есть, от студентов есть, от политических партий, ну, в особенности от левых, определенно есть. Но сказать, что протест принимает прям характер какого-то политического противоборства, я бы пока не говорил.
2: Ну, то есть для правительства, в принципе, это нормальная история, довольно комфортная, несмотря на какие-то экономические издержки.
5: Для Франции это абсолютно, да. Ну, понятно, что всегда приходится считать, сколько стоит, там, не знаю,
2: витрина,
5: восстановить магазины, да, выплатить страховки автовладельцам и так далее. Но, по сути, это, что называется, Франция в действии, это... гражданская активность на улицах, и, в общем, это способ в какой-то степени, кстати, знаете, даже для Макрона здесь есть определенный плюс, как ни странно, это вот сфокусировать разговоры с политической президентской кампанией вот на эту всю историю и несколько, в общем, притушить критику президента.
2: Спасибо большое, Павел Петрович. Вас благодарю. Павел Тимофеев был с нами, кандидат политических наук, завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований Меморан.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 2 человека пострадали в результате удара ВСУ по Херсонской области. Ранена женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Как сообщили в администрации Горностаевского округа, беспилотник атаковал село Червоная Поляна. Пострадавшие госпитализированы. Кроме того, в селе Антоновка в результате сброса боеприпаса с тяжелого беспилотника загорелся частный дом, который полностью выгорел. Пострадавших нет. Дмитрий Медведев заявил, что без разведданных США Владимир Зеленский слепнет, мечется и паникует. Такое мнение зампред Совбеза России выразил в своем канале на платформе Макс. Цитата. «Зеленая вошь возмущена отсутствием разведданных от американцев. Без них она слепнет, мечется и паникует. А что она хотела? Когда хамишь спонсорам, они злятся. И Трамп, и Шольц, он не хочет быть ливерной колбасой, не любит, когда его кусают кровососущие насекомые», написал Дмитрий Медведев. Ранее Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры Украины в ночь на вторник не предоставили Киеву разведданные о пуске ракет. Кирилл Дмитриев заявил, что Россия поставит дизель США, несмотря на сложности. «Все трудности будут преодолены», заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Говоря о сложностях поставок из-за санкций, Кирилл Дмитриев сказал, что Россия и США будут работать над их решением. По его словам, сотрудничество Москвы и Вашингтона по дизелю имеет критическое значение и позволит американским потребителям покупать топливо дешевле. 9 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По его итогам, лидер США заявил, что была достигнута договоренность с президентом России о поставках дизельного топлива из нашей страны. Позднее в правительстве объявили о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт дизеля. В Кабмине уточняли, что мера на первом этапе позволит направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизеля. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира «Мастерс» в Шанхае. Россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса в матче четвертого круга. Встреча завершилась со счетом 6-4, 7-5. В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем противостояния между бельгийцем Зизу Бергсом и американцем Томми Полом. Общий призовой фонд турнира в Шанхае составляет 9 400 000 долларов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 50 копеек, доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 11. Атмосферное давление будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Реклама.
7: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
8: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
9: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
10: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
6: каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
14: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
2: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». Ольга Ярославская пришла, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
2: 7373-948, телефон, смски плюс 7-925-888-8, это что у нас? 948, это смски, телега для сообщений «Говорит Москобот», прямой эфир 495-7373-948. И еще все новости соответственно, о детях, о том, что касается детей, родителей и деятельности уполномоченного, пожалуйста, Макс-канал. Макс-канал «Право на детство», да?
15: Да.
2: Все правильно сказала. Вот. И там же как раз про День отца мы хотели с вами поговорить, да, что да. Отмечается. И, насколько я знаю, вы этим очень плотно занимаетесь. И что новенького? Много ли отцов собираются отмечать День отца? Не по факту, а, что называется, по активному родительству?
15: Очень хороший вопрос.
2: Я готовилась.
15: Но на самом деле у нас в этом году во всей Российской Федерации самый первый юбилей, потому что Дню Отца в этом году 5 лет.
2: Так.
15: 5 лет назад Владимир Владимирович своим указом постановил этот день. И мне кажется, что это правильно, это справедливо, и это очень своевременно и нужно. Мне кажется, что это как раз было придумано, все сделано в преддверии того, что наш президент сказал, что такое традиционные семейные ценности и так далее. Вот это все про одно и то же. Это очень важно. Слово «отец» — это слово «отечество». И мы, к сожалению, часто об этом, мы так не задумываемся про своих пап, так. Но ведь на самом деле роль действительно отца в судьбе каждого ребенка – это крайне важно. И воспитание активного отцовства, к сожалению, тоже этим надо будет было заниматься, и мы этим занимаемся. Почему? Потому что 7 лет назад старая статистика, новую не делали, но ВЦИОМ нам говорил о том, что по опросу каждый папа проводил со своим, за редким исключением, в основном, 7 минут в день.
2: Мы говорим, такая статистика, я помню.
15: Да, 7 минут в день, это имеется в виду активного действия. Это не вопрос, когда мы за ужином мы спрашиваем, как дела. Это не отцовство. Это не про это отцовство. Это когда мы активно взаимодействуем с ребенком, отставляя все свои взрослые дела, гаджеты, и интересуясь, смотря глаза в глаза ребенку. Я просто уверена, что сейчас, судя по тому, как отцовское движение поднимается в Москве, и оно, в общем-то, и набирает обороты, я думаю, что, конечно, не 7 минут. И нас очень поддерживает, я благодарна, исполнительная власть.
2: Отцы стали более вовлеченными, потому что поколение сменилось, и как бы вовлеченные отцы — это сыновья, у которых были не вовлеченные отцы,
15: или не было отцов
2: даже отца вообще не было, да, потому что по прикидкам это, соответственно, конец 80-х, начало 90-х годов. Или же это не только поколенческая история, как вы это видите?
15: Мне кажется, что это такая совокупность, это все равно, это пока, знаете, как вопреки. То есть здесь отцовство вопреки. У меня не было отца, или я рос, папа всегда был на работе, я буду другим отцом. Такое тоже имеет место быть. Ну и, конечно же, среда. Понимаете, если мы говорим про наш город, про город, самый лучший город на Земле, посмотрите, какой он активный. Он сколько площадок для того, чтобы не сидеть дома, чтобы выйти, чем-то заняться. Но для того, чтобы выйти и чем-то заняться, надо для ребенка стать другом, чтобы с вами захотел пойти ваш ребенок. И я думаю, что вот эта вся корреляция, которая в голове взрослого человека mm-hmm. происходит, они, наверное, интуитивно понимают, что о чем? Вот надо вот так. Школьные советы, школьные отцы, как стали объединяться в школьные советы отцов. Это тоже раньше мы прям качали эту тему прям вот, и там, ну, было там uh-huh. сначала 5 школ, потом 11 школ, то сейчас вот недавно мы провели такой слёт, причём никто никого не заставляет, естественно, это же общественное объединение, это у нас даже организации никакой нет. Это такие вот активные папы, которые всё...
2: А что они делают?
15: Слушайте, ну, например...
2: О чем договариваются?
15: Во-первых, девиз Совета отцов «Чужих детей не бывает».
2: Так.
15: То есть это очень важно, потому что они не проходят мимо никаких плохих ситуаций, например. В школах они ведут мужской разговор. Они обучают папу, с большим удовольствием и с большой благодарностью отношусь к департаменту образования города Москвы. Они активно нам помогают, и у нас проект уже существует много лет. Мужской разговор, когда папы приходят в свой же класс, и рассказывают о каких-то вещах простых, но очень важных. Самое банальное, с чего начинается, это о своей профессии.
2: Так.
15: Это самое простое. Но иногда бывает, что рассказывают просто о вещах, которые, ну, о первой любви, например. Например, рассказывают о, ну, что такое слабый, что такое сильный. Да, если там в классе есть буллинг, при этом они не от себя это говорят, это внимание, а их этому учат. То есть прям методичка. Ну, понимаете, не каждый человек может войти, вот 30 человек детей сидит, и их надо еще ими управлять. Вот. И мы, вот папы, которые подписываются на этот мужской разговор, они угу. прям руководствуются определенными методическими рекомендациями для того, чтобы вот как начать разговор, как вести разговор, основная мысль, как закончить разговор, как поправить. То есть это вот их учат этому, и это очень откликается у пап.
2: А с учетом того, что такая есть как бы задача привлекать большое количество отцов в воспитании, плюс в школьную, в детскую жизнь, каких целей хотим добиться, и самое главное, каковы критерии эффективности этой работы?
15: Слушайте, ну, если меня как уполномоченного спросите критерии эффективности работы отца, ну, у него...
2: Нет, я не про это говорю. Я говорю про том, с учетом того, что, знаете, как, одно дело, там, пришел на родительское забрание или на детскую площадку, а другое дело, когда этим занимаются все-таки органы государственной власти не могут сказать, ну, надо, чтобы было. Органы государственной власти есть как это, дебет, кредит и цель определенная, да, задача поставлена. Вот задача какая поставлена?
15: Никто не ставил никаких Серьезно? Задач. Никто не ставил. Нет, я даже не очень понимаю, о чем вы говорите.
2: Но есть совет отцов. Вот его для чего сделали-то?
15: Нет, его никто не делал. Это стихийное образование, которое прилепилось к уполномоченному по правам ребенка.
2: А, даже так. То есть это не вы отцов позвали, а отцы сами пришли к вам.
15: Во-первых, не так. Во-первых, когда меня назначили на эту должность, совет отцов уже был.
2: Вот.
15: Но он был совершенно другой и с другими целями. Я хочу сказать,
2: что... Про цели-то и говорю, да, что с целями-то?
15: Возможно. Я когда заняла свой пост почти что 7 лет назад, как раз в советы отцов вошли папы, простите меня, ради бога, сейчас скажу, может быть, кто-то там обидится сейчас, и будут ужасные критики, но я называю таких папами, обиженки такие. То есть это папы, которые попали в жесткий бракоразводный процесс,
2: так.
15: Вот, и которые не могут никак договориться со своими бывшими женами.
2: И они совет создали.
15: И которые пытались путем, ну, в общем, делили детей.
2: Понятно.
15: Вот. Да. А так как уполномоченный стоит на защите прав ребенка, они почему-то решили, что я буду стоять на защите прав отцов.
2: Ага.
15: Нет, я стою на защите прав ребенка. Я не за мап и не за пап. Я за детей в любом бракоразводном процессе.
2: И вы это все трансформировали каким-то образом.
15: И я это все трансформировала.
2: Вот, я
15: совершенно
2: про это
15: верно.
2: И спрашиваю.
15: Я трансформировала, и мы стали говорить о ценности отцовства как культура отцовства. И мне почему-то кажется, что это у нас было в принципе даже не обозначено. Даже об этом никто особо не говорил. А что такое хороший папа? Вот мы даже хорошая мама, Мы даже как-то можем это сказать просто. Да. А что такое хороший папа?
2: Он деньги зарабатывает, вот. Чаще всего было
15: Женя,
2: все.
15: Женя, молодец. Вот так они все отвечают.
2: Да. Это я тот, же деньги... Кто... Так ты бы и так зарабатывал, тебе прокормиться надо самому.
15: Хороший папа – это который зарабатывает деньги. Но была после этого точка. А мы говорим не об этом. Мы прекрасно понимаем, что сейчас и сама семья трансформируются в плане зарабатывания. У нас и мама зарабатывает, и папа зарабатывает, у нас уже дети.
2: И скоро... мама без пап зарабатывает.
15: Да, и по-разному. Вот. Но роль отца, она все-таки была не определена. И вот совет отцов, который при уполномоченном по правам ребенка, в том числе занимается вот этой методологией. У нас, например, посмотрите, есть такой, у нас есть такой Алексей Чагадаев, который с первого дня в Совете отцов, и у него есть очень хороший сайт, который мне очень нравится. «Крутотец» он называется, он его создал, очень долгие годы он к нему шел, даже стал как-то монетизировать какие-то тренинги, но там огромное количество подписчиков. Действительно, он хорошо, он, значит, это нужно, если люди это спрашивают. То есть это...
2: То есть запрос, как бы получается условно, смотрите, с одной стороны, вы взялись за трансформацию вообще совета отцов, чтобы это не было как это совет обиженных, которые хотят детей отнять.
15: Да.
2: А другое дело, и появились, получается, и новые персоны, которые пришли и говорят, да, мы хотим.
15: Да, ну вот, например, смотрите, у нас есть такой проект, называется «Выходные с отцом». «Выходные с отцом» — двоеточие. «Выходные с отцом» в зоопарк. «Выходные с отцом» на каток. Выходные с отцом в поход. И вот за каждым то, что я говорю, в зоопарк, в поход и так далее, стоят тоже отцы, которые ходят в походы, которые умеют это организовать, но к ним можно примкнуть. И если вы понимаете, даже если вы находитесь в разводе со своей женой, но вы не в разводе со своим ребенком, и очень часто вы берете ребенка на выходные, и вы куда идете? Ну, папа, сознайтесь, в торговый центр вы идете. Для того, чтобы там перекусить, и если ребенок еще какого-то там младшего школьного возраста, чтобы он там полазил, побегал без вас.
2: Да.
15: А зачем ему вы тогда? Его и мама могла бы туда отвезти. Вы должны придумать такую активность со своим ребенком, чтобы он без вас ему там было неинтересно. Вот, например, в эту субботу я вас приглашаю принять участие в «Зорнице для отцов и детей», который пройдет на базе государственного бюджетного профессионального образования «Колледж полиции». Очень интересная программа. Смотрите и регистрируйтесь как раз на «Право на детство» на МАКСе. Там вывешено, прям буквально несколько минут назад я к эфиру готовилась, вывесила там, пожалуйста, регистрацию, но только обязательно приходите. Но для ребенка нужна будет медицинская справка. Внимание, без медсправки не допустим.
2: Отзывы матерей по поводу деятельности Совета отцов, вовлечения. Вот вообще было такое, проводили
15: мы
2: какие-нибудь?
15: У нас, смотрите, у нас папы все, они же, в общем-то, не одинокие отцы-то. В общем-то, они все семейные. И у нас ко всем праздникам, конечно, подключаются.
2: Я даже не про это говорю. Я говорю, опять же, я все настаиваю на как бы целях и на критериях как бы вот положительной работы этих организаций, потому что понятно, что от матерей всегда был запрос на активное вовлечение отцов. Это не, отец не помогает маме с ребенком. Отец такой же родитель. Но очень часто мамы натыкались на то, ну я же деньги зарабатываю, поэтому меня в выходные не трогайте. Вот примерно так. И когда запрос у мам был, следовательно, если существует такая организация, там такой совет, возникает вопрос, а вот, например, с мамами вы общались, видят они, что, например, одни отцы взяли на поруки других отцов и начали в них воспитывать отцовские какие-то качества?
15: Жень, ну, мы же понимаем, что взрослого человека, если сам он не хочет воспитаться и не хочет ничего знать, никто не перевоспитает. Это же бессмысленная история. Мы даже ребёнка...
2: Дети все могут перевоспитать.
15: Мы даже ребёнка-то подростка уже не можем перевоспитывать, потому что раньше надо было начинать. Вот, а уж про взрослого дядьку, который еще и деньги зарабатывает, ну, это точно нет. Мне кажется, здесь только через вызовы. Когда ребенок начинает уходить, ну, я имею в виду уходить, отворачиваться от отца, когда как раз ребенок начинает взрослеть, и он отец понимает, что он не становится ценностью в жизни его ребенка. Здесь только вот на этом можно, отец может сделать сам выводы и предпринять какие-то шаги. Угу. А есть уникальные папы, это правда. А есть уникальные папы, но, как правило, когда я как раз с этими уникальными папами, которые вовлечены в жизнь каждого своего ребенка, кстати, они чаще всего становятся многодетными. Они никак не могут остановиться, потому что они просто получают от этого огромное удовольствие.
2: С одной женой.
15: С одной женой, конечно. Ну, да, с одной, конечно же. Ну, по-разному складывается, но в основном, конечно, мы про одну жену говорим. Вот, я когда их спрашиваю, как правило, эти папы из семей, где были папы, такие же. То есть все-таки наследственная вот эта история родительства, осознанного родительства, она все-таки есть. А папам, которые не имели отца, очень тяжело. Им приходится вот действительно
2: учиться этому, учиться, по сути.
15: Да. По сути, да.
2: Я помню, что в свое время очень популярным стал один канал на иностранной площадке, и это как бы вскрыло большую проблему нехватки отцов в жизни детей, не только в нашей стране, и в других тоже. Может быть, вы видели мужчину, который записывает короткие ролики про то, как там забить гвоздь, как прибить полочку, как еще что-то, как побриться, как там помыться и так далее. И это феноменальный успех имел. По-моему, его жена стала вести такой канал для девочек, если вдруг ее не научили. То есть, по сути, получается, что, может быть, мы сейчас переживаем, во-первых, с одной стороны, острую потребность в активном родительстве, как в принципе родительстве как таковом, и острую потребность в том, что отцов стали обучать тому, как быть этим отцом, потому что неизвестность на тревогу рождает. Я не знаю, что делать, мама справится, я ушел, как это, зарабатывать. Вот. А по
15: спряталась
2: сути,
15: в раковину.
2: А по сути тенденция-то по всему миру прослеживается такая.
15: Это правда. И вы правильно, Жень, сказали, что есть такое понятие, как деятельностный подход. То есть только через совместную деятельность, уважаемые папы, формируется привязанность и формируются настоящие крепкие чувства. Только через совместную деятельность. Будь то чтение книги, это тоже совместная деятельность. Но когда вы, например, ходите в театр или в кинотеатр, это не совместная деятельность. Но если вы после этого обсуждаете фильм, это совместная деятельность. Но если у вас на это хватит задора, вы должны понимать, что потом вы должны про это долго поговорить. И когда, например, вы просматриваете спектакль или какой-то фильм, пожалуйста, обращайте внимание на реакции ребенка. Смешно, когда вам смотрите не в зал, а смотрите, смешно ли на этих моментах вашему ребенку. Если у вас реакции на одно и то же одинаковые, ну, хотел сказать, вы родственники, но, в общем, тогда...
2: Мы понимаем друг друга без слов.
15: Да, да, значит, все хорошо. А если там, где смешно, ребенок не смеется, а там, где надо ужасаться, а ему смешно, ребята, думайте, значит, это что-то поломано у вас там.
2: Из того, что вы рассказываете, Ольга Владимировна, можно ли сделать предположение, что, в принципе, пройдет тенденция, когда мужчина, который разводится со своей женой, он разводится со своим ребенком.
15: Ну, тенденции очень разные, Жень. Эта тема очень грустная.
2: Мы все равно должны ее обсуждать, потому что родительство — это не только радость.
15: Ну, родительство вообще в меньшей степени...
2: Это нудная работа. Очень нудная.
15: Я бы сказала, что это радость очень такая глубинная.
2: Да.
15: Вот. Далеко запрятанная. Вообще-то это просто тяжелый труд. На самом деле ответственный труд и переживания, и все. Все, что касается семей, у которых не получилось, да, но при этом остались дети. Я хочу всех только об одном сказать, что да, вы можете развестись со своим мужем, со своей женой, вы имеете на это полное право, но вы не должны разводиться со своими детьми. Но здесь надо посыл всем, и мамам, и папам, потому что то количество обращений, которое я получаю уже многие годы, на пике всегда только одно. Это помогите при бракоразводных процессах. Одна сторона укрывает другую, укрывает детей. Вот это для меня это непонятно. Я никак не могу понять, почему нельзя двум взрослым людям, которые любили друг друга, ухаживали, делали детей вместе, из роддома выписывались, как-то воспитывали, потом они начинают просто войну, причем на крови своих детей, потому что ребенок, он любит и маму, и папу одинаково. Он-то с вами не развелся. Он-то не понимает, что вы не сошлись характерами, а он-то тут при чем? И начинается перетяжка ребенка, рубить его напополам, начинается настройка там, если ребенок...
2: Одного против другого.
15: Да, у одного против другого, и обиды. И ребенок, конечно, впитывает это все, потому что он занимает, конечно, сторону ту, с кем он живет, более сильного на данный момент. И получается, что и вторые двойные стандарты, и ребенка вы приучаете врать, потому что, ну, понимаете, мы даже несколько раз круглые столы собирали, педиатров, неврологов, психотерапевтов вызывали. Они все однозначно говорят, любой бракоразводный процесс разрушителен для ребенка. Любой. А если он еще травмирующий, ну, это вообще наносит непоправимый вред психике ребенка. Внешне все прилично. Внешне ребенок не бьется в истерике, он не плачет, он не говорит, он просто ест, пьет. Но вы не представляете, что в душе этого ребенка творит.
2: Наш слушатель говорит, кстати, вот интересно, такой провокационный вопрос. Если бы мужчинам нужны были дети, давно бы были так сделали. А так, по факту, ребенок-то нужен только женщине, поэтому ей деваться некуда, она должна быть вовлеченной. Предполагаешь, что мужчина написал почему-то? Не знаю почему.
15: Ну, это просто частное мнение, с которым можно не согласиться. Это мнение каждого. Ну, в общем-то, отражает, наверное, в чём-то.
2: Про вовлечённых отцов, я, знаете, у нас часто приводили в пример опыт Скандинавии, где прям приучили. Вот не просто, ну, пожалуйста, ну, давайте мы вам дадим это. А там прямо обязаловка. Обязаловка с декретом, обязаловка еще где-то. Через обязаловку, с вашей точки зрения,
15: нет,
2: это работает?
15: Нет, это не работает через обязаловку, потому что любой опыт, в том числе в Финляндии, если ваш ребенок, вот у нас, например, если ребенка после 10 часов найдут на улице, да, то его заберут, конечно, в отдел полиции, но вам позвонят, и вы его заберете домой.
2: Угу.
15: Ну, могут штраф вам выписать.
2: 500 рублей.
15: 500 рублей. Вот. А там у вас ребенка вообще заберут. Сразу же. Без всякого штрафа. И потом вы замучаетесь его обратно брать. При этом будете плакать вы, говорить, что вы хороший. Будет плакать ребенок, но вы ребенка можете и не увидеть. Вот. Поэтому, знаете, здесь вопрос обязаловки. Я вообще категорически против. Особенно все, что... Я за любовь. Я про любовь. Мне кажется, что когда все замешано на самом главном, на любви, и когда люди правильно понимают это чувство, что это не только шарики-фонарики, а любовь – это, прежде всего, ответственность, то это самая надежная печать, которая может в семье стоять между мужчиной, женщиной и детьми. Как, самая надежная.
2: Как еще отмечать будете День отца?
15: Я-то по тому количеству площадок, которые у нас предполагается, это буду все разъезжать и так далее. У меня, к сожалению, папа, вот царство ему небесное, мне уже некому папу поздравлять, но у меня есть сын, который является папой, его поздравлю. Вот, и я надеюсь, что приедут к нам дети в гости. Вот, так что мы будем отмечать День отца.
2: Ну, вообще, для города, с вашей точки зрения, это все-таки большое событие в череде разных значимых социальных мероприятий. Потому что у нас обычно, кстати, вот именно подчеркивается День матери, причем есть наш День матери, есть Международный День матери. А вот что касается отцов, как будто это какое-то новаторство.
15: Ну, слушайте, вот я наблюдаю этот процесс прямо вот в историческом моменте, да, потому что вот ему 5 лет, и я 7 лет уполномоченный. И я могу сказать, что сначала, ну вот просто когда, это действительно был такой период, когда не понимали, когда я приходила даже в органы исполнительной власти, мне все говорили, мы ничего не понимаем. У нас есть многодетные, там и мама, и папы, у нас есть совет многодетных, что-то они не отцы, что ли, ну вот они пускай занимаются. Я говорю, подождите, там все хорошо. А я не про тех, у кого хорошо. Я про тех, кого надо научить.
2: Кому куда податься.
15: Кто потом бы из совета отцов перешел в совет многодетных. Я про детский сад, а вы уже про школу. Uh-huh. Давайте мы вот про них проговорим. То сейчас я хочу сказать, что вот когда мы готовились к этому пятилетию, и департамент культуры, и департамент спорта, и департамент образования, то есть там везде, где есть дети, все откликнулись и все дали свои площадки для того, чтобы 17-18, вообще уже все началось локально, но 17-18 это все просто будет, да. Поэтому я обещаю торжественно, что завтра я размещу всю программу на сайте Уполномоченного по правам человека города Москвы. Москвы, где вы сможете ознакомиться, уважаемые папы, мамы.
2: По правам человека или по правам ребенка?
15: По правам человека сайт. Именно так. У нас в Москве так. По правам человека. А, там будет размещен вот этот мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Отца.
2: Ольга Ярославская с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим. И есть еще несколько тем на обсуждение.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал улучшать инструменты оперативного реагирования на кибератаки. По словам президента, киберугроза сейчас выходит на новый уровень, в связи с чем нужно совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности. На совещании по этой теме глава государства также заявил, что Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех отраслях от продовольствия до цифры. Активно внедряются сервисы на основе искусственного интеллекта. Наша страна системно и последовательно формирует цифровой контур экономики и социальной сферы. Кроме того, Владимир Путин заявил, что необходимо улучшать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами. Президент сказал, что рассчитывает услышать предложения, которые позволят повысить уровень цифровой безопасности в России. У штаб-квартиры Сауди Арамко в Дохране прогремели взрывы. Возглавляемая

0: и столицы, подчеркнув, что информацию распространяют ресурсы, связанные с центральными властями Украины. Во Франции хакеры взломали холодильники в супермаркетах и включили их на обогрев. Температура в камерах поднималась до 50 градусов. По информации телеканала BFM, кибератака была устроена 12 октября на систему управления холодильными установками Danfoss. Она затронула 300 магазинов сетей Intermarché и Netto. Правоохранительные органы Франции возбудили дело по факту взлома, проводится расследование. В Национальном агентстве кибербезопасности заявили, что нынешняя диверсия изучается, цитата, как на национальном, так и на европейском уровне, чтобы координировать действия с коллегами. Конец цитаты. Ущерб от действий хакеров устанавливается. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 50 копеек, доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 11 атмосферное давление будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Москва.
6: 94,8 FM.
4: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
7: 15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Ольга Ярославская здесь, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, большая тема, вы тоже плотно занимаетесь, дети и мошенничество, в смысле дети, жертвы мошенников. Мы в прошлом эфире как-то коснулись слегка этой темы, и, насколько я понимаю, там вопрос как бы вот этой кибербезопасности встает, этому надо обучать детей. Как раньше, да, в мире вне интернета. Не садись к незнакомым в машину, не иди к незнакомым, который тебе предлагает котенка, конфетку, там еще что-то. А теперь, как мы говорили, кстати, с одним из специалистов, психологов, он говорит, сейчас этого мошенничества просто стало очень много, потому что количество средств увеличилось. И они в интернете сидят, и их как будто заново вообще обучать надо. Что нельзя делать? И какую работу здесь надо вести, как вы думаете?
8: Ну, прежде всего, как тоже разговаривала с экспертами, со специалистами, мы все говорим о том, что наши ребята стали отставать в развитии, как ни странно, по критическому мышлению. У нас у ребят критическое мышление, если раньше, ну, вот в моем поколении, уже к 7-8 годам уже формировалось, потому что мы были самостоятельны, нам доверяли родители, и мы уже прошли разбитые коленки, стройки, гаражи, вар, ну и так далее. то сейчас вот эти тепличные наши условия никак безоценочно всё называю, уважаемые радиослушатели, вот, но это просто факт, да, то у ребят не формируется, оно формируется, но значительно позже.
7: Расслабили.
8: Вот расслабило. Это значительно позже формирование критического мышления. То, что вы перечислили, машина, снижение.

0: знакомыми, конфеты, котенки. Это как раз все, все, все вот это тогда, когда ребенок может критически оценить, что это чужой и что туда ходить. А если это не формируется, то никак. Тогда можно тренировать. Вот можно тренировать. То есть я, например, очень рекомендую, вот прям, чтобы пока мы не ушли в диалектику, я прям тренинг рекомендую. Вот придумайте, вот попробуйте. Вот мне, например, вы говорите, например, своим детям, ты не подходишь к незнакомому телефону. Ну, нет же необходимости детям подходить к незнакомому телефону. Они же не на горячей линии работают. Значит, вам ребенок говорит, да, я не подхожу к незнакомому телефону. Все, друзья все забиты, все. И вы обязательно должны проверить, а проходит, подходит он или нет. То есть перезвоните ему с незнакомого телефона. А, это первое. Потому что сделайте это несколько раз. Тогда хотя бы вам будет проще. Вы будете уже понимать. Если он подходит, например, ну да, работаете дальше. Потом мы понимаем прекрасно, что с развитием искусственного интеллекта у вас может быть сгенерирован голос. Особенно если вы публичный человек. Но вот я, например, у меня подростки, у меня мой старший сын, сам приемный старший, попадал под мошенников, мы еле-еле спаслись. Вот, поэтому после этого мы стали думать о том, что, а что делать, если голосом мамы кто-то что-то говорит.
1: Да.
0: У нас есть контрольное слово. У нас есть в семье контрольное слово. То есть мне ребята говорят, скажи контрольное слово. Я их несколько раз проверяла. Переведите это в шутку. Не делайте из этого там страх какой-то, но тем не менее контрольное слово можно придумать. Это немножко вас обезопасит. Это чисто мои находки, которые вот, ну, как мама, я тоже использую. Теперь, что касается самой ситуации с ребятами, которые попадают под воздействие мошенников. Здесь надо разбирать на несколько категорий ребят.
1: Кто попадает, вы
0: имеете в виду? Кто попадает, совершенно верно. Во-первых, есть идеологические ребята, которые совершают эти преступления по идеологическим соображениям. Их очень-очень мало.
1: Идеологическим? Накачанные такие, повестки,
0: накачанные,
1: да?
0: Накачанные повесткой, которые хотят, которые против и так далее, и так далее. Они есть, но их мало. Второе, самое многочисленное, это дети, которые делают это за деньги.
1: Серьезно?
0: Конечно. Которые делают это за вознаграждение. Здесь уже вот про первую и вторую категорию я как уполномоченный могу так сказать. Здесь вопрос, здесь есть работает Уголовный кодекс, Следственный комитет, и если все это доказано, ну, извините, но вы хотели получить выгоду за противоправные действия. Будьте любезны, по всей строгости закона.
1: То есть их жертвами не назвать?
0: Вот. Их жертвами не назвать. Дети делали это за деньги, это доказано в ходе следствия. Да, за небольшие, да, их, естественно, обманули, понятно, но мотив был этот. Но есть категория детей, которые точно, абсолютно никакой выгоды, они не выгодополучатели, они никаких вознаграждений не получали, они совершали подвиг.
1: Спасали родителей?
0: Нет, страну.
1: Страну спасали.
0: Страну спасали. Потому что они спасали страну от кого-то, от плохих людей, от предателей и так далее. И вот туда попадают дети. И это причем доказывается всеми выгрузками из их соцсетей, характеристиками из школ. Это юнармейцы, есть ребята, кадеты, дети, которые олимпиадники. То есть вот, но у которых не сформировано критическое мышление, которые, безусловно, верят всем взрослым, которые вот абсолютно, когда они вот во все это вовлекаются, судебная психолого-психиатрическая экспертиза говорит, что ребята были под воздействием. Мое четкое убеждение, что нам, как взрослым, нельзя дважды обманывать этих детей. То есть первый раз их обманули мошенники, второй раз их обманываем мы, наказывая их за то, чего они не понимают. Горячие споры идут. Горячие споры, поэтому, ну, я вот как уполномоченный, вот моя позиция вот такая. И со Следственным комитетом мы это обсуждали, и свою позицию на всех площадках я высказываю, что я считаю, что надо вообще закрывать дела для детей, которые вот доказано уже следствием, что они, ну, точно, абсолютно были под воздействием мошенников, никакого корыстного умысла у них не было для получения, они не для получения выгоды. Не было. Не буду приводить, ну, совершенно трагические истории, которые просто разрушают, естественно, жизнь этого ребенка, потому что по этим статьям уголовное наказание от 8 лет.
1: Но вопрос тогда, смотрите, с ними работать нужно. Вопрос, как с ними работать, потому что есть же вот эта дихотомия, когда мы приучены обучать детей тому, что я старше, ты меня слушаешься и так далее. А потом, когда что-то возникает, почему ты там послушал незнакомца, почему ты взял трубку, почему ты открыл дверь там и так далее. А он ему вот это... Как это вот вложить в голову человека, с учетом того, что дети объективно тепличные?
0: Вопрос, вопрос большего доверия и самостоятельности детям. Все равно надо давать детям больше самостоятельности. И посмотрите, ну, во-первых, у нас в основном, ну, надо, кстати, сказать, что у нас попадают под это мальчики. Давайте гендерно окрасим. Девочки, практически там девочек нет. Практически только мальчики. И мальчики, которые действительно, как вы сказали, были воспитаны в полных семьях с жесткими требованиями, с условиями, где выполнялся режим дня, где ребята занимались допкой, у них не было ни минуты свободного времени. То есть вот это как? Вот это вот как? И, конечно, но, опять же, я считаю, что мы как государство не должны снимать с себя ответственность. А каким образом? Конечно, мы обязаны вести работу, очень плотную работу со всеми, господи, как они называются, соцсетями, как-то каким-то умным словом это называется.
1: Вот, платформами.
0: Да, со всеми платформами, которые бы по первому же требованию блокировали весь вот этот негативный контент.
1: Ну, смотрите, блокировка.
0: А еще детям, подожди, Жень, а еще детям надо абсолютно точно рассказывать точки входа. Вот мошенников к этим детям. Ведь там, смотрите, там, когда входит мошенник, первое касание происходит ребенка, оно происходит по определенным четким схемам. Они все время их новые придумают, но они все равно понятны. Они все направлены на госуслуги. То есть они все направлены на кодирование, на код вот этот. Вот. И когда вот мы, например, сейчас я придумываю игру настольную. Да. Я просто, ну, вот настольную игру, которая помогла бы семье, в том числе, ну, во-первых, это семейная игра, вот, но в том числе вот то, о чем мы сейчас с вами рассуждаем, если я выбираю такой ответ, если отвечаю так, то у меня трек такой и будет дальше так. И, в общем, ну, сейчас я вот эту методологию прописываю, и я думаю, что к Новому году будет семейная игра по общей коллективной безопасности. Там, кстати, будут и бабушки, и дедушки, потому что для бабушек и дедушек такая же засада, как и для подростков. Вот. Каждый пытается что-то сделать, я точно знаю. То есть, например, мы с Общественной палатой Российской Федерации, с Общественной палатой Москвы, с Лигой безопасного интернета. То есть, ну, вот мы говорим. Но мы можем сколько угодно говорить. Первая защита — это семья, которая бы с ними разговаривала. Вторая защита — это государство, которая бы обеспечила максимальную безопасность детей в сети интернет.
1: Здесь вам... А, кстати, вот интересно, вы про мальчиков сказали. А мальчики, в смысле, и по корыстному умыслу, и по как бы вот этому подвигу, как вы сказали, что, в принципе, мальчиков больше, чем девочек.
0: Да.
1: Их обрабатывать легче, да, думаете, или что?
0: Я думаю, что да. Я думаю, что мальчишки, они же больше на слабо идут.
1: Ага, вот
0: девочки, они вообще, ну, все-таки девочки. Они, да. А это же надо совершить действие, и действие такое мужское, поэтому они кого-то цепляют, вот кого-то, извините за сленг, на слабо.
1: Ну, по сути, это похоже, банды, которые были и раньше, когда интернета не было.
0: Жень, ну всегда что-то было.
1: Конечно.
0: Ну, то есть всегда, но никогда не было того, чтобы такие сроки грозили бы детям, которые, ну, собственно, нет, которые, в общем-то, не хотели. И ведь там, Жень, понимаете, там еще одна история. Когда следствие не копает дальше, а, например, закрывает только уголовное дело вот этим, ну, ребенком, потому что он несовершеннолетний, я называю вещи своими именами, ребенком. Вот ребенок, он на месте преступления пойман, или он сам вызвал себе полицию. Есть такие случаи, когда не совершили, когда поняли, что сделали, сами вызывают себе полицию.
1: Так.
0: Вот. На месте преступления, конечно же, они во всем сознаются, они начинают все это рассказывать. Но по факту преступник есть. Ну, вот он, на месте преступления. Дело закрыто. Мошенников кто будет искать? Зачем? Зачем их искать, если дело закрыто? Мы не должны, вот такого вызова у нас не было. И надо понимать, что воюют с нами, с нашими детьми идет война в сети интернет. Не надо расслабляться и думать, что это вот, как-то так случайно. Нет, это не случайно, это целенаправленно. Люди, которые звонят, они имеют определенное психологическое образование. Ну,
1: очевидно, если очевидно, они одного на за деньги, другого за идею, третьего за то, что соверши подвиг. Каждому находит подход.
0: Абсолютно точно. И, конечно же, ребята, которые, и вот еще уважаемые родители, если вы видите, вот у меня один папа тоже был на приеме, и вот он ребенка обрабатывали 2 недели. Да, рыдает ребенок, рыдает папа, понятно, вот он такой же герой. Но у меня все равно к папе был вопрос. Без ребенка я его задала и сказала: скажите, пожалуйста, а где вы были 2 недели?
1: А он что?
0: Дома. Я говорю, а как
1: он
0: вы не
1: замечал?
0: Видели? Нет. Вот это к первому вопросу нашего ответственного.
1: Прововлечённое родительство.
0: Прововлечённое родительство. Я говорю, как 2 недели не замечать, что ребенок не отпускает телефон? Ведь там же первая история, когда ребенок не отключается от...
1: Его нельзя, да, прерывать вот эту
0: прерывать
1: связь.
0: Прерывать нельзя эту связь. Только на ночь она прерывается, понимаете? И то, иногда и ночью звонят. Он, например, ваш ребенок не кладет, обязательно кладет, когда он там кушать он должен, он кладет экраном вниз. Если вы видите какие-то очевидные вещи, которые раньше ребенок не осуществлял, сразу же бейте во все колокола. Сразу же бейте во все колокола. И объясните, пожалуйста, своим детям, что бы он ни произошло, что бы он ни натворил, чтобы вот как бы первый защитник это вы, это семья. Но вы можете, опять же, уважаемые родители, говорить им это сколько угодно, но если ваши действия противоречат вашим словам, ребенок вам не поверит.
1: Здесь же тоже еще вопрос, понимаете, авторитетности. Я этот вопрос задавала и психологам, которые занимаются вот детьми. Почему слова какого-то человека, которого они даже не видят, обладают большим как будто бы авторитетом, чем то, что мама с папой говорят, там, не знаю, не открывает двери незнакомцам?
0: Женечка, это очевидно. Мы все были подростками. Когда они должны пройти вот этот период отчуждения, эта сепарация родителя, так природой задумано. Это не потому, что время плохое, так и мы с вами, и до нас поколение, и после нас, все так и будет. Так нас задумал Господь Бог. Мы должны сепарироваться в какой-то момент от родителей. Эта сепарация происходит, это называется подростковый переходный возраст, когда у них авторитеты все стираются, родственные, это все уходит на второй план. На первый план выходят их ровесники. Они начинают себя в коллективе ощущать, кто я тут. Очень важно понимать окружение своего ребенка, если вот вы хотите, да, понимать окружение, не давить, не снаряды не подносить, да, то есть не навязывать никакой дружбы,
1: конечно,
0: но, по крайней мере, понимать, с кем общается ребенок. И второе, если вашему ребенку повезло, и у него остался чужой, но важный взрослый, которого он не будет сепарировать, потому что он не был ему родственник. Но он взрослый, кого я имею в виду? Это очень часто бывают какие-то дальние родственники, там двоюродные братья, троюродные сестры, то есть которые когда-то были прирощены, да, то есть вот им было хорошо, и он может им довериться. Это часто бывают педагоги дополнительного образования, тренера.
1: Ну, да,
0: то есть это вот
1: да.
0: такие важные взрослые, для которых ребенок остается. Взрослый остается авторитетом.
1: Он их, по крайней мере, знает в лицо. Здесь же просто случайный звонок.
0: Совершенно верно. И вот, опять же, ответственное родительство сформировать к подростковому возрасту своего ребенка такого важного взрослого, который бы понимал, что он с вами не контактирует,
1: чтобы раньше не было
0: такого. Партизанская
1: война
0: такая.
1: Да, как раньше было, что, о боже, ужас и кошмар, а вдруг мама узнает. А теперь это по-другому. А если моя мама узнает, вам-то вообще не сдобровать. Ну, то есть, как бы перевёртыш должен быть вот в эту сторону.
0: Да.
1: Вот. Наш слушатель Нигматуллин говорит, наслушаться не могу, так, в браке 14 лет, 3 детей. Радостно, больно. Люди реализовали перечисленные проекты для отцов. Больно, потому что, как и все это, много другое придуманное, описано еще раньше. У меня тоже есть проекты. В общем, человек к вам на прием
0: хочет. Приходите к нам.
1: На прием хочет.
0: Приходите к нам. Хотите на прием, приходите. Хотите просто к совету отцов приходите.
1: Приходите.
0: Напишите просто мне письмо. Все там на сайте есть обращение. Давайте начнем с этого. Это будет просто проще. Вот, напишите свое желание, и я всех соединю со всеми. Всем будет счастье.
1: 7373-948. Телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Как вы думаете, когда это мошенническая... эпидемия закончится, непонятно как, везде на воду дую, боюсь, чтобы мой доверчивый ребенок, очень ответственный ребенок, не стал жертвами таких мошенников. Как защитить?
0: Ну, мы уже сказали, как, когда закончится, никто не знает. Ну, кстати, единственное, что не в оправдание, конечно, и не в поддержку, но просто хочу констатировать факт, что под мошеннические схемы подростки попадают по всему миру.
1: Да.
0: То есть это так. Не только сейчас мы, Россия, это очень многие сейчас, потому что за этим кроются огромные деньги, и ребята же выносят огромные суммы и так далее.
1: Поэтому но это не же... только, есть еще и там много историй было, когда и молодые женщины попадали вообще в это мошенническое рабство где-то в других странах, там лагеря целые существуют, такие города в городах.
0: Мне кажется, что, знаете, здесь надо просто быть просто очень бдительным, тоже не сторонник паранойи, да, вот когда боимся всего, из дома не выходим. Но надо быть просто, иметь хорошо развитое критическое мышление, смотреть вокруг себя и приучать к этому детей. И говорить детям, что, ну, да, есть хорошие, а есть и плохие люди, но почему нет, да. Не все сахар.
1: Не все хорошие. Да,
0: не все хорошие. И главное дать правильную характеристику этим нехорошим людям и научить ребят от них дистанцироваться. А если уже вляпался, то первое, к кому должен ребенок обратиться, это мама папа.
1: Я сейчас вспомнила, что у меня когда звонит телефон, и там незнакомый номер, а если сын ответит, он говорит: мама, не бери, это мошенники.
0: Ну, а вот я например, да. Ну, да.
1: Есть еще тема такая большая. Это учителя, хоть день учителя прошел, но тема постоянно, потому что и в новостях что-то появляется и так далее. Я с большим любопытством слежу за сетевой активностью многих молодых учителей, которые решили из своего учительства делать блог профессиональный. И это, конечно, любо-дорого посмотреть. Нескольких таких я в эфир приглашала, тоже с ними любопытно поговорить. Но вот вопрос, с вашей точки зрения, сами учителя меняются? И меняется ли, например, система образования под... влиянием того, что приходят молодые педагоги со своими взглядами, со своими представлениями, с желаниями, потому что есть те, кто приходит с горящими глазами, эти глаза тухнут через год, буквально говорят: нет, я лучше в репетиторство пойду. А есть те, кто приходит, и их как бы руководство поддерживает, соответственно, там глаза горят, подход к детям находит. Видите вы здесь какие-то тенденции? В том, что поколение учителей меняется, сам подход к учительству меняется.
0: Ну, Жень, я такую паузу взяла.
1: Вы же сами педагог.
0: Да, но дело не в том, что я педагог. Дело в том, что у меня дед педагог, у меня мама педагог.
1: Вы все
0: педагоги. И я педагог, да. Поэтому то, что вы сейчас мне задали вопрос, меня погрузило вот во всю вот эту
1: туда,
0: мою
1: прям.
0: Историческую... Но у меня дальше династия не продолжилась. Вот, да. Если только внуки кто-то, вот, Надежда. Вот, но пока сын точно нет. Поэтому я задумалась о том, что было раньше, какой был дед, какая была мама. И я могу сказать, что, конечно же, время всегда диктует другую педагогику. Да, наука, педагогика, да, вот она там зиждется на наших метрах и так далее. Но меня, кстати, в последнее время стало напрягать, что новых нет.
1: Новых метров нет?
0: Да.
1: Мы до сих пор... вспоминают Макаренко теперь.
0: Ну, Сухомлинский, Выгодский нет. У нас много кого. Но новых...
1: А почему нет, кстати, как вы думаете?
0: А вот для меня это пока... Я не ответила себе на этот вопрос. Вот не ответила.
1: Да. Подход, наверное, сам меняется, потому что многие же переходят вообще из там, госшкол как раз на вот это образование дома. Не домашнее, когда там по здоровью, а идеологически переходят. Может быть, поэтому одна тенденция сменила другую?
0: Ну, вы знаете, мне кажется, что да, мы действительно очень много говорим о том, что классно-урочная форма была... Каменским придумано для того, чтобы ликвидировать всеобщую безграмотность. И мы, слава богу, давно ее ликвидировали, а классно-урочная форма осталась. Но на самом деле все остальное пока еще ничего другого никто предложить не может. Вот. Единственное, что мне почему-то кажется, что сейчас стоят вызовы перед учителями, А это, кстати, с использованием в связи с развитием искусственного интеллекта. Мне кажется, есть такой термин, он не очень мне нравится, но мне кажется, он очень хорошо отражает. Это такое гибридное образование. То есть это должно быть образование. Я думаю, мы обязательно об этом должны поговорить лет через 10. Мне кажется, вот тогда оно точно будет сформировано, уже, по крайней мере, техническое задание к нему будет сформировано. Система образования самая консервативная, она очень тяжело разворачивается, именно поэтому и хорошо, и поэтому мы... Это, кстати, хорошо, если бы она быстро, это нашим детям вообще не сдобровать. Вот. Но она развернется лет через 10. Что такое я в это вкладываю, в гибридное образование? Это, конечно, очное образование, но это очное образование, которое должно в себя включать и элементы искусственного интеллекта, и самообразование. Что это такое, я пока не понимаю. Но интуитивно это вызов, и это могут сделать только молодые учителя.
1: Хорошо, как вы объясняете, например, как педагог, то, что сейчас вынуждены, очень серьезно вовлечены в учебу детей родители, которые относятся к тому поколению, к моему, например, с кем уроки вообще не делали, и родители очень часто забывали, в каком-то классе учишься. С чем это связано? Именно вынужденно подключены,
0: во-первых,
1: в это дело.
0: Смотрите, мне так, мне что кажется, не смею утверждать, потому что мы можем говорить здесь спектр и от тревожных родителей, которые сами по себе тревожатся, и не надо с ребенком делать уроки, но родителю так проще. То есть родители эти уроки делают не сколько для ребенка, сколько для себя, чтобы понять, что я хороший родитель.
1: И он получит отметку.
0: Я, кстати, вчера сама делала своему 8-м классе ребенку.
1: Я тоже сегодня по английскому 5 получила.
0: Вот не стыд, чем мы вчера когда делали, мы ездили путешествовать летом, и мне задание по географии дали путешествие. В итоге мы с ним сидели, делали, он говорит, мама, молодец, 5-ку-то свою заработаешь. Вот. Мы сидели, я 8-й класс. Вот, что поделать. Там образовались некие дефициты у парня, который, оказывается, он не очень хорошо работает в PowerPoint. Пришлось.
1: Так.
0: Вот. Мы сбились с мысли. Я к чему? Новые времена всегда будут менять учительство. Всегда. И развивается общество, будут развиваться учителя. А учителям молодым совет такой, чтобы у вас глаза не потухали, ищите свою школу. Обязательно найдется та школа, где ваши глаза всегда будут гореть.
1: Да?
0: Да.
1: То есть это именно от места зависит?
0: Это зависит от места, от общей тенденции. Все школы очень разные.
1: Но здесь еще вопросы, мы с педагогами отдельно тоже говорили, у нас минута прям остается. А система, знаете как, если сама система образования довольно неповоротливая, костная такая, то система подготовки педагогических кадров еще более костная. Как бы система сама все равно, и вызовы быстрее формируются новые, чем то, к чему готовят учителей в вузах.
0: Смотрите, на самом деле вы должны понимать одну вещь. Когда студент поступает на первый курс, к 5-му курсу все знания, которые он получил на первом, уже не годны.
1: Он приходит в школу и говорит, забудьте о том,
0: совершенно верно.
1: Что вас учили.
0: Да нет, потому что так развивается мир, что по-другому все. И вопрос стоит о самообразовании самого учителя. Учитель хорош тот, который учится сам всю жизнь. Не только учит детей, но и сам учится. Вот этот самый лучший учитель. Если он учиться не будет, бегите от такого учителя.
1: Ольга Ярославская была с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Похвастались мы, что вы какую отметку получили-то за домашнюю?
0: Еще нет. Мы прогнозируем 5-ку.
1: Вы прогнозируете. Я по-английскому 5-ку получила за домашнее задание. Так что да, нормально. Все делают с детьми домашнее задание. Все нормально. Спасибо, Ольга Владимировна. Ждем снова. Далее новости.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области один человек пострадал при взрыве дрона в ВСУ. Беспилотник сдетонировал в селе Архангельское, сообщили в оперштабе региона. Там рассказали, что мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и ноги доставили в Шебекинскую ЦРБ. Кроме того, в Шебекинском округе в результате ударов в ВСУ повреждены 2 многоквартирных и 2 частных дома. В Новороссийске на береговой линии нашли пятна нефтепродуктов. Такие данные привели в оперштабе Краснодарского края. Отмечается, что по предварительной информации загрязнение не связано с утечкой из танкера, который загорелся вечером 6 октября после атаки безэкипажных катеров. Вокруг судна установлены боновые заграждения, его отбуксировали в безопасное место. Минцифра помогло Яндексу найти дополнительные площадки после атаки на дата-центры. Ведомство оказывает содействие IT-компании, сообщил министр Максуд Шадаев. Цитата. Несмотря на беспрецедентную атаку на центры обработки данных, Яндексу удалось оперативно перевести работу ключевых систем на заранее подготовленные резервные площадки, сказал Шадаев РБК. По его словам, территориальное распределение позволяет снизить зависимость от отдельных крупных объектов и сохранить доступность сервисов при серьезных повреждениях. В дата-центре Яндекса в Сасове Рязанской области произошел пожар после атаки БПЛА. 9 октября часть инфраструктуры дата-центра компании в Калуге также была повреждена в результате удара дронов. Спустя два дня IT-гигант остановил работу аналогичного центра во Владимире из-за последствий атаки ВСУ. Аналитики заявили о росте числа ДТП с частными средствами индивидуальной мобильности. В России за 9 месяцев года показатель увеличился на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщает Ассоциация операторов микромобильности и цифровой платформы «Мобилитика» на основе анализа данных ГАИ. Отмечается, что увеличилось количество нарушений, характерных для частных средств индивидуальной мобильности. Речь идет о перевозке пассажиров, а также об использовании самокатов детьми в возрасте до 14 и до 7 лет. Самый частый вид происшествия – наезд автомобиля на самокатчика. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 50 копеек, доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 11, атмосферное давление будет выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: А вы говорите «милин».
7: Я его что?
6: Тоже мне «милин».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 14 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Обсуждаем главные темы с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры или в прямой эфир дозваниваетесь.
2: В движении.
8: Давайте попытаемся узнать, что у нас происходит на московских дорогах. Это теперь не очень просто, но давайте все-таки сделаем попытку. Если у вас есть возможность рассказать нам о том, что происходит в Москве сейчас на дорогах, тоже набирайте этот номер для того, чтобы, собственно, показать нам, что и где с проблемами с точки зрения движения. В целом, еще раз напомню, +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, можно писать говорит МСК-бот через Макс, либо звонить в прямой эфир 7373 94 8.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
8: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Александр Новак заявил о стабилизации ситуации на рынке бензина и дизеля. В чем признаки этой стабилизации? Что можно говорить о розничной торговле на этом фоне? Первая тема. Вторая. Московских курьеров собираются начинать отстранять от работы уже с завтрашнего дня за незнание правил дорожного движения. Есть ли законные основания для подобного? Каковы они? А главное, когда это заработает? Как это ситуацию изменит? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. У работников пищеблока в гимназии Саратова, где заболели дети, выявили стафилококк, пишет агентство РИА Новости. Путин попросил Грефа выступить первым на совещании по гибербезопасности, которое прямо сейчас проходит в Москве. Еще из срочных сообщений, которые в эти минуты приходят, мы следим, напомню, за информационными агентствами. И вот еще. Россия с тревогой следит за ситуацией на Ближнем Востоке и осуждает удары по гражданским объектам. Замглавы МИД России об атаках на аэропорт в Эр-Рияде. С ленты агентства ТАСС.
2: Поток. Успеем сказать главное.
8: Еще раз напомню, смс-портал работает, +7 925 48 94 8. Можно писать через телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Можно писать через Макс, пользователю говорит МСК-бот. Я не очень понимаю, как сейчас с вами коммуницировать, потому что то, что у меня открывается, не совсем совпадает с тем, что должно открываться. Но как бы то ни было, давайте пытаться восстановить все наши сервисы для того, чтобы нормально общаться. Вы пишете, мы зачитываем, вы звоните, у нас нет предварительного отбора. Вы набрали номер, вам ответили, значит, вы в прямом эфире. Алексей рассказывает, большой проблемы-то нет. Если пробки посмотреть в Яндексе, можно посмотреть такие же пробки в Дубльгисе, как принято говорить у некоторых, к примеру, у новосибирцев. У нас так говорили. Дубльгис. Или два ГИС, как говорят в целом во всей России. Действительно, я не подумал о том, что можно посмотреть пробки на сайте два ГИС, но давайте уже первую тему. Про движение тоже. Александр Новак заявил о стабилизации ситуации на рынке бензина и дизеля. На совещании в правительстве, которое провел вице-премьер, Минэнерго представил детальный отчет о балансе производства и потребления нефтепродуктов в стране. По итогам встречи Новак поручил профильным ведомствам активизировать дополнительные меры по бесперебойному снабжению субъектов России топливом. Особое внимание обратил на необходимость дальнейшей балансировки рынка, а также на оперативное реагирование на любые ценовые колебания в случае необоснованного завышения стоимости топлива на автозаправочных станциях. Говорят, анализировали, ну вот для этого совещания, анализировали ситуацию в Оренбургской, Кемеровской, Архангельской областях, Алтайском, Камчатском краях, а также в Кабардино-Балкарии и Хакасии. Дмитрий Гусев, зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер». Дмитрий, здравствуйте.
7: Добрый день.
8: Скажите, вот Новак говорит о стабилизации ситуации на рынке бензина и дизеля. Ну, на ваш взгляд, в чем признаки этой стабилизации?
7: Признаки этой стабилизации в том, что мы видим, что доступность топлива увеличилась, о том, что те острые проблемы, которые возникали там в течение лета, они потихоньку, полегоньку они решаются, что заводы выходят из ремонтов, что появляются дополнительные объемы топлива, и, в принципе, острота вопроса в части снабжения топливом, она уходит.
8: Уходит, но не ушла. Или можно говорить о неких регионах, где проблема решена полностью?
7: Смотрите, мы же говорим в целом о ситуации по всей стране. Безусловно, в большинстве регионов ситуация решена. Да, остаются какие-то регионы, там, либо удаленные, либо с другой логистикой, либо с логистикой отдаленной от нефтеперерабатывающих заводов. Но в любом случае каждый кейс держится на контроле. И, собственно, все те, у кого еще возникают такие проблемы, вопросы будут решаться в оперативном порядке.
8: Скажите, что можно... Это скорее про биржевой рынок или про розничную торговлю можно говорить тоже?
7: Не, ну мы говорим и про биржевую, и про розничную торговлю. Все-таки мы упор делаем на розничную торговлю. Биржевой рынок – это отдельная история, которая, там, я думаю, что еще потребует каких-то параметров донастройки.
8: А что касается цен на бензин, вот мы же привыкли уже на некоторых автозаправочных станциях, во всяком случае в Москве и Подмосковье, есть бензин. И, может быть, есть очереди, но по обычной цене, и, к примеру, на некоторых есть бензин почти по двойной цене, и там, может быть, очередей нет, но и даже такой бензин есть не на всех АЗС. Вот этот дорогой бензин пропадет?
7: Слушайте, ну, я честно, я сторонник того, чтобы лучше был бензин, пусть он дороже, да, потому что главное дело, чтобы он был. Но в целом позиция регуляторов, позиция государства осталась неизменной, да, то есть есть цена, и, как бы, согласно протоколу Козыка, как бы, рост цен не может быть выше уровня инфляции, да, безусловно. Независимые сети зачастую не могут соблюсти это условие, и они, по большому счету, не связаны этим условием, в отличие от ВИНГ. Да, но в данном случае, я еще раз говорю, лучше пусть будет, чем не будет. Да. Но и в целом, еще раз, все действия регуляторов на сегодня направлены на стабилизацию не только розничного, но и оптового рынка, поэтому в данном случае, я думаю, что стоит ожидать при сохранении текущих условий и снижении цены на независимых заправках.
8: Теперь следующий вопрос. Вот сейчас я специально, когда ехал сюда, посмотрел на то, что творится на автозаправочных станциях в Подмосковье, к примеру, на северо-восточном направлении. Во многих местах бензина по-прежнему нет. Надо ли говорить о том, что после заявлений Новака уже в ближайшее время он появится?
7: Слушайте, ну, все-таки заявление, как бы нужно смотреть ситуацию, почему его там нет. Может быть, там были независимые сети, может быть, там крупные сети. То есть в любом случае, если есть позиция государства о том, что ситуация стабилизируется, и буквально на прошлой неделе проехал по трассе и М7, и М12, там, в принципе, бензин наличествует. Поэтому какие-то, как говорится, от локальных дефицитов никто не застрахован, они все равно так или иначе могут возникать.
8: Последние новости о том, что, возможно, бензин так называемого пятого еврокласса будет продаваться только на вертикально интегрированных заправках. С вашей точки зрения, насколько это соответствует тому, что нас ждет в ближайшее время?
7: Ну, возможно, будет, а возможно, не будет. Это предположение. На сегодня нет никакого четкого разделения, раз. На второй момент. На сегодня нет никакого четкого, там, никто не может сказать, что вот независимым продаются только не Евро-5. Это, безусловно, нарушение там антимонопольного законодательства любого. Опять же, с точки зрения наполнения и существующих разрешений правительства, да, можно реализовывать любой бензин. Будет Евро-5, значит Евро-5. Если независимые посчитают возможным продавать Евро-4, значит будет Евро-4.
8: А на ваш взгляд, вот если бы это решение было принято, это бы еще больше стабилизировало ситуацию на рынке?
7: Какое?
8: Ну вот по поводу продажи, скажем, бензина пятого класса исключительно в этих самых интегрированных вертикально заправках.
7: Слушайте, ну я не думаю, что это в полномочиях, во-первых, там кого-либо запретить или разрешить, во-вторых, это уже добрая там воля каждой компании, какое она топливо реализует, да, вот, и в-третьих, разрешенные классы Евро-4 и Евро-3, поэтому ничего криминального в реализации Евро-3 и Евро-4 нет.
8: А 724-й иначе пытается ставить вопрос. Для стабильности, мол, что опаснее? Дешевый, но отсутствующий бензин или дорогой, но наличествующий?
7: Конечно, дешевый, но отсутствующий.
8: Спасибо. Дмитрий Гусев, зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер», был с нами на прямой связи. «Есть бензин», пишет большими буквами нам 838-й. «В очередях никто не стоит», пишет 838-й. Подождите, 838-й. Это вот тот случай. То есть то, что я видел час назад, я не видел. Ну, когда вы пишете «в очередях никто не стоит». Значит, то, что я своими глазами видел час назад, этого не было. Так я понимаю, надо полагать. 72 рубля, утверждает 838-й. Но надо признать, что очереди небольшие. Чаще пока, во всяком случае, встречаются заправки, на которых бензина нет. Ну, кроме дизельного топлива. А вот бензина нет никакого. Пока разрешено продавать бензин класса Евро-3, никто не будет производить Евро-5 за эти же деньги, думает Григорий, 850-й. 891-й рассказывает, что в районе Симферополя и в самом Симферополе с лета покупает бензин по 160 или по 180 рублей. рублей. А что вы скажете? 7373948. Вот я, наконец, смог открыть карту московских пробок. Мы добились этого от нашего компьютера. 4 балла прямо сейчас. То есть не очень быстро мы едем. Поэтому если кто в пробке, если кто в очереди за бензином, к примеру, или по какой-то другой причине не управляет средством повышенной опасности в этот момент, наберите номер 7373948. А что с бензином у вашего автомобиля? 4 балла нам обещают в 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Сейчас главная проблема — это шоссе энтузиастов от Третьего кольца в сторону области и шоссе энтузиастов в районе Авиамоторной навстречу. Много проблем на Садовом кольце, много проблем, на удивление, на Третьем транспортном кольце. Вот эти стандартные истории в районе Лужников, от Беговой в сторону проспекта Мира. Но мы-то говорим о наличии или отсутствии бензина. Вице-премьер Александр Новак заявил о том, что ситуация на рынке бензина и дизеля стабилизировалась. Слушаем вас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, друзья, лимузин. Слушайте, у меня нет привычки заправляться по 5 литров, поэтому я выкатываю бак и потом заправляю полный. Это раз где-то в 3-4 дня происходит, и вот 3 дня назад, проехав несколько заправок, я заправился практически без очереди. Не помню где, на какой-то желтой заправке.
8: Ну вы хотя бы помните, почем?
9: Что-то 60...
8: Ну, то есть такое. Не 120? В этом смысле.
9: Да, да, что-то по вменяемой абсолютно цене. Другой вопрос, что вот «Лукойл» у меня есть рядом с домом, там уже много-много-много времени, только один дизель, и больше нет бензина вообще.
8: Я сегодня
9: вообще,
8: как раз, раз уж мы заговорили про «Лукойл», сегодня обратил внимание, что на Московской кольцевой дороге на «Лукойле» есть бензин.
9: И... ну, возможно, на каких-то есть, но вот та, которая с моим домом, заправка, я все время же не езжу, и там все время дизель, а у меня как раз дизельная машина как раз сломалась.
8: Понятно. У нас около дома тоже на заправке «Лукойла» как раз нет бензина уже довольно давно, или бывает, но заметить это наличие довольно сложно. Дизельное топливо есть. Видел бензин по 147 на заправке, пишет Макар 768. Григорий говорит, очередь за бензином отображается как пробка. Но есть человек, который, видимо, все-таки настаивает, что очередей нет. 7373948. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, это Конь-Огонь.
8: Прошу.
10: Слушайте, ну что вы говорите, что нет бензина? Бензин есть.
8: Да кто же говорит, что нет бензина? Вот это нас... вы говорите, что нет очередей, а они есть.
10: Но они их нету. Ну вот я в селке живу, но это Горянка. Ну, слушайте, ну, на Т-Бойл есть бензин, 92-й, сегодня 95-й появился. А сегодня в Калугу ездили, там вообще по 69 рублей 95-й. Ну, о чем вы говорите? Ну, есть бензин, ну, не надо нагонять панику.
8: Так, а вы на Т-Бойле-то почем бензин 92-й?
10: Ну, был 72, я сегодня 95-й по 69 увидел, я вообще обалдел.
8: Понятно, я просто сегодня на Т-Бойле совсем другие цифры видел. Стабильно с Роснефтью, второе место «Лукойл», ну, больше там дизель, а вот остальное беда, все-таки настаивает Виталий 303-й. И это опять, как по-разному мы видим одну и ту же картину. Вот видите, человек говорит, да нет, конечно, Т-Бойл. Как интересно вы называете его, 674-й, 74 рубля 95-й, в Люберцах только что проехали. Видите, а они, видимо, разные тоже бывают. Соответственно, нет, есть Т-Бойл, есть Татнефть, и там еще. Это голосовой набор, так переписывает название. В Петербурге очередей нет, бензин есть по 71 рублю в среднем за бензин, пишет Григорий. Напомню, это из Петербурга. 7373948. Москва разная. На Западе с бензином получше, настаивает Илья 72-й. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Это нам, видимо, автозаправочная станция решила напрямую позвонить, чтобы рассказать, какие у нее цены. Слушаем вас. Здравствуйте.
11: Юрий, здравствуйте. Прошу. Владимир Дальнобойщик. Еду по Ярославочке сейчас. На Т-Бойле только дизель. Две Роснефти, только дизель. Вот Роснефть, подъезжаю. Так, 95-й, 70 рублей 60 копеек, 92-й, 64, 65. Очередь машин 25, не больше.
8: А вот видите, нам один из слушателей говорил, что очередей не бывает. 7373948. Где-то есть, где-то нет, но во всяком случае можно с большей долей уверенности стартовать в поисках. Слушаем вас. Здравствуйте.
12: Да, добрый день, здравствуйте. Прошу. Я по поводу про бензин. На Роснефти 71 сегодня все есть, полностью все, очередей нет. На нефтемагистрали по 106 рублей 95.
8: Вот видим, когда вы говорите, везде нет очередей, это какой район?
12: Это я сегодня ехал по Риге в центр.
8: по новой, понятно, западное направление. Александр говорит, Олимпийский проспект в Москве, Лукойл, бензин есть, на Джутек, на Байкальской, в Гальянове, 92-й и 95-й, 95-й по 69, рассказывает 596-й, но пишет, это было позавчера. Ситуация меняется достаточно динамично, поэтому я не уверен, что можно считать актуальными позавчерашние данные. Сергей 712-й говорит, ну ты был, разный бывает. На одном цены нормальные, на другом 130, между заправками 5 километров, утверждает Сергей. Но, видите, разные заправки с разными ценами, порой даже с похожими логотипами или брендами. На Роснефти вчера без очереди. 92-й заправил по 62 рубля, и это было на Горьковском шоссе, пишет Давид 544-й.
2: Внимание! Говорит Москва!
13: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
8: Тебойл, это Тебойл, на Татнефти это Танека. Видите, как много разного. Значит, Газпром, перерва у ГАИ, все кроме сотого, народу нет никого, пишет Андрей 190-й. Ну, то есть это примерно выглядит так, как если вы за пределами Московской кольцевой автодороги, имейте в виду, в пределах Московской кольцевой автодороги очередей нет. Очередей нет, пишет Игорь 580-й, но мы-то знаем, что Игорь пишет нам из Италии. Следующая тема. Московских курьеров начнут отстранять от работы за незнание правил дорожного движения. Это обязательное тестирование вводится уже завтра. Дня. Так, во всяком случае, пишут со ссылкой на столичный департамент транспорта. Доставщиков, которые не сдали обязательный тест на знание ПДД, автоматически будут переводить в статус неактивных в их рабочих приложениях. Для успешной сдачи экзамена курьером нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. Успешный результат зачитывается сразу на год вперед. Количество попыток для прохождения тестирования не ограничено, но после трех неудачных тестов система направит на повторное изучение теории, а потом и на пересдачу. По поводу того, сколько времени дается на повторное изучение теории, то есть возможность вернуться к прохождению тестов, в этих сообщениях не говорится. Александр Лыткин, главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Вот тестирование в данном случае ключевая история. Александр Валентинович, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
8: Есть ли, во-первых, законные основания для подобного? Ну, то есть отстранить от работы курьера, который не на машине ездит, за то, что он не знает ПДД?
14: На мой взгляд, это самая основная правовая дыра, которую, так сказать, сделал департамент транспорта. Потому что у нас ограничение прав граждан возможно только по закону. А это, извините, наше конституционное право, право на труд. Соответственно, решить этого права можно только по закону. Если, и, кстати говоря, ну, в качестве примера, чтобы было понятно, у нас есть такая организация, как Мосгортранс, например, в Москве, да, которая занимается перевозкой пассажиров. Они ежедневно штрафуются за нарушение правил дорожного движения водителей Мосгортранса. Их кто-то отстраняет от работы за это? Нет, потому что нет такого закона. Их могут штрафовать, их могут наказывать там иными способами. А здесь делаются вот такие вот вещи, которые, на мой взгляд, это превышение должностных полномочий, и, собственно говоря, это незаконно. Более того, они требования выдвигают еще больше, чем установлено в правилах дорожного движения. То есть, например, если в части там 24.8 правил дорожного движения запрещается велосипедисту управлять велосипедом, не держась хотя бы одной рукой, то в их тестах надо держаться двумя руками. То есть это уже, так сказать, извините, правила дорожного движения не работают.
8: Подождите, да? Еще раз, то есть правильный ответ в тесте не соответствует ПДД, говорите вы?
14: Да, не соответствует. Более того, дальше идем. Есть еще перлы некоторые. Допустим, курьер работает как пешеход. Он не использует ни велосипед, ни самокат, ни СИМ и так далее. Просто устроился работать пешком, носить продукты из магазина. К нему предъявляются те же самые требования. То есть он должен сдать такой же тест на знание там, управления велосипедом, самокатом и так далее. Хотя к ним он никакого отношения не имеет.
8: Хорошо, я понял. Тогда следующая история. Я просил бы вас уточнить. Вот говорят, они будут сдавать тест на правила дорожного движения, даже с оговоркой того, о чем говорили вы только что. Но у меня вопрос другой. А вот люди, которые сдали тест ПДД, ну вот по вашему опыту, они действительно потом долго не нарушают правила? Ведь этот работает на год?
14: Юрий, это зависит от личных качеств. У нас все водители сдают правила дорожного движения, когда права получают, да, и еще много чего сдают. И тем не менее, все, так сказать, нарушают, да. Поэтому говорить о том, что вот будет вот так, и они все поголовно будут соблюдать, для этого есть контрольно-надзорные органы, которые регулируют правоотношения в этой сфере. У нас этим занимается госавтоинспекция на дорогах. Поэтому если они что-то там нарушили, да, их оштрафуют. Но лишить права на труд, минуточку, это у нас всех водителей тогда нас будет лишать права на труд, всех перевозчиков, грузов и пассажиров, они тоже нарушают правила дорожного движения. Более того, если в одном регионе это установить, а теперь представьте себе, у нас больше 80 регионов в стране, если каждый регион будет свои правила устанавливать, то, допустим, на велосипеде вы въехали там из Московской области или из Москвы там, в соседнюю область, да, и не нарушая федерального законодательства и правил дорожного движения передвигаетесь, а вам говорят, что вы здесь нарушили, потому что у нас правила иные, у нас нет такого, у нас единые правила, одни для всех. И если у нас есть участники дорожного движения в качестве пешеходов, велосипедистов, водителей автомобилей и прочее, они все, находясь на проезжей части и так далее, они все обязаны соблюдать правила дорожного движения. И за это есть наказание, предусмотренное федеральным законом, кодексом об административных правонарушениях. Но никакие вот эти вот лишения работы там и прочее, установление временных вот этих промежутков там в течение года... У нас водитель получает права, извините, по федеральному закону на 10 лет. И когда он их меняет, он никаких правил не сдает.
8: Ну, а это сдает... ведь касается водителей, которые не зарабатывают на этом.
14: При чем здесь? Зарабатывают, не зарабатывают. У нас все водители, во-первых, получают права профессиональные. Они действуют 10 лет по федеральному законодательству. Когда вы меняете водительское удостоверение, вы не сдаете никакие тесты, никакие экзамены и так далее. Вам их просто меняют автоматом. Это федеральный закон.
8: То есть раз в 10 лет для водителей, а для курьеров раз в год получается?
14: Получается, да. То есть это, опять же, так сказать, неравные права граждан, которые устанавливает конкретная, так сказать, организация. Причем, кстати, непонятно, что это за тесты, кто их составлял. Соответствуют ли они правилам дорожного движения? В свободном доступе их нет. Они не зарегистрированы в Минюсте, начнем с того. Потому что любой нормативно-правовой акт, который должен, так сказать, который должен соблюдать человек в той или иной форме, он должен быть зарегистрирован в Минюсте. Если нет, извините, это вообще бумажка.
8: То подождите, есть другая, вы полагаете, что система КИС-аналитика работы такси, она нигде не зарегистрирована?
14: А вы где-то видели нормативно в любом законодательстве?
8: Я нет, я спросил.
14: Вот... Нет, для таксистов нет.
8: Понял,
14: это
8: спасибо.
14: Это исключительно московская тема.
8: Спасибо. Александр Лыткин, главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Я попытался выяснить, стоит ли это каких-то денег. Я не нашел никаких данных. Может быть, кто-то из наших слушателей напишет, соответственно, тестирование в рамках этой самой системы КИС-АРТ. Как это работает? Это работает через вход в личный кабинет на портале госуслуг. Вот это я найти успел, что касается. Вчера на перекрестке едва не сбили курьера. Он начал пересекать улицу, но еще красный светофор, а слева летела легковушка на желтый. И, слава богу, курьер успел затормозить, пишет Марина 750-й. Марин, но подобного рода примеры можно приводить про много перекрестков. И это не обязательно курьеры, это могут быть обычные пешеходы. Такое тоже довольно часто бывает, когда пешеход еще на красный, а легковушка еще уже на желтый. Были случаи, когда полиция ловит человека на самокате в алкогольном опьянении, его лишают водительских прав на автомобиль. Зачем-то напоминает Григорий 859-й, а этот-то тут при чем, когда мы обсуждаем историю с тестами для курьеров. Напомню, московских курьеров теперь начинают тестировать на знание или незнание правил дорожного движения. Ранее оно было добровольным, теперь с завтрашнего дня обязательное, так во всяком случае говорят в столичном Дептрансе. Тот, кто не сдал обязательный тест на знание ПДД, автоматически будет переводиться в статус неактивных в рабочих приложениях. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Россия будет поставлять дизель в США по прямым контрактам. Отечественные компании уже обсуждают с американскими партнерами договоры на отгрузку топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак. В кулуарах российской энергетической недели он также заявил журналистам, что Москва до конца года может увеличить экспорт дизеля до 3,5 миллиона тонн в месяц и занять 10% мирового рынка. Такой шаг, по его словам, позволит нарастить переработку нефти в России, увеличить доходы бюджета, а также создаст возможности для инвестиций. Армии России и Индии начали совместное учение «Индра-2026». Маневры проходят в Челябинской области и на Дальнем Востоке, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что основу российского контингента составляют военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа. На полигонах военные отработают организацию управления подразделениями и проведут совместные операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований. Сухопутная часть учений продлится до 23 октября. Морская состоится в акватории Японского моря 16 и 17 октября. Ограничения Starlink повлияют на способность ВСУ сбивать беспилотники. Также это скажется на эффективности нанесения ударов по российским целям, заявили

0: информацию о случившемся подтвердил премьер Румен Радев. На слушаниях в парламенте он сказал, что активно ведется расследование. В МВД страны сообщили, что в Болгарии усилили охрану на объектах связи. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 50 копеек, доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 11 атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: А вы говорите «милит».
5: Я его что?
4: Тоже мне «милит».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
3: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
6: Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Обсуждаем главные темы. Делаем это в прямом эфире. Вы пишите нам через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Пишите через мессенджеры. Для этого есть мессенджер Telegram или мессенджер Макс. И там пользователю «Говорит МСК-бот». Можно дозваниваться в прямой эфир в студию. У нас нет предварительного отбора, поэтому вы набрали номер 7373-94-8, код города 495. И если вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире «Радио говорит Москва».
1: В движении.
6: В городе четырехбальные пробки, причем они, судя по всему, усложняются, возможно, из-за дождя. Если полчаса назад нам обещали 2 часа шестибальных пробок вечером, то теперь уже иначе все выглядит. В 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов, а в 7 вечера 7 баллов. Красного много в пределах третьего транспортного кольца. Почти на всем протяжении третьего кольца сейчас где-нибудь да есть красные фрагменты. Самая протяженная пробка – это, судя по всему, те, кто перед Тульской стоят на внешнем кольце. ДТК, потому что до Тульской придется стоять, а потом до поворота на Волгоградский проспект. Чувствуете, насколько это протяженная пробка? Но, как бы то ни было, надо стараться успеть. 4 балла пока, к 5 вечера ждем 5-бальных, а к 7 – 7-бальных пробок.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Поток. Новости этого дня.
6: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России предложили официально признать профессию медицинского клоуна. Что это за профессия, насколько она сейчас распространена и где этих клоунов брать? Первая тема. Вторая. В России сократят объем внеурочных занятий для учеников 10 и 11 классов. Причем не очень заметно, но все-таки это некий тренд. Чем это все объяснить и надо ли ожидать дальнейшего сокращения занятий в школах? Вторая тема. Через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение. Совет Федерации приглашает Дениса Мантурова на следующее пленарное заседание, пишет агентство ТАСС. Более половины магазинов, которые ранее назывались «Окей», уже открылись под вывеской «Лента». Группа «Лента» завершила очередной этап ребрендинга гипермаркетов, в результате которого под вывеской «Лента» начали работать еще 12 магазинов в Москве, Петербурге, Воронеже.

0: Воронеже и Краснодаре. Тоже с ленты агентства ТАСС. РИА Новости пишет: Дмитриев заявил, что ожидает подписания первых контрактов по дизельному топливу уже в ближайшие дни. Еще Россия и Сирия собираются до конца года подписать соглашение о превращении баз в совместные центры со ссылкой на Министерство иностранных дел Российской Федерации. В эти минуты пишет агентство РИА Новости. И тут же срочное сообщение. Пик снижения энергопотребления в России пройден. В 2027 году ожидается частичное восстановление, то есть увеличение энергопотребления.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно через Макс, можно звонить. 7373948. Первая тема. Тут у нас пишут много по поводу того, что у нас с правилами дорожного движения. 838. А если меня сбил курьер, можно ли у него забрать еду? Хороший вопрос, но, как я понимаю, вы ведь и сами знаете ответ. Нет, конечно. Даже если, как вы пишете, очень хочется. Григорий 859, в автомобиле за руль держаться не обязательно, в правилах про это ничего нет. Интересно, Григорий, а вы до этого проштудировали правила дорожного движения? То есть вы абсолютно уверены, что в правилах про это ничего нет? Помнится, наш предыдущий спикер Александр Лыткин упоминал как минимум про одну руку. Разве не так? В любом случае есть повод перечитать. Читал, много думал, это про правила дорожного движения. Первая тема. В России предложили официально признать профессию медицинского клоуна. Проект создания соответствующего центра разрабатывает соответствующий центр развития медицинской клоунады. ТАСС пишет, ссылаясь на руководителя этой организации, в рамках инициативы создана первая масштабная программа повышения квалификации для специалистов. Официальный статус, говорят, нужен для того, чтобы государственные больницы смогли нанимать таких сотрудников на работу, оплачивать их труд. Медицинская клоунада, это известно, это не просто развлечение с фокусами. Доказано, что регулярная работа таких специалистов снижает уровень стресса и тревожности у детей перед операциями, уменьшает болевой синдром и помогает легче переносить длительную изоляцию в стационарах. Напомню, проект разрабатывает Центр развития медицинской клоунады. Здесь с тобой именно руководителя этого центра цитирует агентство ТАСС. Это Лерика Лукина, она присоединяется к нам по телефону. Лерика, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Во-первых, что за профессия такая, медицинский клоун? Прямо реальная профессия?
2: Пока такой профессии нет. Мы как раз идем к тому, чтобы сформировать профстандарт. Но вообще деятельность медицинских клоунов в России развивается больше 20 лет. За рубежом это уже признанная профессия, и клоуны являются штатными сотрудниками онкоцентров. Мы пока только формируем вот эту историю для того, чтобы действительно заручиться доверием и пациентов, и врачей, и вообще общественности. Так что спасибо вам за то, что помогаете это освещать.
0: Но мы все-таки вопросы задаем. Скажите, вот это доказано, что регулярная работа таких клоунов снижает уровень стресса. А насколько это действительно доказано?
2: В России пока нет исследований клинических, но за рубежом очень много исследований, которые доказывают действительно по разным направлениям о том, что это не просто веселье, развлечение или отвлечение внимания, а о том, что клоуны в стационарах помогают и детям, и взрослым пациентам, и врачам в том числе уменьшать эмоциональное выгорание. Поэтому действительно это не просто мы так сами себе придумали, уже большое количество исследований именно в разных странах проведено, и поэтому в нашей стране тоже очень хочется, чтобы это стало официальным.
0: Скажите, вот для того, чтобы это стало официальным, для того, чтобы разобраться, что за профессия такая медицинский клоун, это прежде всего, имея в виду уже существующие профессии, это прежде всего цирковой артист, это прежде всего психолог, это педагог или врач?
2: Спасибо за прекрасный вопрос. Вот я закончила цирковое училище, поэтому у меня есть база циркового образования, но это не обязательно. Здесь важно как раз учитывать и знать, понимать очень много как в специфике театральной и цирковой клоунады, так и знать какие-то основные базовые медицинские моменты и психологические. Но мы ни в коем случае не заменяем врачей или психологов, то есть эта будущая профессия формируется на стыке разных направлений. Но самое главное, чем мы отличаемся, собственно, от всех артистов и врачей, у нас нет сценария. То есть мы с каждым человеком индивидуальный контакт выстраиваем, заходя в палату с его разрешения, ну и, конечно, с разрешения лечащих врачей.
0: А вы говорите, что статус медицинского клоуна нужен для того, чтобы смогли людей на эту профессию нанимать на работу. А это насколько высокооплачиваемая работа?
2: Хороший вопрос. Мне довольно сложно в этом разбираться. И для меня это сразу стало работой, то есть за оплату. Я начинала работать в 2012 году. Сейчас в Москве и в Петербурге все-таки действительно разные организации пытаются выстроить систему оплаты, в том числе привлекая гранты, спонсорское финансирование и так далее. Но в основном по России это пока волонтерские организации. Вот для того, чтобы как-то создать единую структуру обучения, повышения квалификации и работы качественной, вот мы создали первую в России образовательную программу «Основы деятельности в сфере медицинской клоунады» и получили образовательную лицензию от Департамента образования и науки Москвы. Поэтому как бы мы сейчас только-только идем к тому, чтобы, да, иметь право говорить, что эта профессия не только нужная и важная, но и она достойна оплаты.
0: Тех, кто в России уже занимается тем, что в ближайшем будущем, возможно, будет называться профессия медицинского клоуна. Таких людей много, сколько их и кто эти люди?
2: Это люди разных возрастов, разного жизненного опыта, разных профессий. То есть как раз к нам на программу повышения квалификации приходят люди со среднеспециальным или высшим образованием. В основном, конечно, начинается это все с порыва, да, сделать кому-то доброе дело, но именно на этом ощущении очень долго не проработаешь, потому что действительно очень много специфики нужно знать, нужно постоянно учиться, постоянно понимать, что каждому человеку нужен свой подход, свой контакт, поэтому здесь действительно важно не только само желание работать, да, вот в этой такой социальной сфере и будущей профессии на стыке медицины и импровизации, но и важно, чтобы люди понимали, что это структура, система, что это действительно большой профессионализм. То есть мы за месяц с больницами, с которыми мы сотрудничаем в Москве и Московской области, договариваемся о дате выходов, составляем графики, подписываем договоры, акты выполненных работ. То есть это действительно вот наш задача все это структурировать и систематизировать.
0: А чем медицинский клоун от просто клоуна отличается, спрашивает 724?
2: Просто клоун, он может быть и театральный, и уличный, и клоун в кино, и так далее, да, и цирковой, конечно, поэтому разница только одна в восприятии. То есть у нас есть большой жизненный опыт, у нас много тренингов, курсов и так далее, которые мы всячески стараемся преподавать и впитывать. У нас, конечно, есть какая-то литература или фильмы, на которые мы можем опираться. Но самое важное понимание – все свои предыдущие заслуги не в счет. То есть даже если вчера или 13 лет назад ты прекрасно отработал, то не факт, что у тебя сегодня это получится, потому что каждый раз люди по-разному реагируют. Кто-то знает о том, что там в конкретной больнице есть клоуны, кто-то видит нас первый раз, кто-то сегодня не в духе, кто-то после операции и так далее, и так далее. То есть вот здесь постоянное, как в первый раз. При этом мы должны четко понимать правила нахождения в медучреждении, соблюдать все санпины, то есть у меня все клоуны с медицинскими книжками. То есть очень много важных факторов, на которые надо обращать внимание.
0: А и тот же слушатель, а есть дети и даже взрослые, которые клоунов боятся. Вы с таким сталкивались?
2: Самый распространенный миф, который я чаще всего слышу. Вот за 13 лет моей работы ни разу мне не говорили напрямую, я боюсь клоунов. Потому что боятся чаще всего, если говорить про клоунов, то это идет, да, из фильмов и книг тоже зарубежных, но у нас в России такого практически нет. Если люди не хотят общаться, они просто нам отказывают, говорят, не надо, мы говорим, все, извините, отдыхайте, и не настаиваем. Поэтому скорее мы боимся людей, которые не будут слушать, не будут понимать, будут настаивать на чем-то, да, будут нарушать личные границы. А клоун – это единственный человек в больнице, которому можно отказать. Поэтому, собственно, мы слушаем всегда, что говорит пациент или врач, и только от его желания, возможности, состояния и настроения действуем дальше.
0: Ну и последнее, наверное, по вашим наблюдениям, по вашему опыту, это может, медицинский клоун, он может работать в любой больнице, любого профиля, с пациентами любого возраста?
2: Да, мы сейчас действительно активно эту историю развиваем. То есть на данный момент у нас 10 учреждений-партнеров, 3 частные клиники, 7 государственных учреждений. Это как взрослое отделение, так и детские, и в том числе военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации. То есть там мы работаем с бойцами СВО. Поэтому абсолютно всем нужна эта психоэмоциональная поддержка, даже если человек сам себе не готов в этом признаться, у нас, на удивление, практически нет отказов. Люди всегда с удовольствием готовы переключиться со своих тяжелых мыслей на что-то радостное, веселое, легкое и ненавязчивое. Поэтому, собственно, действительно задача сделать так, чтобы клоуны могли приходить ко всем.
0: Макар 768 пишет, если зарплата будет низкой, хотел бы я, мол, посмотреть на репризии этих нищих клоунов. Я бы по-другому вам вопрос задал в этой связи. Вы вот пытаетесь официально признать профессию медицинских клоунов, чтобы таких клоунов стало больше, или чтобы нынешние, кто по собственному желанию это делает, еще и деньги получали?
2: Ну, в моей организации мы сейчас получаем деньги. Как я ранее говорила, мы и гранты выигрываем, и спонсоров ищем, и фандрайзерим, и так далее. Вот, поэтому как бы для нас это уже работа. Вот как раз для того, чтобы это стало системной работой, признанным на всей территории нашей прекрасной страны, вот мы и хотим создать профстандарт для того, чтобы это легитимизировать, и чтобы люди понимали, что мы не приходим нарушать режим больницы, а наоборот, идем в помощь врачам. Вот буквально вчера была в больнице, и нас врачи попросили помочь. Девочке нужно было сделать 3-ю процедуру подряд. Она, конечно, очень капризничала, но мы с ней находились рядом и отвлекали ее. Поэтому все прошло гораздо спокойней и для врачей, и для самой семьи пациентки, которая находилась на госпитализации. Поэтому действительно очень важно понимать, не каждый человек так может, не у каждого получится этот терапевтический эффект. Поэтому важно все это систематизировать и приводить к единому стандарту.
0: Вы разрабатываете этот стандарт. Как думаете, когда будет решение по вашему документу, когда вы его разработаете и отдадите на анализ властям?
2: Ну, мы как минимум в этом году хотим попробовать уже это все запустить, а дальше будем смотреть по ситуации. То есть сейчас наша задача собрать рабочую группу, получить письма поддержки от тех, кто уже знает нас и, в общем, готов в это тоже включиться, и пообщаться действительно с представителями власти, вообще узнать их реакцию. Но вот публикация в ТАСС, и в том числе наше сегодняшнее с вами интервью, говорит о том, что действительно тема многих волнует, то есть людям действительно важно, чтобы кто-то с ними просто побыл рядом, без жалости, без каких-то ложных ожиданий и надежд, клоуны никогда не дают никаких обещаний, вот просто побыть рядом с человеком в сложной жизненной ситуации. Мы это можем, мы этому обучаем, и мы действительно хотим это масштабировать на всю страну.
0: Спасибо. Лирика Лукина, директор Центра развития медицинской клоунады, здесь с тобой. 734-му не нравится, зачем удорожать медицинские услуги, но если это помогает людям, почему не удорожать медицинские услуги, как вы это называете? Сергей 679-й добавляет, может быть, в этот же разговор, говорит, вообще это не сегодня придумали. На эту тему у нас даже кино было, там клоун с наручными, как пишет Сергей, игрушками во время Великой Отечественной войны ходил по госпиталям и развлекал раненых солдат. Ну вот это из того, что вы сейчас написали. В России предложили официально признать профессию медицинского клоуна.
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, среда, 14 октября. Четверг, вы понимаете, да? Среда, 14 октября, 16:52. Следующая тема – это объем внеурочных занятий для учеников в общеобразовательных школах, которые в России собираются сократить. На самом деле, это не очень существенное сокращение. За 2 года обучения всего 20 часов. Это данные из проекта обновления федеральной программы среднего общего образования. образования. И, может быть, можно было бы сказать, что это просто, ну, придумали новость. Ну, согласитесь, на 10 часов, то есть было 700, стало 690. Проходит год, было 690, стало 680. Почти незаметно, но на фоне тренда, как кажется, увеличения занятости школьников, это хоть какой-то, но тренд в другую сторону. Владимир Блинов, директор Центра развития и образования Высшей школы госуправления Президентской академии, он профессор, доктор педагогических наук и с нами на прямой связи по телефону. Владимир Игоревич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну, во-первых, вот эти 20 часов, это вообще заметно будет?
3: Вообще, любое сокращение нагрузки будет заметно, в этом нет ничего дурного. К тому же, речь идет о лимитах, то есть о предельных значениях. Вообще, школа это все может регулировать. Но хочу сказать о том, что здесь основной смысл вот этой цифры 680 часов, в общем-то, он связан с кратностью 34 учебным неделям. То есть здесь, конечно, сокращение это арифметическое.
0: То есть было бы 35, были бы те же 700.
3: Ну вот, да. Просто 34 учебные недели, и нет вот этих, как говорится, в учебных планах хвостов. Вот. Хотя, опять же, я говорю, что это предельные сроки, обозначенные в методических письмах и прежних тоже. То есть школа сама может регулировать, но, как всегда, школа, она стремится вычерпать, так сказать, ну, вот как написано, так и должно быть. Отсюда и вот эти поправки. Но еще раз скажу, что школа может регулировать самостоятельно и снижать эти нагрузки в случае необходимости.
0: Вообще, вот как раз об этом и разговор. А есть ли проблема в необходимости снижения внутришкольной деятельности, пусть даже и внеурочных, урочных, внеурочных занятий, на ваш взгляд?
3: Вы знаете, на мой взгляд, здесь должен быть такой дифференцированный подход. Потому что в отдельных школах это, может быть, необходимо повышать, и по каким-то причинам недогружена школа. А есть школы с явным избытком, так сказать, вот этой занятости детской, и, конечно, нужно иметь такую возможность, чтобы ее снижать.
0: Вы говорите о возможности, но конечно. Вы же наверняка слышали разговоры о том, что нынешние школьники перегружены, и тогда надо говорить о невозможности, а о необходимости снижения. Такого разговора не нужно.
3: Вот вы знаете, это отдельный разговор, и дело в том, что к внеурочным занятиям, например, относятся в том числе и спортивные. С моей точки зрения, нужно увеличивать эту активность. Трудовые дела тоже можно смело увеличивать, а не как капля в море. Все сводить только к дополнительным образовательным программам очень плохо, потому что дети в итоге просто-напросто не имеют возможности самореализоваться в других областях. Нет вот той гармонии распределения детских сил и их развития.
0: С вашей точки зрения, а что вообще можно считать внеурочными занятиями? Вот тут сказано спорт, укрепление здоровья, духовно-нравственное развитие, социальное развитие. Духовно-нравственное или социальное развитие это и на уроках делают.
3: Естественно, у нас и уроки физкультуры есть.
0: Тем более.
3: Конечно, но мы говорим о том, что у нас есть вот та самая урочная часть занятий, где в основном все-таки, давайте скажем так, ведется теоретическая подготовка, но где-то надо и применять знания, полученные в школе, потому что иначе они не закрепляются. Это может быть проектная работа, художественное творчество, да даже тот же там детский хор. Вот сейчас сложное отношение у детей с музыкой. Вот, но можно же найти какие-то формы именно внеурочные, где это делать свободно, вне всяких программ. И это, конечно, очень ценно в том случае, если это хорошо сделано.
0: Спасибо. Владимир Блинов, директор Центра развития и образования Высшей школы государственного управления Президентской академии. Он же профессор и доктор педагогических наук. Что скажете? 7373948. И педагоги, и родители. Ждем ваших звонков. 7373948. Ну вот, внеурочных занятий, вроде как, и из этого новость сделают, внеурочных занятий для учащихся 10-11 классов станет меньше. И вроде бы это ответ на разговоры о перегруженности. вовлеченностью учащихся, в том числе и внеурочной деятельностью. Но на самом деле это не совсем про то. Владимир Блинов только что объяснил, что там на самом деле, а надо ли увеличивать или надо уменьшать количество урочных занятий, внеурочных занятий, что можно говорить о загруженности школьников в 10 и 11 классах в 2026-м, или скорее мы говорим уже про 2027 год, потому что вот этот новый стандарт, который мы обсуждаем, он вступит в силу 1 сентября будущего года. 7373948. Этот телефон. Если продленка, пусть там будет что угодно. 724. А если это не продленка, тогда это что? Я ничего не понимаю. Ну, то есть мы говорим про внеурочную работу. Вот она бывает, работа на уроках, бывает внеурочная работа. И вот человек говорит, если это продленка, тогда ладно. А если это не продленка, то что это за внеурочная работа? И вы готовы обсуждать, что вот там должны быть определенные ограничения. Не понимаю. 7373948. Итак, надо ли уменьшать количество внеурочных занятий? В данном случае, пусть даже вот на каком-то небольшом уровне, но говорят об уменьшении количества внеурочных занятий в 10 и 11 классах за 2 года обучения по 10 часов будет уменьшаться. При том, что часов-то вообще-то 700. Ну, вы понимаете, да? Было 700, стало 690. Было 690, стало 680. Почти незаметное уменьшение, во многом связанное с чистым календарем. Об этом только что Владимир Блинов рассказывал. Но все-таки этот тренд, который надо поддерживать и, может быть, усиливать, или этот тренд, который совершенно не нужен и нет смысла этого обсуждать. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Макс, можно через Телеграм пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8. Вот слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый день, Юрий. Спасибо за эфир.
0: Да-да.
4: Знаете, надо, наверное, у меня сейчас младшая дочка в 8 классе. Практически у нее уроков нет, ничего нет. Я не знаю, как они сейчас учатся, я, где она что успевает. Вроде нормально учатся, не тройки, но как-то... Я вообще бы вел бы, знаете, класс 7-8, пятидневку, как в Суворовском училище, и мальчикам, и девочкам.
0: Подождите,
4: на полгода.
0: А сейчас как?
4: А сейчас... Расслаблено все как-то, не так.
0: Как-то расслаблено. Неожиданно. Я, по-моему, за последние несколько лет впервые слышу человека, который на базе собственного обучения собственного ребенка говорит, как-то они расслаблены сейчас. Принято как-то слышать, что люди жалуются, что дети перегружены. А тут, видите, человек говорит, да как-то расслаблены они вообще-то. Во Франции 10 по 10 часов, дети по 10 часов в день учатся, теперь бастуют, напоминает Григорий, 859-й. Михаил говорит, 396-й, да тут как бы не увеличивать надо, старшеклассники все свое время тратят на репетиторов. Ну, во-первых, не все старшеклассники, во-вторых, далеко не все свое время свободное. Давайте, Михаил, все-таки не будем никогда делать абсолютных выводов. 724-й. Продленка – это ребенок до 6 в школе. Занимать его можно чем угодно. Если не продленка, то никаких внеурочных. Еще раз. А что еще бывает, кроме продленки? О каких тогда внеурочных мы говорим? Далее новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 17 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Кирилл Дмитриев анонсировал подписание соглашения по дизелю с США. Россия находится в постоянных контактах с американской стороной по этому вопросу. Договоры могут заключить в самое ближайшее время, сказал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами в кулуарах российской энергетической недели. Ранее Дмитриев заявил, что Россия поставит дизель США, несмотря на возможные сложности. Договоренность была достигнута 9 октября во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Прокуратура Германии назвала подрыв северных потоков военным преступлением. Такую оценку ведомстве дали обвиняемому украинцу Сергею Кузнецову. Сегодня в высшем земельном суде Гамбурга началось слушание по этому делу. В своем выступлении прокурор обосновал статус преступления тем, что во время подрыва газопроводов Кузнецов был офицером украинской армии и действовал с ведома государственных структур Украины. Генпрокуратура Германии считает Кузнецова главой диверсионной группы, которая разработала и реализовала план подрыва северных потоков. Мужчина был задержан в августе прошлого года в Италии и впоследствии экстрадирован в ФРГ. Аналитики заявили о 56-кратном увеличении объема закупок сельди Египтом у России. По итогам первого полугодия было продано около 5600 тонн продукции. За аналогичный период 2025-го эта цифра составила 100 тонн. Как сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, Египет – один из крупнейших потребителей и импортеров рыбы на африканском континенте. Российские производители получили право на продажу продукции в эту страну в декабре 2020 года. Отгрузки начались в 2023. Во Франции хакеры взломали холодильники в супермаркетах и включили их на обогрев. Температура в камерах поднималась до 50 градусов. По информации телеканала BFM, кибератака была устроена 12 октября на систему управления холодильными установками Danfoss. Она затронула 300 магазинов сетей Intermarché и Netto. Правоохранительные органы Франции возбудили дело по факту взлома. Проводится расследование. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 50 копеек, доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. В Москве в эти минуты плюс 9, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 11, атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
7: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям. После 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: А вы говорите, милит.
9: Я его что?
8: Тоже мне милит.
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 14 октября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Вудкин, мы продолжаем. В этом часе программы «Своя правда». Параллельно следим за новостями и за пробками на московских дорогах. Напомню, возможно, из-за дождя, из-за плохой погоды, возможно, просто середина октября. Поэтому серьезные пробки нас ожидают, но пока 4 балла. По прогнозам должно было быть 5 баллов, пока 4. Дальше по прогнозам 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Особое внимание тех, кто едет по третьему транспортному кольцу, от Лужного. Лужников в сторону Тульской, и дальше, вы должны понимать, до Волгоградского проспекта нормального движения не будет. Если вы едете по внешнему кольцу Московской кольцевой автодороги в районе Дмитровского шоссе, к примеру, вы должны понимать, что до Ленинградского нормального движения тоже не будет. Ну и дальше, видимо, будет только хуже. Срочное сообщение... Сейчас вот с ленты ТАСС. Большой пожар на заводе в Томске, но по предварительной информации на загоревшемся заводе людей не было. Со ссылкой на Главное управление МЧС в эти минуты пишет агентство ТАСС. Ну и сообщение, которое только что появилось на ленте агентства РИА Новости. Треть состоятельных британцев рассматривают переезд за границу из-за новых налогов. РИА Новости со ссылкой на Times об этом пишет. В некотором смысле про налоги мы будем говорить в течение всего этого часа, но не по поводу британских налогов, а по поводу налогов в Российской Федерации. Налогов, но не только налогов. Банки заявили о миллионах запросов службы судебных приставов о должниках. Один из банков только за день получил почти 13 миллионов запросов о должниках от Федеральной службы судебных приставов. Среди прочего, там ведь наверняка должники и по налогам. Вот все это мы будем обсуждать. Мы попытаемся разобраться, с чем, во-первых, эта активность судебных приставов связана, с тем, что у людей все больше долгов, с тем, что люди платят все больше налогов или еще что-то. Можно ли вообще делать вывод на основании вот этих 13 миллионов запросов в день о должниках, о том, что у населения финансовые проблемы? Это тема сегодняшняя. Голосование у нас сегодня больше про налоги, а не про другие долги. Можете ли вы сказать, что прямая налоговая нагрузка на ваши доходы в этом году существенно выросла? Ну, вы понимаете, да? В прошлом году заплатил всех налогов там 5000 рублей, в этом году 55. Это существенно. Если в прошлом году 5, в этом году 10, или сколько там, 7, да? Ну, наверное, это не очень существенно. Хотя у нас второй вариант ответа «да» в пределах инфляции. Тогда было 5, должно быть 5500 примерно. Нет, она не изменилась, налоговая, прямая налоговая нагрузка. Сюда не входят вот эти вот наши варианты. Пошел в магазин, заплатил НДС. Нет, это не прямая налоговая нагрузка на ваши доходы. Это в нашем голосовании не учитывается. Ну и, может быть, есть люди, которые говорят, нет, она уменьшилась. К примеру, может быть, это люди, которые достигли пенсионного возраста или предпенсионного возраста и в прошлом году еще платили, а в этом году уже льготы. Посмотрим, сколько таковых тоже. 4 варианта ответа. Запустили голосование. Посмотрим, что получится через 50 минут. С нами сегодня депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, добрый вечер.
6: Здравствуйте.
0: С нами кандидат экономических наук, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков. Юрий Николаевич, добрый вечер.
9: Добрый вечер.
0: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно через Макс писать пользователю «Говорит МСК-бот». Итак, мой первый вопрос. Как вы объясняете то, что произошло с историями о запросах судебных приставов? Юрий Юденков.
9: Для меня была цифра потрясающая. Какой-то средний банк получает 12,8
0: миллионов,
9: да, миллиона запросов. Но это нереально, поскольку в нормальной жизни такого не бывает. То есть это, ну, я скажу так мягко, это в 10 раз больше, чем обычно. И миллион тоже много, на самом деле. И я начал разбираться с этим вопросом. Как бы версия моя такая, что это сбой в программном обеспечении этих приставов. И запросы идут, просто дублируют, сами друг друга накручивают. А самое важное, что 90% запросов идет в этот банк, не связанных с этим банком. Это чужие клиенты чужих банков. Вот вам и...
0: Ну, может быть, приставы спрашивают, нет ли среди ваших клиентов вот этого человека.
9: Но это уже должна система делать. Она не может запрашивать в Сбере клиента, который обслуживается в Альфе. И счет у него в Альфе. Там уже система должна
0: просто... вдруг у него и в Альфе тоже счет есть?
9: Тогда я понимаю. Но дело в том, что у него в Сбере нет счета. Он должен там приставам, но при этом у него вся деятельность идет через Альфу. Ну, это я к примеру говорю, я не хочу настаивать.
0: Еще раз напомню, если это сбой, ведь жалуются-то не только на один день. Жалуются минимум там на 4 дня.
9: 4 дня, да. И поэтому АРБ и, так сказать, другие службы выступили с инициативой, давайте мы эти 4 дня все-таки не будем предъявлять штрафные санкции к банкам. Там серьезные, от 50 до 100 тысяч, если вы вовремя не ответили. Ну, как на миллион запросов ответить?
0: Ну, хорошо. Значит, вы думаете, это технический сбой?
9: Да.
0: Юрий Юденков. Евгений Федоров, как вы объясняете эту ситуацию?
6: Ну, если мы проводим анализ, то, опять же, это аналитическая оценка, Я думаю, что в условиях сегодняшнего вооруженного конфликта произошло взбадривание всех органов. Они начали, скажем так, более активно работать. Ну, так, откровенно говоря. Ну, да. Соответственно, судебные приставы перешли на более такую аппаратно-автоматическую систему запросов. Я вообще помню времена, когда они вручную все эти запросы писали. Ясно, что с учетом того, что штрафов, например, много, одни дорожные штрафы чего стоят, хоть и копеечные.
0: Сергей, я прошу прощения, Сергей, наш слушатель, уже все поделил и говорит, 13 миллионов запросов — это 451 запрос в секунду. Ну, понятно, что от руки так не написано.
6: Не, ну их много приставов все-таки, да. Но, тем не менее, это уже аппаратные запросы. И я думаю, что они просто загружают в систему запросов все те мелочевку, которые раньше они особо на нее не обращали внимания. Например, дорожные штрафы, мелкие штрафы, там, 100 рублей, 200, 500. И сейчас они автоматически на это... Соответственно, резко возросла вот эта компонента запросной части, да, и банки получили огромное количество запросов.
0: Они просто стали обрабатывать все реально запросы.
6: Реально и без особого вникая в их, как бы, объемы.
0: Тогда скажите следующий вопрос. Если вы так смотрите на эту ситуацию, это говорит о том, что у населения финансовые проблемы? Ну, тогда, получается, долгов-то много.
6: Ну, это говорит о том, что в условиях обострение ситуации и команды сверху более решительно, активно работать, вот такого рода органы стали, то, что называется, максимально включили свои механизмы.
0: Это понятно, это я понял, но если они включили свои механизмы, они ведь не придумывают долги. Значит, долги есть, и тогда, может быть, это правда слишком много долгов?
6: Долги, конечно, есть, но я не думаю, что объем долгов прямо уж возрос. Но если он возрос, там расчеты у нас есть, и
9: есть.
6: Они публично не сильно.
9: Общий долг физиков 42 триллиона рублей. Общий долг по кредитным картам и так далее. Общий долг.
0: При этом, насколько я помню, в банках у тех же физиков, как вы их называете, триллионов 60.
9: Нет, 42. Официальные данные.
0: Нет, а долги 42.
9: Вот долги 42.
0: То есть
9: 42.
0: У них на вкладах 60 у одних, да. А у других 42 триллиона долгов. Примерно так.
9: Ну, у меня может быть и вклад, и может быть долг.
0: Это правда.
9: Ну, потому что я работаю с кредитной картой.
6: Ну, вы учите, что приставы — это же не только вот долги. Это долги, а это алименты. Это мелкие штрафы, которые человек,
9: алименты,
6: может, и не,
9: да,
6: плачет, просто потому что ему не дает. Не жалко ему 500 рублей.
0: А вот
6: просто
0: это,
6: он не думал об этом.
0: А вот это следующий вопрос. Если ситуация так, как мы ее пытаемся описывать, долги за сколько лет, пишет 357-й, долги-то за сегодняшний день. То есть на сегодняшний день, за сколько? У каждого своя дата, насколько я понимаю. Поэтому тут нет единого ответа. Тут дальше. Довольно часто в последнее время мы видим сообщения о том, что дальше автоматически будут начисляться штрафы по разным вопросом, кому предпринимателям, где физическим лицам. Означает ли это, что вот подобных проблем будет дальше только больше? Юрий Юденков.
9: Я не считаю, что прям так вот, ну, какой-то прогрессии, там я бы не стал давать оценку насчет прогрессии. Что возможно? Возможно, что если, как вы предположили, выдвинули гипотезу, при ухудшении финансового положения можно допустить, что количество штрафов будет расти. Можно допустить, но при этом совершенно не факт, что... Я бы сказал так, вот из этих 42 триллионов, которые я назвал, одна треть населения уже перекредитовалась. То есть там где-то около 40 миллионов людей взяли эти 42 триллиона. Вот из этих 40 миллионов человек, взявших кредит, уже перекредитовались. Одна треть перекредитовалась, а из этой одной трети, одна треть уже три раза перекредитовалась. То есть есть люди, которые вот перекредитовываются.
0: Они этим живут, в смысле, получается, ну, и это не проблема.
9: На самом деле это проблема, нужно бегать, высунув язык, так сказать, где-то брать, доказывать, что ты не верблюд там, и, в общем, как-то... Сейчас банки очень строго смотрят, если ты имеешь много карточек, если у тебя уже есть два кредита висят, ну, в общем, они будут, так сказать, под микроскопом тебя смотреть и пытать, а зачем тебе еще деньги там и так далее, и могут не дать.
0: А вот эта история тоже дальше будет только хуже, потому что государство все подробнее смотрит за каждым расчетом граждан. Евгений Федоров.
6: Ну, я думаю, что государство, постепенно втягиваясь, еще раз скажу, в связи с определенной ситуацией, в которой мы находимся, военные действия и прочее, будет втягиваться все более и более государственный контроль за ситуацией в целом, как в доходах, расходах, в экономике, в управлении. То есть мы исходим из того, что государство будет везде усиливаться.
0: Это понятно, но не приведет ли это к тому, что будет больше проблем с долгами и больше проблем у населения как такового?
6: Ну, вы понимаете, большее вмешательство государства не означает вот само по себе больше проблем. Это означает, что будет более, на другом уровне будут приниматься решения. То есть если проблемы будут сильно мешать действиям, а мы видим, сейчас уже жалобы пошли, то, что банки не могут обработать, запросов много, я уверен, там, соответственно, подправят программно-аппаратный комплекс тех же судебных приставов. Это взаимный процесс.
0: Это, безусловно, взаимный процесс, но мы же слышим регулярно, как люди жалуются, что они не могут в банке забрать собственные деньги в связи...
9: Нет,
0: но
9: это
6: другая история.
9: Другая история, да, абсолютно.
0: Поясните.
9: Ну, забрать деньги из банка, возможно, по многим ситуациям. Во-первых, мы не знаем, как у этого конкретного банка, что с ликвидностью. Может, у него просто вот сейчас...
0: Нет, банк говорит, что ты должен доказать, что это твои деньги.
9: А, ну это уже как бы тень на плечи.
6: Усиливается контроль, естественно, и антитеррористический, и многие другие параметры требуют усиления контроля за оборотом средств. Ну, понятно, еще раз, мы находимся в конфликте, там другие законы, другие действия. Вот меня иногда удивляет, и в прошлый раз я удивился восприятию людей. В условиях, ну, как-то, может быть, люди не читают учебники истории, в условиях военных действий другое все мышление, все по-другому. Вот у нас половина
0: некоторые
6: народа...
0: Некоторые люди, возможно, новости
6: они не воспринимают эту реальность.
0: Такое
6: реальность
0: бывает.
6: В том, что не бывает во время военных действий хорошо. Это как бы так в принципе не может быть. Поэтому надо людям понимать и жить в условиях этого конфликта, понимая его механизмы, понимая, как они могут повлиять на ситуацию, понимая, когда все закончится, только после победы.
0: Вот, я понимаю, но тут ведь другая история. Опять же, из того, что мы знаем по новостям последние, да, люди начали жаловаться, что с появлением единого налогового счета деньги, которые они собирались заплатить за ипотеку, пошли на самом деле на погашение чего-то там, соответственно, очередного налога, к примеру, налога на вклады. И они говорят, я рассчитывал на одно, а получилось другое.
6: Ну, это рост налогов называется. Да, у нас имеется рост налогов по некоторым параметрам. В том числе появился налог на вклады, и, соответственно, он не такой большой. И только на большие вклады.
0: Виталий,
6: вам
0: пишет, военного положения-то нет, поэтому что вы такое говорите?
6: Слово военное положение или не военное положение, это как бы уже правовое описание ситуации. Но сама по себе проблема-то есть. Вот спросите у Виталия, он что, не знает, что мы находимся в состоянии военных действий?
0: А он говорит, государство транслирует, что у нас все хорошо и можно спокойно пить раф на Патрик.
6: Ну, во-первых, не государство это транслирует, а пропаганда это транслирует. И это вообще другая история, да? А вот этому уважаемому вашему слушателю вообще надо еще раз обратиться не к тому, что ему вкладывают в уши кто-то, а вообще к истории его семьи, его предков, понятие войн, что это такое, каково ситуация людей в этих условиях. Вообще-то в условиях войн бывает на порядок хуже всего.
0: Нет, еще раз, в этой вашей логике, в этих условиях финансовые проблемы у населения неизбежны.
6: У страны есть проблема под названием конфликт. Соответственно, естественно, страна — это люди. Соответственно, надо этот конфликт побеждать быстрее для того, чтобы закончились проблемы. Ну, это же очевидная вещь.
0: Евгений Федоров, Юрий Юденков. Значит, вот эта история по поводу того, что ты рассчитывал на одно. Ну вот, еще раз, я откладывал деньги на то, чтобы рассчитаться с ипотекой, а теперь вынужден платить налоги. Налоги я планировал потом, завтра заплатить.
9: Вот... Вы знаете, вот мне вот эта наивность, которая вот уже была сказана, иногда потрясает. Взрослые люди, но вы же понимаете, что ситуация может меняться. Нужна какая-то подушка безопасности. Нужно нормальное планирование своего бюджета. Ну, вот для меня не может быть неожиданностью, ну, если только какая-то там такая супер там авария случилась, вот я должен там выложить деньги. Но так-то я планирую, что я должен заплатить налоги, я приблизительно знаю, за что я буду платить.
0: А я не знал.
9: Как это?
0: Ну, вот смотрите, депутаты придумали в 2021 году налог на вклады. Что я должен читать?
9: Ой, там копье такое, Юрий, ну, даже вот как-то... То есть там на самом деле, ну, вот...
0: Причем... Послушаешь тех, кто нам звонит, так там получается не копье, как вы его
6: вам
0: называете.
6: Вам хорошие люди звонят, богатые.
0: А, да, получается, что у нас богатая аудитория, это правда. Нет, ну, то есть я планировал, еще раз, допустим, транспортный налог, что там еще положено, налог на недвижимость и вот это. А тут раз, еще и налог на вклад. Я не ожидал.
6: А тут случился вооруженный конфликт. Ой, какая, значит, неожиданность.
0: Роскомнадзор подтверждает, что Россия ведет специальную военную операцию. Это Виталий, 618-й, подчеркивает. Копье, которое подсчитали, даст бюджету ведь не 5 копеек. И это правда, ведь тоже есть расчеты. Там 600 миллиардов, по-моему. А в будущем году про триллион, говорят, налога на вклады. Или вот человек должен следить за тем, что, собственно, меняется в этой истории, и быть готовым ко всему?
9: Более того, когда вот, ну вот берем накопительные счета в этих банках, в Сбере, в ВТБ и так далее, вы потихоньку там откладывали, откладывали, откладывали, и дошло у вас Я условно говорю, сумма до 2 миллионов. Да, вот там у вас уже возникнут дополнительные налоги. Но до 1,5 миллионов вкладов у вас нет никаких дополнительных налогов. Он возникает и вас...
0: От миллиона ведь вычет.
9: Ну, там не
0: так,
9: совсем...
0: Ну, там говорили 213, по-моему, потому что 21%...
9: Да, нет. Ну, вы же понимаете, ставка, да, была по накопительному счету ВТБ, допустим, 15, а сегодня 7.
0: Да-да.
9: То есть брать-то будут с этих процентов.
0: С разницы.
9: И вас предупредят, никто заранее... И более того, вы будете платить в ноябре следующего года за 26-й.
0: Ну, теперь говорят, что, может быть, за 27-й у вас еще и в 27-м году банки заберут сами автоматически.
6: Ну, это форма изъятия.
0: Да, это форма изъятия.
6: Это обсуждается.
0: Это не про... если человек с головой дружит, пишет 534-й, на все у него будут деньги. Еще раз.
9: Это вообще-то надо записать.
6: Вообще, если человек дружит с головой, он вообще может понимать, что происходит, и разбираться. Тот же бизнес, понятно, ему надо переходить на консервативную политику. Мы об этом и здесь тоже говорили. Ну, это же логично.
0: С какой стороны стати меня должны интересовать интересы так называемого государства, если оно хочет, чтобы я жил хуже, потому что решение Думы такое?
6: Секундочку.
0: Так пишет 639-й.
6: Вот 639-й ему надо понять. Вот ему хуже от того, что враги бомбят Капотню, или почему, по какой-то другой причине. Ему надо осознать источник проблемы. Вот ему надо понять. Вот, ну, представьте, да, у нас был там, я прошу прощения, обострю, да, голод...
0: Вы, главное, правил не нарушаете, да, когда обостряете.
6: Да, голод в Ленинграде. Кто в этом голоде виноват? Враги, Гитлер и его войска. Ну, это же очевидно. Как это вообще в голову человеку может прийти, что в условиях, когда на нашу страну напали, значит, кто-то другой, кроме врага, виноват? В принципе.
0: Дальше, подождите, это все понятно, но дальше ведь возникает и другая история. История под названием... Вот вы сантехника, Юрий Юденков, когда будете приглашать, вы ему как будете платить?
9: Ну, вообще-то я сам все делаю.
0: А ведь что-то... Ну, есть же что-то, чего вы сами не делаете.
9: Ну, это... Ну, когда ремонт большой, там, может быть...
0: Ремонт так автомобиля, платить? Да. Так как платить-то будете?
9: Ну, налом.
0: Ага, почему?
9: Ну, принято так.
0: Ага. Евгений Федоров, а вы?
6: По ситуации. Ну, а естественно, что? Я зарплату получаю, в том числе и снимаю с карточки, что не заплатить налом. По-разному, как удобнее.
9: Но он же не ходит с этим, с устройством, которое будет считывать у меня карточку. Он же не приходит с этим
0: устройством. Ну, вы же можете сделать перевод по номеру или как там еще это делать?
9: А, ну это тоже, это тоже
6: перевод
9: можно.
6: По номеру, это как раз не принято.
0: А потом, учитывая нынешние условия, выяснится, что этот человек в каком-нибудь неправильном списке, и к вам придут соответствующие люди, нет?
9: Может быть такое.
0: Ну уже. Вот, вы это сделаете, а потом будут запросы Федеральной службы судебных приставов, потому что с тем человеком что-то не так.
9: Без решения суда вообще-то приставы просто так не приходят.
0: Это понятно, но разве не бывает такого, что есть решение суда, а вы даже о суде не знали?
9: Вы знаете, это уже мошенничество. И у меня как раз вот есть знакомые, которым вдруг ни с того ни с сего прошутируют какие-то приставы, начинают там звонить, там... дергать их и так далее. Я сказал, что нужно идти к участковому и жаловаться.
0: А вы что,
6: жизнь? Ну, слушайте, ну да. Но наша жизнь не самая простая в истории.
0: Вы уже описали неоднократно, что особенно сейчас.
6: Да, поэтому надо разбираться в этой жизни. Ну, по-всякие могут быть ситуации. Разбираться, быть умным. Гомо сапиен, слышали такое? Человек разумный.
0: Вот, Виталий, видимо, человек разумный, говорит, подождите, Евгений Федоров, а представьте себе, человек мигрант. Во-первых, я должен, получается, у него проверить все документы. Во-вторых, если он мигрант, я же наличные не могу ему платить. Почему пишет Виталий?
6: Слушайте, ну давайте вот еще раз. Виталий, если разумный человек, тоже возьмет и прочитает необходимые нормы и разберется.
0: 20-й пишет, жить надо по доходам, а не брать деньги в долг на всякие побрякушки и хотелки. 830-й, вклад это мои деньги или как? Если мои, то почему эти деньги подпадают под налог? О, слушайте, сегодня самое время и об этом тоже поговорить. Я зарабатывал эти деньги, чтобы положить в банк,
6: да.
0: А вы опять после этого берете у меня налог. И сейчас подождите, Юрий Юрьевич.
9: Итак, ставка рефинансирования у нас была... очень высокая. Соответственно, по депозитам платили тоже невообразимые проценты. Ну, представьте себе, 18% годовых, ну, вот с некой суммой. Почему государство в условиях, когда, ну, вы же извлекаете некую сверхприбыль в данном случае?
0: Так, я уже заплатил налоги, когда я получал зарплату, говорит вам человек. Я не считаю это доходом.
6: Он не считает это доходом. А закон считает это доходом.
0: Mm.
9: Это же сверх. Если бы он получил, вот как в Советском Союзе, 2-3% годовых.
0: Не, вот 674-й, люди денег заработали через банк, какой ужас, подождите. То есть, как бы, если люди зарабатывают, к примеру, на рабочем месте, это нормально. А если зарабатывают через банк, это ужас, это нельзя облагать налогом. Вы понимаете эту логику, Евгений Федоров?
6: Так, еще раз говорю, какая разница, где человек зарабатывает деньги? То есть, то, что ему принадлежит миллион, он его и остался. Это речь идет о дополнительных деньгах, которые он получил в результате своих действий. Каких действий? Он же не под подушки миллион держал, а положил в определенное место для дохода. Получил доход, заплати налог. Что тут странного вообще? Это первое. Второе. Мы-то вообще-то с вами сейчас обсуждаем стратегию, которая сегодня выстраивается в системе налогообложения. Я считаю, что она может быть разная.
0: А вы не представляете, стратегия. 830-й пишет. Так это мне банки предложили проценты, я-то тут при чем?
6: Ну, положите на счет, где нет процентов.
0: Можете,
6: какие есть?
0: Можете просто не отвечать на это предложение, да. И тогда к вам вопросов не будет. 838-й пишет, налоги должен платить каждый гражданин, а не платишь, добро пожаловать вечер в хату. Денис, реальные доходы падают по разным оценкам около 10 лет подряд. Разве до специальной операции, до специальной военной операции враги ухудшали жизнь? Есть такие, вот это вот, реальные доходы падают 10 лет подряд.
9: Вообще-то там не так, там другая статистика.
0: По-моему, у нас наоборот, реальная зарплата растет.
9: Конечно. Что-то как бы там пуля льет этот товарищ.
0: Да, у нас это разные товарищи. Давайте, я вот Денису
6: только сейчас. Вот я обращение. Это такая стратегия. Вот мы как раз исходим из того, что стратегии в условиях, в том числе вооруженного конфликта, в условиях той ситуации, она могут быть разные. Мы, например, мы считаем, вот я лично, я считаю, что да, надо не идти стратегии повышения налогов, а изменить структуру. Ну, например, брать Центрального банка и банков, они формально вместе выступают, налог на эмиссию. У нас эмиссия при превращении агрегата М2 по году составляет до 19 триллионов. При бюджете вообще-то где-то 45.
0: Слушайте, 674-й, мой вклад от инфляции страдает. Почему его государство не восполнит?
9: Так, это интересно.
6: А должно?
0: Ну ведь говорят же обычно о том, что надо пересматривать зарплату из-за инфляции.
9: Так, все, вот здесь товарищ должен реально и правдиво посмотреть на цифры. Инфляция в стране, ну я беру сейчас максимальную оценку, вот которая есть в прессе, 9%. А у него по накопительному вкладу в Дом РФ 13.
0: А он вам скажет, что реальная инфляция у него не 13, а 16.
6: И?
9: Ну что и это пусть говорит.
0: 562-й глупости все правильно делает. Это налог на прибыль. Любое дополнительное получение денег — это прибыль. Будь копейка, будь 2 или будь 3. Михаил, банк же платит налог с дохода от процентов, с кредитов и немалый. Почему же вы не хотите платить налог с дохода от вклада? Не хотите платить налог — кладите под подушку. Правда, тогда и дохода не будет. Ну, с другой стороны, это Михаил не написал, но это я так догадываюсь. Роман, 892-й, я заработал миллион, отдал государству. Государство заключило со мной договор и крутануло деньги, заработав при этом на них. За это и платит мне некий процент. Почему с этого процент я должен платить государству? А подождите, а банк и государство — это одно и то же?
9: Нет, это разные вещи.
0: То есть Роман все-таки путает.
9: Да, абсолютно. Случай. Если он бы купил ОФЗ... облигации федерального займа, тогда это были бы государственные бумаги. Но он не купил ОФЗ, он на депозит в банк положил.
0: Юрий Юденков, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук. Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам. Это программа «Своя правда». Голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва» продолжается. Что вы скажете о прямой налоговой нагрузке на ваши доходы в этом году? Заметили ли вы уменьшение, увеличение или ничего не поменялось? Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Александр Новак допустил введение моратория на обнуление топливного демпфера. Кабмин рассматривает такое предложение, сообщил журналистам вице-премьер. По его словам, обсуждение ведется с федеральными властями и с Минэнерго. Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Из бюджета идут выплаты нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо, если экспортная цена выше внутрироссийской. Если средние за месяц оптовые цены бензина А92 и дизельного топлива превышают индикативные на 20 и 30% соответственно, то выплаты за месяц обнуляются. В Эстонии предложили перекрыть резервный газопровод в Калининград. С инициативой выступил премьер Кристен Михал. Он поручил Минэнерго обсудить вопрос с Латвией, на территории которой находится кран, при помощи которого можно остановить поставки по трубе. Об этом сообщает издание «Ести Экспресс». В материале говорится, что если Эстония не сможет договориться с Латвией, то страна введет запрет на транзит российского газа через свою территорию при помощи национальных санкций. Сейчас топливо по этому маршруту в Калининградскую область не поступает, но Россия может бронировать мощности газопровода. В Ростелекоме предложили создать центр обработки данных судного дня. Он необходим для восстановления работы сервисов, считает заместитель президента, председатель правления холдинга Валерий Ермаков. По его словам, особенность нынешней ситуации заключается в очень быстром обновлении модели угроз, в связи с чем необходима быстрая реакция. Цитата. «Реальные проблемы, которые мы сегодня наблюдаем, в том числе с Яндексом, говорят о том, что вся инфраструктура, которая была построена в предыдущий период времени, отвечала задачам в первую очередь эффективности, экономики и централизации», сказал Ермаков. Он добавил, что сейчас заказчики в срочном порядке пересматривают модели угроз и переходят к микросотовой архитектуре, которая предполагает распределение сервисов между большим количеством площадок. В РЖД пообещали

0: 7 копеек. В Москве в эти минуты плюс 9. Завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 11. Атмосферное давление будет выше нормы. 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: Право знать. Говорит Москва.
6: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
9: Продолжаем. Среда, 14 октября, 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. Параллельно следим за пробками на московских дорогах. Они 6-бальные. Ждем как максимум 7-бальных пробок к 7 вечера сегодня. Следим за новостями срочными. Силуанов. Наиболее форсированная фаза структурной трансформации экономики России сегодня в значительной степени завершена. Его цитирует агентство РИА Новости. ТАСС цитирует Лаврова, который говорит, что он надеется, что в этом году будет побит рекорд в торговом обмене России и Китая. Путин посетит саммит АТС в Китае, Россия ждет встречи с Си Цзиньпином. Это тоже заявление Лаврова. Напомню, в середине ноября ожидается этот саммит, насколько я помню. 7373948, телефон прямого эфира. Это программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем историю с миллионами запросов судебных приставов о должниках, другими банковскими и небанковскими новостями. С чем связана активность банков, судебных приставов, можно ли сделать вывод о финансовых проблемах у населения, все это обсуждаем. С нами сегодня депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров и кандидат экономических наук, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков. Голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва». Мы спрашиваем, можете ли вы сказать о себе, прямая налоговая нагрузка на мои доходы выросла в этом году? Еще раз напомню, прямая налоговая нагрузка – это прежде всего налог на доходы физических лиц. Налог на доходы по вкладам, налог на что? На недвижимость, получается, на транспортный налог. Вот эти доходы обложили в большей степени, да, существенно, да, в пределах инфляции, нет, не изменились размеры налогов, нет, они уменьшились. Вот это голосование.

0: времени у нас продолжается. Посмотрим, что получится в результате. Говорили, что, по идее, прямая налоговая нагрузка должна существенно вырасти только на тех, у кого очень серьезные вклады. Правильно я понимаю, Юрий Юденко?
1: Вклады в том числе. Почему? Вы же, может быть, купили «Мерседес».
0: Ну, или если вы поменяли автомобиль на радикально более модный.
1: Конечно.
0: Мощный. Вот что-то подобное. Да. Ну, то есть таких людей должно быть мало.
1: Я не готов сказать. Но на самом деле, вот мы все видим...
0: Ну, или квартиру в центре Москвы купил 30
1: реальная,
0: квадратов.
1: Реальная да. заработная плата по факту растет. Что бы там слушатели ни говорили, но это из статистики видно. И она растет с 22-го года. И президент об этом говорит. Ну, я из статистики видно, так сказать. Я понимаю, что... Поэтому и налоги будут расти. Ведь вы же переводите деньги, растут депозиты из-за того, что большая ставка по
0: да.
1: вкладам.
2: Кадастр растет немножко.
0: А вот то, хорошо, что вы сказали про кадастр, но вы сказали немножко. Люди жалуются на то, что он существенно растет.
1: Это от региона зависит.
2: В среднем нет. В среднем но... рост как инфляция.
0: Но ведь от региона зависит, и такое тогда, как вот человек, допустим, живет в квартире, платит за нее какие-то налоги, а она вдруг и становится дороже.
1: Нет, ну тут именно кадастр имеется в виду все-таки участки, я так понимаю, в первую очередь. Да. Земля.
0: Ну хорошо, земля. Какая разница?
1: Какая разница? У вас земля в Краснодарском крае. Или земля у вас ну, в Коме СССР.
0: А почему земля в Краснодарском крае год назад еще стоила эту сумму, а сегодня сумма 2х?
2: Ну, потому что кадастр зависит от рыночной оценки стоимости.
0: Но да? ведь рыночная стоимость выросла в два раза.
2: Не в два. Но в районах инфляции, в районе инфляции, да, она выросла.
0: Хорошо, тогда Давиду ответьте 544-му, который говорит, у меня уже 7 лет зарплата не увеличилась. Нет. А вы говорите, у всех растет.
1: Я не знаю, может быть, у него вообще зарплата сразу 3 миллиона была. Мы же не знаем
2: исходно. Давайте, да, отдельные случаи, у каждого может быть свои. Мы говорим о среднем по статистике, но это так, действительно. То есть, вот смотрите, ну, вот я не знаю, по себе скажу. У меня сейчас налоговая декларация не отличается от той, которая была в прошлом году. Вот сейчас, ну, не декларация, а письмо счастья пришло.
0: Ну, так скажут, вы же депутат, у вас зарплата огромная.
1: Да причем тут зарплата? Это? Он же
2: там
1: говорит засчитается. Про налоги.
2: Да, налоги, которые вот я плачу, они не увеличились. Но я не думаю, чтобы у других шибко сильно были изменения. Так что я думаю, что в среднем, наверное, выросло,
0: значит,
2: но
0: скажут,
2: не больше инфляции.
0: Значит, вкладов у вас нет?
2: Ну, чуть-чуть есть, да, но нету. Больших нет, конечно.
0: А, не надо цифр. А у вас только зарплата, доход, пишет 534. Нет, пусть просто скажи. Нет, ты скажи. Акции, дивиденды. Пусть дадут совет. Кстати, по накоплениям да. из личного опыта. Вот подобного рода финансовые советы в прямом эфире на радио никто не дает. Да. Давайте это подчеркнем. 534. Дальневосточный арктический гектар бесплатно выдает, говорит Григорий. 859. 886. Но это же статистика из разряда в среднем едим голубцы, когда один капусту ест, а другой котлеты. А у вас есть предложение как-то по-другому это высчитывать? То есть одним налоги растут, а другим налоги падают. Ну просто потому что. Так они и так падают, если у вас не растет зарплата. Правда же? Ну или не растут, как минимум. Не бывает никаких доходов от сверхбогатых, пишет 639-й. В общем, какая-то непонятная ситуация. Сначала все жаловались, что кадастровая цена участка низкая, то есть выплаты в случае чего минимальные. Государство пошло людям навстречу, повышает цену кадастровой стоимости, и людям теперь не нравится, что, оказывается, за это надо платить налоги. Вот как это понимать? 562-й не понимает.
1: На самом деле происходит еще одна вещь.
0: Вот здесь тот... играем, здесь не играем, рыбу заворачиваем.
1: Не так. Государство тоже растет, государство тоже мудреет. Государство видит, что его земля эксплуатируется, его земля имеет разную рыночную стоимость. Я уже сказал, Коми СССР или Краснодарский край. Это же разная земля.
0: Бесспорно.
1: Ну и вот, и отсюда дальше. Государство видит, что рыночная стоимость в Краснодарском крае земли растет. Участки все дороже, квартиры все дороже. Почему государство не может тоже выступить в качестве субъекта рыночных отношений? Это же на его земле разворачивается.
0: Но смотрите, Григорий обращает внимание, это скорее вам, Евгений Федоров, когда говорили, что вводят вот эту вот правильную схему, при которой богатые больше платят, многие поддерживали это и говорили, что все нормально, так и должно быть, но теперь Григорий говорит, богатые-то, вот самые богатые, они умеют оптимизировать налогообложение, поэтому они богатые. Мол, а средний класс, на который тоже, получается, эти налоги падают, у него вот таких возможностей нет, как это понимать?
2: Я не знаю, вот это вот ход мысли мне не очень понятен. Если есть возможности, что-то продумать и сделать. Они есть у всех, кто ими будет заниматься. Что-то богатый человек, я думаю, он богатый не столько потому, что он там что-то оптимизирует, сколько потому, что он находит способ быть богатым, зарабатывать, вкладывать в бизнес, крутиться. Ну, по-разному, да. Вот отсюда и проистекает его, грубо говоря, богатство. Ну, или из наследства.
0: Вы бы лучше работодателей проверяли. Три восклицательных знака. Не повышают нам зарплату. Три восклицательных знака. Только статистику вам рисуют. Три восклицательных знака, пишет 177-й. Вот откуда берется уверенность в том, что это средняя цифра, сколько там, в Москве уже больше 200 тысяч рублей в месяц, а в среднем по стране более 100 тысяч рублей в месяц?
1: Юрий, я на самом деле читаю курс статистики в МГУ и должен сказать, что да, вот отдельные слушатели правильно отмечают, что это среднее по больнице там или еще как-то. Но есть такие показатели, как медиана, мода. И если вы действительно хотите понять, сколько в регионе, тогда нужно смотреть и другие показатели, а не только среднюю. Средняя все-таки, она, конечно, затушевывает. Но... Все-таки добавлю, но есть регионы, где действительно большая зарплата, Чукотка, Западная Сибирь, где нефтяники и газовики работают, там вообще зарплата на уровне американских средних зарплат. И что? Что мы должны сказать, что это неправда? Правда, они зарабатывают там хорошо.
0: Но это все равно стандартная зарплата, а не условная зарплата богатых. Люди предполагают, что зарплата богатых это что-то запредельное. И вот там должна быть прогрессивная история. У них все равно есть свои бухгалтеры, адвокаты и так далее. А я-то тут при чем со своей проданной однокомнатной квартирой где-нибудь в Тюмени?
2: Я думаю, что если мы говорим о богатых, вот в понимании этого слова, что там все-таки основной доход их не столько от зарплаты, сколько от инвестиций, занятий бизнесом. То есть, грубо говоря, это люди...
0: От складов, может быть.
2: Может быть. То есть, это люди, которые, грубо говоря, профессионально, как правило, погружены в вопрос зарабатывания именно денег. Они ставят это как главную задачу. И их работа заключается в том, что они выстраивают так, чтобы зарабатывать деньги. Ну, наверное, там не все могут...
0: Ну, нет такого на Западе, чтобы разница была между топами и обычным работником в компании в 10-20 раз. Откуда вы взяли-то это?
2: Вы сравните зарплату Маска сейчас, вот наш зритель, справлюсь зарплату Маска и их работников.
0: Боюсь, что он полагает, что в 5 раз больше не...
1: Сообщаю официально, есть коэффициент Джимми. Статистический показатель. 10% самых богатых относятся к 10% самых бедных. У нас и в Америке одинаково. 17. Соотношение 10% самых богатых и самых бедных.
0: Но между самым топом и обычным работягой точно больше.
1: Слушайте, вот еще раз говорю. В целом по стране, в целом по экономике. Дальше вы можете говорить все, что угодно. Я говорю, вот есть статистический показатель. Его посчитали. Что мы сейчас с вами будем там выдергивать отдельных личностей и говорить, вот Илон Маск, да?
2: Да.
1: Это для всего...
0: Потому что обращают внимание на самых запоминающихся, на самых ярких. Вам тут же скажут, ладно, не Маск, тогда Греф. Ну, это примерно такая логика.
2: Хорошо, гомо сапиенс, это мозг дан для того, чтобы человек вникал и глубоко погружался в материал и продумывал этот
0: вопрос.
2: Хорошо,
0: возвращаемся к истории.
2: Если мы с вами говорим, то давайте говорить о государственной политике. Государственная политика, чтобы бедных не было. Вот такая факт государственной политики есть. Поэтому, если человек мало получает, государственные механизмы начинают включаться. Дотации, субвенции, помощь, льготы по ЖКХ и так далее и тому подобное.
0: Я ошибся, когда говорил Греф. Нет, видите, 534 Сечин. Ну, не Греф, так Сечин. Но... Понимаете? Вот только так.
1: Да этот человек даже не представляет, сколько бизнесов у Сечина, и как он, так сказать, ведет себя, и насколько, так сказать, он сконцентрирован на этом. На этом, вот на бизнесе. Вот он этим живет.
0: А 562-й говорит, почему все думают, что государство не должно собирать налоги, они этими налогами пенсию пенсионерам платят, разные выплаты делают. Интересно, вот люди 10 тысяч во время ковида... как-то получают и не отказываются от этого. А если как бы у них денег забирают для того, чтобы другим по 10 тысяч выплатить, они начинают быть недовольны. Ну, примерно об этом пишет. Евгений, реальная инфляция 35%. Эти люди просто так 15% годовых не дадут. Вот так Евгений пишет, 197-й. Не надо на меня смотреть так, как будто бы я это придумал.
2: Ну, может, он там с каким-то, какой-то конкретный товар нашел, который так подорожал. Мы же не спорим. Но есть просто расчет по корзине.
0: Нет, смотрите, мы возвращаемся к истории, что, возможно, у большинства все-таки, не у тех, о ком мы говорим, где там с огромным коэффициентом выше, чем у обычных людей доходы. Ну вот смотрите, чаще будут встречи с судебными приставами. Дмитрий говорит, налог пришел на земельный участок сразу в 3 раза выше, чем в прошлом году в Нижегородской области. Это не смертельно, мол, конечно, но осадок какой-то остался. Ведь как такое может быть? Ну вот вряд ли ведь земля в Нижегородской области с 25 по 26 год подорожала в 3 раза.
2: Опять же, речь о конкретном участке. Да. Что-то с ним могло произойти. Включили в городскую черту, например, или еще что-то, что повлияло, да, что повлияло на это самое, автоматически на рыночную стоимость его маленького, там, не знаю, 10 соток участка. Ну, раз возрыть так резко возрос налог, он посмотрит, может, он стал в 3 раза богаче за счет этого участка.
0: 639-й говорит, государство бедное и выгодное, потому что бедные на государство полагаются. Вот так. 7373948. Наушники у вас есть? Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Голосование продолжается. Будьте активны. Прошу вас, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте, инвестор Трассы. Если честно, я не понимаю природу вот этой большой дискуссии, которая уже некоторое время длится. У нас налог называется налог на доходы физических лиц. Мои проценты от вклада – это есть мой доход физического лица. Я помню, что и в прошлом году, и в позапрошлом с моих депозитов и вкладов, точнее операций по ценным бумагам облагались налогом. Не понимаю природы этой дискуссии. Спасибо.
0: Непонятно, откуда у людей возникают эти вопросы. Непонятна неинформированность людей. Люди пишут... слушайте, да, Юрий Юденков, вы хотели что-то добавить?
1: Я хотел сказать товарищу, ответить которому непонятно, откуда дискуссия взялась. Дискуссия взялась от того, что пошел вал запросов от судебных приставов в банке. Вопрос... Почему резко выросло количество запросов судебных приставов? Не вызвано ли это неуплатой людьми алиментов, налогов и других штрафов? Вот об этом как бы изначально и пошла дискуссия.
0: Вот смотрите, и эта дискуссия, я просто пытаюсь найти много сообщений от наших слушателей, и где-то было хорошее сообщение, где человек написал, вот чтобы не было подобного рода путаницы, почему нельзя один налог на гражданина ввести? Его пересматривать, Евгений Федоров.
2: Но это законодательное предложение, мы его будем обрабатывать, если вот оно, раз оно поступило. Но есть...
0: но у вас есть объяснение, почему-то до этого не додумались?
2: Объясняю, почему не додумались. Потому что налоговая система, она отражает многообразие общества и налогоплательщиков. И как бы, что такое один налог? Там у нас множество системы налогов, там на автомобили. Вот нормально, когда сильный дорогой автомобиль сильнее налогооблагается, чем дешевый и слабенький. Ну вот нормально нет, но это отдельный налог. Или уважаемый зритель хочет, чтобы в одной бумажке, в одном кодексе написали все налоги. Но это просто то, что называется правовое оформление, да, многообразие налоговой системы.
0: Я попрошу слушателя, который написал про этот единый налог, пришлите еще раз сообщение, я его найти не могу, в этом вале сообщений от слушателей, для того, чтобы в подробностях все-таки человек придумал, автомобиль что, тоже доход, пишет 816.
1: Нет, это называется транспортный налог. Одно дело, вы ездите на, ну, у вас там Гелендваген, другое дело, у вас АК. Вы по-разному дорогу разрушаете, вы по-разному отравляете окружающую среду и так далее, и тому подобное. Поэтому понятно, что большой тяжелый автомобиль мощным двигателем должен облагаться иначе, чем... Это не доход, это ваше бремя. Вот вы такой крутой, что вы ездите на Гелендвагене. Будь добр.
2: Я бы даже сказал, это налог на доходы. То есть налог на потребление. В какой-то смысле, в каком-то смысле, да. Хорошо потребляю, дополнительно плачу.
0: А вот Евгений 197 с вами спорит. Налог-то нормально, вот утильсбор ненормально.
1: Это точно.
2: Ну, утильсбор это считается не налогом. Это отдельная история с утильсборами.
0: А карман-то один?
2: Ну, карман один. Ну, скажем так, цель утильсбора — выделить отдельную категорию людей, которые живут в другом, скажем так, в другом статусе с точки зрения потребления, работы и так далее. И, соответственно, вот через эту схему они дополнительно платят.
0: Хорошо. Все-таки возвращаясь к этим запросам судебных приставов о должниках, Юрий Юденков, как вы думаете, в ближайшее время их будет еще больше? Ну, если вот говорить о том, что 13 миллионов – это, конечно, перебор и какая-то техническая история. Но в целом проблем между гражданами и государством с точки зрения выплаты разных долгов будет все больше и больше?
1: Мне бы очень хотелось, что все-таки отладили эту автоматизированную систему учета налогов. Вот если ее отладить, то, может быть, и приставов запросов не будет столько. И еще раз повторяю, они шлют запросы не по адресу. Ну, это же вот элементарная вещь. Зачем посылать запрос в Альфе человеку, который считал ВТБ? Ну вот у меня в голове не умещается. Ведь она же могла отсортировать эти запросы до того, как.
0: Слушайте, а вдруг у него и в...
1: Не вдруг.
0: Так не бывает, я понял. 877-й, спасибо, прислал нам сообщение. Люди путаются в разных налогах, акцизах и так далее.
2: Тут вот даже вот, уже вот здесь я согласен.
0: А, да. Поэтому надо вместо многих из них, не всех, видите, тут многих, сделать кумулятивный налог на гражданство и по мере необходимости просто ставку такого налога пересматривать. Этот разнобой сейчас перегружает и коммерческие, и госструктуры. Речь не о всех, а о большинстве, и тогда и запросов судебных приставов.
2: Я, кстати, вот во многом согласен с зрителями. Более широко я бы даже поставил вопрос. В целом наша система законов, у нас 11,5 тысяч законов. Она... 11,5 тысяч законов. Она трудно воспринимается обычным человеком, даже юристам и профессионалам трудно разобраться в этой системе законов. Из них 8,5 это поправки к предыдущему законодательству. То есть, на мой взгляд, конечно, в целом система законов должна быть более компактная, да, вот не такая сложная для восприятия.
0: Ну, смотрите, еще.
2: Не запомнишь 11 тысяч законов.
0: А, Виталий говорит, ну, государству же нужны инвестиции, нужны какие-то вкладчики, а тут, получается, у людей деньги забирают в качестве налогов, акцизов и так далее. Понятно, что чем больше эта нагрузка, тем меньше они будут во что-то инвестировать, Юрий Юденков.
1: Я... как бы логику пытаюсь ловить. Смотрите, как докладывал на заседании Госдумы, там сказали, что-то предварительно ожидается в 2027 году доходы в районе 41 триллиона. Что-то я сейчас вот плюс-минус один там триллион. 41 триллион. Это откуда доходы-то? Откуда доходы в бюджете? Они с налогов, с выплат и так далее. Это доходы формируются за счет... А теперь... Возвращаемся в исходную точку. И эти доходы бюджета идут на медицину, на учебу и так далее, и так далее. Государство выполняет свои функции через налоговую систему. Вот так оно придумало много веков назад. Собираются налоги для того, чтобы выполнять государственные функции. Государство должно лечить, учить и охранять. Вот чем оно и занимается.
2: Если вот, по сути, вот уже второй раз наши уважаемые зрители говорят о
0: изменении... Прекратите ныть, пишет 838-й, это не про вас.
2: Да.
0: Налоги неоспариваемы.
2: Говорят об изменении общего подхода. Вот в значительной, в какой-то мере я согласен. Конечно, в сегодняшних условиях, ну, грубо говоря, тащить старую систему становится все более и более сложно. И мне кажется, что мы объективно приходим к серьезным реформам, просто подходим к ним. В том числе в макроэкономике, а это значит и в системе. То есть, ну, я вот уже упомянул такой вариант. Ну, неправильно в условиях сегодняшней ситуации, чтобы там эмиссия рубля не была доходом бюджета. А это, подчеркиваю, это 19 триллионов, так, по годику. Так, это неправильно. Да, это должно быть, царь напечатал монетку, монетка – доход государства.
0: Отдайте народу нефть, газ и прочее, и тогда берите налоги. А что такое отдайте народу? 724, вам надо, чтобы вам какой-то...
2: С ведрами пусть приходят.
0: Вот я просто не понимаю, а что сейчас... Вот почему люди считают, что этот нефть, газ и прочее народу не принадлежат, Юрий Юденков?
1: Потому что
0: львиная, в 1991
1: году недра, которые принадлежали государству в буквальном смысле, и то, что
0: из них, народу,
1: они принадлежали государству. А государство было народное, советским.
0: Так.
1: Все, произошло акционирование, и вот скважина теперь ваша. Все. Угу.
2: Ну, то есть кто-то ее купил. И теперь он за счет частного капитала эту скважину разрабатывает.
0: Там же львиная доля денег, нам говорят, все равно в бюджет уходит.
2: Да. Половина бюджета дохода от всего вот этого добра.
1: От нефти, газа.
0: То есть, как бы 724-й, который говорит, отдайте народу.
2: Уже отдали. Он уже его, и мечта его уже реализовалась. Вот когда у нас еще работало соглашение о разделе продукции, тогда это были другие пропорции. Но это было отменено.
0: Тут понятно, потому что они принадлежат особым людям. То есть, вот и мне бы принадлежали, и тогда бы другое дело.
1: Ну, купите, будет все нормально.
0: Хорошо, значит, смотрите, больше 60% из цены бензина народ платит государству, уверен, 226-й. Я подозреваю, что больше, чем 60% действительно. Ну, в каждом литре бензина. То, что уходит в бюджет.
2: Ну, в среднем около половины у нас доходов именно из вот этой сферы, да.
0: В общем, договорились, 562-й говорит, люди, вообще в теории, люди будут очень благодарны, если вы хотя бы транспортный налог отмените. Ну, это в некотором смысле, видимо, обращение к депутату. Смотрите, у нас было голосование. Мы уже проводили голосование на похожие темы и были удивлены тем, что, оказывается, у нас богатая аудитория.
1: Это точно.
0: А, как вы думаете?
2: По вопросам видно.
0: Какова доля тех, кто говорит, прямая налоговая нагрузка на ваши доходы в этом году выросла? И что это значит, Юрий Юденков?
1: Я думаю, что 1/3.
0: 1/3, вы думаете? И что это значит?
1: Это значит, что люди увеличили либо свое имущество, либо доходы.
0: Богатые люди. Евгений Федоров?
2: Я тоже думаю, что, значит, аудитория у вас, она более сориентирована на высокодоходные категории, которые, как правило, имеют деньги, а эти деньги сейчас, да, больше налогооблагаются.
0: И сколько? 50, 60,
2: сколько 80, из вашей 35, аудитории? 35, да. Ну, надо вашу аудиторию знать. Но я думаю, треть, да, где-то.
0: Треть, вы думаете. А теперь коротко прокомментируйте цифру 62, Юрий Юденков. 62%.
1: Я рад за наш народ. У меня комментарий только один, что на самом деле реальные доходы растут, то, о чем я говорил.
2: Это ваша аудитория, держитесь за нее.
0: На самом деле, и что делать этим людям, раз уж они собрались вот так вот?
2: Больше зарабатывать. Они вот же умеют.
1: Еще больше.
2: Да, еще больше.
0: То есть, как бы,
2: пожелать им еще большего процветания.
0: Когда люди в нынешних условиях говорят, у меня существенно больше взяли налогов, это люди, у которых много денег, и они могут заработать еще больше.
2: Еще больше, да. И это их, я надеюсь, это их подстегнет большим доходом.
0: А подстегнет? А они смогут? А есть такие условия, Юрий Юденков?
1: Я думаю, что да.
2: В целом, да. Понятно, что есть сложности, но в целом, раз человек нашел здесь возможность, значит, он найдет и в сегодняшних сложных обстоятельствах.
0: Мы задали вопрос, можете ли вы сказать, что прямая налоговая нагрузка на ваши доходы в этом году выросла 62%. Да, существенно. 23% да, в пределах инфляции. 15% нет, она не изменилась. 0% нет, она уменьшилась. Таковы итоги голосования. С нами сегодня были депутат Государственной Думы Евгений Федоров и кандидат экономических наук Юрий Юденков. Благодарю вас. Спасибо.
2: Спасибо.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 6 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил о стабилизирующей роли стратегической связки Москвы и Пекина. Позиции России и Китая по большинству региональных и международных проблем совпадают или очень близки. Об этом сказал глава МИДа на встрече с китайским коллегой Ван И. Кроме того, Лавров выразил надежду, что в этом году будет побит рекорд в торговом обмене с КНР. Дипломат также напомнил, что Владимир Путин посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТС. Российская страна с нетерпением ждет встречи президента с председателем КНР Си Цзиньпином. Яндекс сообщила о восстановлении большинства корпоративных AI-сервисов. В них могут быть ограничены квоты на создание новых ресурсов или увеличение текущего потребления, сообщает пресс-служба Яндекс.Клауд. Отмечается, что пользователям доступны основные модели, включая Яндекс.GPT и Алиса. В дата-центре Яндекса в Сасове Рязанской области произошел пожар после атаки БПЛА. 9 октября часть инфраструктуры дата-центра компании в Калуге также была повреждена в результате удара дронов. Спустя два дня IT-гигант остановил работу аналогичного центра во Владимире из-за последствий атаки ВСУ. Задержан глава Удомельского округа Тверской области Рэм Рихтер, подозревается в коррупции. Он отстранен от должности, сообщили в пресс-службе правительства региона. Как заявил губернатор Виталий Королев, его позиция в борьбе с коррупцией на всех уровнях остается принципиальной. Власти окажут следствию полное содействие. Подробности дела не приводятся. Рихтер занимал пост главы округа с августа 2016 года. В Москве задержали курьера мошенников с сейфом. В нем находились ценности на 2 200 000 рублей. Злоумышленник забрал его у 16-летней школьницы в Нагатинском Затоне, сообщил агентство «Москва» столичный главком МВД. Там рассказали, что девушка стала жертвой психологической атаки аферистов. Ей позвонил незнакомец, который представился работником госведомства и заявил о необходимости задекларировать накопление семьи. Мошенник убедил потерпевшую отдать курьеру сейф из квартиры. 19-летний посыльного задержали в Одинцове. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его сообщники устанавливаются. Далее новость Ленд-информагентств. Микроавтобус попал в ДТП в Турции. Пострадали 6 россиян. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на турецкие СМИ. Подробности через полчаса. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 50 копеек, доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. В Москве в эти минуты плюс 9, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 11, атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
8: В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов.
7: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Будем обсуждать с вами вопросы, которые нас волнуют. В основном вопросы нашей внутренней жизни. Но, безусловно, по возможности будем соотносить с той проблематикой, которая существует во всем мире. И по возможности искать какие-то выходы, решения, рекомендации, если хотите, чтобы те или иные проблемы не мешали нам развиваться и двигаться вперед дальше. И, конечно же, с другой стороны, помогали нам понять, какие процессы, какие глубинные процессы происходят сейчас и в нашей стране, и в целом в международных отношениях, в других странах. Сравниваем это. И, собственно говоря, таким образом у нас складывается общая большая картина того, что происходит вокруг нас. Я думаю, что такое пространное вступление, оно уместно, учитывая, что мы живем все-таки в информационный век. И, конечно же, информация, мы с вами прекрасно знаем, это не только знание, но это и, к сожалению, я уж не знаю, или к счастью, это и оружие. Кто обладает информацией, тот владеет миром. И я думаю, кстати, практика последних событий, она в очень большой степени подтверждает именно эту позицию. У нас передача, конечно же, «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, вашу критику, ваши вопросы, комментарии. СМС-портал 925-88-88-94-8. Говорит Москва, телеграм для сообщений, телеграм-канал радио «Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Мы в Дзене, мы ВКонтакте, мы в Максе. Я, кстати, хочу поблагодарить тех, кто сейчас вот в последнее время присоединился к моему телеграм-каналу «Америка Лайт», где я публикую материалы непосредственно из Соединенных Штатов, стараюсь достаточно оперативно вас информировать. Кое-что успеваю переводить, кое-что не успеваю. Даю видео, аудио, ну, аудио, признаться, не так часто, но видео, комментарии даю или же просто тексты, которые, с моей точки зрения, являются важными для понимания общей картины взаимоотношений двух великих стран, Россия и Соединенные Штаты Америки. Недавно подписчики перевалили количество за 3000, чему я очень рад. Приглашаю еще раз, если сочтете нужным, заходите, там полностью информация, ну, что называется, из первых рук. Вы увидите это по ссылкам, по тем ресурсам, которые я использую. «Америка Лайт» телеграм-канал. С Божьей помощью, надеюсь, наладить скоро и в Максе у себя, но просто не доходят руки, приходится самому делать, а признаться, с техникой я не очень дружу. Спасибо вам, Рафаэль, за то, что уже который вечер подряд не слышу слово «Трамп» каждый день. Сегодня не услышите, это точно. Кто-то, конь-огонь, кто обладает информацией, тот долго не играет в карты. Ну, хорошо. Я думаю, что скоро мы дойдем, кто не обладает информацией, тот не пьет шампанское. Наверное, что-нибудь такое уже будет. Посмотрим. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.
6: Как всегда, темы, которые я хочу вам предложить, я стараюсь, по крайней мере, стараюсь держаться от тематики мейнстрима, не потому, что я в какой-то степени игнорирую или каким-то образом хочу выделиться вот таким достаточно, по-моему, не очень, так сказать, подходящим способом, нет. Дело в том, что бесполезно конкурировать с огромными медиаресурсами, но вот некоторые аспекты тех событий, которые сейчас происходят, я думаю, они интересны нам. И я стараюсь в меру своих скромных познаний именно дать вам оценку с этой стороны, немножко указать на специфику того или иного процесса, который, с моей точки зрения, безусловно, дает более, скажем так, конкретную, яркую картину и, конечно же, очень, так сказать, помогает нам все-таки разобраться в каких-то глубинных процессах того или иного события. Или, как сейчас говорят, информационного повода. Андрей пишет: Рафаэль, дружите с техникой. Андрей, обещаю, буду дружить. Вы понимаете, в чем дело? Я-то с ней дружу. Вот она со мной не очень что-то дружит. Как-то так это у меня с детства все было. Вот. Остановился на уроках труда в моей школе 615-й в Сокольниках. Вы не поверите. Вы знаете, кто у меня был преподавателем по труду? Недавно скончался мой замечательный учитель Тадеуш Касьянов, наш супер, как говорится, герой, один из основоположников нашего советского российского карате. Светлая память тебе, Тадеуш. Вот, так что, да, вот видите, так что, как видите, достаточно такое разностороннее образование я получал и с этой точки зрения. Вот Лимузин пишет, что был знаком с Тадеушем Рафаэловичем и с его обеими дочками, да. Да, да, потрясающий, конечно, человек был тогда уже, для нас он был, конечно, а уж когда вышел фильм «Пера 20 века», ну, тут уж, сами понимаете. Уважаемые радиослушатели, я бы хотел, давайте вернемся, что называется, к нашим, в данном случае, американским все-таки барашкам. Событие это известно, собственно говоря, здесь, я думаю, я никого не удивлю, но, естественно, будет немножко другой ракурс, по возможности, конечно. Речь идет о трагедии, которая произошла чуть больше 2 лет тому назад в Корнельском университете Соединенных Штатов Америки. Я был в этом университете. Живописнейшее место в так называемом апстейт Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк. Потрясающе, красивое, то есть неописуемое, конечно. Вот. Университет, который входит в Лигу Плюща, университет, который постоянно в списке лучших, если не в десятке, то в двадцатке, постоянно очень престижный, готовят прекрасно, особенно медицинская школа у них очень хорошо развита. У меня было несколько моих очень хороших товарищей. Да и сейчас, простите, я надеюсь, еще остались, которые заканчивали его. И вот в этом достаточно таком, знаете, богоугодном заведении произошла трагедия. Произошла трагедия 2,5 года тому назад. Была изнасилована девушка, студентка этого же самого вуза. Кем? Студентами этого же самого вуза. Вот. Они были члены вот, студенческого братства и прожили это в общежитии. Вот. Надо сказать, что позицию, которую заняло руководство этого университета, она была странна во всех отношениях. Потому что, ну, 24-й год, это вы сами понимаете, это достаточно, скажем так, жаркие года для Америки. И уж тем более вопросы гендерного неравенства, а уж тем более изнасилования, ну, они должны были быть, конечно, им должна была быть принципиальная оценка, как минимум. Вот. Но, как ни странно, достаточно мягко обошлись. И руководство, собственно говоря, этого университета, они достаточно мягко обошлись с этими ребятами. 2 обвиняемых просто отчислили, остальных просто заставили написать объяснительное эссе. Но при этом никто из них не понес уголовную ответственность. Месяц назад эта девушка, ровно, кстати, вот сегодня месяц, 14 октября, она 14 сентября подала в суд на университет. И вот 2 года спустя прокуратура возобновила дело. Естественно, это уже все стало так называемым вирусным в соцсетях, их порицают. Знаменитые выпускники отменяют вуз, угрожают перестать его финансировать. То есть Корнель попал в достаточно сложную ситуацию. Более того, появилась в местной прессе статья, которая так и называлась: «Корнель это не сделал, сделаем мы». Это уже нынешние студенты возмущены вот подобным, так сказать, положением дела, и они, так сказать, решили уже сами действовать. И вот сейчас, собственно говоря, идет достаточно серьезное разбирательство. Один из выпускников уже, один из этих насильников, он уже выпустился, но его тоже сейчас, я так понимаю, привлекают к ответственности, ну и так далее. Но я сейчас, естественно, не хочу вам пересказывать уголовное дело. Я убежден, что в той или иной мере вы знакомы, интересовались. Дело достаточно громкое было. Я прекрасно помню, наверное, ну, ни один канал не игнорировал его. Было очень подробное описание всего. Но я хотел бы сказать, обратить и сосредоточить ваше внимание на другом. Все эти 7 человек, которые изнасиловали девушку, они были членами так называемого студенческого братства. Студенческого братства, которое я неоднократно встречался с представителями вот этих студенческих таких закрытых групп, сообществ. Они по-разному все назывались. Образованы они были, собственно говоря, вот вместе с образованием страны, самих Соединенных Штатов Америки. Это уходит в глубокую историю. Первые студенческие братства появились в конце 18 века как литературные, дискуссионные клубы. Назывались они по-разному. И, собственно говоря, вот отчет современной, скажем так, системы принято вести от основания братства Пи-бета-капа. Я видел эти нас греческие буквы, я долго не мог, сначала не мог понять. Я видел это в Радгерсе, я видел это в Принстоне. Я за свою долгую работу в Америке, ну, посетил, наверное, штук 30 этих кампусов. И я везде видел вот подобные обозначения, очень неожиданные были. Особого объяснения не было, все говорили, что это просто студенческие сообщества. Но дело вот в чем. Дело в том, что мы с вами прекрасно знаем, что образованы Соединенные Штаты Америки, они были образованы масонами. Давайте это сказать, скажем. Да? Я думаю, что это мы прекрасно знаем. Вот. И надо сказать, что вот эти студенческие общества, помимо всего прочего еще, да, они, конечно, тоже были образованы и существуют по принципу масонских лож. Есть обряд посвящения, есть обряд, так сказать, инициализации, там все-все, как говорится, есть. Есть своя иерархия, есть свои секретные знаки какие-то есть. Это все, может быть, выглядит немножко со стороны искусственно, и, конечно же, это, наверное, ни в какой степени, может быть, не отражает современное положение дел. Но вот когда происходят такие вещи, то, а я сейчас вам, естественно, говорю об этом, это не мои какие-то домыслы, это то, что сейчас уже витает в прессе, и я думал, что, я думаю, мы в ближайшее время уже узнаем кое-что. Вот, и об этом братстве, которое было в Корнелле, что из себя эти ребята представляли. Но сам этот процесс, вот вступление, скажем так, изначально, это касалось, кстати, и масонских лож, это касалось и студенческих групп. Я, например, был знаком с многими представителями ну, достаточно такого, знаете, всемирно, скажем так, известного сообщества. Именно студенческого оно начиналось, как «Череп и кости», куда входили и Джордж Буш-старший, то есть это и президенты, и министры, очень-очень многие входили как раз в эти общества. И основной принцип их построения этого общества, он был всегда один и тот же. Когда ты вступаешь в это общество, ты должен обязательно поделиться или совершить, или поделиться страшной совершенно тайной. Нечто тем, что ты совершил, и то, что не знает никто. Ни твои родители, ни твои, там, если ты жена, твои жены, то есть никто. Ты доверяешься непосредственно своему этому. Они все называются братство, братство, братство, братство. Вот. И, кстати, по странной какой-то логике, истечению обстоятельств, то же самое, вот эти объединения братства, как таковы, они еще сохранились в профсоюзах рабочих. Это у них брадерхуд, они так и называют это. Вот. Но там, по-моему, я уже даже боюсь говорить, но там вроде бы с масонами пока рабочий люд, он особо, как говорится, не контактирует. Там. Но принцип эксклюзивности, элитарности такой, в их понимании, он остался. И вот у меня фактически уже не вызывает сомнения, я думаю, что мы в ближайшее время узнаем подробности, вот подобные оргии, которые, а это совершенно, как говорится, официально это все делается, это устраивается, то есть, так сказать, люди делают какие-то действия, которые, свидетелями которых становятся твои же, собственно говоря, друзья, твои же братья, так называемые. И я надеюсь, вы понимаете, что в этом контексте, когда люди знают о тебе такие сокровенные вещи, которые даже твои родственники не знают, твои родители не знают, это в какой-то степени определенный код развития твоей, по крайней мере, карьеры на будущее. И, конечно же, вот подобные действия, а изнасилование как раз, и вот сексуальное насилие, это входит как раз в это. Помимо того, что там должны быть там вечеринки какие-то наркотические, там гомосексуальные связи, это все, как говорится, все есть. Вот. И, конечно же, это как раз и является тем якорем, который, ну, практически на всю жизнь цепляет выпускника элитного университета, который, безусловно, с очень большой долей вероятности будет занимать какую-то ответственную должность. И, как вы сами понимаете, занимая, допустим, государственную должность, корпоративную должность, какую-либо другую, этот человек, обремененный вот таким братством, свидетели того, что он когда-то сделал, я надеюсь, вы понимаете, что это достаточно легкий инструмент в чем? В деятельности чего и кого. Вот когда мы говорим о достаточно странных действиях, поступках очень многих политических деятелей, когда мы спрашиваем себя, каким образом лидеры так называемых свободных стран в Европе, или еще, а я хочу вам сказать, что Макрон тоже был членом такого же братства, то же самое, как и Меркс, сотрудник BlackRock'а. То есть все они большие. Я уже перечислял вам президентов, которые вступали, и Билл Клинтон был. Ну, вот вы здесь спрашиваете. Андрей пишет, что это даже, вы знаете, это вот на фоне того же, о чем я говорю. Да, 15 президентов. Они состояли и были, собственно говоря, масонами, начиная с Джорджа Вашингтона и Трумэна, и Джеральда Форда, и Теодора Рузвельта. Да, это само собой. Но я сейчас говорю вот ведь о чем еще. Очень важно. Дело в том, что это не просто так люди становятся там в какие-то секретные общества, становятся масонами. Дело в том, что это скрупулезно выверенная политтехнология, которая пропитана и пронизана, какое пронизано все фактически общество и в Соединенных Штатах, и в Европе. Изначально на раннем этапе выявляются так называемые лидеры мнения, на них собирается колоссальный компромат в той или иной форме. И вы совершенно справедливо здесь, уважаемые радиослушатели, проводите параллель с островом Эпштейна, и все, что, как говорится, с этим связано, безусловно, это тоже точно так, это еще одна форма контроля. Вот. Поэтому в этом контексте мы с вами, конечно, должны понимать, что вот это событие, которое случайно стало, вышло наружу. Точно так же, как и списки Эпштейна, которые, в принципе, волей случая стали достоянием всех и вся. Ну, когда уже просто нельзя было молчать, когда уже так называемые селебрити, люди достаточно известные, говорили уже просто такие вещи, которые нельзя было игнорировать. В частности, я говорю, это даже вопрос, вы знаете, обвинения были даже в каннибализме. То есть их уже не удивишь, допустим, я не думаю, что вообще аудиторию на Западе удивишь там какими-то оргиями там или еще что-то, но уже просто до каннибализма это доходило. Я не знаю, в какой-то степени, но я сейчас ссылаюсь на, так сказать, заявления и Эллен ДеДженерис и некоторых других, так сказать, голливудских звезд, которые совершенно непосредственно говорили об этом и достаточно, по-моему, достаточно четко артикулировали это. И вот сейчас вот это, то, что произошло в Карнеле, я думаю, что в очень большой степени как раз и является вот таким, знаете, неожиданно появившимся таким сюжетом в этой общей картине того, каким образом сейчас готовятся и контролируются, и фиксируются лидеры мнения на будущее. Потому что, ну, выпускник Карнеля — это всегда человек, который занимает какую-то должность. Я убежден, что, может быть, кто-то, скажем так, не оправдывает высокого доверия, которое ему оказали товарищи, но, тем не менее, подавляющее большинство вам стать во главе на очень важный пост, либо в корпорации, либо в государстве, ну, конечно же, вам гораздо больше шансов, если вы закончили Йель, Гарвард, Карнель, Рейнский университет, Принстон, если мы возьмем, так сказать, многие другие, Чикагский университет, Пенсильвания и другие достаточно известные вузы, вот, то там, конечно же, это совершенно четко понятно, и, конечно, это элемент манипуляции на будущее. И вот когда мы с вами иногда говорим, каким образом действуют политики, что они вообще делают, как они могут действовать не в интересах своей страны, как они могут, ну, что называется, отказывать в здравом смысле в своих поступках. Вот надо никогда не нужно забывать о том, что существуют внутренние секретные таинственные рычаги, которые, казалось бы, изначально выглядели такой, знаете, полушуткой, можно сказать, или еще чем-то, а на самом деле это, собственно говоря, и является составной частью того, что мы сейчас вот называем политический истеблишмент Запада. И вот когда мы прибавляем немножко вот этой такой мистической достаточно, знаете, такой масонской, мистической ноты, то мы прекрасно понимаем, каким образом это, собственно говоря, делается. Это не просто так, когда, знаете, человек становится президентом или еще кем-то, ему говорят, ну давай, теперь ты в нашей масонской ложе, теперь будешь с нами дружить. Нет. Это планомерная подготовка человека к определенным действиям, к определенным шагам. Его ведут. Вот, его ведут, понимаете? Изначально, с самого конца, его просто, вот, ну, что называется, ведут. И в самый, как говорится, ответственный момент они, как вы понимаете, этот вот такой, знаете, триггер, да, как это называют психологи, он срабатывает. Он срабатывает. Андрей говорит, плохо ведут. Да нет, вы знаете, ведут достаточно хорошо, к сожалению. Ведут достаточно хорошо. Заставить человека, француза, немца, действовать вопреки интересам своих стран, заставить внутри Соединенных Штатов Америки действовать вопреки интересам, национальным интересам своих стран, это, знаете, это надо достаточно хорошо быть подготовленным, по крайней мере. Так, ну давайте мы возьмем звонки. Да, слушаю вас.
10: Добрый вечер, Рафаэль.
6: Да, добрый вечер.
10: Спасибо за эфир.
6: Спасибо вам.
10: Помню, статья была вот хорошая, Максиме, про эту тему, про элиты, про вот эти все вещи. И даже вот была в одном университете, у них выясняли отношения, ну, как бы на шпагах, и шрам на щеке, говорил, что ты, типа, выпускник этого. Но это не в Америке, это, по-моему, в Германии, или в Англии, по-моему, в Германии. А про элиту тоже мне понравилось, знаете, когда фраза в «Левиафан». Смотрели фильм?
6: Да-да.
10: Помните, когда он досье читает, говорит, блин, как это вы его, почему его не сажают? Да так это управлять проще. У меня глаз сока на него.
6: Да, да, да. Да, спасибо, да. К глубокому сожалению, вообще-то, я вот очень рад, что наш уважаемый радиослушатель это... Я ни в коей мере не говорю, что это атрибут только Америки, Запада. Нет. Нет. К глубокому сожалению, есть совершенно... По крайней мере, если мы даже посмотрим на нашу, как говорится, вот на нашу бюрократию, на наших чиновников, да, конечно же, в очень большой степени человек, у которого незапятнанная репутация, человек, который все свои силы клал на то, чтобы служить своей стране, человек, у которого нет никаких там вредных привычек, скажем так, этот человек меньше всего с точки зрения бюрократов подходит на какую-то ответственную должность. А как же контролировать его? Вот вы понимаете, подход-то какой? Действительно, так можно припугнуть, так можно что-то сказать, а так что ты скажешь? Я, кстати, хочу сказать, что это проблема, которая, я думаю, что в очень большой степени столкнутся ребята, которые сейчас возвращаются и которые, безусловно, займут, обязаны занять свои места на всех ступенях власти в нашей стране. Но я думаю, что это будет не легкая прогулка, это будет битва. Потому что там сидят ребята, которые все прекрасно понимают. И они прекрасно понимают, что приход свежих сил, тех людей, которые свою жизнь отдавали за свою страну, рисковали ей, они прекрасно знают, что компромисса с ними не будет. Никогда. Я надеюсь, что это понимает и высшее наше руководство. И в данной ситуации, учитывая масштаб вот этого противостояния, я думаю, что эти вот новые люди, которые пришли сейчас с передовой, которые возвращаются в наши, как говорится, общество, они нуждаются в огромной помощи. Ну, безусловно, мы как журналисты будем поддерживать это, но они нуждаются в поддержке и, собственно говоря, нашего руководства. Потому что отдавать их вот так вот на заклание, вы прекрасно знаете, будут провокации, будут, так сказать, какие-то инсинуации каждый раз. Обязательно что-нибудь такое будет. Потому что иначе эти люди не умеют работать без компромата. Слушаю вас.
11: Алло.
6: Да-да, пожалуйста.
11: Добрый день, спасибо за передачу. Вы знаете... Да, я вспоминаю, так сказать, тоже. Сейчас скажу, что вся элита западная, так сказать, может, не только западная сидит на вот этом адренохроме, так сказать, который там вырабатывает шишковидные железы, так сказать, дикие, так сказать, поэтому, наверное, чтобы был более эффект, так сказать, до этого мучает, так сказать, извиняюсь за подробности, что называется. Вот, и как бы сотни...
6: Простите, пожалуйста, ну я ничего не могу понять, что вы говорите. Не торопитесь просто и, ну, попытайтесь сформулировать все-таки. отрывочные совершенно какие-то, так сказать, какие-то звуки. Ну, пожалуйста, немножечко соберитесь, постарайтесь сформулировать просто. Вот. Вот. Так, Ар-3970 нас, так сказать, информирует о ценах на бензин по всей Московской области. Ар-3970, ну, пожалуйста, успокойтесь немножко с этим. Или, может быть, куда-нибудь в другое место посылайте эту информацию. Недавно Григорий пишет, СМИ писали, что в Британии глубочайший кризис масонства. Ну, вы знаете, там не только масонство кризис, там, по-моему, уже кризис всего, что только можно. Так что здесь, так сказать, это. Получается, они похожи, Лимузин пишет, на наши банды 90-х. Вы знаете, вообще-то, я думаю, сравнение совершенно уместное. Оно совершенно уместное. Причем оно даже вот пугающе уместное. Что я имею в виду? Ну да, там эти братки, ребятки, которые бегают, быкуют, собирают деньги, это одно. Но мы знали, что в 90-е годы за каждой такой группировкой стоит такой какой-то, так сказать, вор в законе, да, такой авторитет, который это все контролирует. Более того, у него свои связи, и кто знает, у него там, так сказать, естественно, связи и завязки были и в силовых структурах, и, собственно говоря, в администрациях, так сказать, и в самых разнообразных ветвях власти. Да, вот это, я думаю, что здесь то же самое. Эти вот, так сказать, идиоты, которые налокались и изнасиловали девушку, это, как говорится, одно. И на них, что называется, все, что можно было, уже подсобрали. А вот кто за этим стоит и кто потом это использовать будет, и в каких целях? Ведь это же просто так никуда не уходит. Конечно же, это каким-то образом суммируется и имеется в виду, и потом это уже учитывается во время совершенно конкретных политтехнологий. Давайте мы, может быть, еще возьмем, успеем взять. Слушаю вас. Да, пожалуйста. Ну, послушайте, ну, не говорите, когда, извините. Угу. Рафаэль, что нас ждет? Ну, поговорим во второй части, что нас ждет, да? Как вы думаете, руководство ЦБ масоны? Вы знаете, иногда ситуация складывается, лучше бы они были масонами, может быть. Может быть, было бы тогда более предсказуемо их действие. Кто знает. Да, так что вот так вот. Сейчас пришло время выпуска новостей, уважаемые радиослушатели, а потом продолжим.
12: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
13: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Дроны ВСУ за сутки атаковали два НПЗ в России. Под ударом оказались объекты в Саратовской и Рязанской областях, сообщил вице-премьер Александр Новак. В беседе с журналистами зампред правительства заявил, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия. Одновременно с этим в Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили 23 дрона ВСУ над Рязанской областью и 68 над Саратовской. Президент США Дональд Трамп ранее выступил с утверждением, что Москва и Киев согласились на энергетическое перемирие. 10 октября глава Белого дома сказал, что Вашингтон неоднократно требовал от Зеленского не бить по российским НПЗ, но тот игнорировал просьбы. Шестеро россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции. Также травмы получили трое граждан республики, сообщает газета «Ак-Денис». По ее информации, водитель не справился с управлением на шоссе у деревни Юкры-Караман. Автобус врезался в скалу. На месте работают экстренные службы, пострадавшие госпитализированы. В России предложили ввести акцизы на конфеты до 100 рублей за килограмм. Идет обсуждение изменения налогообложения сахара и кондитерских изделий. Об этом шла речь при подготовке к форуму «Деловой России», который пройдет завтра, сообщает газета «Коммерсант». Один из вариантов предусматривает исключение сахара, в том числе сырца, из перечня товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10%. Для конфет рассматриваются два варианта акцизов. Первый предполагает единую ставку в 100 рублей за килограмм, независимо от содержания шоколада. Второй – 100 рублей за килограмм для шоколадных конфет и 47 рублей 70 копеек для остальных. В статье говорится, что Ассоциация предприятий кондитерской промышленности направила письмо в Минсельхоз. В нем говорится, что дополнительная налоговая нагрузка может привести к росту себестоимости продукции, пересмотру ассортимента и сокращению инвестиций. «Балтика» обыграла «Крылья Советов» в Кубке России по футболу. Матч в Самаре завершился со счетом 2-0 в пользу команды из Калининграда. Голы забили Егор Галенков и Илья Кирш. «Крылья Советов» и «Балтика» выступают в группе «С», где также присутствуют петербургский «Зенит» и махачкалинская «Динамо», которые сыграют позднее сегодня. «Балтика» и «Крылья Советов» набрали по 6 очков и занимают в квартете второе и третье места соответственно. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 54 копейки, доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. В Москве в эти минуты плюс 9, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 11, атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
12: Говорит Москва.

0: Москва.
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Отбой». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Говорим с вами о тайных студенческих братствах, полумасонских объединениях, которые охватили практически все крупнейшие университеты Запада, прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Хотя начинался, как вы понимаете, этот весь процесс начинался в Европе. Вот. Поводом для этого являются события, которые произошли чуть больше 2 лет тому назад в Корнельском, достаточно престижном университете в Соединенных Штатах Америки, где группа молодых людей во время посиделок, скажем так, изнасиловали девушку. И это им, собственно говоря, сошло с рук, как выясняется. Но недавно, ровно месяц тому назад, было возбуждено все-таки уголовное дело. В основном это отреагировали уже соцсети, нынешние студенты. И это дело дал дополнительный сейчас ход. Куда это заведет, посмотрим. Потому что многие люди, которые участвовали в этом изнасиловании, кто-то закончил уже вуз, кто-то был оправдан, кто-то писал объяснительное эссе. Но уголовно никто не пострадал. Вот такая это была деятельность. Вот как раз... Алекс пишет, да вы прям думаете, что в таких обществах говорят о реальных своих тайнах и не придумывают небылицы? Да, Алекс, нет, там придумать небылицы очень сложно. Объясню почему. Вот если мы говорим о структуре деятельности, допустим, этих людей, когда они вступают в эти братства, вот современные братства, помимо самой разнообразной деятельности, одно из самых главных – это совместное проживание. Определенной унитарности, это совместное проживание. Вы знаете, очень сложно, особенно при нынешнем развитии техники, особенно информатики, очень трудно скрыть что-то от кого-то. Более того, что это достаточно быстро выясняется. И, как правило, нет, этим никто не занимается. И потом существует еще, знаете, тут определенный такой раш, люди хотят удивить, люди хотят показать, и показать нечто, чего раньше не было, допустим. И это тоже определенную, так сказать, определенный наносит свой отпечаток на вот состояние дел. И как вот я вот уже говорил, помимо всего прочего, еще одно из основных, может быть, требований, которые они выдвигают всегда, это вступление в братство. Кстати, сестринство тоже существует. Это сорорити такие. Они там, и девушки тоже входят в них. Это отдельно для них делается то же самое. Такие же группы. Причем здесь чисто гендерно. Обратите внимание, там какая демократия, какой-то тут никаких нет. Никто не смешивается. Вот. Испытательный срок, который делают, так называемый initiation, да, и во время которого активисты сообщества проверяют его на соответствие ценностям и приоритетам. Вот это момент, который надо просто запомнить. Тебе проверяют на соответствие ценностям и приоритетам. Ну, совершенно ясно, понятно, что если тебя дополнительно проверяют на какие-то, так сказать, еще ценности, то значит общечеловеческие ценности, конституционные, скажем так, ценности, законные, которые существуют, это как бы немножко стоит в стороне. А вот здесь вот это как раз и тот самый масонский принцип приоритета. Они же как бы не отрицали вроде бы государственную власть. Вот. Но, тем не менее, это вопрос приоритета. Сначала братство. Вот так реагируют на это. Слушаю вас.
3: Алло, добрый вечер, Рафаэль. Добрый вечер. Вы упомянули коррупцию. У меня много лет мучает такой вопрос. А почему Россия не ратифицировала Конвенцию ООН о борьбе против коррупции? То есть категорически про нее молчат. И, ну, там, если просто это доход... Это контроль не над доходами, а над расходами. То есть ты не можешь просто-напросто выйти с сумочкой какой-нибудь от условного Гуччи, если чтобы тебе там не возникло вопросов. Спасибо.
2: Спасибо. Вы знаете, я не владею в полном объеме информацией этой. Есть определенная часть документов, которые действительно не поддержаны нашей страной по одной простой причине. За внешним таким фасадом благоприятности и такого, знаете, достаточно... ну, казалось бы, справедливого юридического подхода к решению тех или иных проблем, скрывает

0: называется, ну, обыкновенная форма контроля, которая, опять же, так сказать, через международные структуры осуществляется в отношении совершенно конкретных стран. И я не знаю, является ли именно эта причина, я просто не занимался ни этим. Но я вам приведу пример этот по поводу так называемой деятельности ЮНЕСКО по охране окружающей среды, по охране заповедных мест там, и так далее. Ну, прекрасное же дело, правда? Прекрасное же дело. Ну, люди беспокоятся, чтобы, допустим, в каких-то странах не было, так сказать, не осваивались какие-то территории, которые, может быть, и богаты полезными ископаемыми, но, тем не менее, они, так сказать, вот объявляются заповедными такими местами, и это может быть даже хорошо, понимаете? Но вот сейчас то, что касается России, мы начинаем выяснять, у нас, оказывается, миллионы, так сказать, гектаров, которые выделены вот в такие зоны международного, скажем так, контроля ЮНЕСКО, Организация Объединенных Наций фактически, оказывается, это уже в какой-то степени даже тормозит развитие, экономическое развитие нашей страны. Так что здесь есть очень много нюансов, которые надо учитывать, и здесь, конечно же, работа наших дипломатов. Я, если честно, здесь остановлюсь, потому что не обладаю в полной мере информацией о конкретном совершенном деле, и я не думаю, что если мы подпишем там, допустим, что-то или не подпишем, особенно в нынешней ситуации, это просто уже в какой-то фарс превращается. В Лондоне сидит целый выводок подонков и негодяев, банкиров из Банка Москвы, там многих есть, вы знаете, так сказать, которые своровали деньги и сбежали на Запад с нашими деньгами, начиная от Чубайса, кончая Бородиными и там другими всеми этими, всей этой комарилией гайдаровской, чубайсовской. Ну и что? Ну и какое там решение нужно? Вы что думаете, там мы, как говорится, хотя бы каким-то образом сможем восстановить правосудие в этом плане? Или, может быть, их конфискуют? Нет. Зато Абрамовича, как, простите меня, так сказать, Буратино, так сказать, вытрясут сейчас из него миллиарды для того, чтобы он там переводил в какие-то фонды для Бандеры нацистов. Это сколько угодно. Там эта машина работает без всякой Организации Объединенных Наций, без всяких этих конвенций. Это смысла не имеет никакого сейчас. Я не знаю, что мотивировало нами, когда мы не подписывали это, но сейчас это просто фарс, обыкновенный фарс. Все, что против России, подписано, не подписано, будет имплементировано. Все, что для нашей пользы, для нашей выгоды, все это будет блокироваться. Повсеместно, везде. И некоторые даже наши какие-то выигрышные дела, вот которые вот, вроде бы Международный суд признал, так сказать, нашу победу Росатома, по-моему, в Финляндии строительство. Это исключение, которое, к глубокому сожалению, только подтверждает общее правило. Да, слушаю вас.
1: Вот, здравствуйте. Да, там насчет вот масонов, вот этого хотел.
0: Пожалуйста, вот, пожалуйста, да. Об этом говорим.
1: Наверное, все-таки это связано с чем, вот что у них вот такая вся тема. Ну, я не знаю, это до было еще нацистов или после. Я не погружался в это. Но, насколько я помню, еще нацистами там и копья, которые пронзили Иисуса, вот все за ними охотились. Они, по-моему, в Вене находились, насколько я помню. И потом скоммунизили к себе вот фашистскую Германию. Ну и много чего связанного с Христом, они вот как-то вот там искали, у них какие-то оккультные вот эти вот были вот направления. Я к тому, то что, наверное, все это идет от отсутствия веры. То есть у них нет какой-то вот... У них вроде бы как католичество есть, но как-то, вы знаете, вот эти все скандалы, ну вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, ну, какая-то нечистая, что ли, у них вера. Я не говорю про конкретный народ, а вот про власть имущих. То есть они, понятно, вроде бы прикрываются, но на самом деле они неверующие, как мне кажется.
0: Ну, по поводу неверия, по поводу богоборчества, это стопроцентное попадание, конечно. Конечно, прежде всего, элит. Понимаете? Последний президент, который открыто говорил в Соединенных Штатах Америки, по крайней мере, я буду говорить, что называется, за свою, как говорится, улицу, который открыто говорил, что я христианин, что я, так сказать, следую этим законам. Я считаю, что все это связано, что с ЛГБТ, так сказать, запрещено у нас, что это все грех. Это был Джордж Буш-младший. Был Джордж Буш-младший. За что, собственно говоря, и получал от демократов тогда, это, от нарождающихся глобалистов этих и либералов по полной программе. Все. И его отец, так сказать, это... Билл Клинтон – это человек, который был очень и очень далек от всего этого. И, в принципе, как результат мы сейчас видим с вами. Это, по-моему, здесь очевидно. Я про Европу даже сейчас, знаете, боюсь говорить, если честно. То есть там я даже не знаю, кто там у них вообще там во что-либо верил, там, понимаете? Комсомолка Меркель, что ли, или которая стала там сначала такой, потом сякой там, или кто эти вообще люди, так сказать? Хозяевам своим они верят. Только их хозяин, как говорится, служат они не Господу Богу. Один Блэк-Року служит, это Мерц, если говорить о ФРГ. Макрон у нас, ну, что называется, на подсосе от Ротшильдов. Всю жизнь был, так и остался. Сейчас они ему тепленькое местечко готовят, после того, когда его, я убежден, французы с позором выгонят через год. Где-нибудь пристроят в Брюсселе. Тоже у нас такое отхожее место. Есть политическое отхожее место, это Брюссель. А есть экономическое, финансовое, это Лондон у нас. Вот все туда идут. Так что вот так. Я, кстати, не, конь огонь, говорит, держу комсомолку Меркель. Но я не, так сказать, не утрирую, она была комсомолка. Что-то. Или что там было в ГДР, тогда я не помню. Так что здесь совершенно, как говорится, конкретно. Да, я думаю. Кеннеди, Мадро, они тоже были в братстве. Кеннеди был, да, был масоном, и его отец Джозеф был масоном. И, собственно говоря, именно через него он и вступил. Там это отдельная ложа была достаточно очень большая в Бостоне. Так что да, это все, как говорится, было совершенно ясно и конкретно. Давайте еще возьмем, потом продолжим. Слушаю вас.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, буквально вот пару слов на эту тему. Ну, как мне видится, масонство – это система анонимного дистанционного управления теми или иными серьезными вещами. Государствами или организациями. Или, вот.
0: Государствами, поэтому, простите, пожалуйста. Государствами, совершенно верно. Организаций мало. Тут страны.
2: Да, государствами, конечно. То есть есть страны, которые целиком на таком джойстике. Ну, вот Швеция, например, очень интересная.
0: Да, совершенно верно, все скандинавские. Вот.
2: Очень интересно. Если ее историю разобрать, то там будет совершенно не такая благостная картинка, как нам там видятся там всякие мумитроли и так далее. Это такая мрачная, депрессивная и, в общем-то, очень...
0: Еще какая?
2: Мракобесная очень
0: абсолютно
2: такая
0: мракобесная
2: страна. Совершенно. В общем-то, полигон для социальных экспериментов. Вот этих вот, так сказать, так называемых хозяев денег и закулисы. И чтобы особо не привлекать внимание, вот что еще хочу сказать, они, как правило, рядятся вот в такие тоги, либо сюда подтягивают какие-то оккульты, ритуалы, вот, либо какие-то шуточные клоунские вещи, как вот Шрайнеры, например, в Америке. Такие, ну, дурачки, понимаете, ходят в турецких, понимаете, какие-то там у них шуточки хихоньки-хахоньки, а вы загуглите, кто такие Шрайнеры, да, и кто там у них является, кто членами там этого, так сказать, вот этой парамасонской организации является. Там большинство крупнейших политиков, там, ну, не знаю, там, начиная и деятелей, и музыкантов, кого там только нету там, и, в общем, и президенты, и космонавты, вот они Шрайнеры. А в Шрайнеры, так вот, между нами, девочками, да, там берут от какого-то там достаточно высокого градуса масонского. Вот можно, соответственно, понять.
0: Ну, а посмотрите, скажут, ну как... Совершенно верно, да, совершенно верно.
2: Да, а так выходят какие-то клоуны, а это не клоуны. Это как раз вот те фигуры, ниточки, от которых идут, собственно говоря, уже к реальным, так сказать, хозяевам управления.
0: Совершенно верно.
2: Системы. Вот так.
0: Совершенно да. Верно, да, спасибо. Да, так и есть. Так, Григорий Санкт-Петербурга пишет. На здании журфака МГУ есть масонские знаки. У меня возникает тревога. Некто... Григорий, вы не волнуйтесь насчет МГУ и насчет масонских знаков. Никаких там знаков нет. Вот не путайте, пожалуйста, Академия греческие, так сказать, символика с масонскими знаками. Я хочу вам напомнить, что это, как говорится, греческие знаки, они задолго до масонства появились, гораздо дальше. Так что не волнуйтесь, все нормально. Вот. А кто лучше, масоны или мафия? Масоны — это и есть мафия, мафия — это и есть масоны. Так что что здесь? Они, как говорится... Все, как говорится, по-разному. Так что, ну, вы сейчас приводите здесь примеры самых разнообразных сообществ. Я думаю, что здесь принципиально, что важно. Вот подобные братства, они начинаются с самого начала еще. Еще в самом начале, в самом зародыше. В школах они, как говорится, стараются. Почему университет? В школе ответственность лежит на родителях. То есть вступление в какие-то общества, сообщества, неважно что, то есть до 18 лет, это полностью контролируется родителями. Родители имеют право запретить своим детям этим заниматься. Они имеют право их забрать с этой школы. Все. Студенчество – это первые шаги в самостоятельную жизнь. Более того, что принципиально важно. И вот почему я указываю как раз вот по студенческим братствам. Одно из основных условий существования – это ориентированное на совместное проживание, светские мероприятия, нетворкинг. Совместное. То есть, вы понимаете, вы 24 часа находитесь, вот что называется, варитесь в собственном соку. Да, это не только сообщество, там и университеты, там еще что-то. Но самое главное, вы оторваны от своей семьи. Вспомните сейчас хотя бы по аналогии то, что иногда творилось у нас вот, ну, и на... в истории нашей страны, вот этот, так называемые секты, которые появлялись, какое было основное условие существования, и что они изначально делали для того, чтобы, никоим образом не допускать общения своих членов, особенно молодых, со своими семьями. Это оторванность от этого. Почему это делалось? Потому что изначально, в чем принципиальное отличие, допустим, да, ну, давайте вот, мы часто здесь упоминаем комсомол, допустим, пионерию. Многие из вас были в этом. Ну, о каком-то отрыве от семьи могло идти речь. Наоборот, поощрялось, наоборот, говорилось, что семья – это ячейка общества и так далее, и так далее. То есть, вот советская, это коммунистическая символика в этом плане, она ни в коей мере не отрицала семью, а наоборот, подчеркивала роль. Здесь оторванность от этого всего. И именно в этих условиях, вот именно в условиях секты самой настоящей, начинают происходить вот те метаморфозы с людьми, которые потом, собственно говоря, выражаются в совершенно конкретных политических или социальных действиях этих людей. В самых разнообразных сферах. Выбирается всегда, это вот уже такое, знаете, реноме создано. Если ты вступаешь в это братство, значит, ты уже элитный. И тебе все, так сказать, возможно. Надо единственное, что еще, вот что называется, закрепить, сковать друг друга грехом, преступлением. Что может быть более прочным, когда люди повязаны общим преступлением, и они уже из этого круга никогда не вырвутся? Будет это использовано, не будет это использовано, это вопрос десятый. Да, может быть, на первый взгляд это кажется, ну, Господи, ну, совершенно это не укладывается в общие рамки. Но, тем не менее, вот я вам хочу сказать, что вот то, что мы имеем сейчас, ответы на многие вопросы, почему я эту тему выбрал сейчас, и почему я вам говорю об этом, я достаточно долго за этим наблюдал, но вот сейчас, вот учитывая ту ситуацию, тот колоссальный кризис, в который попал Запад и прежде всего Соединенные Штаты Америки, вот мы сейчас с вами прекрасно видим практическую составляющую, практический исход от вот этой всей, так сказать, деятельности, а куда это все ведет. Это когда тебя отрывают из своей привычной среды, тебе предлагают другую семью, тебе предлагают другого главу семьи. Ты работаешь, как бы существуешь уже в другой парадигме. У тебя была семья, это не то. Это первая ступень твоей ракеты, твоего взлета. А вот здесь вот твое братство. Это люди, которые помогают друг другу, люди, которые продвигают друг друга, люди, которые держат твои секреты, знают об этом, и тем не менее, вот как они говорят, принимают тебя таким, каким есть. Если мы с вами еще дальше начнем анализировать эту ситуацию, то мы с вами придем к неутешительному факту, потому что человека в его греховности принимает вот именно та, какой, как он есть, совершенно, как говорится, его, да, не воспринимая и не указывая на его грех, это абсолютно дьявольский подход. Это абсолютно дьявольский подход. Вот здесь многие из вас очень справедливо сравнивают это именно с бесами Достоевского, то, что великий Федор Михайлович увидел уже больше 200 лет тому назад и показал это всему миру. Люди, которые существуют совершенно в другой парадигме. Смерть ребенка, зло, убийство, для них это не является грехом. Грех – это восстать и изменить своему братству, своему, как говорится, своей вот этой мамоне. Ну вот Рушан правильно пишет, не надо денег, но придет время, я попрошу тебя об одной услуге. Совершенно верно, это абсолютно такой мафиозный подход. Хотя, признаться, вот на фоне всего этого мафия выглядит, с моей точки зрения, гораздо более привлекательно. Там хотя бы какие-то принципы есть человеческие, понимаете? По крайней мере, во времена Дона Корлеоне, да? Если вы помните, там это все было достаточно, ну, по крайней мере, внешне все это было справедливо. Анна Травина пишет: Рафаэль, хотелось бы узнать о масонстве среди современной российской элиты. То, что оно имеет место быть, это факт. Анна, вы знаете, я не знаю, можно ли это назвать масонством или нет. Но у нас масоны есть. Да, у нас есть, там, по-моему, даже такой господин Григорьев, который этим занимается достаточно активно. Ну, если все такие масоны, как вот господин Григорьев, он даже в президентской гонке участвовал, ну, тогда я спокоен более-менее. Так, ничего особого вроде бы нет. Вот. Так что я думаю, что здесь свои, так сказать, определенные есть проблемы, которые и без масонства хватает. Так что это просто за этим надо следить, смотреть. А уж как называть это будет, ну, это уже, знаете, я думаю, что это надо к историкам, так сказать, вот, к библиографам обращаться по этому поводу. Является ли это масонством, не является это масонством, ну. По детям работают в скаутской организации, их руководство сплошь из масонов. Совершенно верно, да, скаутское движение тоже было организовано масоном. Это вот, так сказать, юношеское уже тогда. Вот, не в такой же степени, но там, по крайней мере, это было основано на христианских ценностях. Все-таки, по крайней мере, декларировалось именно так. Слушаю вас.
3: Да, Рафаэль, я вспоминаю сюжет. Вот, помните, эти матрасы, так сказать, пресловутые, окровавленные под синагогами у нее, так сказать, занялись, собственно говоря, потому что, наверное, как бы сама это про себя не будет, так сказать, что называется, свидетельствовать, так сказать, и там, так сказать, член Хабада, собственно говоря, и вот взять его вкусно, так сказать.
0: Хорошо, и, да, что-то. Спасибо большое. Опять, простите, пожалуйста, но, уважаемые радиослушатели, я ничего не могу понять, что вы говорите, и то же самое пишут радиослушатели, ну, немножко, нет. Юлия пишет: добрый вечер, Рафаэль. Вчерашний отбой в приложении, говорит, Москве не выложили. Хотела послушать, попросите, пожалуйста, чтобы проверили, сделали доступным. Юлия, ну, зайдите на мой телеграм-канал, там я выложил это. Я думаю, что это просто технические какие-то вопросы. Поверьте, я не думаю, что здесь какие-либо проблемы. Вот. Да, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Рафаэль. Вот я хочу узнать по поводу программы «Отбой». «Отбой» — это даже песня Олега Газманова, поется она так. «Отбой, вот сейчас отбой, отбой этот вечер мой, отбой в школах выходной, отбой все идут домой». Вам какая строчка из этих подходит? Удачи вам!
0: Ясно. Мне очень подходит эта строчка. Вот, пожалуйста, запомните ее. Одна из самых популярных и прекрасных передач вечернего эфира в Москве, радиостанция «Говорит Москва», «Отбой». Вот я думаю, что ориентируйтесь на это. И у меня к вам просьба большая, когда вы будете слушать меня, не слушайте одновременно песню в исполнении Олега Газманова. Я не знаю, там сын вы сказали или отец поет. Да. Отдельно послушайте этого нашего замечательного исполнителя. Не надо смешивать это, да? Либо до моей передачи, либо после, либо это как вам удобно. Но главное, чтобы это было отдельно. И, так сказать, я думаю, тогда у вас будет и эстетическое, ну и, может быть, какое-то общественно-политическое еще удовольствие вы получите. Ну, я, по крайней мере, надеюсь. Так, в принципе, это тоже сектантство. Немного надуманное мнение, мне кажется. Денис, ну, смотря какие принципы, я думаю, и насколько мы последовательны в этом. Так. Так. У нас проблемы с зумерами и прочее. Ну, уважаемые радиослушатели, давайте не будем растекаться, что называется, по древу этому. Есть совершенно конкретно. Я просто, почему, так сказать, вот еще раз, почему эта тема? Из ничего ничего не бывает. Вот мы уже констатируем совершенно конкретные события, какие-то явления вот в политической жизни мировых элит. Я думаю, что надо очень внимательно следить и знать, вот как это, каким образом это начиналось. На первый взгляд, самые фантастические иногда, мы живем в такое время, знаете, самые фантастические, казалось бы, идеи, события, которые были, да, они, как ни странно, оказывают достаточно существенное влияние на наше современное положение дел. Вот это есть. И я думаю, что это не вопрос, я не навязываю свое мнение о том, является ли там прямая связь между тем, что сейчас происходит в западных странах. Но в любом случае, это надо знать, с моей точки зрения. Для чего? Для полноты анализа, чтобы мы более широко смотрели, чем больше информации мы приобретем, чем больше информации мы переработаем, то тогда наш анализ будет более точный. По крайней мере, я всегда исходил вот из таких вещей. Объективный сбор информации. Почему я всегда был против объективной журналистики? Я не знаю, что это такое объективная журналистика. Честное слово. не знаю. Есть совершенно конкретная журналистика, есть конкретные люди, которые стоят за всем этим. Но сбор информации должен быть объективным. Конечно же, это знания, которые нас, собственно говоря, сделают свободными. А вот потом уже это в силу вашего образования, вашей подготовки, вашего желания, вашего времени, вы уже, как говорится, анализируете и учитываете все те факторы, которые узнали до этого. Ведь иногда, понимаете, скудость анализа, она происходит не от того, что человек плохо образован, допустим. Нет, иногда просто недостаточно информации. Он собрал недостаточно критическую массу информации. Ну, а по закону, как вы знаете, философскому, количество потом всегда превращается в качество. И это, я думаю, есть вот то самое волшебство и не только журналистики, но, конечно, и публицистики, и журналистики в том числе. Все-таки собрать информацию, и тогда картина жизни будет гораздо более полная для нас. Следующий час мы с вами проведем, обсуждая другую тему. Она уже больше касается внутреннего положения дел в нашей стране. А сейчас выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 7 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Россию прибыл директор ФБР Кэш Паттель, намерен провести встречу, об этом сообщает агентство МС, ссылаясь на источники. Ранее Рейтер и Политико писали, что осенью глава ФБР посетит Россию. В материалах утверждалось, что он наладил каналы сотрудничества с правоохранительными органами нашей страны и Китая по борьбе с преступностью в соцсетях. В Генконсульстве России в Анталии уточнили число пострадавших сограждан в ДТП с автобусом. Травмы получили 7 человек, двое остаются на лечении. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве. Там рассказали, что авария произошла в районе Коркутелли в провинции Анталии, а обращений в Генконсульство не было. Ранее в прессе появилась информация, что микроавтобус попал в ДТП в Турции. Пострадали 6 россиян. В Казахстане задержали российского рэпера Наваи. В автомобиле музыканта обнаружили наркотики. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на полицию Казахстана. Там уточнили, что машину досматривали в Жамбылской области. Рэпер Наваи Бакиров ехал в Казахстан на концерт, который должен был пройти сегодня вечером в Астане. Мероприятие отменено по техническим причинам, заявили организаторы. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира «Мастерс» в Шанхае. Россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса в матче 4-го круга. Встреча завершилась со счетом 6-4-7-5. В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем противостояния между бельгийцем Зизу Бергсом и американцем Томми Полом. Общий призовой фонд турнира в Шанхае составляет 9 400 000 долларов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 54 копейки, доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. В Москве в эти минуты плюс 9, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 11. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
9: В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов.
8: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Право знать», говорит Москва.
8: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать
10: прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Отбой». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Я ведущий этой передачи. Говорили в прошлом часе о тайных студенческих сообществах. На примере трагедии, которая была, случилась в Корнельском университете больше 2 лет тому назад, была изнасилована девушка членами тайного студенческого общества, которые не понесли абсолютно никакого наказания за это. Сейчас дело опять передано в суд, возбуждено опять. Посмотрим, чем это закончится. Но сам факт того, что эти люди состояли в тайном студенческом обществе, и в какой-то степени многие специалисты считали, что вот подобное изнасилование — это была инициация, как бы. То есть это вот, так сказать, постулирование какого-то греха, о котором знали бы только они друг о друге, и, соответственно, это, так сказать, входило вот в рамки того условия вступления в это братство. Я не хочу слишком глубоко сейчас уходить в это, потому что здесь вот вы уже, очень многие из вас спрашивают по поводу того, связи восточных сообществ с западными. Андрей спрашивает японских якутс. Я не хочу глубоко уходить, признаться, Андрей, я не являюсь специалистом вот в этих таких вещах, так что нет. Но вот здесь очень хорошо сказано по поводу влияния этого. Я вам хочу сказать, что когда некоторые наши государственные деятели в будущем ездили в качестве студентов вот учиться за границу, то вот как раз эти метаморфозы и произошли. Достаточно проследить историю бывшего генерала КГБ Калугина, подонка и негодяя. Я говорю это сейчас открыто, потому что успел, как говорится, ему это сказать, когда он давал свои очередные лекции в пригородах Принстона. Вот. И там господин Яковлев, наш бывший член Политбюро, который тоже учился за границей. И тоже, ну уж каким образом они у нас стали вот так вот неожиданно агентами влияния? Тоже ведь вопрос такой, знаете, интересный. Ведь вы же понимаете, туда посылали не просто абы кого-то. Туда вроде бы посылали закаленных таких бойцов невидимого фронта. Ну вот видите, как получилось. А оказались обыкновенные дешевые предатели, которые предали родину и раскрыли кучу секретов, которые, ну... Я даже не могу сказать, да, специалисты узнают, какой ущерб это нам нанесло. Так что, вот видите, неожиданно, неожиданно, вроде бы так, знаете, незаметно, ну, господи, ну, зачем нагнетать, зачем... А вот ситуация, она складывается иногда достаточно трагически, достаточно трагически. Вот, вот здесь как раз 48.19 пишет по поводу книги, по поводу заказных убийств и всего прочего. Давайте мы это с вами оставим, уважаемые радиослушатели, потому что вот здесь... Наш радиослушатель 7724 говорит: «Наши проблемы нас волнуют гораздо больше». И я тоже с вами согласен. Давайте мы немножко вернемся на нашу грешную землю. И я бы хотел, чтобы мы с вами обсудили вопрос. Это как бы продолжение темы, о которой мы говорили. Ну, я ожидал, конечно, что это будет резонанс. Это передача, которая была у нас на прошлой неделе про аборты. Конечно, она вызвала свой интерес, это понятно совершенно. Я сейчас ни в коей мере не хочу повторяться, потому что, мне кажется, мы достаточно хорошо говорили. Сухарики говорит, да про Яндекс, когда поговорим. Сухарики, а что вы хотите про Яндекс говорить? Что здесь, как говорится, непонятно? То, что руководитель этого, так сказать, подразделения в свое время слинял в Голландию и работает теперь на Палантир, ну, это известный факт. Я думаю, просто наше руководство политическое учитывает это. Вот и все. Так что здесь... Давайте мы поговорим вот о чем, о другом. Я бы хотел сейчас все-таки... тема очень щекотливая была, и я сейчас не хочу ее ни в коей мере опять вот реанимировать, чтобы мы опять обсуждали эту очень болезненную тему. Нет. И, передача наша закончилась таким нашим общим вопросом. А что мы можем сделать для того, чтобы, во-первых, спасти жизни невинно убиенных детишек? Это первое. А второе, чтобы показать... Прежде всего нашим молодым женщинам, что государство заботится о вас, что государство хочет, чтобы вы становились матерями, и государство, вот это очень важно, готово вам всецело помогать в этом плане. И я сейчас помогать говорю не выступлениями на каких-то, так сказать, совещаниях там и прочее, а конкретно, материально, деньгами желательно. Почему это важно? Опять же, я сейчас хочу... Ну, послушайте, есть существует очень такой, знаете, простой фактор. Я не хочу говорить слово такое, знаете, очень страшное, там, вымираем, там, или еще что-то. Население нашей Родины сокращается. А если мы посмотрим сейчас еще на национальный состав в целом, то мы с вами можем с ужасом заметить, что именно определенные социальные группы, именно определенные национальные группы сокращаются, а некоторые не сокращаются, наоборот, увеличиваются. Это вопрос, не, да, я сейчас вывожу этот вопрос из, знаете, из такого морального аспекта, нравственного. Я сейчас об этом даже не хочу говорить. Я сейчас говорю о конкретной совершенно проблеме. В самой большой стране мира сокращается население. По территории самой большой страны мира сокращается население. То, что нужны экстренные меры для этого, по-моему, не вызывает абсолютно ни у кого сомнений. Абсолютно. Так вот, что здесь можно, как говорится, сделать? Что мы можем сделать? Два аспекта, два момента я бы хотел сейчас обозначить для вас. Косвенно, а некоторые из вас и впрямую говорили. Вот форма собственности дома для молодой семьи, если это, допустим, квартира, клетушечка где-то в городе, или это дом полноценный, то это принципиальная разница. Это принципиальная разница для планирования семьи. Я думаю, что надо совершенно спокойно относиться к тому, что да, действительно, семьи планируются, и количество детей планируется, это все понятно. Но когда человек живет в просторном доме, ну, хотя бы, допустим, 150 метров, если повезет 200 метров, я не говорю уже там о каких-то других, то это все-таки другие планы совершенно. В свое время герой нашего замечательного актера Лев Дуров, он очень хорошо сказал, малогабаритные квартиры, а в них малогабаритные души. А это еще в советское время было сказано, кстати, очень любопытно. Так вот, я думаю, что это тоже вот один из путей для того, чтобы, ну, попытаться, по крайней мере, переменить психологию молодых людей, которые планируют свое, так сказать, свое будущее. Как это сделать? Это значит, надо способствовать делать все для того, чтобы молодая семья получила именно вот это жилье. Именно не квартиру даже, может быть. Но, конечно, какая-нибудь фешенебельная квартира с пентхаусом, я сейчас об этом не говорю. Я говорю сейчас о доме. Я говорю сейчас о конкретном доме, о конкретном участке, там, где действительно можно в очень большой степени спланировать свою семью и, самое главное, осуществить это. То есть вырасти вот непосредственно. Учитывая современные условия, учитывая современные удобства, которые мы сейчас можем это сделать. Я прекрасно помню во времена моего детства, когда мы ездили на дачи, ну, простите, водопровод или там, допустим, ну, электричество еще было как-то, но чтобы там какие-то были горячая вода, там газ подведен, да это телефон чтобы был, да это же, это вообще, так сказать. Я один раз это видел, когда ездил к одному известному писателю вместе с родителями в гости. Это было просто немыслимо. Сейчас это все является абсолютно рутинным. Канализация, все это автономное, все это есть. Особых проблем здесь нет. Вопрос инфраструктуры, вопрос подъезда, вопрос коммуникации. И это там, где государство может самым существенным образом помочь. Я считаю. Я думаю, не надо объяснять, что именно при таком раскладе снижается и преступность, потому что преступность – это все-таки удел урбанизированной части наших, так сказать, поселений, прежде всего городов. Огромное количество проблем решается. Но это должно быть стать… Это, опять же, можно сказать, что там не занимается. Ну, нет, конечно, занимается. Я говорю сейчас о приоритетах того, что нужно сделать для этого. Это первое. Второе момент, который… Ну, давайте мы скажем, наконец, то, что, о чем мы все говорили всегда, это… Все-таки воспитание детей – это профессиональная каждодневная работа, которая должна оплачиваться. Не должно быть так, что многодетная мама и вообще мама, чтобы она разрывалась между ребенком, допустим, и своей работой. У нее должна быть возможность заниматься своей, так сказать, карьерой, тем, что она, так сказать, хочет, чтобы осуществить, помимо всего прочего, еще иметь свою, как бы так сказать, социальную жизнь. Здесь… Помимо всего прочего, конечно, нужны какие-то базовые выплаты. Если у вас трое и более детей, я сейчас не говорю семья, я хотелось бы сказать, что это семья, конечно, но учитывая огромное количество разводов, огромное количество все-таки матерей-одиночек, именно с детьми, которые остаются. Ну, как мужики выплачивают алименты, мы с вами тоже знаем, так сказать, ребята показывает удивительные спринтерские способности, иногда и стайерские, бегая от всего этого. А на Porsche Cayenne особенно любят эти люди уходить от погони, чтобы не платить лишние 28 копеек своему ребенку. Ну, это, как говорится, другой уже вопрос. Но в любом случае, женщина должна быть уверена, мать должна быть уверена, что дети получат все необходимое с материальной точки зрения. Что секции, куда она их будет отводить, это не будут какие-то совершенно конские платежи. Что продукты будут к ней действительно тоже, чтобы она могла позволить себе купить полноценную пищу, чтобы дети росли здоровыми, а не консервированные какие-то там продукты, субпродукты или еще что-то. То есть здесь, безусловно, должен быть какой-то минимум, который обеспечил бы эту женщину, несмотря на то, что как сложится там может быть. Если это полноценная семья, господи, кто ж против, да. Но на практике у нас иногда получается так, что женщина остается наедине со своими проблемами. И решать она может их только сама. И как это ни странно и ни парадоксально, в этой ситуации государство иногда выступает, ну, если не врагом, но уж не помощником, то это точно. Это точно, абсолютно нет. Потому что единственное, что вот, насколько вот я могу судить по информационному пространству, это вот предъявление претензий, что вы живете в очень плохих условиях, что у вас еды недостаточно, это, конечно, потрясающе совершенно. Я понимаю, что там тоже есть, так сказать, некоторая категория женщин, которые, мягко говоря, злоупотребляют тем, чем не нужно злоупотреблять, безусловно. Но, простите меня, упрекать женщину, мать-одиночку, что у нее там мало еды в холодильнике или еще что-то, ну, это верх цинизма вообще, если так разобраться. Просто верх. Не важно, так сказать, в каком положении, в какой ситуации находится, хотя надо все это учитывать. Довести, вот не помочь в самом начале этой женщине, когда она постепенно скатывалась, может быть, к этому. Может быть, алкоголизм, может быть, там наркотики. Это никто не... Я сейчас не хочу идеализировать ситуацию. Но в любом случае здесь государство должно играть свою роль. И это, опять же, я сейчас говорю не о каких-то морально-нравственных вопросах. Нет. Наше население сокращается. Вы понимаете, в чем дело? Я сейчас это говорю, как говорится, вот тем чиновникам, которые этим должны, по идее, заниматься. Огромные деньги выделяются. Вопрос, насколько мы это используем, каким образом мы это используем, какие программы мы предлагаем. Да, семейная ипотека – это замечательно. Все это потрясающе, все это хорошо еще. Прочее. Но нужна совершенно конкретная, абсолютно бескомпромиссная мотивировка молодых семей, особенно женщин, на сохранение своего потомства. Государство здесь, помимо всего прочего, церковь, безусловно, конечно, вообще религиозный институт, они могут сыграть свою роль. Обязательно. Но государство должно быть тем материальным фундаментом для того, чтобы эти вопросы решались для женщин. И тогда у нас, посмотрите, проблема абортов, проблема сокращения населения, проблема миграции, проблема трудовых ресурсов. Вы посмотрите, сколько мы проблем сейчас в той или иной степени вытаскиваем из такой теневой, скажем так, стороны, сумеречной такой, знаете. И мы конкретно, так сказать, предстаем перед этими проблемами и решаем их в конечном итоге. Потому что если мы обозначим эти приоритеты, я убежден, что у нас все получится. Я убежден, что это получится совершенно. Но я еще раз хочу повторить, вот именно в вопросах материального обеспечения, мне кажется, что именно государство, государственные структуры должны взять на себя основополагающую роль. Государство должно сказать: не бойся, я с тобой. Как вы думаете? 48-19. Вы не правы, проблемы есть, для дома нужны деньги, немалые, налоги, все пляшет от кадастра, стоимость и так далее. Я говорю сейчас о том, что жилье должно предоставляться, если многодетная семья, если существует потребность в этом, то государство должно все-таки изыскать определенные программы, которые бы в полной мере удовлетворяли эти потребности. И это не должно быть связано с деньгами. Это может быть социальный найм, это может быть социальное жилье. Почему я провожу? Я сейчас немножко позволю себе такую параллель провести. Года 4 тому назад я готовил передачу о как раз вот таком, знаете, крупномасштабном, государственном, государством спонсируемом строительстве маленьких домов. Они назывались Левитауны по фамилии застройщика Левита Аарона, который, собственно говоря, инициировал это после Второй мировой войны. Это люди, которые возвращались, естественно, вот солдаты, которые возвращались после Второй мировой войны, миллионы американцев, и им нужно было недорогое жилье по побережью, западное, восточное. И вот они инициировали такую крупномасштабную застройку. Это были недорогие дома. По тем временам стоимость этого дома была в районе $10 000. Безусловно, предоставлялась льготная ипотека под это, под все. И каждый, ну, не каждый, но очень многие, огромное количество людей, они могли себе это позволить. Что это было? А это именно и было то, что потом называлось бэби-бумерами. Это именно те места, где американцы поняли, что мы можем сейчас начинать, вот, так сказать, закладывать, строить свои семьи с огромным, с, ну, это были многодетные семьи, все абсолютно. Понимаете, в чем дело? Это как раз целое поколение, огромное, колоссальное, миллионы и миллионы людей, которые сейчас составляют, ну вот они уже, конечно, сейчас пожилые, но это уже их внуки, правнуки, которые продолжают, собственно говоря, строить Америку в этом плане. Что это было? Это была абсолютно государственная поддержка, стопроцентная. Гарантировалось банкам и всем, государство гарантировало полностью выплату по этим делам. Это было совместное такое, так сказать, владение, государство это не отдавало на откуп, но как только они помогали выплачивать, то, соответственно, дом переходил в собственность этого человека. Нам нужны именно такие программы, если мы хотим, чтобы у нас было, простите меня за, так сказать, тавтологию, бэби-бумерство. Именно такие программы должны быть, они связаны, как правило, всегда с жильем, с обеспечением. Тогда, после Второй мировой войны, Америка была на подъеме, ну, естественно, как мы с вами знаем, Америка это экономически, она, так сказать, получила все прибыли и все выгоды от Второй мировой войны. Европа лежала в руинах. Но я сейчас говорю о другом. Я сейчас говорю о принципиальном подходе, который здесь в данном случае имплементировать должен быть. Да, это очень сложно. Я понимаю, почему сейчас очень многие программы не работают. Это очень сложный, это очень сложный процесс. Его надо согласовать с экспертами, безусловно. Но я еще раз хочу повторить, мы должны что-то делать. И самое главное, я хочу обратить ваше внимание на что. Вот именно такой подход, он помогает нам, по крайней мере, вскрывать проблемы, с которыми мы, я вот их обозначил. Это и преступность, это и миграция, это и рабочие ресурсы, которых у нас не хватает. Я думаю, что мы можем эти вопросы и очень многие проблемы параллельно, по крайней мере, обозначить и тоже начинать их решать. Давайте вас послушаем. Что вы думаете по этому поводу, уважаемые радиослушатели? Слушаю вас.
12: Добрый вечер, убер-анархист.
0: Да, убер.
12: Ну, я, как всегда, с вами категорически не согласен, и нам такие программы ни разу не нужны, потому что, ну, вот вы, как специалист по Америке, видели, к чему приводят эти программы. Вот эти программы приводят к тому, что у вас потом негритянка, у нее 8 детей, официально мужа нет, она на пособиях всю жизнь, дети всю жизнь на пособиях, и муж, которого нет, тоже на этих пособиях. И у вас плодится абсолютно люмпинизированное население, преступное, которое не будет получать ни образования, ничего. Зачем нам это надо? Вот я вас, белый человек с высшим образованием, почему-то мне никто не хочет помогать, а хотят помогать каким-то, кто залетел, кто много плодится. Да они плодятся, потому что у них там шариат, и их заставляет плодиться, им нельзя презервативами пользоваться, Бог запретил. Но это что такое? Мы хотим вот это плодить? То есть нам просто нужно пушечное мясо, как можно больше каких-то людей, которых не вырастят, не образуют ничего? Кто их потом будет учить, образовывать?
0: Я понял, да, я понял. Я не могу, знаете, одного понять. Но я, наверное, раз два-три точно говорю. Откуда вы вот взяли вот этот посыл? Откуда вы взяли то, что... Я не говорил сейчас о велфере, если вы проводите параллель с Америкой. Как вы справедливо заметили, будучи специалистом по Америке. Я сейчас говорил о совершенно другой программе Левитауна, строительство домов для молодых семей, где бы люди начинали новую жизнь. Доступный, отдельно стоящий дом, где как раз все эти мысли, они, так сказать, у людей, которые должны работать, потому что эти люди платят, хотя и льготную эту, но они платят ипотеку. Естественно, они будут работать. О чем речь-то идет? Вне всякого сомнения. Теперь, по поводу того, вы говорите, кого-то плодить или еще кого-то плодить. Так вот, как раз в мусульманских семьях и не оставляют никогда детей. И не бросают жен. Как вы думаете, если я говорил об этой проблеме, о каком я прежде всего говорил? Это как раз вот и наша здесь, в России, проблема непосредственно. Мы мужики бросаем, мы не содержим, мы не обеспечиваем. Нет, давайте государство не будет помогать. А кто тогда будет помогать, вы мне скажите? Если папаша бегает, как говорится, от всех и вся, ничего не платит, у нее двое-трое детей, вы хотите вот типа тех вот, что мы видим иногда по телевизору, чтобы в таких условиях дети росли, что ли? Вы что думаете, там они вырастут? И не надо путать, я еще раз хочу повторить, не надо путать с велфером и с тем, что там у них происходит. Я, кстати, хочу довести до вашего сведения, уважаемый радиослушатель. Основные получатели велфера, основные, это социальные программы, социальная помощь американского правительства, это не негры, не испанцы, не это одинокие белые женщины. Вот чтобы вы просто знали. Многие-многие миллионы белых женщин. Еще раз хочу повторить, белых женщин, статистика Америки. И я бы не хотел, чтобы вы привносили вот такие расовые, национальные, так сказать, аспекты в этом. Это не имеет никакого значения. Все это регулируется, все это учитывается регион, так сказать. Здесь не нужно говорить там о том, кого там содержать или еще что-то. А даже если вот вы говорите, там не все так однозначно, да, по-разному дети, допустим, там развиваются, да. Кто-то, к сожалению, сходит действительно на эту преступную стезю. Кто-то, наоборот, вопреки всему, пробивается вперед. Мак Тайсон один из них, Крис Рок тоже один из них. Очень многие, так сказать, люди, которые выходили оттуда. И Майкл Джордан, простите меня, не серебряной ложечкой родился в свое время, но он прошел этот путь. Эдди Мерфи. Я могу вам очень много. Ричард Приор. Я могу вам перечислить очень много негритянских, латиноамериканских ребят, которые выросли оттуда, пришли, но они пробились в этой жизни. Тут, понимаете, это очень щекотливый вопрос. Я бы не рубил с плеча, так как вы это делаете, уважаемый, хотя у вас же это убер-анархист, кому как не вам. Слушаю вас.
3: Спасибо за передачу.
0: Да.
3: Вы знаете, вот действительно программа, это очень серьезная проблема, что называется, назрел, потому что вот нам говорят, что 140 нас миллионов, а согласно данным, такой есть показатель, как хлебный индекс, у нас всего лишь 60 миллионов с учетом мигрантов. Поэтому, конечно, там, так сказать, зависимые в природе, звери как бы в неволе не размножаются, так сказать, из-за и прочее. То есть, как бы, действительно, если бы предоставлялось жилье, так сказать, отдельный дом, так сказать,
0: понял, белому, да, русскому. Спасибо, жилью. Спасибо вам большое, спасибо. Спасибо, что поддержали. Да, слушаю вас.
13: Добрый вечер.
0: Да, добрый вечер.
13: Рафаэль Никитич.
0: Да.
13: Как же вы правы, когда говорите об этих маленьких домах, о программе американской. Дело в том, что похожая немножко ситуация была и у нас. После войны товарищ Сталин и правительство ввело программу, когда раздавались маленькие участки земли, 4,5 сотки или 4, в хороших местах. Причем при этом обрезались огромные эти участки по 20 соток у кого было. Государство помогало. И это послевоенное поколение. Я мальчишкой. Мы помогали родителям строить этот дом. И он получился. И как же нам завидовали люди, которые сидели в этих тесных коммуналках, и к нам приходили одноклассники, а у нас были кошки, которые по улице во дворе бегали. Маленький виноградник был, теплица. Мы общались с людьми. Эти 4,5 сотки, это 450 квадратных метров, вот весь наш участок.
0: Да.
13: Но мы выросли с братом совершенно другими людьми. Абсолютно.
0: Конечно, это земля хозяин, да.
13: Угу. Да, коммуналка, это противоестественный образ жизни. Вот это тесные, вот эти самые огромные человейники на каких-то этажах и так далее. Потом маленький мальчик выходит во двор, там асфальт, камень, коллективы какие-то непонятные совершенно. Конечно, надо страна, самая большая в мире, должна стать одноэтажной.
0: Конечно, одноэтажной. Конечно, ну, да. Конечно. Спасибо вам большое. Вот, спасибо.
13: Поэтому вы очень правы.
0: Спасибо вам за поддержку, да. Григорий пишет, с коммуналок приехать в Хрущевку, это была радость. Да, только вы знаете, перед тем, как коммуналок начал строить Хрущев, да, он как раз вот и уничтожил все то, о чем сейчас сказал наш уважаемый радиослушатель. Не давал развиваться ни сельскому хозяйству, ни частному предпринимательству на местах. Артели позакрывал, которые Сталин в свое время открывал и делал. А насчет хрущевок, которых радость, вы говорите, Григорий. Вы знаете, я, может быть, немножко такой пример приведу, ну, что называется, под дых. Но когда я был в 10 классе, скончался мой наш одноклассник от рака. И вот мы пришли его, как говорится, провожать. Его семья жила в Хрущевке. Так вот, вы знаете, мы тело не могли, гроб не могли вынести. Потому что не выходил он в коридор, не помещался. Пришлось, так сказать, нам всем помогать, нашего Сережку поднимать, отдельно выносить гроб. И Вадим, это вот эта радость у вас, что ли, Григорий, была от домика, да? Ну, вы не сталкивались, судя по всему, с другой стороной этого явления. Слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите. Так, давайте все-таки, я думаю, успеем еще. Слушаю вас.
14: Алиса, стоп.
0: Да, пожалуйста.
14: Алло.
0: Да, пожалуйста.
14: Добрый день. Я бы хотел согласиться с человеком, который недавно выступал и сказал, что всеми нашими льготами будут пользоваться приезжие из Азии. Вот я часто очень бываю в Выхино, там 70% населения уже азиаты, они натурализовались, и у них по 7, по 8 детей. Они пользуются теми льготами, которые зарабатываем мы.
0: Скажите, пожалуйста, если эти льготы незаконны, я так понимаю, в подтексте, виноваты они или чиновники, которых назначают?
14: Виноваты чиновники, с этого надо начинать.
0: Ну вот давайте мы сейчас, извините, пожалуйста, я обязательно продолжим во второй половине ваш вопрос, который вы подняли, просто сейчас у нас перерыв на выпуск новостей. Спасибо вам. Да, выпуск новостей, оставайтесь с нами.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 19:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Брянской области женщина погибла в результате удара ВСУ. Дрон «Камикадзе» атаковал село Городище Погарского района, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Он выразил соболезнования родным и близким 58-летней местной жительницы. Глава региона добавил, что семья окажет необходимую поддержку и помощь. Годовая инфляция в России составила 7,22%. Такие данные с 6 по 12 октября привели в Минэкономразвитие. В свою очередь в Росстате заявили, что товары и услуги за этот период подорожали на 0,11%. Отмечается, что цены на плодово-овощную продукцию практически не изменились. Стоимость бензина снизилась в 31 регионе. Премьер Великобритании объявил об ускорении поставок систем ПВО для Украины. Такое заявление Энди Бёрнам сделал в Лондоне на встрече с Владимиром Зеленским. По словам главы правительства, речь идет о комплексах, сделанных в Соединенном Королевстве. В свою очередь Зеленский признал, что ВСУ испытывают, цитата, «некоторые трудности» в использовании Starlink. Также он сказал, что чувствует себя преданным из-за сделки США и России по дизелю. В Минпросвещении назвали основной темой обращения на линию «Школа доверия». Чаще всего это травля школьников со стороны сверстников. Также в списке оскорбления и унижения, социальная изоляция, физическая агрессия. Как рассказали в министерстве, специалисты горячей линии помогают обратившимся стабилизировать эмоциональное состояние, разобраться в происходящем и определить возможные ресурсы поддержки. Родителям и детям разъясняют алгоритмы действий в той или иной ситуации. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 54 копейки, доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. В Москве в эти минуты плюс 9, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 11 атмосферное давление будет выше нормы. 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
5: Говорит Москва.
15: Реклама. Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38-38.
16: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
18: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
19: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
20: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа

0: о поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Приступаем к последнему блоку нашей передачи «Отбой». Говорим с вами о том, что помогло бы нам сохранить наше население. Говорим о том, какие меры социальные программы государства могло бы предложить для того, чтобы люди были заинтересованы в том, чтобы создавать большие семьи. Для того, чтобы население нашей страны не уменьшалось, а наоборот увеличилось, как это было многие-многие годы до этого, невзирая на самые сложные перипетии и трагедии в нашей истории. Но, тем не менее, это было все-таки поступательное развитие. Сейчас, ну, беда, что называется, подкралась совершенно неожиданно вроде бы для всех нас, но наше население сокращается. Мы говорили про аборты, говорили о причинах, конечно, о них. Сейчас вот мы говорим уже о конкретных шагах, которые мы могли бы сделать для того, чтобы помочь молодым семьям, прежде всего молодым женщинам, сохранить свое потомство. Владимир, нужно жилье, от работы готов работать до самой пенсии, работа уверена в завтрашнем дне, молодая семья просто не может потянуть ипотеку с 2-3 детьми. Ну, смотря, Владимир, смотря какая ипотека, вот видите, мы же упираемся сейчас в одно, так сказать, это. Вы видите, вот, люди вынуждены решать вопрос об ипотеке, даже не задумываясь о том, что, может быть, грабительской ипотеки такой не должно быть с такими ставками. Я очень любила нашу 48-19 четырехэтажку, но она устарела, дом панельный, с трудом получили в новом доме. Ну, совершенно верно, совершенно верно. Вы пишете, в квартире легче ухаживать за больными и стариками. Вы уверены в этом? Сколько нужно старику, чтобы из многоквартирного дома спуститься вниз, ну, что называется, подышать свежим воздухом? И сколько это понадобится из дома? Тем более, если это рядом, так сказать, садик, кустик, который твои дети, а может быть, ты сам сажал. Я уже не говорю о том, что если, конечно, в этом доме есть условия для того, чтобы и на коляске подъехать в случае чего или еще что-то. Я не думаю, что лучше. Так. Игнат Тёмин. Государство — это мы. Я не хочу никому помогать. Имеете право, что я могу сказать? Имеете? Алексей, построить дешевые дома на отшибе можно, но где люди будут работать? Все сосредотачивается в крупных городах, где стоимость недвижимости. Вот, Алексей, вы совершенно справедливо сейчас говорите. Конечно. Конечно, когда все сконцентрировано не то, что в Москве, а в пределах там Садового кольца или Третьего кольца, конечно, люди будут там же стараться и жить. И, конечно, там будут, простите меня, на совершенно конские цены на жилье. Но обратите внимание, вот вы говорите, что сейчас вот наш один радиослушатель написал, извините, вы идеалист, 48-19, вы идеалист, не будет наше правительство заботиться о гражданах, сейчас война, дыры в бюджете, а потом нужно будет деньги на восстановление и так далее. Я не согласен с вами. Вот как раз если соотнести то, о чем написал Алексей С. сейчас, но сейчас же вопрос ставится о том, чтобы наоборот, так сказать, выводить вот эти офисы, так сказать, эти государственные структуры в другие места, даже в другие города. Это видно, что эта потребность, это есть, понимаете? Это не просто так, это не от хорошей жизни, там, допустим. Наверняка, да, многим министерским удобнее, конечно, где-нибудь в центре Москвы находиться. Но время диктует абсолютно другие свои условия. Раз. Второе. Коммуникации стали совершенно другими. Но сейчас не нужно жить где-то рядом для того, чтобы там в магазин ходить покупать, как вот это было еще в мои времена, так сказать. Да, в центре получше снабжение, на окраине похуже снабжение. Слава богу, здесь уже наоборот, мы сейчас едем на окраины, туда, в большие супермаркеты, там, на неделю, на две, там, за тариф, ну, кто как, что называется. Так что этот процесс идет, надо ему просто дать системный, опять же, системный характер. По возможности, конечно. И мне кажется, результат будет скоро. Слушаю вас.
4: Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
3: Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
4: Вопрос инфраструктуры, говорите. Угу. Вот было два национальных проекта. Первый назывался «Демография», а второй – здравоохранение. Национальный проект «Демография»,

0: 1 110 000 000 000. Здравоохранение 1 730 000 000 000. Итого почти 5 триллионов. Вы что думаете, что в национальном проекте демографии не нашлось бы деньги на то жилье, о котором вы говорили? Оно там было?
1: Было.
0: И там и детсады были, и все это ДТП. И какой же результат этих национальных проектов?
1: Какой?
0: Прямо противоположный. Так. То есть, если они проходили с 19-го года по 24-й, если за эти 6 лет рождаемость там была 8 100 000, то в предыдущие 6 лет было почти 11 миллионов родилось. Смертность была 11 900 000 за эти 6 лет, а предыдущие 6 лет было меньше на 700 000. И если получается, что то есть рождаемость за годы вот этих национальных проектов, то есть 2019-2024, по сравнению с предшествующим 6-летним периодом, уменьшилась на 2,8 миллиона человек, смертность увеличилась на 700 000, а естественный убыль населения увеличилась в 12,7 раза, то есть на 3,5 миллиона. И что? Кто-нибудь задумался? Деньги бухнули, результат прям противоположный, и ничего. Теперь, но в результате естественной убыли у нас, она продолжается 30 лет. Берите, отталкиваясь от первой переписи населения в 1897 году, и найдите, откройте статистический сборник, там, демографию откройте, там все эти года, численность населения, и вы разве найдете 30-летний промежуток времени, чтобы население все время убывало? Не было такого. То есть с 1897 года такого бардака не было. Понимаете? Что естественная убыль составила за эти годы, 91-24, сколько? 17,2 миллиона человек. 17,2. А миграционный прирост составил 11 миллионов. Так тогда миграционный прирост-то никто не отменяет. Но он не перекрывает эту естественную убыль. Но
1: надо
0: быть уверенным, что вот эти 11 миллионов, они кто? Кто попал в постоянную численность населения? Если это наши сограждане, да ради бога.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич, извините, пожалуйста, очень долго все это, так сказать, понятно, о чем вы говорите. Я не могу проверить сейчас. Обычно вы всегда говорите подтвержденные данные по этому поводу. И, как говорится, проблематика, которую обозначили, она мне близка. Понятно здесь все это. Я единственное, что хочу сказать по поводу проектов, которые были сделаны. Мы еще не до конца, это вот я соглашусь здесь с вами, мы еще не до конца поняли, в какую катастрофу, во что ввергло нас правление Ельцина и Горбачева. Что это люди, что они натворили вообще? Вот я могу адресовать в полной мере вопрос нашего президента, как он ее адресовал Западу, конечно. Вы хоть понимаете, что вы натворили? Вот я позволю себе, не перефразируя, а просто перенаправив его, это вот к тем, которые скучают по 90-м годам и прочее. Уже Ельцина нет, Горбачева нет, но вот, так сказать, туда, наверх, нет, не наверх, я надеюсь, вниз. Вы вообще понимаете, что вы сотворили со своей страной, которую вам доверили? Можете себе вообще представить? Вот об этом речь идет, безусловно. И то, что, о чем вы говорите, да, но единственное, что вопросы здравоохранения, допустим, то, что вы говорили, не замечать изменения, которые происходят там, при всей, может быть, неоднозначности, я думаю, тоже нельзя здесь, конечно, тоже нет. С демографией, да, усилия, которые мы предпринимаем, они не дают этого результата. И здесь у нас завязано несколько проблем. Это трудовые ресурсы, это вопросы миграции, это вопросы абортов. Тут все сконцентрировано, вы понимаете, в чем дело? Абсолютно все. Поэтому здесь это требуется. Я считаю, что это вообще приоритет номер один. Вот эти программы, которые... Это сбережение нашего населения. Сбережение нашего населения. Теперь, то, что касается миграции. Многие из вас пишут о том, что в каких-то районах там, допустим, там, так сказать, меняется социальный состав и прочее. Я хочу здесь еще раз объяснить одну очень простую вещь. Это очень простая, в принципе, схема. Если на посту, вот на местах, и не только на местах, стоят вороватые чиновники, которые за любую взятку готовы прописать, там, зарегистрировать или еще что-то. У нас будет постоянно такой бардак. И неважно, что там, какие программы мы будем делать или мы не будем это делать, у нас все равно будет именно это. Если у нас люди, которые двух слов по-русски связать не могут, неожиданно оказываются гражданами России, причем это выясняется после того, когда их ловят, когда они убивают кого-то. Вы помните этот случай, который произошел с выходцами из одной из Закавказской республик? Я уже не говорю там о других. То у нас всегда будет именно так. Нужно с этим бороться жесточайшим образом. Вопросов нет. Но я в первую очередь хочу, чтобы было направлено это против тех структур, которые попустительствуют всему этому. Если будет установлен заслон в силовых структурах, в наших самых разнообразных муниципальных образованиях, у нас тогда не будет создаваться гетто. К глубокому сожалению, мы сейчас действительно, я соглашусь с вами, что действительно вот здесь происходят, есть такие моменты, когда по непонятному стечению обстоятельств, такое впечатление, что на месте сидят чиновники, которые возглавляют муниципалитеты, региональные, допустим, там окружные какие, которые это не видят, понимаете? А потом они куда-то исчезают, либо на пенсию, либо за границу куда-то линяют и оставляют вот это все, как говорится, нам расхлебывать. Просто за этим надо следить изначально. Системная работа — это значит системная работа с самого начала. Изначально это должно было быть. То так же, как работают наши враги, вы посмотрите, против нас. Системно. Со студенческих скамей. Как только ты, так сказать, оторвался от папы, от мамы, сразу, как говорится, тебя под белые ручки, вот тебе братство, вот тебе университетики, вот тебе это, и ведут тебя, ведут туда, куда надо. Вот и нам надо так же вести. К нам приезжают люди, которые хотят начать новую жизнь. Из разных стран приезжают. Значит, нужно контролировать этот процесс. Вот и все. Что-то особое, что ли? Я что-то новое сказал? Нет. У нас многонациональная, многоконфессиональная страна. Всем найдется место. Надо просто заниматься этим и выбирать, и знать, с кем ты имеешь дело. Вот и все. Это колоссальная работа, поэтому ее не хотят делать чиновники. Вот. Так что вот так вот. Слушаю вас.
2: Олег Каспов.
1: Да.
2: Алло.
1: Да-да.
2: Да, добрый день.
1: Да,
2: добрый вечер. Я считаю, что нам нужно провести какую-то экспертизу всех тех... ситуации, когда становились гражданами России люди, приехавшие со Средней Азии, потому что их именно выкинуло, ну просто немерено, там на слоям все заплевано, понимаете, там ходить невозможно.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы, я так понимаю, вы там проживаете, скажите, пожалуйста, а вот на месте вы у кого-нибудь из чиновников спрашивали, что происходит у вас?
2: А как у чиновников? У меня нет полномочий, чтобы у чиновников...
1: Как у вас нет полномочий у вас? Вы можете написать, вы можете прийти, вы можете спросить, что происходит, почему это делается? Люди, которые там нарушают, если они, допустим, закон, почему не возбуждаются уголовные дела?
2: Вы знаете, вот лично меня, я выходил на детскую площадку, я немного знаю узбекский язык, и там на узбекском языке один другому звонил и говорил, вот два ичка, чучка, ну то есть... Две русских свиньи есть на детской площадке. Поэтому Акрам, Бахрам, приходите сюда, понимаете? Я вот это написал полицию. И что вы думаете? Ну, полиция как бы не стала решать этот вопрос.
1: Алло, вы как? Да, пропали? Да. Нет, я не пропал. А как она должна была решать этот вопрос?
2: Ой. Я не
1: ну, хорошо.
2: Вас,
1: да, хорошо, извините, пожалуйста. Ну, плохо, что не слышите. Да, слушаю вас.
3: Вечер добрый.
1: Да, вечер.
3: Ну, не понаслышке, просто знаю. Великое Отечественное, Узбекистан принимал...
1: Вот именно, спасибо вам. Да, пожалуйста, говорите. Да, я тоже хотел.
3: Принимал, делился последним. И что-то стало у людей память отшибать. Забывают они это дело. А дети этих узбеков помнят о том, как жили эти дети. Все они помнят, какое добро делали. Русским, украинцам, евреям.
1: Совершенно верно.
3: Это неважно, как никто не спрашивал.
1: Совершенно верно. Спасибо, что как раз вы позвонили. Это да, я уже не хотел развивать эту тему, конечно. Вот. Но, во-первых, я поздравляю нашего радиослушателя. Он, немножко, как он говорит, немножко узбекский знает. Ну, наверное, в школе выучили. Да, слушаю вас.
4: Алло.
1: Да, пожалуйста, говорите.
4: Здравствуйте. Угу. Вот я как многодетный папа четырех, ну, дочерей. Вот. И что, ну, чтобы тоже демография переживает, потому что наша не рожает и тому подобное. Я вот столкнулся с такой вот проблемой, как образование. То есть очень много денег уходит на образование детей. Вот, как бы на подготовку к ЕГЭ и тому подобное, потому что старшая уже там 21, она в вышке учится. И как бы это большая нагрузка очень идет финансовая на родителей. И хотелось бы облегчить вот эту ситуацию, чтобы наше государство на это обратило внимание, как бы предоставляло.
1: Хорошо, да, спасибо. Но это, кстати, вот спасибо, что вы сакцентировали на этом. Я и говорил об этом. О том, чтобы занятия, учеба там в секции, куда ходят, чтобы особенно для благодетных семей, чтобы это было, ну, я, ну, вообще-то надо вообще бесплатно делать. Ну, слушайте, ну, во все времена-то, самые тяжелые годы Советского Союза, ну, как-то же это было там бесплатно. Я сам ходил, занимался этим. Там, какие-то копейки платили, когда форму надо было там закупить или еще что. А так все это было бесплатно. Почему сейчас нельзя для определенной категории людей, которые нуждаются в поддержке, почему нельзя это сделать? Да, слушаю вас. Да, пожалуйста.
5: Да, добрый вечер, Рафаэль, это
1: да,
5: Сергей.
1: Да, добрый вечер.
5: Рафаэль, вот я вот помню, знаете, по-моему, даже вам вместо вот, передачи периодически произвлекают вот эти вот. Я сказал уже, что, знаете, это не я, начальник Росстата говорит, что... Ну, вот вы сами начали с чего свои передачи, что у нас отдельные национальные группы, так сказать, снижаются в России, вы имеете в виду, состав населения. Отдельные национальные группы, наоборот, они как бы повышаются. То есть, ну, значит, соответственно, просто сразу, простейший вопрос, нужно сразу разделить на национальности и понять, какие повышаются и какие нет. Но начальник Росстата давно это разделил. То есть то, что вы говорите, начальник нашего российского Росстата, я уже вот говорил вам, что начальник Росстата сказал, что вот у нас вымирает и, население, не атакует, кстати, вот лично вам, по-моему, говорил месяц или назад, именно русские вымирают, и я вот предложил такую тему, знаете, когда Олимпиада начинается, там такой, ставятся такие часы, и вот говорят, вот до Олимпиады там осталось там, и каждый день часы там, ну, вы поняли, там два года и один день, два года там, и там, ну, ты...
1: Понятно, да, угу.
5: И поставить часы, да, когда последний русский вот умрет. Начальник Росстата посчитал, что вот согласно минус миллион, по-моему, насчитал 2068 год, когда в России число русских, вот именно, вот не русских армян, там не русских, а именно русских, останется ноль. И вот предыдущий слушатель, вот относительно где-то про какой-то район говорил в Москве, да, я так понял. Mm-hmm. Давайте предложим российским правоохранительным органам. Я вот помню, всегда, так сказать, раньше ругали за плохое знание английского языка. Давайте введем, сейчас не нужно изучить английский. Давайте введем, чтобы изучали все-таки уже сейчас не на английский, а второй язык переходили. Ну, к примеру, узбекский вот предложил слушатель, потому что, ну, все равно русский в ближайшее время будет мало, так сказать.
1: Спасибо. Вы знаете, уважаемый радиослушатель, вот я не слышал эту фразу, но если там кто-то говорил, что там русские там исчезнут, так сказать, не дождетесь. Одно могу сказать. Ну, так сказать, давайте немножечко, так сказать, реально исходить и не фантазировать на эту тему, там, часы устанавливать, когда последний, там, еще что-то будет. Ну, речь идет об очень, поверьте мне, но речь идет об очень простых вещах. И каждый раз, когда мы начинаем говорить об этом, каждый раз возникают вот такие вот разговоры, да что вы, это же так сложно, это, ничего здесь сложного нет. Люди, которые усложняют тот или иной процесс, которые не могут достаточно находить простые решения, может быть, да, действительно очень важных проблем. Это люди, которые некомпетентны просто. Они не знают, как это делать, понимаете? Когда человек знает, как это делать, то это обычно очень быстро и очень достаточно, знаете, динамично решается. Вопрос стоит в том, что просто они не знали, понимаете? Посмотрите историю нашей страны, посмотрите, каким образом индустриализация проходила, посмотрите, каким образом мы, ну, занимались нашей... Это же просто вообще немыслимо даже было, понимаете? У нас одновременно в деревнях еще ходили в лаптях, а у нас уже спутник летал. Ну, понимаете, в чем дело? Политическая воля, знание, устремленность, детерминированность и желание именно государства решать проблемы, которые стоят перед ней, это и определяло потом развитие нашей страны и давало вот этот толчок, который получила наша страна вот во время Советской империи, чего мы достигли тогда, особенно после войны, я уже не говорю и саму победу. Все говорили, да все уже все конец, уже исчезнете, уже ничего не будет. Все же так думали. Да это и начинает Гитлер окончать Черчиллем всем остальными. Ну и где они все? Помимо всего прочего. Поэтому я в данной ситуации еще раз хочу повторить. Эти вопросы, те люди, которые начинают говорить, что это очень сложно, что это все, это люди самые настоящие саботажники. Это люди, которые, ну, по крайней мере, не знают, как решать. А иногда это еще и хуже. Они не хотят это решать. Ну, потому что, понимаете, сидят огромное количество, так сказать, тысячи чиновников, которые ничего не делают, а только констатируют. Ой, посмотрите, а у нас население меняется, состав. Ой, посмотрите, а у нас сейчас рынки там стали. Ой, там кто-то в тапочках ходит. Ой, кто-то там нашим девушкам говорит, чтобы они, так сказать, бесплатно они выходили. Ой, там это. И вот эти вот ойкающие, ну, представьте, я не знаю, меня уже просто... Ну, так сказать, выбешивают, что называется, понимаете? Есть закон, существуют определенные, так сказать, традиции нашей страны. Почему мы их не имплементируем? Более того, почему мы не призываем к тому, чтобы люди, которые приезжают сюда, считались с этим самым решительным образом? Вот и все. И тогда, может быть, у нас не будет вот этих недоразумений. Когда кто-то ведет себя неподобающим образом, и когда полиция приезжает, она не должна договариваться с представителями диаспоры о том, что все это ничего, все это ерунда. Они должны принципиальную позицию занимать. Один-два раза, когда будут предприняты жесткие меры против правонарушителей, неважно, какой они национальности. Я думаю, это моментально сразу все сойдет на нет. И еще самое важное, коль уж мы заговорили об этом, у вас невольно перешло, так сказать, на это. Я вот хочу вам напомнить слова, то, что сказал наш радиослушатель. Давайте не будем забывать, что тысячи полуголодных ленинградцев, москвичей, которые были в эвакуации, они были гостеприимно приняты в Средней Азии, в тех самых республиках, в тех самых странах, которые сейчас в силу не очень хорошей экономической ситуации пытаются заработать деньги у нас. Не забывайте никогда об этом. Потому что только так должна размышлять, и я считаю, что это образ мышления именно империи. Не надо, так сказать, так сбрасывать это все со счетов. Это тоже люди, которые, может быть, частью небольшой, но они тоже, историческая память у них есть. Давайте мы не будем хорошее забывать. И давайте никогда не забывать, что бы ни было и как бы ни было, хороших людей гораздо больше, чем плохих. Независимо от вероисповедания, независимо от национальности или гражданство. Завтра приглашаю вас присоединиться. Будут новые темы, новые обсуждения. 18:00 отбой. А сейчас я с вами прощаюсь. До завтра. Всего доброго.
6: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы наверняка знаете конфеты «Мишка Косолапый». Возможно, вы когда-нибудь даже задумывались об изображении на обертке сладости. Это не просто рисунок, а картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». Точнее, не только Шишкина. В конце 1880-х годов Константин Савицкий задумал написать «Медведи в лесу» и пригласил Шишкина к сотрудничеству. Иван Иванович уже тогда был признан мастером пейзажа. Он без труда написал «Утро», «Туман», «Сосны, уходящие в небо». А Савицкий добавил мишек на поваленную сосну. Такое сотрудничество было в порядке вещей среди художников-передвижников. Они часто помогали друг другу. Один писал пейзаж, другой фигуры, третий детали. Шишкин и Савицкий дружили, вместе участвовали в выставках, поэтому идея создать общую картину не казалась странной. Савицкий, кстати, очень переживал за результат. В письме родным он писал: «Затеял я как-то картину с медведями в лесу, приохотился к ней». Он видел в этом сюжете что-то важное. Какое-то время на картине и правда стояли две подписи. Но согласно мемуарам старейшего сотрудника Третьяковской галереи Николая Мудрагеля, Павел Третьяков, купивший полотно, увидел это и пришел в ярость. Он считал, что картина является типично шишкинской. Тогда Третьяков взял скипидар и прямо в мастерской стер имя Савицкого. Тот позже писал, что носит в сердце много скверного из-за этой истории. По некоторым данным, он даже отказался от своей доли, хотя картина была продана за 4000 рублей. А четвертая часть этой суммы, доставшаяся ему, по тем временам была огромной. Савицкий был обижен не столько на деньги, сколько на сам факт. Его имя стерли, как будто он не имел отношения к работе. Существует и другая версия. По некоторым данным, Савицкий сам стер свою подпись, обидевшись на Третьякова. Справедливости ради, Иван Иванович умел писать животных. Он даже специально ездил в Швейцарию, чтобы брать уроки у местного анималиста Рудольфа Колера. И сохранилось много его эскизов с медведями. Но в этой конкретной картине зверей писал именно Савицкий. Тем не менее, с тех пор картина выставляется в Третьяковской галерее как работа одного Ивана Шишкина. Имени Константина Савицкого на ней просто нет.
6: История предмета. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 8 вечера, в студии Филипп Клейменов. Здравствуйте. Россия поставит дизель США, несмотря на сложности. Все трудности будут преодолены, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Говоря о сложностях поставок из-за санкций, он сказал, что Россия и США будут работать над их решением. По его словам, сотрудничество Москвы и Вашингтона по дизелю имеет критическое значение и позволит американским потребителям покупать топливо дешевле. Андрей Белоусов проинспектировал испытательную базу на озере Иссык-Куль. Министр обороны России прибыл в Киргизию для участия в Совете глав военных ведомств стран СНГ. Как рассказали в министерстве, основная задача объекта – проведение испытаний противолодочного вооружения и комплексов противоторпедной защиты. База расположена на высоте 1609 метров над уровнем моря. Помимо заседаний, в графике Андрея Белоусова запланированы двусторонние встречи с главами делегаций иностранных военных ведомств. Минцифры попросило операторов связи не блокировать звонки банков. Ведомство считает, что меру нужно отложить до ноября. Изначально ограничения должны были начать действовать 15 октября. Как сообщили в пресс-службе министерства, отсрочка позволит финансовым организациям урегулировать все вопросы и завершить процесс заключения договоров о маркировке. Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября прошлого года. С 15 октября 2026 операторы связи должны были блокировать звонки от банков, которые не подписались с ними соглашение. В РЖД пообещали создать плацкартный вагон с более длинными полками. Его построят в этом году, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. Выступая на форуме «Общественный транспорт 2026», он рассказал, что будет продолжено развитие линейки вагонов габарита «Т». Длина полки в нем составит 2 метра, проход станет шире на 9 сантиметров по сравнению с нынешним. Тестовый вагон с такими габаритами с прошлого года курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом. В нем также на 15 сантиметров увеличены спальные места. Всего в вагоне 40 мест вместо стандартных 36. В обычном плацкартном вагоне длина полки составляет 185 сантиметров. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 54 копейки, доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. В Москве в эти минуты плюс 9, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 11 атмосферное давление будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
10: Дамы и господа, заводите свои моторы.
9: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
10: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
9: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
11: Каждое воскресенье после 17 часов.
9: Гость в студии.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд.
12: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Первые люди появились еще 2,8 миллионов лет назад. Современный человек же, Homo sapiens, примерно 300 тысяч лет назад. Может казаться, что вся их жизнь сводилась к выживанию, охоте, собирательству, сну. Но древнего человека также интересовало творчество, желание оставить свой след. Одни из их рисунков были найдены в пещере Эль-Кастильо в Испании. И они – древнейшее известное искусство Европы. Пещера Эль-Кастильо – это не просто грот, а галерея длиной 300 метров, где на стенах более сотни изображений. Есть бизоны, лошади, олени, даже редкие для палеолита рисунки собак. Но настоящая сенсация – это галерея рук. Около 40 трафаретов ладоней, словно кто-то распылял краску вокруг прижатой к стене руки. И рядом десятки красных дисков. Эту пещеру обнаружил в 1903 году испанский археолог Эрмилио Алькальде де Рио. Однако оценить возраст рисунков удалось только спустя больше века, в 2012 году. Группа ученых под руководством доктора Алистера Пайка из Бристольского университета изучила известковый налет, который веками нарастал поверх изображений. По распаду урана в нем можно вычислить, когда он образовался. А раз налет поверх рисунка, значит рисунок еще старше. Оказалось, что одному из дисков минимум 40 800 лет. Но главная загадка – автор. В те времена в Европе жили два вида людей. Неандертальцы, которые обитали там сотни тысяч лет, и Homo sapiens, которые только начали приходить из Африки. Дата – 40 800 лет назад – это время, когда они могли встретиться и даже жить рядом. Исследователи еще давно выяснили, что неандертальцы использовали краски для тела, носили украшения, вырезали узоры на камнях. Они точно были не примитивными, но было ли у них абстрактное мышление для подобных рисунков – непонятно. Если же говорить об изображениях, то они не стремятся к реализму. В большей степени это просто формы – круги, линии, отпечатки рук. Их наносили на стены глубоко внутри пещеры, куда не проникал свет. Согласно одной версии, это ритуал, согласно другой – искусство ради искусства. К слову, большинство отпечатков – левые руки. Как будто человек прижимал левую ладонь к стене, а правый разбрызгивал краску. И хотя схематические рисунки могут не ассоциироваться у современного человека с искусством, в 2008 году пещера Эль-Кастильо вместе с еще 17 гротами на севере Испании была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть объекта пещера Альтамира и палеолитическое пещерное искусство Северной Испании.
12: История предмета.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Повтор лучшего.
12: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: 20.08 в столице. Сегодня идем на восток вместе со старшим научным сотрудником Центра изучения Вьетнама и АСЕАН, Института Китая и современной Азии РАН, Еленой Пыльциной. Елена, приветствую.
14: Добрый вечер.
13: Я напомню, номер смс-портала плюс 7-925-88-88-948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, и номер прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Мы отправляемся сегодня не просто на восток, да, Юго-Восточная Азия. По-моему, мы в нашем эфире еще эту тему не поднимали, А Елена очень большой знающий специалист, в особенности, я так понимаю, по Вьетнаму, да, вот, но и не только. Вы сегодня посетили какой-то уникальный форум. Давайте вот с этого начнем. Поделитесь, что за мероприятие, ваши эмоции и вообще, что полезного оттуда вынесли.
14: Да, сегодня в рамках визита, государственного визита президента Социалистической Республики Вьетнам, генерального секретаря партии То Лама, состоялся научно-технологический форум, российско-вьетнамский научно-технологический форум. И самая главная, наверное, вот составляющая и визита, и, собственно, этого форума заключается в том, что от Вьетнама прослеживается запрос на смену парадигмы наших взаимоотношений. То есть если раньше мы опирались на политическую составляющую, на передачу, на торговлю, инвестиции какие-то, то сейчас от вьетнамской стороны звучит непосредственно запрос технологического альянса, стать технологическим партнером. Это все обусловлено сдвигом непосредственно во вьетнамской внутренней политике. Визит проходит как раз-таки после съезда, на котором 14-й съезд Компартии Вьетнама, на котором был провозглашен курс в новую эру, эру, когда Вьетнам должен стать процветающей, богатой страной, достичь двухзначных показателей роста, ну и, конечно, сменить модель развития. Прежде Вьетнам развивался по экспортно-ориентированной модели развития, ну и в целом успех этой модели заключался в том, что Вьетнам представлял и характеризовался страной, да и до сих пор характеризуется страной нисходящего типа участия в глобальных цепочках добавленной стоимости. Что это значит?
13: Да, расшифруйте для непосвященных.
14: Что Вьетнам закупает комплектующие, промежуточные товары, что-то там дособирает и дальше реэкспортирует. Ну, то есть основная добавленная стоимость все-таки производится не во Вьетнаме. У такой модели, безусловно, есть пределы роста, которых, в принципе, Вьетнам уже начинает достигать.
13: Но модель достаточно удобная, надо сказать.
14: Модель удобная, модель продемонстрировала свою успешность на ряде других стран, модель хорошо обкатана. Но, тем не менее, в современную эпоху глобальной экономической турбулентности Вьетнам понимает, что эта модель – модель зависимости.
13: То есть к полному циклу стремятся.
14: Стремятся к полному технологическому циклу, к полной технологической самостоятельности – и экономической независимости, потому что в нынешних условиях Вьетнам зависит как от импорта комплектующих, так и от экспортных рынков. В частности, вот прошлый год нашумел тарифами, да, и которые коснулись непосредственно Юго-Восточную Азию, и коснулись, конечно же, и Вьетнам, хотя если посмотреть на торговлю, как потом регион торговал с Соединенными Штатами Америки, то мы видим колоссальный рост 33%. Такой вот как бы парадокс.
13: Ну, там эти тарифы вроде как на словах все прозвучало, а на деле не везде дошло до какого-то кризиса, катастрофы. Трамп дал заднюю по многим направлениям. Я, правда, не знаю конкретно по Вьетнаму, вот что было, тут уж вам карты в руки.
14: Ну, во-первых, по тарифам часть товарных групп освобождаются от тарифов. Те, которые не освобождаются, нужно смотреть в относительном, соотносить их с тарифами Китая. И когда мы начинаем соотносить, мы понимаем, что тарифы в Юго-Восточной Азии получаются гораздо ниже, чем эффективный тариф в Китае, и, соответственно, продукция более конкурентоспособная из Юго-Восточной Азии. Отсюда и получается вот эти 33%. На 33% просел товарооборот Китая с Америкой, и на 33% увеличился товарооборот Юго-Восточной Азии с Америкой. То есть вот есть такой некий эффект замещения. Конечно, некоторые эксперты говорили, ой, да что вы, это эффект затаривания. Ну, эффект затаривания бы был, если бы мы рассматривали первые два квартала 2025 года. Но сейчас, когда у нас уже опубликована статистика и за 2026 год, первые два квартала, можно смело говорить, что это не эффект затаривания, это просто эффект замещения, от которого, собственно, страны Юго-Восточной Азии выиграли. Но, тем не менее, возвращаясь к Вьетнаму, выиграли они или не выиграли, эта ситуация, которая сложилась в прошлом году с тарифными войнами, ярко продемонстрировала региону его уязвимость.
13: Да.
14: И Вьетнам на 14-м съезде принял совершенно кардинально новую концепцию развития, на мой взгляд, очень мудрую, потому что, если посмотрим на соседние Филиппины, которые просто вот отдают все на откуп Соединенным Штатам Америки, и вот следуют модели неоколониализма, то вьетнамцы все-таки хотят какой-то своей независимости и своего, ну, они не называют технологического суверенитета, но, в общем-то, в смысле технологического суверенитета. Но у них есть одна проблема. Научная и технологическая база крайне слабо развита. Соответственно, им нужно искать во всем мире партнера, который бы, или партнеров, скорее партнеров, потому что вьетнамская политика всегда характеризуется многовекторностью, она очень диверсифицирована, поэтому им нужно искать партнеров в мире, которые бы могли удовлетворить их нужды вот в этом технологическом переходе.
13: Так, и мы тут на каком месте для Вьетнама?
14: Вы знаете, мне кажется, Вьетнам для нас, точнее, Вьетнам в нас видит такого вот особого партнера, с которым объединяет долгая история дружбы, поддержки. Но вместе с тем, если мы проанализируем визиты Тулама и что он посещал в рамках этих визитов, да, в 2024 году он посещал всякие разные технологические парки в Китае, а в 2025 году аналогичный визит и посещение полупроводниковой промышленности в США. А в 2025 году в Сингапуре тоже были технологические кластеры, затронуты визитом. И из каждого своего визита он привозит какие-то соглашения. Вот конкретно у нас сегодня звучали четыре отрасли. Это квантовые технологии, атомная, кибербезопасность и искусственный интеллект. Это вот то, где Вьетнам видит нас партнерами. И надо сказать, что нашему бизнесу здесь не надо спать, надо не проспать, потому что действительно у нас есть прочный исторический фундамент с этой страной, очень, скажем так, добрая память этого народа о России, о помощи Советского Союза, и было бы неплохо на этот фундамент наложить вот эту уникальную возможность влезть на рынок Юго-Восточной Азии через Вьетнам, то есть выстраивать какие-то уже непосредственно с ним цепочки добавленной стоимости, технологические процессы. Да и что говорить, в принципе, всем нам известно, что и за годы Советского Союза, да и сейчас у нас в лабораториях накопилось столько патентов, но вот этот цикл от лаборатории до рынка, многие инновации, многие идеи, они даже не проходят. И поэтому, может быть, это одна из уникальных возможностей нашим исследователям реализовать, принимая во внимание вьетнамский динамизм, его вот производственные способности, реализовать вот эти вот какие-то идеи и наработки, которые у нас есть в технологиях.
13: Ну вот про рынок Юго-Восточной Азии, это прям очень интересно, с учетом сложившейся ситуации, сложной, мягко говоря, рынок крайне привлекательный. Нас спрашивают, каковы наши инвестиции во Вьетнаме, нас вообще туда пускают?
14: Нас во Вьетнам пускают, хотя надо оговориться, что есть высококонкурентные отрасли, где нам приходится соперничать с такими гигантами, как Соединенные Штаты Америки и Китай.
13: Это вот как раз ответ на второй вопрос, а чьи иностранные инвестиции там на первых местах?
14: На первых местах инвестиции сейчас из Китая и Соединенных Штатов. Вот, собственно, и в высокотехнологичных отраслях это наши основные конкуренты. В атомной энергетике, ну, всем печально известная атомная станция, в 2015 году было подписано соглашение о строительстве, потом заморозили этот проект, потому что боялись вторичных санкций, ну, отошли как-то от России. Тем самым, как бы, Вьетнам себе, можно сказать, выстрелил в ногу, и потом в 2020-х годах у них наблюдались блэкауты, промышленность теряла просто колоссальные объемы, деньги, и они поняли, что энергетическая безопасность — это ключ, это столб развития экономики.
13: Неужели не было никого, кто бы им заместил утраченное? Там, они, те же китайцы.
14: Они вели переговоры с нами и с японцами. Но вот как раз-таки в прошлом году Япония вышла из соглашения по второй атомной станции. Они хотели как бы балансировать. Одну атомную станцию строит Россия, другую атомную станцию строит Япония. Но в прошлом году Япония сама вышла. И поэтому, конечно, у нас стали говорить, может быть, нам так повезет, и мы построим сразу две атомные станции, потому что мы вернулись к проекту, этот проект возобновили, и сейчас будем надеяться, что все-таки мы его запустим, атомной станции во Вьетнаме. Но, что примечательно, Тулам едет после нас во Францию, И вот тут вот еще как бы одна из стран, которая потенциально рассматривалась для сотрудничества в атомной энергетике, называлась Франция во Вьетнаме. Поэтому вполне возможно в качестве наполнения повестки переговоров во Франции будет стоять также атомная энергетика.
13: Да, так мы не вкладываем или там это не очень надо? Ну, так мне кажется, Елена вам все объяснила. Вот, пожалуйста, крупное направление, куда инвестируется, где развивается все. Но, правда, честно, вот я не очень верю, что все так прекрасно, и вот джаз-бизнес, и вот исключительно прагматика, и нет совсем политики. Вот вы сказали, прям как с языка сняли, что он поедет во Францию. Неужели никто не давит на вьетнамское руководство с тем, чтобы оно дистанцировалось от нашей страны, не имело с нами никаких дел? То есть, как, если нет, то каким образом вообще удается так здорово Вьетнаму балансировать?
14: Я думаю, Вьетнам как раз-таки показывает свой основной принцип внешней политики. Это равноудаленность от крупных центров и балансирование. И вот это вот знаменитая их бамбуковая дипломатия. Когда они со всеми дружат, и за счет разных крупных держав они балансируют, соблюдают вот этот вот баланс. Поэтому, несмотря даже, если мы вспомним, как, когда началась специальная военная операция, как Вьетнам нас поддерживал, да, и даже присоединение Крыма вьетнамцы это поддержали. Вот, поэтому тут вьетнамцы выдерживают четкую свою линию, которая, конечно, поддерживает Россию.
13: И в ООН они голосуют, да?
14: И в ООН они голосовали,
13: соответствующим образом. Интересно. Ну, помимо Вьетнама есть и другие страны. Вьетнам там, понятно, исторически так сложилось. Лояльность, дружба. Вот, ну, нам про это тоже пишут с историческими справками. Вот. А что с другими странами? Хотелось бы, конечно, узнать, а где есть проблемы, вот на чем надо сконцентрировать внимание особенно.
14: Давайте начнем про другие страны, что есть в других странах, и потом перейдем к проблемам.
13: Да.
14: Другие страны, чем отличает взаимодействие России с Юго-Восточной Азией, тем, что у нас нет никаких и не было в истории конфликтов, исторических споров. Ну и в целом, если мы посмотрим отношения Юго-Восточной Азии с другими крупными державами, такими как США и Китай, то они обременены спорами, противоречиями с китайцами. Это и споры в Южно-Китайском море, о котором сейчас все говорят. В целом, не особо нравится и политика США, давление, продвижение прав человека. Некоторые припоминают, как вот США покинули, бросили Южный Вьетнам, буквально предали там. Вот. У нас в этом плане есть очень хороший исторический фундамент практически со всеми странами Юго-Восточной Азии. И мы очень грамотно используем дипломатию памяти, мемориальную дипломатию. Но есть нюансы. Сейчас, прежде чем перейду к нюансам, мемориальная дипломатия, допустим, вот в Таиланде, если начинаются любые переговоры, тайцы вспоминают, что русский царь помог колонизации Таиланда. Индонезийцы вспоминают, как Советский Союз помогал бороться за обретение независимости. Ну и так как бы каждая страна.
13: Но вот интересно, просто я с подобным сталкиваюсь в Африке. Ну, как минимум, мы там никому ничего плохого не сделали, в отличие от каких-нибудь французов, британцев. И Советский Союз там дружил, и долги прощали, и РУДН, не знаю, там, обмен опытом, студентами, там, проекты. Тем не менее, вот смотрю на некоторые страны и понимаю, что вот эта мемориальная дипломатия, да, вот вся история общая и прочее, не конвертируется вот в твердую валюту, в какие-то конкретные профиты, вот.
14: Проблема в том, что этого недостаточно. Вот я хотела перейти к другому тезису. Другие инструменты нашей мягкой силы — это балет, который, ну, в принципе, он недоступен большинству жителей Юго-Восточной Азии, где до сих пор живут сельские жители там, или бедняки, хотя уровень бедности существенно сократился, но все равно давайте представим, что вот там, не знаю, крестьянин в Камбодже идет смотреть «Лебединое озеро». Да нет, конечно. Поэтому...
13: Мне кажется, вообще не до щелкунчика.
14: Не до щелкунчика. Поэтому, конечно, от них вот этот вот инструмент мягкой силы крайне далек. Следующее — это продвижение русского языка. Опять-таки, это нацелено на очень крайне узкий круг лиц в регионе. Да и, скажем так, положа руку на сердце, не хотят сейчас студенты из Юго-Восточной Азии особо сильно ехать учиться в Россию.
15: А как же туристический сектор?
14: Туристический сектор — это, наверное, один из многообещающих. Колоссально вырос туристический поток, особенно после специальной военной операции. Даже несмотря на то, что у нас прекратились прямые рейсы в большинство стран, ну, Таиланд, конечно, как бы даже расширил направление, сейчас уже есть прямые рейсы и во Вьетнам, но, тем не менее, вот на сокращение российские туристы все равно ехали в Юго-Восточную Азию, к желанным райским пляжам с большим удовольствием. И здесь крайне неравномерное распределение. 70% туристов у нас едет в Таиланд. Не во Вьетнам, не в Малайзию, не в Индонезию. Едет в Таиланд преимущественно. Угу. Вот. Но, тем не менее, это, конечно, тоже не побуждает тайцев учить русский язык для того, чтобы оперировать. У нас там есть наши операторы, наши гиды, которые туда приезжают, которые обслуживают наших туристов. Поэтому им как бы это даже и не нужно. Они вот нацелены, что у них есть тайский, английский, у них обучение, уровень английского достаточно высокий. Ну и предел мечтания, наверное, молодежи, среднестатистической молодежи Юго-Восточной Азии, это уехать куда-нибудь в западные страны, получать там образование, да еще, может быть, и с возможностью остаться.
15: Да, вот нам пишут, Восток уважает только богатство и силу. Богатство и силу, мягкая сила там ни о чем. Ну, отчасти вынужден согласиться, и опять же, вспоминая наш с вами подкаст, где мы говорили про Мьянму, и вы рассказывали про ланчбоксы, которые там раздают, да, мне очень понравилось. То есть вот, пожалуйста, у тебя на чаше весов балет, Толстой, Достоевский, русский язык. Да, это все замечательно, прекрасно, цене этого ничего нет, но ты бедный крестьянин, и на другой чаше весов у тебя просто какая-то дешевая еда, зато бесплатно и регулярно, да, что ты выберешь, то есть... Да, к сожалению, ответ на поверхности. Ну, хорошо, тогда давайте к проблемам. У нас вот пока до, собственно, выпуска новостей остается еще несколько минут. Обозначим, да, где надо поднажать. Таиланд, понятно, туристы нас знают, любят. Вьетнам тоже. А другие государства региона?
14: В целом у нас хорошие отношения со всеми странами региона, и даже с Сингапуром, который ввел против нас ограниченные санкции, в основном финансового характера, но при этом умудрился стать нашим ключевым торговым партнером в регионе. Вот такой вот как бы парадокс. Страна ввела санкции, но торгует с нами больше всех. Mm-hmm. Если говорить конкретно, с какой страной нужно развивать больше отношений, да не с какой, нам нужно со всеми работать, нужны точная работа с каждой индивидуальной страной, исходя из потребностей страны, исходя из того, что мы можем сделать на том или ином рынке. Каждый рынок уникальный и привлекательный. Да, если мы возьмем в целом рынок Юго-Восточной Азии, это 693 миллиона человека, и доходы очень быстро растут, средний класс быстро формируется, поэтому очень важно сейчас не проспать вот эту вот возможность и не просто говорить, что мы поворачиваемся на восток, мы идем в Юго-Восточную Азию в том числе, а активно туда идти, активно осуществлять этот поворот на восток. Но здесь возникает другая проблема. Наш бизнес, даже когда воодушевляется и идет в Юго-Восточную Азию, он как-то не очень использует консультации специалистов, и потом, просто не понимая специфику рынка, не понимая специфику менталитета, обжигается и говорит, что нет, мы в этот регион, у нас негативный опыт работы с теми же самыми вьетнамцами. Допустим, для вьетнамцев контракт — это лишь письмо о намерениях. Это не значит, для нас контракт — это жесткий свод правил, в соответствии с которыми мы играем. А для вьетнамцев это просто письмо о намерениях. И для большинства жителей Юго-Восточной Азии то же самое.
15: Мне кажется, это вообще на Востоке так. На ближнем, на дальнем. Как бы это совсем ничего не значит, дорогие друзья. Да, я согласен. Я с этим часто встречаюсь на Ближнем Востоке. Как бы ваш регион от меня далек, но вот Ближний Восток, Иран, например, или арабские страны, да, все именно так. Как бы, вот вам, пожалуйста. Меморандум о намерениях, да. Вот есть доверие между нами, это замечательно. Ну а дальше как бы дело не будет двигаться, если постоянно не тыркать, не звонить, не напоминать о себе, не ставить условия, не напирать. Да, то есть, получается, к вам не обращаются?
14: обращаются, но, скажем так, не в той пропорции, сколько устремляется бизнес на рынок Юго-Восточной Азии.
15: И получается, что те, кто не обращаются, но устремляются, ну, просто проваливаются и не добиваются своих целей.
14: Да, и быстро уходят с рынка.
15: А на чем они, собственно говоря, горят? Ну, давайте мы сейчас ставим такое многоточие, после новостей вернемся. Вот интересные какие-то конкретные, как сейчас модно говорить, кейсы, да, вот разобрать. И очень интересно не только про негативный опыт, но и про позитивный опыт, например, наших там китайских товарищей, даже наших недругов, но успешных, успешно развивающихся в этом регионе. Сейчас новости, и потом вернемся.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал улучшать инструменты оперативного реагирования на кибератаки. По словам президента, киберугрозы сейчас выходят на новый уровень, в связи с чем нужно совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности. На совещании по этой теме глава государства также заявил, что Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех отраслях от продовольствия до цифры. Активно внедряются сервисы на основе искусственного интеллекта. Наша страна системно и последовательно формирует цифровой контур экономики и социальной сферы. Кроме того, Владимир Путин заявил, что необходимо улучшать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами. В Минобороны сообщили об ударе по Хмельницкому. Там поражен транспортно-логистический центр «Эпицентр», где хранились военные грузы. Как уточнили в ведомстве, днем российские войска продолжили атаковать беспилотниками цели на Украине. Также при переходе морем уничтожено судно, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения. Прокуратура Германии назвала подрыв северных потоков военным преступлением. Такую оценку в ведомстве дали обвиняемому украинцу Сергею Кузнецову. Сегодня в высшем земельном суде Гамбурга началось слушание по этому делу. В своем выступлении прокурор обосновал статус преступления тем, что во время подрыва газопроводов Кузнецов был офицером украинской армии и действовал с ведома государственных структур Украины. Генпрокуратура Германии считает Кузнецова главой диверсионной группы, которая разработала и реализовала план подрыва северных потоков. Мужчина был задержан в августе прошлого года в Италии и впоследствии экстрадирован в ФРГ. Страховщики обсуждают с Центробанком расширение тарифного коридора ОСАГО. С предложением выступает ряд крупных компаний, в том числе Альфа-страхование, Ингострах и Ресогарантия. По информации газеты «Коммерсант», участники рынка считают необходимым расширить тарифный коридор на 25% и более. В качестве аргумента называется рост убыточности по полисам обязательного автострахования. Во многих регионах она превышает 100%. Этот показатель увеличился в первую очередь из-за инфляции. В этом году к нему также добавился фактор аномально снежной зимы, что привело к значительному росту числа ДТП, отмечается в статье. Сейчас границы тарифного коридора для автомобилей граждан установлены Центробанком на уровне 1400-8670 рублей. Курс юаня на завтра 12 рублей 54 копейки, доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. В Москве в эти минуты плюс 9, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 11. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
6: Говорит Москва. 94,8.
16: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – кандидат политических наук Александра Войтоловская. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины –

0: ближе и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
1: Продолжаем наше путешествие по Юго-Восточной Азии вместе с Еленой Пыльциной, старшим научным сотрудником Центра изучения Вьетнама и АСЕАН, Институт Китая и Современной Азии РАН. Ну, давайте, прежде чем продолжим наш увлекательный разговор, примем звоночек. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, Аббас. Здравствуйте, Елена. Спасибо за приглашенного эксперта, который рассказывает, вернее, повествует нам о Юго-Восточной Азии, о которой в России, ну, очень много там туристов, но тем не менее, даже многие высокопоставленные государственные лица, профильные и политологи не имеют никакого представления о том, что действительно там происходит. Я бы хотел задать вопрос.
1: Да, вопрос, ага.
2: Вы знаете, удар по Ирану, что, естественно, неоднократно высказывал Трамп, что его бесит такие организации, БРИКС, СОС, ОПЕК плюс, которых Иран занимает ключевое.
1: Так, подождите, сказал, мы сегодня, да, Юго-Восточную Азию обсуждаем.
2: Вот я и хочу сказать.
1: Ну
2: вот
1: хорошо.
2: Я и хочу сказать, да. Выбивает, прежде всего, бьет по этим организациям. Арабские Эмираты уже вышли из ОПЕК плюс. Я хочу спросить, Вьетнам кандидат в БРИКС, кандидат в СОС. Торговый оборот Соединенных Штатов Америки с Вьетнамом после того, как Трамп начал наезжать на Китай, вырос до 120 миллиардов долларов в совокупном выражении, что в 20, больше, чем в 20 раз больше, чем Российской Федерации. Как это скажется на позиции Вьетнама по поводу вступления, если на него будут давить Соединенные Штаты Америки, которые рассматривают его вместо Китая промышленной кузницей, альтернативной промышленной кузницей? И второй вопрос, очень интересный. Для меня, между прочим, вот как эксперт Елену хотел спросить, каковы отношения Пекина и Ханоя после 50-летия давности кровавого конфликта в конце 70-х годов? Вот. И как Пекин смотрит на вступление, например, Вьетнама в данной организации?
1: Спасибо большое.
3: Большое спасибо за вопрос. Что касается, как повлияет данная ситуация на товарооборот с Америкой. Надо помнить, что вот о чем я говорила в начале, Вьетнам — это страна, которая участвует в цепочках добавленной стоимости по нисходящему типу. То есть практически полностью весь экспорт, который генерируется страной, это 77% аж, генерируется транснациональными компаниями. И очень большая доля этих транснациональных компаний — это американских, американского капитала. То есть, соответственно, в единочасье, даже если, грубо говоря, Вьетнам вступит в БРИКС, и как в прошлом году Трамп грозил всем дополнительно 10% вступившим в БРИКС, в любом случае быстро эти компании, которые заточены на работу на американский рынок, они не свернут поставки в Соединенные Штаты Америки. Это раз. И второе, то, что мы обсуждали вначале, большая часть позиций, ну, допустим, электроника, одна из основных позиций, которая поставляется на американский рынок, она не попадает, она вообще освобождается от тарифа. Угу. Соответственно, серьезным образом это никак не скажется на товарообороте США и Вьетнама. Тем не менее, у Вьетнама, конечно, есть опасения, собственно, почему Вьетнам и обращается к такой модели. Что касается отношений Китая и, точнее, Ханоя к Пекину, в последнее время можно констатировать, что они заметно улучшились. Допустим, на параде в прошлом году в Ханое китайцы были представлены, это был один из самых, как бы, крупных контингентов. Но в целом вьетнамским настроением и вьетнамской, скажем так, морали характерно, что нужно забыть старые обиды и просто двигаться вперед, потому что Вьетнам испытал на себе много разрушительных войн, и они прекрасно понимают, что ни к чему вот обиды к хорошему не приводят. И что если сейчас от китайцев можно получить инвестиции в инфраструктуру, это вот базовое, на чем они взаимодействуют, а инфраструктура им жизненно необходима для обновления экономики, для трансформации экономики и для привлечения дополнительных инвестиций, потому что, ну, мы все понимаем, да, что не пойдет капитал в страну с плохо развитой инфраструктурой. Поэтому, конечно же, и лидеры тут очень прагматично относятся, да и в целом население. Вот у меня многие знакомые вьетнамцы раньше говорили, мы из принципа не купим китайский товар. Знаете, вот сейчас этого уже нет. То есть они признают, что китайский товар технологичный, что китайский товар достойный аналог каким-то другим товарам. И в целом...
4: Простили, да, китайцы?
3: Наверное, да, простили и забыли. Вот.

0: И забыли.
1: И забыли.
0: Ну, видишь, прощение прощению рознь. Можно сказать, что и японцы американцам простили и забыли. Но когда я смотрю на госпожу Такаити, скачущую вокруг Дональда Трампа, заглядывающую ему в рот, там, считающую каждую пломбочку в зубе, вот, подобострастно так, у меня совсем другие мысли, другие ассоциации. Это уже не про прощение, это не про благородные человеческие чувства, которые должны присутствовать, в том числе и когда речь идет об отношениях между народами, когда-то воевавшими. Это что-то про совсем другое, нездоровое, про какое-то зомбирование, забвение, болезнь, реально. Это, вот, это болезнь. Вот главное, чтобы Вьетнам туда не ушел, потому что американцы умеют перепрошивать.
1: Действительно, американцы умеют перепрошивать, и когда мы говорим про забыли или простили там Китаю, ну, в Китае был в 1979 году трехмесячный конфликт, который, как вьетнамская сторона заявляет, мы одержали победу, китайская сторона заявляет, да нет, мы достигли своих целей в этой войне, что было на самом деле, и как вот свидетельствуют люди, которые тогда находились в посольстве и говорили, что, ну, там чуть ли не советское посольство не эвакуировали в те годы. Но тут важно как бы посмотреть на позицию Вьетнама по отношению к США, которые поливали их химией, что до сих пор наши эксперты из Института органической химии отмечают, что женщина, контактирующая с вот этим вот химическим препаратом, рождает генетически мутированных детей. И во Вьетнаме очень большое сейчас и всякий разный спектр, там, и гепатиты какие-то обусловленные, и генные мутации, вот вызванные как раз-таки вот этим вот наследием, тяжелым наследием войны. Но, тем не менее, вьетнамцы предпочитают не возвращаться к этому вопросу, а конструктивно работать и выстраивать диалог с Америкой на тех условиях, которые вот сейчас есть.
0: Ну, как вот нам пишет радиослушатель, просто небольшая страна ищет поддержки наиболее сильного. Что удивительного, что это Штаты, да? Ничего удивительного. Давайте еще один звоночек примем. Да, слушаем вас очень внимательно.
2: Здравствуйте, Олег.
0: Добрый.
2: Российское, это по поводу сотрудничества экономического России и Вьетнама. Вот российская государственная корпорация, у которой широкие внешнеэкономические связи, это Росатом. По-моему, у них плодотворное сотрудничество началось с Мьянмой по поводу, да, строительства АЭС. В этом плане, наверное, и у «Росатома» есть хорошие перспективы в соседнем Вьетнаме, так как уже есть опыт. Ну, с Китаю строят АЭС.
0: Вы к нам, видимо, присоединились со второй части, да, программы, после новостей?
2: Нет, я слышал о французах, что там есть конкуренция. И еще хотел спросить о военно-техническом сотрудничестве России и Вьетнама. Что-то в этой сфере происходит? Вот, спасибо.
0: Да, вот это, кстати, интересный вопрос.
1: Но что касается атомного сотрудничества, Росатом подписал соглашение о строительстве Нинтуа, атомной станции, то есть все-таки мы заходим на этот рынок и будем надеяться, что все состоится. Что касается военно-технического сотрудничества, первое, у Вьетнама самая большая армия в Юго-Восточной Азии, и Вьетнам достаточно быстро наращивает военные закупки. До 2017 года приобретал крупное вооружение у нас, более мелкое вооружение, но после 2017 года и запретов со стороны Америки на приобретение нашей техники, вьетнамцы ограничиваются мелкими какими-то закупками по серым всяким разным каналам и обслуживанием того, что уже имеется. Вообще в Белой книге безопасности Вьетнама стоит амбициозная задача, правда, она стоит уже больше 15 лет, достичь как бы технологической независимости военной области и производить свои вооружения. Но как они не пытались, допустим, копировать какие-то вооружения других стран, все равно не получается. И сейчас мы видим, что в связи с санкциями, в связи со сложностью приобретения нашего вооружения, Вьетнам диверсифицируется, они закупают и южнокорейские установки, и израильские установки. Но, конечно, после начала специальной военной операции непомерный интерес к нашей военной технике, которая была испытана на поле боя.
0: Хочется и колется, да.
1: И есть интерес относительно беспилотников и прям по локализации продукции на рынке во Вьетнаме. То есть вот такие вот разговоры как бы существуют, во что они выльются, ну, поживем, увидим.
0: Ну, как победим, я думаю, вьетнамцы будут одни из очень многих потенциальных клиентов. Я уверен, что будет очередь из желающих приобрести то, что действительно было продемонстрировано в бою. Елена, давайте вернемся к бизнесу. Очень интересно послушать про какие-то конкретные попытки наших бизнесменов, не наших, неважно, локализоваться, заключить соглашение, подписать договор, как-то повзаимодействовать с Вьетнамом или с любой другой страной региона. Причем интересны как негативные примеры, так и позитивные. У кого, на ваш взгляд, нам следует поучиться? Но, опять же, хотелось бы, конечно же, побольше примеров, потому что, когда мы говорим «надо идти», «надо работать», «надо что-то делать», это прекрасно, но это общие слова.
1: Из примеров давайте начнем с удачных примеров.
0: Да.
1: Хочется назвать «Робоклуб». Это питерская контора, которая прочно закрепилась на тайском рынке. Компания предоставляет обучение детей робототехнике. То есть от маленькой детальки они создают робота, который ездит. Это то, что сейчас востребовано. Ну и, конечно, тайские мамы и папы. Это рынок просто был абсолютно вакантным, такая вот ниша.
0: Незанятая
1: ниша, и в этом как бы родители видят, родители страны, где формируется и увеличивается средний класс, увидели потенциал в том, что это хорошие инвестиции в детей.
0: Это онлайн происходит?
1: Нет, они создали именно в Таиланде, там. То есть там есть вот эти вот наши школы робототехники. Они уже стали продавать франшизы тайцам. То есть, вот, на мой взгляд, это очень успешный пример. Они рассматривают возможность масштабирования на соседние рынки. Конечно, более крупные они не рассматривают, там, допустим, маленькую Камбоджу или Лаос, или Мьянму, в которой все непонятно, там им политически нестабильно. Другие крупные, там тот же самый Вьетнам, Малайзия, Индонезия, где на этот спрос будет большой. Другой пример, несмотря на большую конкуренцию со стороны Grab, это сингапурская компания доставки, и Gojek, очень раскручен, ну, это наш аналог Яндекса, на рынок зашел такси Максим, компания раскрутилась от просто такси до доставки на индонезийский рынок. Они себя великолепно чувствуют, выдержали эту конкуренцию и в целом развивают и расширяют ниши своего бизнеса.
0: Но тогда вопрос, а что они такого сделали, что у них получилось? И чего не сделали те, у кого не получилось? В чем секрет? Они обратились к специалисту типа вас, который им рассказал про правила делового этикета в этих странах, я не знаю, про особенности культуры, не знаю, менталитета? Или есть еще какие-то ключики, вот, про которые надо знать тем, кто хочет в этот регион что-то принести, что-то там продать?
1: Конкретно с кейсом робототехники это было уникальное предложение, которого не было на тайском рынке.
0: Просто эксклюзив.
1: Эксклюзив, который очень хорошо зашел. Что касается такси, здесь грамотно была построена концепция с учетом пробок Джакарты. То есть грамотно был проанализирован рынок. Насчет обращались ли они к специалистам или нет, я не могу ничего вам сказать, не знаю таких нюансов. Но, тем не менее, они выдержали долгую бюрократическую волокиту по регистрации бизнеса.
0: То есть юридическая устойчивость.
1: Юридическая устойчивость, да, потому что большая часть вот как раз-таки из негативных кейсов, наверное, как бы я не могу приводить конкретно, называя там компанией, в случае негативных кейсов. Но что я скажу, что часто, вот, допустим, компания заходит на рынок Индонезии. Они читают, что на сайте, на официальном сайте типа наших госуслуг написано, регистрация компании занимает 30 дней. Но они ждут, что через 30 дней они получат твердый документ.
0: А это не так?
1: Нет, это совершенно не так. Это может занимать и 60 дней, и больше. И когда они там заявляют, что они сократили время получения документов, это вовсе не значит, что они обязательно получат документы через 30 дней.
0: Зачем они написали тогда?
1: То же самое, как контракт, письмо о намерениях. У них есть какая-то вот рамка, это такая вот желаемая рамка, но могут быть непредвиденные обстоятельства. Причем иногда эти непредвиденные обстоятельства даже умиляют. Там, смерть кошки может тоже выступать непредвиденным обстоятельством. Почему тот или иной там чиновник или сотрудник не отработал какую-либо заявку. И вот к этим нюансам ко всем нужно быть готовыми. Но наш бизнес, который привык, что вот если у нас заявлено, что в течение 30 дней вы получаете официальный ответ от ведомства. В течение 3 дней вы там получаете твердую бумагу. И значит, так оно и есть.
0: Ну да.
1: И, соответственно, когда наш бизнес приходит, вот сталкивается с вот этой реальностью, им кажется, что там все лентяи, никто не хочет работать. Ну и в целом, что это вот отношение может быть там и как к русским, и отношение такая вот бизнес-среда. Хотя, если говорить про бизнес-среду, то все страны ASEAN создали очень привлекательную инвестиционную среду. Почему туда так и бьются иностранные инвестиции, американские, китайские?
0: Просто надо знать эти особенности менталитета. Я вот все, что вы говорите, я это понимаю. Я это все в арабских странах прошел. Я помню, когда мы ждали много часов премьер-министра Ирака. Все на иголках, я на иголках. Что же делать? Вот неужели сорвется? На что нам... Там один человек сказал, местный, говорит, да сядьте и расслабьтесь, вот чай, вот кофе, вот кальян, что вы дергаетесь? Нас спрашивают, а какую маржу дает бизнес Вьетнама, что устраивает нас, а что успешных инвесторов во Вьетнаме, насколько там дешевая рабочая сила?
1: Рабочая сила дорожает, и тут, скажем так, в регионе постарались Соединенные Штаты Америки, которые без конца давят на страны, говорят про права человека, про то, что вот бедные эти рабочие на фабриках получают слишком мало. И это, в принципе, привело к не очень хорошей ситуации в ряде экономик. Например, в Камбодже, когда производительность растет гораздо более медленными темпами, чем заработная плата, потому что там из Соединенных Штатов Америки давят, что нужно увеличивать заработный фонд, то получается, соответственно... Само производство, оно не очень эффективное, выгодное. Ну и вообще основная макроэкономическая задача — это повышение производительности труда. Соответственно, есть такая тенденция к увеличению зарплат, но в целом средняя вот заработная плата на производстве, на текстильном, вот приведу с текстильной, $200 у вьетнамцев.
0: Ну, кстати, не то чтобы прям очень мало по меркам вот региона, если так глобально судить. Есть много стран, где гораздо все хуже.
1: По меркам Юго-Восточной Азии это одна из самых низких. Да? Соседней Камбоджи, от чего вот
0: ну,
1: она
0: может
1: страдает.
0: Быть, я вот не эксперт. Я все как-то в Африку туда, в эту сторону. Ну, хорошо. Мы поговорили про удачные, да, примеры, а есть же и неудачные. И их, наверное, много раз товарооборот при всем желании и с нашей, и с их стороны не растет такими же темпами.
1: Если мы посмотрим на товарооборот, то заметим одну тенденцию. Сначала по товарообороту до 2014 года он рос, он прям вот поднимался свечкой вверх. Потом 2014 год, первые весьма ограниченные санкции, страны немножечко напугались, товарооборот просел, потребовались годы, до 2018 года он восстанавливался. Угу. В 2018 году мы достигли пиков $23 миллиарда. Да, это смешная цифра, это скорее статистическая погрешность, нежели какой-то солидный товарооборот. Но, тем не менее, мы достигли вот этой вот цифры 23 миллиарда, а потом с 2018 года на конъюнктуре рынка, на колебаниях цен на нефть, на колебании цен и всяких разных там историй сельскохозяйственных, как, например, вьетнамцы находили в нашей партии чертополох, пшеницы, нашей партии пшеницы, и отправляли нам ее назад, и, соответственно, поставки пшеницы, которые занимают одну из весомых долей в регион, они проседали. Вот. Потом наступил 2022 год, товарооборот еще просел существенно, но просел уже, получается, импорт из Юго-Восточной Азии и в основном электроники. Потому что электроника — это как раз-таки та продукция, которая производится транснациональными корпорациями недружественных нами стран.
0: Ну и тут мы возвращаемся к тому, с чего начали. Полного цикла в регионе нет, ну и, соответственно, они зависят в этом смысле.
1: И они зависят,
0: от политических решений, да.
1: Дальше, конечно, не будет никакого товарооборота, если не будет твердых платежных средств, финансовых средств обслуживания этого товарооборота. После санкций это, конечно, существенная головная боль.
0: Нет у нас расчета в нацвалютах, как вот с Индией, есть же прецедент. Интересно получилось.
1: Ой, ну есть, но, скажем так, давайте положим руку на сердце, бизнесу не нужны донги, бизнесу не нужны мьянманские кьяты там, или камбоджийские риели. Это просто вот такой вот прям мертвый капитал, который тяжело...
0: Ну, согласен, да. Мы и с рупиями-то не знали, что делать, хотя Индия большая, в общем, достаточно богатая. Согласен, да, согласен. А как отношения с Камбоджей, спрашивает нас радиослушатель?
1: С Камбоджей у нас очень интересные отношения. В 80-е годы мы буквально помогли выжить этой стране. Мы поставляли туда продовольственную помощь, мы строили там заводы. Колоссальное количество камбоджийцев прошло обучение у нас. Да и сам бывший премьер-министр Хун Сен имел тесные связи с Советским Союзом. Но, тем не менее, когда наступил 2022 год, Хун Сен осудил, присоединился к резолюции, осуждающей Российскую Федерацию. Правда, через 2 месяца они сделали реверанс и поставили бюст Гагарину в техническом университете, который построен за счет средств Советского Союза, тем самым показывая, что нас вынудили, мы не сами хотели. Но, понятное дело, когда он так поступал, он искал неких выгод от Соединенных Штатов Америки.
0: Получил?
1: Получил. В целом, камбоджийская модель, ее можно назвать, вот камбоджийцы, камбоджийские политологи это говорят, называют Камбоджу, Камбоджа подобна птице, для полета которой нужно 2 крыла. Одно из них — Китай, другое — Соединенные Штаты Америки. Китай — это инвестиции, Китай — это комплектующие, Соединенные Штаты Америки — это рынок. И знаете, вот удивительно, каждый год камбоджийское правительство заявляет, нам нужно диверсифицировать экспорт. И с каждым годом я вижу вот эту вот концентрацию еще больше и больше и больше. Если там в прошлом году было 48% экспорта приходилось на Соединенные Штаты, то в этом году уже 53%, ну, то есть уже больше половины. Вот. Но, тем не менее, Камбоджа ищет возможности для построения. Сохранилась вот эта вот историческая память, сохранился вот тот фундамент. Сейчас очень хорошая возможность для России, потому что в министерствах пришли люди, которые получали образование в России, и они в целом настроены очень так пророссийски. Вот министр почты и телекоммуникации Камбоджи, он закончил экономфак МГУ и активно присматривается к российским IT-технологиям, кибербезопасность, вот это вот все-все-все, он присматривается, неоднократно приезжал и отправлял делегации в Россию для переговоров. Знаю, что там ведутся переговоры в одной из айтишной сферы. И в целом камбоджийское правительство пытается наполнить каким-то практическим содержанием наш диалог. Но товарооборот у нас подвержен просто колоссальным колебаниям. И знаете, вот можно посмотреть, одна сделка прошла, допустим, мы поставили им золото в 2018 году. Угу. Все, мы сделали товарооборот одной сделкой. Вот, то есть потом не поставили.
0: Настолько все.
1: Да, товарооборот просел. Но проблема Камбоджи заключается в логистике. Порт Сианук-Виль — это неглубоководный порт, туда все-таки дорого доставлять. И многие компании, даже вот когда там... Они приходят к Меры с запросом, нам нужны удобрения. Вот в прошлом году они меня вот прям теребили. Нужны нам удобрения, нужны нам удобрения. Но когда обращаешься к нашим производителям, они говорят, ну, мы можем поставить во Вьетнам, а они там могут купить. А у них как раз-таки в этом и заключается проблема. Они зависят от 2 рынков. 25% удобрений поставляет им Таиланд, поставлял до пограничного конфликта. А 70% поставляет Вьетнам. И когда Таиланда не стало, вьетнамцы-монополисты взвинтили цену. И, понятное дело, они хотели избежать вот этой вот монополии.
0: То есть реэкспорт не вариант, да?
1: И реэкспорт для них не вариант. И когда там наши компании говорят, ну пусть у кого-то там индонезийцы спросят. То есть, ну, такое вот отношение. Я понимаю, что как бы всегда есть экономическая целесообразность. Если ее нет, то, конечно, наш бизнес не будет идти на этот рынок, потому что ее нет.
0: Ой, Елена, так интересно с вами всегда. Жаль, что время заканчивается. Я понял, что все очень сложно. Я понял, что надо, наверное, еще несколько раз встретиться, чтобы по каждой стране пройтись, выявить слабые места, дать какие-то советы вот, тем, кто хочет прийти туда, да, с чем-то. Но это было интересно в любом случае. Спасибо большое. Ну, наверное, на этом все. Я еще раз напомню. Елена Пыльцина. Так, сейчас я прям зачитаю ваш титр. Это очень важно. Старший научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН, Институт Китая и Современной Азии РАН. Обещаю к следующему разу выучить язык.
1: Спасибо большое.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. ФБР опровергли сообщение о поездке директора бюро в Россию. Кэш Паттель находится в Вирджинии на конференции. Из опубликованного анонса следует, что он участвует в мероприятии, посвященном правоохранительной деятельности в этом штате. Информацию также опроверг сам глава Федерального бюро расследований. «Факты важнее кликбейта», написал Паттель в соцсети X. Ранее издание MS Now сообщило о визите директора ФБР в Россию. Кирилл Дмитриев анонсировал подписание соглашения по дизелю с США. Россия находится в постоянных контактах с американской стороной по этому вопросу. Договоры могут заключить в самое ближайшее время, сказал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами в кулуарах российской энергетической недели. Ранее Дмитриев заявил, что Россия поставит дизели США, несмотря на возможные сложности. Договоренность была достигнута 9 октября во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. В Эстонии предложили перекрыть резервный газопровод в Калининград. С инициативой выступил премьер Кристен Михал. Он поручил Минэнерго обсудить вопрос с Латвией, на территории которой находится кран, при помощи которого можно остановить поставки по трубе. Об этом сообщает издание «Ести Экспресс». В материале говорится, что если Эстония не сможет договориться с Латвией, то страна введет запрет на транзит российского газа через свою территорию при помощи национальных санкций. Сейчас топливо по этому маршруту в Калининградскую область не поступает, но Россия может бронировать мощь газопровода. «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в Кубке России по футболу. Встреча группы «С» в Каспийске завершилась со счетом 2-1 в пользу петербуржцев. В составе победителей голы забили Кевин Андраде и Амир Мусаев. У «Динамо» отличился Гамит Агаларов. «Зенит» набрал 11 очков и занимает первое место в группе «С». В активе «Динамо» 1 балл, команда на четвертой позиции. На второй и третьей строчках калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов» у обеих команд по 6 очков. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 54 копейки, доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. В Москве в эти минуты плюс 9, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 11. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: А вы говорите, милит.
6: Я его что?
5: Тоже мне милит.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
6: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». Ольга Ярославская пришла, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: 7373-948, телефон, смски плюс 7-925-888-88, это что у нас? 948, это смски, телега для сообщений «Говорит Москобот», прямой эфир 495-7373-948. И еще все новости о, соответственно, о детях, о том, что касается детей, родителей и деятельности уполномоченного, пожалуйста, телеграм, не телеграм-канал, Макс-канал, Макс-канал «Право на детство», да?
1: Да.
6: Все правильно сказала. Вот, и там же как раз, как это, про День отца мы хотели с вами поговорить, да, что отмечается, и, насколько я знаю, вы этим очень плотно занимаетесь, и что новенького? Много ли отцов собираются отмечать День отца? Не по факту, а, что называется, по активному родительству.
1: Очень хороший вопрос.
6: Я готовилась.
1: Но на самом деле у нас в этом году во всей Российской Федерации маленький самый такой, маленький, самый первый юбилей, потому что Дню Отца в этом году 5 лет.
6: Так.
1: 5 лет назад Владимир Владимирович своим указом постановил этот день. И мне кажется, что это правильно, это справедливо, и это очень своевременно и нужно. Мне кажется, что это как раз было придумано, все сделано в преддверии того, что наш президент сказал, что такое традиционные семейные ценности и так далее. Вот это все про одно и то же. Это очень важно. Слово «отец» — это слово «отечество». И мы, к сожалению, часто об этом, ну, мы так не задумываемся про своих пап, так. Но ведь на самом деле роль действительно отца в судьбе каждого ребенка - это крайне важно. И воспитание активного отцовства, к сожалению, тоже этим надо будет было, ну, было заниматься, и мы этим занимаемся. Почему? Потому что вот 7 лет назад старая статистика, новую не делали, но ВЦИОМ нам говорил о том, что по опросу каждый папа проводит со своим, проводил со своим, ну, за редким исключением, в основном, 7 минут в день.
6: Мы говорим, такая статистика, я помню.
1: Да, 7 минут в день, это имеется в виду активного действия. Это не вопрос, когда мы за ужином мы спрашиваем, как дела. Это не отцовство. Это не про это отцовство. Это когда мы активно взаимодействуем с ребенком, отставляя все свои взрослые дела, гаджеты, и интересуясь, смотря глаза в глаза ребенку. Я просто уверена, что сейчас, судя по тому, как отцовское движение поднимается в Москве, и оно, в общем-то, и набирает обороты, я думаю, что, конечно, не 7 минут. И нас очень поддерживает, я благодарна, исполнительная власть.
6: Отцы стали более вовлеченными, потому что поколение сменилось, и как бы вовлеченные отцы — это сыновья, у которых были не вовлеченные отцы,
1: или,
6: и,
1: не
6: возможно,
1: было отцов
6: даже отцов вообще не было, да, потому что по прикидкам это, соответственно, конец 80-х, начало 90-х годов. Или же это не только поколенческая история, как вы это видите?
1: Мне кажется, что это такая совокупность, это все равно, это, знаете, как вопреки. То есть здесь отцовство вопреки. У меня не было отца, или я рос, папа всегда был на работе, я буду другим отцом. Такое тоже имеет место быть. Ну и, конечно же, среда. Понимаете, если мы говорим про наш город, про город, самый лучший город на Земле, посмотрите, какой он активный. Он сколько площадок для того, чтобы не сидеть дома, чтобы выйти, чем-то заняться. Но для того, чтобы выйти и чем-то заняться, надо для ребенка стать другом, чтобы с вами захотел пойти ваш ребенок. И я думаю, что вот, этот, вот эта вся корреляция, которая в голове взрослого человека происходит, они, наверное, интуитивно понимают, что о чем? Вот надо вот так. Школьные советы, школьные отцы, как стали объединяться в школьные советы отцов. Это тоже раньше мы прям качали эту тему прям вот, и там, ну, было там сначала 5 школ, потом 11 школ, то сейчас вот недавно мы провели такой слет, кому, причем никто никого не заставляет, естественно, это же общественное объединение, это у нас даже организации никакой нет. Это такое, такие вот активные папы, которые все.
6: А что они делают?
1: Слушайте, ну, например...
6: О чем договариваются?
1: Ну, например, да. Ну, во-первых, девиз Совета отцов: чужих детей не бывает.
6: Так.
1: То есть это очень важно, потому что они не проходят мимо
8: никаких плохих ситуаций, например. В школах они ведут мужской разговор. Они обучают папу, с большим удовольствием и с большой благодарностью отношусь к департаменту образования города Москвы. Они активно нам помогают, и у нас проект уже существует много лет. Мужской разговор, когда папы приходят в свой же класс и рассказывают о каких-то вещах простых, но очень важных. Самое банальное, с чего начинается, это о своей профессии.
6: Так.
8: Это самое простое. Но иногда бывает, что рассказывают просто о вещах, которые, о первой любви, например. Например, рассказывают о, что такое слабый, что такое сильный. Да, если там в классе есть буллинг, они при этом они не от себя это говорят, это внимание, а их этому учат. То есть есть прям методичка. Ну, понимаете, не каждый человек может войти, вот 30 человек детей сидит, и их надо еще ими управлять. Вот. И мы, вот папы, которые подписываются на этот мужской разговор, они прям руководствуются определенными методическими рекомендациями для того, чтобы вот как начать разговор, как вести разговор, основная мысль, как закончить разговор, как поправить. То есть это вот их учат этому, и это очень откликается у пап.
6: А с учетом того, что такая есть как бы задача привлекать большое количество отцов в воспитании, плюс в, как это, в школьную, в детскую жизнь, каких целей хотим добиться, и самое главное, каковы критерии эффективности этой работы?
8: Слушайте, если вы меня как уполномоченного спросите критерии эффективности работы отца, у него...
6: Нет, я не про это говорю. Я говорю про том, с учетом того, что, знаете как, одно дело, там, пришел на родительское собрание или на детскую площадку, а другое дело, когда этим занимаются все-таки органы государственной власти не могут сказать, надо, чтобы было. Органы государственной власти есть как это, дебет, кредит и цель определенная, да, задача поставлена. Вот задача какая поставлена?
8: Никто не ставил никаких задач. Я даже не очень понимаю, о чем вы говорите.
6: Есть совет отцов. Вот его для чего сделали-то?
8: Его никто не делал. Это стихийное образование, которое прилепилось к уполномоченному по правам ребёнка.
6: Даже так. То есть это не вы отцов позвали, а отцы сами пришли к вам.
8: Во-первых, не так. Во-первых, когда меня назначили на эту должность, совет отцов уже был.
6: Вот.
8: Но он был совершенно другой и с другими целями. Я хочу сказать,
6: что... Про цели-то и говорю, что с целями-то?
8: Возможно. Я когда заняла свой пост почти что 7 лет назад, как раз в советы отцов вошли папы, простите меня, ради бога, сейчас скажу, может быть, кто-то там обидится, сейчас будут ужасные критики, но я называю таких пап, обиженки такие. То есть это папы, которые попали в жесткий бракоразводный процесс, и которые не могут никак договориться со своими бывшими женами.
6: И они совет создали.
8: И которые пытались путем, делили детей.
6: Понятно.
8: Вот. Да. А так как уполномоченный стоит на защите прав ребенка, они почему-то решили, что я буду стоять на защите прав отцов.
6: Ага.
8: Нет, я стою на защите прав ребенка. Я не за мап и не за пап. Я за детей в любом бракоразводном
6: процессе.
8: И вы это
6: все трансформировали каким-то
8: образом. И я это все трансформировала.
6: Вот, я
8: совершенно
6: про это
8: верно.
6: И спрашиваю.
8: Я трансформировала, и мы стали говорить о ценности отцовства как культура отцовства. И мне почему-то кажется, что это у нас было в принципе даже не обозначено. Даже об этом никто особо не говорил. А что такое хороший папа? Вот мы даже хорошая мама, мы даже как-то можем это сказать просто. Да. А что такое хороший папа?
6: Он деньги зарабатывает,
8: вот,
6: чаще всего было.
8: Женя,
6: всё.
8: Молодец. Вот так они все отвечают.
6: Да,
8: это
6: я
8: тот,
6: же деньги...
8: Кто...
6: Так ты всё. Бы и так зарабатывал, тебе прокормиться надо самому.
8: Хороший папа — это который зарабатывает деньги. Но была после этого точка. А мы говорим не об этом. Мы прекрасно понимаем, что сейчас и сама семья трансформируется в плане зарабатывания. У нас и мамы зарабатывают, и папы зарабатывают, у нас уже дети.
6: И мама без пап зарабатывает.
8: Да, и по-разному. Вот. Но роль отца, она все-таки была не определена. И вот совет отцов, который при уполномоченном по правам ребенка, в том числе занимается вот этой методологией. У нас, например, посмотрите, есть такой Алексей Чагадаев, который с первого дня в совете отцов, и у него есть очень хороший сайт, который мне очень нравится. «Крут отец» он называется, он его создал, очень долгие годы он к нему шел, даже стал как-то монетизировать какие-то тренинги, но там огромное количество подписчиков. Действительно, он хорошо, это нужно, если люди это спрашивают. То есть это...
6: То есть запрос, как бы получается условно, смотрите, с одной стороны, вы взялись за трансформацию вообще совета отцов, чтобы это не было как это совет обиженных, которые хотят детей отнять.
8: Да.
6: А другое дело, и появились, получается, и новые персоны, которые конечно пришли и говорят, да, мы хотим.
8: Да, ну вот, например, смотрите, у нас есть такой проект, называется «Выходные с отцом». «Выходные с отцом» — двоеточие. «Выходные с отцом в зоопарк». «Выходные с отцом на каток». «Выходные с отцом в поход». И вот за каждым, то, что я говорю, в зоопарк, в поход и так далее, стоят тоже отцы, которые ходят в походы, угу, которые умеют это организовать, но к ним можно примкнуть. И если вы понимаете, даже если вы находитесь в разводе со своей женой, но вы не в разводе со своим ребенком, и очень часто вы берете ребенка на выходные, и вы куда идете? Ну, папа, сознайтесь, в торговый центр вы идете для того, чтобы там перекусить, и если ребенок еще какого-то там младшего школьного возраста, чтобы он там полазил, побегал без вас.
6: Да.
8: А зачем ему вы тогда? Его и мама могла бы туда отвезти. Вы должны придумать такую активность со своим ребенком, чтобы он без вас ему там было неинтересно. Вот, например, в эту субботу я вас приглашаю принять участие в «Зорнице для отцов и детей», который пройдет на базе государственного бюджетного профессионального образования «Колледж полиции». Очень интересная программа. Смотрите и регистрируйтесь как раз на «Право на детство» на Максе. Там вывешено, прям буквально несколько минут назад я к эфиру готовилась, вывесила там, пожалуйста, регистрацию, но только обязательно приходите. Но для ребенка нужна будет медицинская справка. Внимание, без медсправки не допустим.
6: Отзывы матерей по поводу деятельности Совета отцов и вовлечения. Вот вообще у нас было же... такое, проводили
8: нет,
6: какие-нибудь
8: у нас, исследования? Ведь, смотрите, у нас папы все... они же, в общем-то, не одинокие отцы. В общем-то, они все семейные. И у нас ко всем праздникам, конечно, подключаются
6: мамы. Я даже не про это говорю. Я говорю, опять же, я все настаиваю на как бы целях и на критериях как бы вот положительной работы этих организаций, потому что понятно, что от матерей всегда был запрос на активное вовлечение отцов. Это не, отец не помогает маме с ребенком. Отец такой же родитель. Но очень часто мамы натыкались на, ну, я же деньги зарабатываю, поэтому меня в выходные не трогайте. Вот примерно так. И когда запрос у мам был, следовательно, если существует такая организация, там, такой совет, возникает вопрос, а вот, например, с мамами вы общались, видят они, что, например, одни отцы взяли на поруки других отцов и начали в них воспитывать отцовские какие-то качества?
8: Жень, ну, мы же понимаем, что взрослого человека, если сам он не хочет воспитаться и не хочет ничего знать, никто не перевоспитает. Это же бессмысленная история. Мы даже ребёнка...
6: Дети все могут перевоспитать.
8: Мы даже ребёнка-то подростка уже не можем перевоспитывать, потому что раньше надо было начинать. Вот, а уж про взрослого дядьку, который еще и деньги зарабатывает, ну, это точно нет. Мне кажется, здесь только через вызовы. Когда ребенок начинает уходить, ну, я имею в виду уходить, отворачиваться от отца, когда как раз ребенок начинает взрослеть, и он, отец понимает, что он не становится ценностью в жизни его ребенка, здесь только вот на этом можно, отец может сделать сам выводы и предпринять какие-то шаги. Угу. А есть уникальные папы, это правда. А есть уникальные папы, но, как правило, когда я как раз с этими уникальными папами, которые вовлечены в жизнь каждого своего ребенка, кстати, они чаще всего становятся многодетными. Они никак не могут остановиться, потому что они просто получают от этого огромное удовольствие.
6: С одной женой.
8: С одной женой, конечно, да, с одной, конечно же. Ну, по-разному складывается, но в основном, конечно, про одну жену говорим. Вот, я когда их спрашиваю, как правило, эти папы из семей, где были папы, такие же. То есть все-таки наследственная вот эта история родительства, осознанного родительства, она все-таки есть. А папам, которые не имели отца, очень тяжело. Им приходится вот действительно
6: учиться этому,
8: учиться,
6: по сути.
8: Да. По сути, да.
6: Я помню, что в свое время очень популярным стал один канал на иностранной площадке, и это как бы вскрыло большую проблему нехватки отцов в жизни детей, не только в нашей стране, и в других тоже. Может быть, вы видели мужчину, который записывает короткие ролики про то, как там забить гвоздь, как прибить полочку, как еще что-то, как побриться, как там помыться и так далее. И это феноменальный успех имел. По-моему, его жена стала вести такой канал для девочек, если вдруг ее не научили. То есть, по сути, получается, что, может быть, мы сейчас переживаем, во-первых, с одной стороны, острую потребность в активном родительстве, как в принципе родительстве как таковом, и острую потребность в том, что отцов стали обучать тому, как быть этим отцом, потому что неизвестность, она тревогу рождает. Я не знаю, что делать, мама справится, я ушел, как это, зарабатывать. Вот. А по
8: спрятался
6: сути,
8: в раковину.
6: А по сути, тенденция-то по всему миру прослеживается такая.
8: Это правда. И вы правильно, Жень, сказали, что есть такое понятие, как деятельностный подход. То есть только через совместную деятельность уважаемые папы формируются привязанности, формируются настоящие крепкие чувства. Только через совместную деятельность. Будь то чтение книги, это тоже совместная деятельность. Но когда вы, например, ходите в театр или в кинотеатр, это не совместная деятельность. Но если вы после этого обсуждаете фильм, это совместная деятельность. Но если у вас на это хватит задора, вы должны понимать, что потом вы должны про это долго поговорить. Угу. И когда, например, вы просматриваете спектакль или какой-то фильм, пожалуйста, обращайте внимание на реакции ребенка. Смешно, когда вам, смотрите, не в зал, а смотрите, смешно ли на этих моментах вашему ребенку. Если у вас реакции на одно и то же одинаковые, хотел сказать, вы родственники, но, в общем-то...
6: Мы понимаем друг друга без слов.
8: Да, значит, все хорошо. А если там, где смешно, ребенок не смеется, а там, где надо ужасаться, а ему смешно, ребята, думайте, значит, это что-то поломано у вас там.
6: Из того, что вы рассказываете, Ольга Владимировна, можно ли сделать предположение, что, в принципе, пройдет тенденция, когда... А мужчина, который разводится со своей женой, он разводится со своим ребенком.
8: Тенденции очень разные, Жень. Эта тема очень грустная.
6: Мы все равно должны ее обсуждать, родительство это не только радость.
8: Родительство вообще в меньшей степени.
6: Это нудная работа. Очень нудная.
8: Я бы сказала, что это радость очень такая глубинная.
6: Да.
8: Вот, далеко запрятанная. Вообще-то это просто тяжелый труд, на самом деле ответственный труд и переживания, и все. Все, что касается семей, у которых не получилось, да, но при этом остались дети. Я хочу всех только об одном сказать, что да, вы можете развестись со своим мужем, со своей женой, вы имеете на это полное право, но вы не должны разводиться со своими детьми. Но здесь надо посыл всем. И мамам, и папам, потому что то количество обращений, которое я получаю уже многие годы, на пике всегда только одно. Это помогите при бракоразводных процессах. Одна сторона укрывает другую, укрывает детей. Вот это для меня это непонятно. Я никак не могу понять, почему нельзя двум взрослым людям, которые любили друг друга, ухаживали, делали детей вместе, из роддома выписывались, как-то воспитывали. Потом они начинают просто войну, причем на крови своих детей, потому что ребенок, он любит и маму, и папу одинаково. Он-то с вами не развелся. Он-то не понимает, что вы не сошлись с характерами, а он-то тут при чем? И начинается перетяжка ребенка, рубить его напополам, начинается настройка там, если ребенок у одного против другого, и обиды, и ребенок, конечно, впитывает это все, потому что он занимает, конечно, сторону ту, с кем он живет, более сильного на данный момент. И получается, что и вторые двойные стандарты, и ребенка вы приучаете врать, потому что, понимаете, мы даже несколько раз круглые столы собирали, педиатров, неврологов, психотерапевтов вызывали. Они все однозначно говорят, любой бракоразводный процесс разрушителен для ребенка. Любой. А если он еще травмирующий, это вообще наносит непоправимый вред психике ребенка. Внешне все прилично. Внешне ребенок не бьется в истерике, он не плачет, он не говорит, он просто ест, пьет. Вы не писаете, что в душе этого ребенка творит.
6: Наш слушатель говорит, кстати, вот интересно, такой провокационный вопрос. Если бы мужчинам нужны были дети, давно бы были так сделали. А так, по факту, ребенок-то нужен только женщине, поэтому ей деваться некуда, она должна быть вовлеченной. Предполагаешь, что мужчина написал почему-то? Не знаю почему.
8: Это просто частное мнение, с которым можно не согласиться. Это мнение каждого. В общем-то, отражает, наверное, в чём-то.
6: Про вовлечённых отцов, у нас часто приводили в пример опыт Скандинавии, где прям приучили. Вот не просто, пожалуйста, давайте мы вам дадим это. А там прямо обязаловка. Обязаловка с декретом, обязаловка еще где-то. Через обязаловку, с вашей точки зрения, это работает?
8: Нет, это не работает через обязаловку, потому что любой опыт, в том числе в Финляндии, если ваш ребенок... Вот у нас, например, если ребенка после 10 часов найдут на улице, да, то его заберут, конечно, в отдел полиции. Ну, вам позвонят, и вы его заберете домой.
6: Угу.
8: Ну, могут штраф вам выписать.
6: 500 рублей.
8: 500 рублей. Вот. А там у вас ребенка вообще заберут. Сразу же. Без всякого штрафа. И потом вы замучаетесь его обратно брать. При этом будете плакать вы, говорить, что вы хороший. Будет плакать ребенок, но вы ребенка можете и не увидеть. Вот. Поэтому, знаете, здесь вопрос обязаловки. Я вообще категорически против. Особенно все, что... Я за любовь. Я про любовь. Мне кажется, что когда все замешано на самом главном, на любви, и когда люди правильно понимают это чувство, что это не только шарики-фонарики, а любовь — это, прежде всего, ответственность, то это самая надежная печать, которая может в семье стоять между мужчиной, женщиной и детьми. Как, самая надежная.
6: Как еще отмечать будете День Отца?
8: Я-то по тому количеству площадок, которые у нас предполагается, это буду все разъезжать и так далее. У меня, к сожалению, папа, вот, царство ему небесное, мне уже некому папу поздравлять, но у меня есть сын, который является папой, его поздравлю. Вот, и я надеюсь, что приедут к нам дети в гости. Вот, так что мы будем отмечать День Отца.
6: Ну, вообще, для города, с вашей точки зрения, это все-таки большое событие в череде разных значимых социальных мероприятий. Потому что у нас обычно, кстати, вот именно подчеркивается День Матери, причем есть наш День Матери, есть Международный День Матери. А вот что касается отцов, как будто это какое-то новаторство.
8: Ну, слушайте, вот я наблюдаю этот процесс прямо вот в историческом моменте, да, потому что вот ему 5 лет, и я 7 лет уполномоченный. И я могу сказать, что сначала, ну вот просто когда, это действительно был такой период, когда не понимали, когда я приходила даже в органы исполнительной власти, мне все говорили, мы ничего не понимаем. У нас есть многодетные, там и мама, и папы, у нас есть совет многодетных, что-то они не отцы, что ли, ну вот они пускай занимаются. Я говорю, подождите, там все хорошо. А я не про тех, у кого хорошо. Я про тех, кого надо научить.
6: Кому куда податься.
8: Кому, кто потом бы из совета отцов перешел в совет многодетных. Я про детский сад, а вы уже про школу. Ага. Давайте мы вот про них проговорим. То сейчас я хочу сказать, что вот когда мы готовились к этому пятилетию, и департамент культуры, и департамент спорта, и департамент образования, то есть там везде, где есть дети... Все откликнулись и все дали свои площадки для того, чтобы 17-18... Вообще уже все началось локально, но 17-18 это все просто будет, да. Поэтому я обещаю торжественно, что завтра я размещу всю программу на сайте Уполномоченного по правам человека города Москвы, где вы сможете ознакомиться, уважаемые папы, мамы.
6: По правам человека или по правам ребенка?
8: По правам человека сайт. Именно так. У нас в Москве так. По правам человека. Там будет размещен вот этот мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Отца.
6: Ольга Ярославская с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим, и есть еще несколько тем на обсуждение.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
12: интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
6: 15:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Ольга Ярославская здесь, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, большая тема. Вы тоже плотно занимаетесь дети и мошенничество. В смысле, дети – жертвы мошенников. Мы в прошлом эфире как-то коснулись слегка этой темы. И, насколько я понимаю, там вопрос как бы вот этой кибербезопасности встает. Этому надо обучать детей. Как раньше, да, в мире вне интернета. Не садись к незнакомому в машину, не иди к незнакомому, который тебе предлагает котенка, конфетку, там еще что-то. А теперь, как мы говорили, кстати, с одним из специалистов, психологов, он говорит, сейчас этого мошенничества просто стало очень много, потому что количество средств увеличилось. И они в интернете сидят, и их как будто заново вообще обучать надо, что нельзя делать. И какую работу здесь надо вести, как вы думаете?
8: Ну, прежде всего, как тоже разговаривала с экспертами, со специалистами, мы все говорим о том, что наши ребята стали отставать в развитии, как ни странно, по критическому мышлению. У нас у ребят критическое мышление, если раньше, ну, вот в моем поколении, уже к 7-8 годам уже формировалось, потому что мы были самостоятельны, нам доверяли родители, и мы уже прошли разбитые коленки, стройки, гаражи, вар, ну и так далее. А то сейчас вот эти тепличные наши условия, никак безоценочно всё называю, уважаемые радиослушатели, вот, но это просто факт, да, то у ребят не формируется, оно формируется, но значительно позже.
6: Расслабили.
8: Вот расслабило. Это значительно позже формирование критического мышления. То, что вы перечислили, машина с незнакомыми, конфеты, котенки, это как раз все вот это тогда, когда ребенок может критически оценить, что это чужой. И что туда ходить. А если это не формируется, то никак. Тогда можно тренировать. Вот можно тренировать. То есть я, например, очень рекомендую, вот прям, чтобы пока мы не ушли в диалектику, я прям тренинг рекомендую. Вот придумайте, вот попробуйте. Вот мне, например, вы говорите, например, своим детям. Ты не подходишь к незнакомому телефону. Ну нет же необходимости детям подходить к незнакомому телефону. Они же не на горячей линии работают. Значит, вам ребенок говорит, да, я не подхожу к незнакомому телефону. Все, друзья все забиты, все это все. И вы обязательно должны проверить, а проходит, подходит он или нет. То есть перезвоните ему с незнакомого телефона. А, это первое. Потому что сделайте это несколько раз. Тогда хотя бы вам будет проще. Вы будете уже понимать. Если он подходит, например, ну да, работаете дальше. Потом мы понимаем прекрасно, что с развитием искусственного интеллекта у вас может быть сгенерирован голос. Особенно если вы публичный человек. Ну вот я, например, у меня подростки. У меня мой старший сын, сам приемный старший, попадал под мошенников, мы еле-еле спаслись. Вот, поэтому после этого мы стали думать о том, что, а что делать, если голосом мамы кто-то что-то говорит.
6: Да.
8: У нас есть контрольное слово. У нас есть в семье контрольное слово. То есть мне ребята говорят, скажи контрольное слово. Я их несколько раз проверяла. Переведите это в шутку. Не делайте из этого там страх какой-то, но тем не менее контрольное слово можно придумать. Это немножко вас обезопасит. Это чисто мои находки, которые, вот, ну, как мама, я тоже использую. Теперь, что касается самой ситуации с ребятами, которые попадают под воздействие мошенников. Здесь надо разбирать на несколько категорий ребят.
6: Кто попадает?
8: Кто попадает, совершенно верно. Во-первых, есть идеологические ребята, которые совершают эти преступления по идеологическим соображениям. Их очень-очень мало.
6: Идеологическим? Накачанные такие, повестки,
8: накачанные, да? Накачанные повесткой, которые хотят, которые против и так далее, и так далее. Они есть, но их мало. Второе, самое многочисленное, это дети, которые делают это за деньги.
6: Серьезно?
8: Конечно. Которые делают это за вознаграждение. Здесь уже вот про первую и вторую категорию я как уполномоченный могу так сказать. Здесь вопрос, здесь есть, работает уголовный кодекс, следственный комитет, и если все это доказано, ну, извините, но вы хотели получить выгоду за противоправные действия. Будьте любезны, по всей строгости закона.
6: То есть их жертвами не назвать?
8: Вот. Их жертвами не назвать. Дети делали это за деньги, это доказано в ходе следствия. Да, за небольшие, да, их, естественно, обманули, понятно, но мотив был этот. Но есть категория детей, которые точно, абсолютно никакой выгоды, они не выгодополучатели, они никаких вознаграждений не получали, они совершали подвиг.

0: То есть первый раз их обманули мошенники, второй раз их обманываем мы, наказывая их за то, чего они не понимают. А горячие споры идут. Горячие споры, поэтому, ну, я вот как уполномоченный, вот моя позиция вот такая, и со Следственным комитетом мы это обсуждали, и свою позицию на всех площадках я высказываю, что я считаю, что надо вообще закрывать дела для детей, которые вот доказано уже следствием, что они, ну, точно, абсолютно были под воздействием мошенников, никакого корыстного умысла у них не было для получения, они не для получения выгоды, не было. Не буду приводить, ну, совершенно трагические истории, которые просто разрушают, естественно, жизнь этого ребенка, потому что по этим статьям уголовное наказание от 8 лет.
1: Но вопрос тогда, смотрите, с ними работать нужно. Вопрос, как с ними работать, потому что есть же вот эта дихотомия, когда мы приучены обучать детей тому, что я старше, ты меня слушаешься и так далее. А потом, когда что-то возникает, почему ты там послушал незнакомца, почему ты взял трубку, почему ты открыл дверь там и так далее. А он ему вот это... Как это вот вложить в голову человека с учетом того, что дети объективно тепличные?
0: Вопрос, вопрос большего доверия и самостоятельности детям. Все равно надо давать детям больше самостоятельности. И посмотрите, ну, во-первых, у нас в основном, ну, надо, кстати, сказать, что у нас попадают под это мальчики. Давайте гендерно окрасим. Девочки, практически там девочек нет. Практически только мальчики. И мальчики, которые действительно, как вы сказали, были воспитаны в полных семьях с жесткими требованиями, с условиями, где выполнялся режим дня, где ребята занимались допкой, у них не было ни минуты свободного времени. То есть вот это как? Вот это вот как? И, конечно, но, опять же, я считаю, что мы как государство не должны снимать с себя ответственность. А каким образом? Конечно, мы обязаны вести работу, очень плотную работу со всеми, господи, как они называются, соцсетями, как-то каким-то умным словом это называется.
1: Вот. Платформами.
0: Да, со всеми платформами, которые бы по первому же требованию блокировали весь вот этот негативный контент.
1: Ну, смотрите, блокировка.
0: А еще детям, да. Подожди, Жень, а еще детям надо абсолютно точно рассказывать точки входа. Вот мошенников к этим детям. Ведь там, смотрите, там, когда входит мошенник, первое касание происходит ребенка, оно происходит по определенным четким схемам. Они все время их новые придумают, но они все равно понятны. Они все направлены на госуслуги. То есть они все направлены на кодирование, на код вот этот. Вот. И когда вот мы, например, сейчас я придумываю игру настольную. Да. Я просто, ну, вот настольную игру, которая помогла бы семье, в том числе, ну, во-первых, это семейная игра, вот, но в том числе вот то, о чем мы сейчас с вами рассуждаем, если я выбираю такой ответ, если отвечаю так, то у меня трек такой и будет дальше так. И, в общем, ну, сейчас я вот эту методологию прописываю, и я думаю, что к Новому году будет семейная игра по общей коллективной безопасности. Там, кстати, будут и бабушки, и дедушки, потому что для бабушек и дедушек такая же засада, как и для подростков. Вот. Каждый пытается что-то сделать, я точно знаю. То есть, например, мы с Общественной палатой Российской Федерации, с Общественной палатой Москвы, с Лигой безопасного интернета. То есть, ну, вот говорим. Но мы можем сколько угодно говорить. Первая защита – это семья, которая бы с ними разговаривала. Вторая защита – это государство, которое бы обеспечило максимальную безопасность детей в сети интернет.
1: Здесь вам, а кстати, вот интересно, вы про мальчиков сказали, а мальчики в смысле и по корыстному умыслу, и по как бы вот этому подвигу, как вы сказали, что в принципе мальчиков больше, чем девочек.
0: Да.
1: Их обрабатывать легче, да, думаете, или что?
0: Я думаю, что да. Я думаю, что мальчишки, они же больше на слабо идут.
1: Ага, вот.
0: Девочки, они вообще, ну, все-таки девочки. Они, да. А это же надо совершить действие, и действие такое мужское. Поэтому они кого-то цепляют, вот кого-то, извините за сленг, на слабо.
1: Ну, по сути, это похоже, банды, которые были и раньше, когда интернета не было.
0: Жень, ну всегда что-то было.
1: Конечно.
0: Ну, то есть всегда, но никогда не было того, чтобы такие сроки грозили бы детям, которые, ну, собственно, нет. Которые, в общем-то, не хотели. И ведь там, Жень, понимаете, там еще одна история. Когда

0: до следствия, не копает дальше, а, например, закрывает только уголовное дело вот этим, ну, ребенком, потому что он несовершеннолетний, я называю вещи своими именами, ребенком. Вот ребенок, он на месте преступления пойман, или он сам вызвал себе полицию. Есть такие случаи, когда не совершили, когда поняли, что сделали, сами вызывают себе полицию. Вот, на месте преступления, конечно же, они во всем сознаются, они начинают все это рассказывать. Но по факту преступник есть. Ну вот он, на месте преступления. Дело закрыто. Мошенников кто будет искать? Зачем? Зачем их искать, если дело закрыто? Мы не должны. Вот такого вызова у нас не было. И надо понимать, что воюют с нами, с нашими детьми идет война в сети интернет. Не надо расслабляться и думать, что это вот, как-то так случайно. Нет, это не случайно, это целенаправленно. Люди, которые звонят, они имеют определенное психологическое образование.
1: Ну, очевидно, если очевидно, они одного за деньги, другого за идею, третьего за то, что соверши подвиг. Каждому находит подход.
0: Абсолютно точно. И, конечно же, ребята, которые, и вот еще уважаемые родители, если вы видите, вот у меня один папа тоже был на приеме, и вот он ребенка обрабатывали 2 недели. Да, рыдает ребенок, рыдает папа, понятно, вот он такой же герой. Но у меня все равно к папе был вопрос. Без ребенка я его задала и сказала: скажите, пожалуйста, а где вы были 2 недели?
1: А он что?
0: Дома. Я говорю, а как
1: он
0: вы не
1: видели? Он не замечал?
0: Нет. Вот это к первому вопросу нашего ответственного.
1: Про вовлечённое родительство.
0: Про вовлечённое родительство. И я говорю, как 2 недели не замечать, что ребенок не отпускает телефон? Ведь там же первая история, когда ребенок не отключается от...
1: Его нельзя, да, прерывать вот эту связь.
0: Прерывать нельзя эту связь. Только на ночь она прерывается, понимаете? И то, иногда и ночью звонят. Он, например, ваш ребенок не кладет, обязательно кладет, когда он там кушать он должен, он кладет экраном вниз. Если вы видите какие-то очевидные вещи, которые раньше ребенок не осуществлял, сразу же бейте во все колокола. Сразу же бейте во все колокола. И объясните, пожалуйста, своим детям, что бы он ни натворил, чтобы вот как бы первый защитник это вы, это семья. Но вы можете, опять же, уважаемые родители, говорить ему это сколько угодно. Но если ваши действия противоречат вашим словам, ребенок вам не поверит.
1: Здесь же тоже еще вопрос, понимаете, авторитетности. Я этот вопрос задавала и психологам, которые занимаются вот детьми. Почему слова какого-то человека, которого они даже не видят, обладают большим как будто бы авторитетом, чем то, что мама с папой говорят, там, не знаю, не открывает двери незнакомцам?
0: Женечка, это очевидно. Мы все были подростками. Когда они должны пройти вот этот период отчуждения, эта сепарация родителя, так природой задумано. Это не потому, что время плохое, так и мы с вами, и до нас поколение, и после нас, все так и будет. Так нас задумал Господь Бог. Мы должны сепарироваться в какой-то момент от родителей. Эта сепарация происходит, это называется подростковый переходный возраст, когда у них авторитеты все стираются, родственные, это все уходит на второй план. На первый план выходят их ровесники. Они начинают себя в коллективе ощущать, кто я тут. Очень важно понимать окружение своего ребенка, если вот вы хотите, да, понимать окружение, не давить, ни снаряды не подносить, да, то есть не навязывать никакой дружбы,
1: конечно,
0: но, по крайней мере, понимать, с кем общается ребенок. И второе, если вашему ребенку повезло, и у него остался чужой, но важный взрослый, которого он не будет сепарировать, потому что он не был ему родственник. Но он взрослый, кого я имею в виду? Это очень часто бывают какие-то дальние родственники, там двоюродные братья, троюродные сестры, то есть которые когда-то были прирощены, да, то есть вот им было хорошо, и он может им довериться. Это часто бывают педагоги дополнительного образования, тренера.
1: Ну, да,
0: то есть это вот
1: да.
0: такие важные взрослые, для которых ребенок остается. Взрослый остается авторитетом.
1: Он их, по крайней мере, знает в лицо. Здесь же просто случайный звонок.
0: Совершенно верно. И вот, опять же, ответственное родительство сформировать к подростковому возрасту своего ребенка такого важного взрослого, который бы понимал, что он с вами не контактирует, ну, а-ля...
1: Чтобы, как это, чтобы раньше не
0: так
1: было
0: партизанская
1: такого?
0: Война такая.
1: Да, как раньше было, что, о боже, ужас и кошмар, а вдруг мама узнает. А теперь это по-другому. А если моя мама узнает, вам-то вообще не сдобровать. Ну, то есть, как бы перевертыш должен быть вот в эту сторону.
0: Да.
1: Вот. Наш слушатель Нигматуллин говорит, наслушаться не могу, так, в браке 14 лет, трое детей... Радостно, больно. Люди реализовали перечисленные проекты для отцов. Больно, потому что, как и все это, много другое придуманное, описано еще раньше. А у меня тоже есть проекты. В общем, человек к вам на прием хочет.
0: Приходите к нам.
1: На прием хочет.
0: Приходите к нам. Хотите на прием, приходите. Хотите просто к совету отцов приходите.
1: Приходите. Что,
0: напишите просто мне сайте. Письмо. Все там на сайте есть обращение. Давайте начнем с этого. Это будет просто проще. Вот. Напишите свое желание, и я всех соединю со всеми. Всем будет счастье.
1: 7373-948. Телефон прямого эфира. 7373-948. По коду 8495. Как вы думаете, когда это мошенническая... эпидемия закончится, непонятно как, везде на воду дую, боюсь, чтобы мой доверчивый ребенок, очень ответственный ребенок, не стал жертвами таких мошенников. Как защитить?
0: Ну, мы уже сказали, как, когда закончится, никто не знает. Ну, кстати, единственное, что не в оправдание, конечно, и не в поддержку, но просто хочу констатировать факт, что под мошеннические схемы подростки попадают по всему миру.
1: Да.
0: То есть это так. Не только сейчас мы, Россия, это очень многие сейчас, потому что за этим кроются огромные деньги, и ребята же выносят огромные суммы и так далее.
1: Поэтому но это не же... только, есть еще и там много историй было, когда и молодые женщины попадали вообще в это мошенническое рабство где-то в других странах, там лагеря целые существуют, такие города в городах.
0: Мне кажется, что, знаете, здесь надо просто быть просто очень бдительным. Тоже не сторонник паранойи, да, вот когда боимся всего, из дома не выходим. Но надо быть просто, иметь хорошо развитое критическое мышление, смотреть вокруг себя и приучать к этому детей. И говорить детям, что, ну, да, есть хорошие, а есть и плохие люди. Но почему нет? Да. Не все сахар.
1: Не все хорошие. Да,
0: не все хорошие. И главное дать правильную характеристику этим нехорошим людям и научить ребят от них дистанцироваться. А если уже вляпался, то первый, к кому должен ребенок обратиться, это мама папа.
1: Я сейчас вспомнила, что у меня когда звонит телефон, и там незнакомый номер, а если сын это видит, он говорит, мама, не бери, это мошенники.
0: Ну, а вот я наблюдаю. Да. Ну, да.
1: Есть еще тема такая большая. Это учителя, хоть День учителя прошел, но тема постоянно, потому что и в новостях что-то появляется и так далее. Я с большим любопытством слежу за сетевой активностью многих молодых учителей, которые решили из своего учительства делать блог профессиональный. И это, конечно, любо-дорого посмотреть. Нескольких таких я в эфир приглашала, тоже с ними любопытно поговорить. Но вот вопрос, с вашей точки зрения, сами учителя меняются? И меняется ли, например, система образования под... влиянием того, что приходят молодые педагоги со своими взглядами, со своими представлениями, с желаниями, потому что есть те, кто приходит с горящими глазами, эти глаза тухнут через год, буквально они говорят, нет, я лучше в репетиторство пойду. А есть те, кто приходит, и их как бы руководство поддерживает, соответственно, там глаза горят, подходы к детям находят. Видите вы здесь какие-то тенденции? В том, что поколение учителей меняется, сам подход к учительству меняется.
0: Ну, Жень, я так вот такую паузу взяла.
1: Вы же сами педагог.
0: Да, но дело не в том, что я педагог. Дело в том, что у меня дед педагог, у меня мама педагог.
1: Вы все педагоги.
0: И я педагог, да. Поэтому то, что вы сейчас мне задали вопрос, меня погрузило вот во всю эту мою историческую... Но дальше династия не продолжилась. Вот, если только внуки кто-то, вот, Надежда. Вот, но пока сын точно нет. Поэтому я задумалась о том, что было раньше, какой был дед, какая была мама. И я могу сказать, что, конечно же, время всегда диктует другую педагогику. Да, наука, педагогика, да, вот она там зиждется на наших метрах и так далее. Но меня, кстати, в последнее время стало напрягать, что новых нет.
1: Новых метров нет?
0: Да.
1: Мы до сих пор... Все вспоминают Макаренко теперь.
0: Ну, Сухомлинский, Выгодский нет. У нас много кого. Но новых...
1: А почему нет, кстати, как вы думаете?
0: А вот, мне, вот для меня это пока... Я не ответила себе на этот вопрос. Вот не ответила. Да.
1: Подход, да. Наверное, сам меняется, потому что многие же переходят вообще из там, госшкол как раз на вот это образование дома, не домашнее, когда там по здоровью, а идеологически переходят. Может быть, поэтому одна тенденция сменила другую?
0: Ну, вы знаете, мне кажется, что да, мы действительно очень много говорим о том, что классно-урочная форма была Каменским придумано для того, чтобы ликвидировать всеобщую безграмотность. И мы, слава богу, давно ее ликвидировали, а классно-урочная форма осталась. Но на самом деле все остальное пока еще ничего другого никто предложить не может. Вот. Единственное, что мне почему-то кажется, что сейчас стоят вызовы перед учителями. Это, кстати, с использованием в связи с развитием искусственного интеллекта. Мне кажется, есть такой термин, он не очень мне нравится, но мне кажется, он очень хорошо отражает. Это такое гибридное образование. То есть это должно быть образование. Я думаю, мы обязательно об этом должны поговорить лет через 10. Мне кажется, вот тогда оно точно будет сформировано, уже, по крайней мере, техническое задание к нему будет сформировано. Система образования самая консервативная, она очень тяжело разворачивается. Именно поэтому и хорошо, и поэтому мы... Это, кстати, хорошо. Если бы она быстро, это нашим детям вообще не сдобровать. Вот. Но она развернется лет через 10. Что я в это вкладываю, в гибридное образование? Это, конечно, очное образование, но это очное образование, которое должно в себя включать и элементы искусственного интеллекта, и самообразования. Что это такое, я пока не понимаю. А то, но что... интуитивно это вызов, и это могут сделать только молодые учителя.
1: А хорошо, а как же, ну хорошо, как вы объясняете, например, как педагог, то, что сейчас вынуждены, очень серьезно вовлечены в учебу детей родители, которые относятся к тому поколению, к моему, например, с кем уроки вообще не делали, и родители очень часто забывали, в каком-то классе учишься. С чем это связано? Именно вынужденно подключены,
0: ну, во-первых,
1: в это дело.
0: Ну, смотрите, мне так, ну вот мне что кажется, не смею утверждать, потому что мы можем говорить здесь спектр и от тревожных родителей, которые сами по себе тревожатся, и не надо с ребенком делать уроки, но родителю так проще. То есть родители эти уроки делают не сколько для ребенка, сколько для себя, чтобы понять, что я хороший родитель.
1: И он получит отметку.
0: Я, кстати, вчера сама делала своему 8-м классе ребенку.
1: Я тоже сегодня по английскому 5 получила.
0: Вот не сын, вот. Мы вчера когда делали, мы ездили путешествовать летом, и мне задание по географии дали путешествие. В итоге мы с ним сидели, делали, он говорит, мама, молодец, 5-ку-то свою заработаешь. Вот. Мы сидели, я 8-й класс. Вот, ну что поделать. Там образовались некие дефициты у парня, который, оказывается, он не очень хорошо работает в PowerPoint. Ну вот пришлось.
1: Так.
0: Вот. Мы сбились с мысли. Я к чему? Новые времена всегда будут менять учительство. Всегда. И развивается общество, будут развиваться учителя. А учителям молодым совет такой, чтобы у вас глаза не потухали, ищите свою школу. Обязательно найдется та школа, где ваши глаза всегда будут гореть.
1: Да?
0: Да.
1: То есть это именно от места зависит?
0: Это зависит от места, от общей тенденции. Все школы очень разные.
1: Но здесь еще вопросы, мы с педагогами отдельно тоже говорили, у нас минута прям остается. А система, знаете как, если сама система образования довольно неповоротливая, костная такая, то система подготовки педагогических кадров еще более костная. Как бы система сама все равно, и вызовы быстрее формируются новые, чем то, к чему готовят учителей в вузах.
0: Смотрите, на самом деле вы должны понимать одну вещь. Когда студент поступает на первый курс, к 5-му курсу все знания, которые он получил на первом, уже не годны.
1: Он приходит в школу и говорит, забудьте о том,
0: совершенно верно.
1: Что вас учили.
0: Да нет, ну потому что так развивается мир, что по-другому все. И вопрос стоит о самообразовании самого учителя. Учитель хорош тот, который учится сам всю жизнь. Не только учит детей, но и сам учится. Вот этот самый лучший учитель. Если он учиться не будет... Бегите от такого учителя.
1: Ольга Ярославская была с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Похвастались мы, что вы какую отметку получили-то за домашнюю?
0: Еще нет.
1: А, вы еще не
0: были? Нет, это мы прогнозируем 5-ку.
1: Вы прогнозируете. А я по-английскому 5-ку получила за домашнее задание. Так что да, нормально. Все делают с детьми домашнее задание. Все нормально. Спасибо, Ольга Владимировна. Ждем снова. Далее новости.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
5: В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов.
2: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
8: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
8: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
10: 94,8 FM.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

8:08 в Москве. Всем доброе утро, радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 октября, среда. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите туда, обязательно подписывайтесь на нас, ставьте лайки, жмите на ракеты на Рутюбе обязательно. Заходите в Дзен, в Макс, Телеграм, у нас там есть наши информационные каналы, а еще есть QR-код в трансляции, он вас приведет в бот в мессенджере Макс, через который можно писать нам сообщения.

0: Так, Ренат пишет, наконец-то баян в здании, как туркменский плов. Ну, вы что-то пропустили меня тут 2 дня. Туркменский плов, представляете, я не смог попробовать. Вот, ну, удивительная история, но я нигде не нашел плов в Туркмении. Поэтому не знаю. Ну, может быть, это и неплохо, потому что я не очень сильно люблю плов. Хотя каждый раз, когда я кому-то об этом говорю, мне всегда говорят, ты просто не ел вкусный. Вот всегда такая отмаза. А, закон против давления США приняли на Украине, когда этого никто не додумался, пишет Денис Герасимов. Вы имеете в виду, не додумался раньше. Денис Девятиэтажник желает нам доброго утра. Ишаду пишет, с новым днем. Какие мысли по смене названия? Давайте вторая передача. И к Щукину будет отсылка, и к тому, что у вас есть еще и голевая передача, вторая передача. Ну, что-то в этом есть, конечно, честно скажу. Это прикольно, но... Опа, это что такое? Подождите-ка, что это мне за сообщения такие приходят? Да-да-да, не-не-не-не-не, такое мне не надо. Ага. Сейчас, подождите, давайте-ка. Ну, в прямом... О, господи, тут у меня на экране еще какой-то этот... Хакеры какие-то взламывают. У меня просто сейчас сообщение пришло, что с меня собирается банк взять какие-то безумные деньги за годовое обслуживание, которые никогда в жизни не брал. А мне вот такие деньги не надо, чтобы брали с меня за годовое обслуживание. Ну-ка, напомни мне, пожалуйста, в 10 часов 10 минут разобраться с годовым обслуживанием в банке. Сейчас все напомнит. Теперь можно возвращаться к тому, чтобы вести эфир, немножечко поработать. Главное, чтобы не задняя передача, пишет Ренат Барат. Ну, не думал я пока ни по поводу никакого названия, никаких программ. А может быть, еще и рановато думать о названии каких-то программ. Поэтому ничего страшного, не опоздаю здесь. Что у нас с вами произошло за последний день? Ну, я не знаю, честно говоря, много... Мне вчера писали об этом, что не слишком ли концентрируемся мы на фигуре американского президента и всей этой дизельной истории, и Украине, но справедливости ради я других тем, честно говоря, не вижу. Вот от слова совсем. Была история у нас с чумой относительно недавно, но вроде как и чума прошла мимо. Огромное количество мемов на эту тему было вывалено, ну и вот куда-то чума подевалась. Есть история с Яндексом, но это тоже Украина, тоже Америка, тоже вот вся та же самая тема, просто одно из ответвлений. Поэтому мне кажется, что так или иначе на данный момент есть только одна тема, которую можно обсуждать, и эта тема главная. И там главное, каждый день происходит что-то новое. Что самое интересное. И вот, значит, что произошло вчера. Ну, во-первых, такая классная была публикация в издании New York Times о том, что на переговорах в Майами, помните, значит, украинская делегация поехала на переговоры в Майами, там встретилась с Кушнером, Уиткофом и еще какими-то людьми. И прямо в процессе, как оказалось, у нас появились небольшие подробности этой встречи. Что прямо в процессе всего мероприятия Уиткоф и Кушнер встали из-за стола, сказали: гости дорогие, нам надо отлучиться, потому что сейчас будет важный звонок у президента. Мы будем в этом звонке тоже участвовать. Они куда-то ушли, потом вернулись, и пошли новости о том, что Дональд Трамп заключил дизельную сделку. Вот прям ровно в этот момент. То есть они прям параллельно с украинской делегацией заключали все эти сделки. И после того, как они вернулись, они сказали, что давайте-ка вы пойдете на какие-то уступки, перестаньте бить по вот этим НПЗ, потому что это мешает Дональду Трампу, надо как-то все это переставать делать. На что украинская делегация сказала: ладно, хорошо, а может быть как-то мы тоже что-то получим взамен? Давайте, ладно, мы типа... теоретически готовы прекратить удары. Что мы за это получим? На что Кушнер и Уиткоф сказали: ничего. Потому что вы и так уже получили слишком много. Вы взамен здесь ничего не подразумевается, что вы что-то должны получить. Такого варианта нет. вы уже должны делать так, как мы считаем. И это вот вызвало как раз самое большое негодование у украинской делегации. Они вспылили, я насколько понимаю, в каком-то тоже промежутке коротком времени. Встреча была завершена, они уехали назад. Ну, а все, что было дальше, уже тоже относительно история. И вот она продолжается, эта история. А вчера, да и сегодня тоже, оказалось, что Украина не получает разведданные. По крайней мере, разведданные, которые касаются ударов по украинской территории вот в последние два дня ракетами баллистическими. Говорили мы вчера немножечко об этом, не было никакой тревоги перед ударами. Все начали задаваться вопросом, что это произошло. Что, действительно, что ли, Трамп взял и отключил от разведданных? Уже даже как будто в это не верится, что на что-то подобное Дональд Трамп способен пойти. Ну, слишком уж нерешительным он был. После чего Зеленский подтвердил, что никаких разведданных они не получали на этот счет. Что интересно, в течение дня министр иностранных дел Сибига, украинский министр иностранных дел, сказал, что они все еще получают разведданные. Что странно, опять какая-то несогласованность вдруг у них там появилась. Но под конец дня был нанесен еще один удар баллистическими ракетами. И опять никаких разведданных. И опять Зеленский об этом сделал заявление. Сказал, что это несправедливо. У меня даже сейчас где-то есть, подождите. Это заявление, я сейчас его вам даже найду. И прям процитирую. Так, это... А, про Трампа и Иран ты тоже чуть попозже скажу, там у меня есть... Ну ладно, что бы не сказать-то, раз уж мне эта новость попалась. Он вчера... Мы про Иран-то, наверное, прям детально разговаривать не будем, поэтому сейчас здесь скажу. Он вчера, как общаясь с журналистами, сказал, что не с кем вести ему переговоры в Иране, потому что они убили всех. Я бы сказал, возможно, мы даже зашли слишком далеко с вот этим вот уничтожением иранских лидеров, потому что мы, черт побери, не знаем, с кем теперь иметь дело. Ну, я не видел прямую цитату, вот как я обычно советую слушать его, но по тексту, и так как я уже разбираюсь немножечко в Дональде Трампе, звучит, как будто это вот он так в проброс такой прикол кинул про Иран. Но само по себе, ну, во-первых, это неправда, во-вторых, это, ну, действительно смешно, что он что-то подобное говорит. Он там вчера еще на каком-то митинге выступал. И обсуждая одного из кандидатов республиканских от штата, ну, он ездит с поддержкой разных кандидатов по штатам, и вот он начал обсуждать его задницу, в какой он физической форме, начал говорить, я обычно так мужиков не рассматриваю, конечно, детально, но здесь рассмотрел. Ну, что-то странные в последнее время комментарии у Дональда Трампа. Я, если что, на всякий случай очень сильно осуждаю все эти комментарии. И если здесь есть какие-то признаки экстремизма, терроризма, тем более осуждаем вообще очень и очень сильно. Значит, вернемся к действительно экстремисту и террористу, к Зеленскому. Где же заявление этого самого Зеленского? Было у меня оно тут где-то. Он жаловался на то, что... А вот оно, да? Ну, это нет, подождите, это первое. Это где он первый раз сказал, что, к сожалению, его не предупредили. Что-то не могу найти это. Ну, ладно, я из памяти возьму. Он сказал, что очень несправедливо то, что западные партнеры не делятся с ним разведданными. И надеется, что об этом узнает весь мир. Вот какое-то такое заявление. Уже прям, да, американцы, Дмитрий Александрович пишет, действительно, американцы сказали, что была просто плохая погода. Такое заявление тоже было. Но погода, правда, не очень. Я вчера вот ехал в где-то 5 часов вечера по Москве. И 5 часов вечера по Москве, в смысле, я перемещался по городу Москве, да, не 5 часов вечера, время московское. И не было видно, вот я проезжал мимо такого места, где должно было быть видно Москву-Сити, не было видно вообще, дома просто испарились, исчезли, их как будто там нет. Такая погода, да, она правда плохая, не поспоришь. Влияло ли это раньше на американские разведданные? По-моему, нет. По-моему, не влияло. Поэтому чувствуется какое-то лукавство здесь, в этом во всем. Придуриваются они, пишет док, на жалость давят. Ну вот давайте здесь попробуем разобраться. Я так и знал, что... Ну, мы все такие недоверчивые ребята, да? У нас есть поводы не доверять. Что одним, что другим, да вообще всем вокруг. Поэтому давайте попробуем с вами разобраться. А, кто здесь врет? А кто здесь делает что-то новенькое? Или не делает это самое новенькое? Предоставляют ли американцы разведданные? Или мы сейчас с вами наблюдаем как раз, ну, одно из самых жестких давлений за все время, пока идет специальная военная операция со стороны Америки на Украину, где Америка действительно перестала передавать разведданные, по крайней мере, в каких-то, может быть, отдельных, но очень значимых аспектах, типа как баллистические ракеты, которые летят на Киев. Кстати, они прилетели по, насколько я понимаю, теплоэлектростанции, и Киев погрузился в тьму, просто беспросветную. Я видел эти кадры, как прям, что интересно, кадры такие, как прям город вот выключается прям, прям в моменте. Выглядит как кино, честно говоря. Кому верить, кому нет? И что мы сейчас с вами наблюдаем? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции. У нас идут во ВКонтакте они. В ВК-видео, в Рутюбе и на Ютюбе. Слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Сан Саныч, здравствуйте.
1: Георгий, доброе утро. Сан Саныч на линии. Доброе. Постараюсь немножко ситуацию с этим прояснить.
0: Давайте.
1: Когда мы говорим о передаче разведданных, то тут, конечно, это большое лукавство. То есть передачу предупреждения о том, что через минуту вам на голову свалится баллистика, это, ну, такой себе, как бы сказать, практически бесполезная информация. То есть смотрите, значит, на спутниках сейчас современных стоят мультиспектральные камеры. То есть погода влияет минимально. Она влияет, безусловно влияет. Но не заметить пуск такой, допустим, относительно крупной ракеты, как «Искандер», ну, спутник, ну, это невозможно. И это замечают. Да, с нашей стороны производятся, естественно, так сказать, элементы маскировки. Вот там некоторые из них открытые данные, поэтому есть, как маскируются пуски. Есть закрытые тематики, там распыление всевозможных там веществ, ну, чтобы замаскировать пуск, короче, вот. Соответственно, пуски производятся из разных мест и так далее. Более того, не все ракеты, которые бьют по Киеву, баллистические. Сейчас, например, ракеты «Бандероль» крылатые, да, которые, в общем-то, гибрид дрона и крылатые ракеты, они запускаются с авиационных носителей. Вот, ну, в частности, с фронтовых штурмовиков Су-25. Это очень скрытный пуск. Можно незаметно подлететь. Близко, ракетка маленькая. Ее вот такой двигатель уже со спутника практически невозможно заметить. Вот это очень такая важная вещь. Ну и крылатые ракеты тоже. Не все пуски их можно зафиксировать. Они пускаются с носителей. Но там работает агентура хохлятская. То есть они фиксируют взлеты самих самолетов Ту-95 и, так сказать, Ту-22. Вот МТИ. То есть тут серединка на половинку. Но самое главное, что надо понимать, что никаких в прямом смысле разведданных американцы не передают, так как они являются прямыми руководителями боевых действий на Украине. Как я уже 100 раз говорил, еще раз повторю, из центра в Висбадене. Туда стекаются, именно туда стекаются все разведданные со спутников, с агентуры, с фронтовой разведки и так далее. Там оперативный отдел их обрабатывает, разведотдел, и оперативный отдел — это два центральных, так сказать, отдела любого штаба, да, и уже оттуда через Starlink, через американскую систему связи поступают уже указания непосредственно вплоть до там, чуть ли не знаю, там взводу, может быть, нет, а батальону точно. Поэтому украинское вот это командование, это, в общем-то, такие сидят, ну, изображают, что они якобы на что-то влияют. Поэтому самим хохлам никаких разведданных не дается. Разведданные – это сама по себе секретная информация, потому что она может дать возможность, оценить возможности американской разведки. Поэтому никаких данных хохлам, ничего. Вот им сказали, ребята, через минуту прилетит, потому что, смотрите, спутник зафиксировал пуск, он должен передать данные в Америку, из Америки в Висбаден, из Висбадена в Киев. То есть это полет баллистической ракеты от пуска, это всего лишь там несколько считанные минуты. Поэтому, ну, не сказали, сказали частично. Так что это такая, в общем-то, как сказать-то, Больше это лукавство, ребята, лукавство. Угу. Вот такие дела.
0: Да, спасибо, Сан Саныч, спасибо. А вот Антон пишет, что все они получают, все данные, не в пустоту же они пуляют по нам. А просроченный тупо подставляет Трампа в глазах европейцев и своих граждан. Так считаю. Я с вами согласен. Ну что, не с тем, что я так считаю прям, но что такой вариант существует. Вот действительно, я что-то подобное тоже в голове прокручивал. Что это просто сейчас какой-то украинский ход. В глазах европейцев, вот единственное, да, с чем я не согласен, что в глазах европейцев ему вообще не надо подставлять Трампа. Они сами прекрасно все про Дональда Трампа знают. Они с ним в этом смысле в одной команде играют, Зеленский. Просто как-то подгадить ему немножечко на выборах, но если у них есть определенные понимание, может быть, за счет какой-то проевропейской социологии, которая работает в Соединенных Штатах Америки, что если много говорить о том, что Дональд Трамп перестал поддерживать Украину, и там еще же делается акцент на чем? Там они постоянно делают акцент на том, что, что мы, значит, наносим удары. Естественно, наносим удары по детским площадкам, детским садикам, яслям, роддомам, исключительно вот по таким объектам. И, соответственно, от этого умирают люди. Ну, Россия бьет только по мирным объектам. Свет, то, что отключается у них, это совпадение, видимо, в этой логике. Ну, там логика вообще-то лже-москальская наука, как известно, поэтому на нее особо не обращают внимания. То есть он каждый раз, когда говорит об этих обстрелах, он говорит о том, что русские, значит, стараются убить как можно наших людей, и если к этому подвязать Дональда Трампа и сказать, что вот Дональд Трамп по факту способствует убийству наших людей, может быть, даже об этом впоследствии заявить в открытую, просто чуть попозже, прямо вот к выборам. И если у них есть данные о том, что подобные заявления могут повлиять на выборы и могут подгадить Трампу картину, то тогда вот эта история с тем, что они действительно просто его тупо подставляют таким образом, она имеет место. Такой вариант существует, он на столе. А почему бы Зеленскому просто не издать указ, что он запрещает республиканцам выставлять своего кандидата на выборах? Смешно. Если это украинский ход, то они, чертя голову, пошли во все тяжкие. Все же, думаю, это издевательство Трампа, пишет Дело Техники. Ну, а согласитесь, может быть, и то, и другое. Причем, что, вот опираясь на опыт последних нескольких лет, когда вот как раз Трамп стал президентом, и когда вот он начал творить то, что он творит, что более вероятно? То, что украинская сторона окончательно обнаглела, потеряла вообще какую-либо ориентацию в этом мире, действует оголтело, нагло, иногда даже безумно. Или то, что Дональд Трамп довел хоть что-то до конца. Вот что более вероятно? Основываясь на опыте, основываясь на предыдущих прецедентах, ну, вообще-то, вероятнее первый вариант с Украиной. Потому что Дональд Трамп ничего не доводил до конца, кроме Мадуро. И душа, напора в душе. Больше ничего до конца не доводил за все это время. Просто примеров того, как Украина безумствует, придумывает какие-то сумасшедшие планы, всех подставляет, всех поливает грязью и все прочее, их намного больше, нежели чем истории с Дональдом Трампом и тем, что он выполняет свои обещания, реализует угрозы, идет до последнего, оказывает давление, такое, которое вот настоящее, особенно если мы вообще сосредоточимся только на Украине. Не будем брать какие-то другие страны в расчет, что он оказывает давление на Украину, прям хорошее такое, настоящее, целенаправленное. Ну вот больше примеров в пользу того, что это Украина сама делает. Для того, чтобы его подставить. Но на самом деле все бывает в первый раз. И то, что они его сейчас выбесили капитально, этого Трампа, это тоже факт. Но есть еще одна история. С якобы пунктами, которые европейцы и американцы сейчас обсуждают в рамках двухсторонних переговоров, ну, а пункты, собственно, мирного плана, которые они хотят потом презентовать нам. Об этих пунктах тоже поговорим, но после выпуска новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Лео Месси does it again, he's superhuman!
4: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
3: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
6: Право знать. Говорит Москва.

8:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», 14 октября, среда, меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. А еще идут прямые трансляции. О, господи. Прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, ракеты нажимайте, QR-код сканируйте, бота добавляйте, заходите в Дзен, в Телеграм, в Макс, подписывайтесь на наши каналы там.

0: Вообще странно, конечно, пишет Василий. Есть ощущение, что Витьков и Куштар не очень уважают Украину. Есть такое ощущение, согласен. Да. И, честно говоря, как будто Дональд Трамп тоже. С другой стороны, за что должны они уважать Украину? Какая такая причина вдруг у них эту Украину уважать? Вообще, честно, есть уважение, есть ощущение, что они никого не уважают. Кроме нескольких людей вообще в мире. Ну, не Витьков и Кушнер. Американцы глобальные. И вот все, что касается Дональда Трампа и его администрации, я имею в виду. Так, ничего Украина не потеряет из-за этого 100%. По нам удары. Это может давать данные не только США. Спутники частные бывают. Starlink тоже частный. А сейчас, кстати, появилась информация, что вдруг и Starlink начал сбоить. Вот конкретно сегодня ночью что-то там со Старлинком тоже случилось. Как раз Старлинк, который работает, я так понимаю, на высоких скоростях передвижения. То есть который нужен для снарядов, для ракет, для дронов и всего прочего. Нет, это все может быть совпадениями, конечно. Но согласитесь, как-то странно все эти совпадения ложатся в конкретно временной отрезок. Очень странно. Алексей пишет, Тупак жив. Да, так же, как и Notorious B.I.G. тоже. Вот они вместе. Вместе живы, читают, наслаждаются жизнью. Так, это ничего Украины, это я уже сказал. Это все проделки Федора Конюхова, пишет Василий. Слишком высоко на своем аэростате научился летать. Случайно спутник системы обнаружения пусков ракет задел. Уже извинился, обещал все починить. Вот, тоже, да, очень вероятная история. Так, а здесь где-то вот, значит, еще сообщение Павел пишет, а нам все равно должно быть, что демократы и республиканцы, все равно мечта о поражении России у них в сердцах, а мы не говорим о предпочтениях республиканцев или демократов, нам действительно здесь абсолютно все равно, ну, как-то с эмоциональной точки зрения, мы можем единственное только рассматривать конкретные кандидатуры и смотреть на то, с какой из кандидатур у нас больше возможностей что-то добиться, договориться и все прочее. Да Старлинку тоже погода мешает, пишет Алексей. Ну да, может быть тоже погода мешает. Не нужны хохлам никакие разведданные. Все удары вглубь России наносятся непосредственно натовцами, натовскими дронами. Например, по трассе Новороссия бьют американские дроны «Хорнет». FP-1 и 2 европейские управляются через американский «Старлинк». Хохлы только таскают дроны на место запуска. И то под контролем хозяев. А здесь вот, с другой стороны, есть сообщение хорошее где-то. Сейчас я его найду, подождите. Так, где было это сообщение? Что вот, Сергей пишет, а что-то как не стыкуется. Американцы просят не бить по МПЗ, но при этом сами наводят дроны на них. Ну, правда, не стыкуется, согласитесь. Но только если это все не глобальная ширма и попытка просто нас обмануть. Тогда все стыкуется. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
1: Алексей, доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Дмитрий. Алексей, вы знаете, мне уже очень-очень давно.
0: Алексей, да, здравствуйте, слушайте.
1: Ой, Алексей, прошу прощения. Вы знаете, мне уже очень давно стыдно за мою страну, но вот сейчас вот мне стыдно смотреть, насколько смешно и глупо выглядит Россия, вот раскачиваясь на этих качелях, которые двигаются от точки наш слоняра в точку рыжий черт. Да. Вот сейчас мы в 100-500 раз находимся в точке наш слоняра, но я абсолютно уверен, что очень скоро мы опять же в 100-500 раз окажемся в точке рыжий черт.
0: Очень вероятно, да.
1: Ну, смешно, как мы, ну смешно просто, смешно и глупо выглядит Россия в этих всех, на этих качелях.
0: А вот просто где вы здесь увидели качели, мне вот интересно? Здесь вообще мы сейчас обсуждаем с вами, а мы здесь вообще при чем?
1: О том, что, ну, никогда он не будет наш слоняр. Вы неужели это до сих пор не поняли?
0: Ну, может, и не будет. А мы, я же говорю, тут при чем? Что вы взяли, что мы раскачиваемся на качелях? Мы
1: некую эйфорию от этой абсолютно бестолковой дизельной сделки, которая абсолютно ничего не принесет России.
0: Деньги.
1: Да какие деньги там, крохи, господи.
0: Ну, деньги, так или иначе.
1: Ну, денежки, вы знаете, Ротенберги и Ковальчуки их поделят, опилят, и все нормально у них будет.
0: Ну, деньги же все-таки.
1: Ну, дай бог им еще больше денег. Но мы-то от этого ничего всем, не увидим, россияне.
0: Всем дай бог больше денег. Но вот, я что? С вами не согласен кардинально, объясню почему. По всем пунктам. Во-первых, значит, давайте сначала про качели. Если мы берем, тут надо разделить, берем людей просто, граждан России, или мы берем страну, как государственное образование. Если мы берем страну, вообще никаких качелей нет. Все, вот что сейчас происходит, на нас вообще никак не влияет. Мы что делали, то и продолжаем делать. Никаких перемирий. На 60 дней с выборами, или там по каким-то энергетическим объектам, еще что-то. Вообще ничего не происходит. Мы как наносили удары, так и продолжаем наносить удары. По тем объектам, по которым считаем нужным наносить эти удары. Мы делаем все то же самое, что и делали до. Значит, дизельная сделка, которая ничего не принесла. Здесь тоже не согласен. На самом деле, главное, что она принесла, это не деньги. Главное, что она принесла, в моем понимании, конечно, самое главное, это вот эту сумятицу, этот раскол, который внесла эта сделка. Это Дональда Трампа, который опять, вот мы его, знаете, как этой сделки, как будто как куклу так завели, такой, на, знаете, были такие раньше, вот игрушки так сзади заводишь, и она начинает как-то так трястись и перемещаться вот в пространстве из-за этой тряски. Вот мы его как будто вот так вот подзавели, и туда вот в эту лавку европейскую, украинскую опять запустили, и он там пошел все крушить, все ломать. Ничего себе, ничего не получили. По-моему, это очень много. Что мы с этого получили? Если это теоретически привело к тому, что Дональд Трамп обозлился в очередной раз на Украину и отключил им какие-то разведданные, Старлинки и все прочее, если он это сделал, действительно, ничего себе не принесло. Принесло, даже если это не навсегда, а на несколько дней. Ну, по крайней мере, на несколько дней принесло. Эйфория должна ли быть от этого? Ну, нет, эйфории, конечно, никакой быть не должно. Тут не с чего ловить эту самую эйфорию. Но сделка и сделка. Но как полыхает красиво, очень. Вот горит весело. И на Украине, и в Европе. И все вот эти вот перепалки, за всем за этим наблюдать очень, очень весело. Ну, прям эйфория. Да нет, наверное, эйфории. Эйфории я бы это не назвал. Называется «Дипломатия», пишет Ренат. Звонящему советую почитать «Битву железных канцлеров». Так, Кирилл пишет: «Доброе утро, а что за МВШ в последнее время, последние дни фиксируют в Москве, как они с Украины долетают?» МВШ что такое? Расшифруйте мне, пожалуйста. Так, а тут надо мне отмотать. «Не забываем, что на территории России есть неравнодушные, открытые агенты, просто завербованные, которые передают точные данные, куда бить. Так что разведка США не сильно делает погоду». Но все-таки, наверное, если мы с вами будем сравнивать разведку США и вот этих вот открытых агентов, завербованных, которые передают какие-то данные, все-таки что-то мне подсказывает, что разведка США — это история эффективней, нежели чем такие агенты. Но они не просто так очень сильно переживают по поводу этих разведданных. То есть, если мы сейчас будем с вами говорить, что это вообще все фигня и ни на что не влияет, мне кажется, это тоже будет неправда. Они очень сильно переживают насчет этих самых разведданных. Им прям не нравится, искренне. Посмотрите эти обращения Зеленского по поводу того, что вот весь мир должен знать, что союзники не передают ему информацию. Там прям вот у него в глазах читается, что руки уже опускаются. Он чувствует себя преданным. Он искренне, кстати говоря, чувствует себя преданным. У него на самом деле есть даже, наверное, основания таковым себя считать. Но он не замечает за собой всю эту наглость, дерзость и игру против Дональда Трампа, иногда сознательную, иногда несознательную. Видимо, он искренне считает, что ему весь мир обязан деньги бесконечно давать, разведку, а он ничего за это не должен. Он уже типа делает все и так, он их спасает от злобного Мордора русского. Может быть, он действительно искренне в это уже во все верит. И поэтому ему искренне кажется, что его предали. Или предают прямо вот сейчас в моменте. А это вызывает чувство опустошения. Ну и пускай. Это ж хорошо. Пускай вызывает. Весь мир

0: Кац, кто? Кто конкретно участвует в этом скичкоме сейчас? Вы о ком? Потому что это может быть как один, так и второй. Так и еще много желающих есть. Они на этих шарах трансляторы Старлинка подвешивают, пишет дело техники. Может быть, может быть. Во Львове депутаты запретили Трампа удавить на Украину. Трамп повержен, пишет Василий. Масштабы преувеличены. Я просто ответил, что такое МВШ. Нет, это мегаваттник пишет. Я знаю мегаваттник. Я не к вам, я к... Вот я Кириллу, который задавал этот вопрос, может быть, про то, что с масштабами этой проблемы пока... Ну, она не такая большая, чтобы прям сильно на этот счет переживать. Переживать, конечно, насчет всего надо, но это не критичная история какая-то сейчас. Ну, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Алло, добрый день, Алексей.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро.
1: Ну, как бы вроде бы все понятно тут совсем, ну, почти понятно. А почему такие слухи ходят о том, что в Америку уже прибыл какой-то танкер с 300 тысячами тонн солярки?
0: Угу. Да. Почему слухи? Он да. Правда, он уже прибыл разве? Он, по-моему, туда вот прибывает в ближайшее время.
1: Ну, уже даже сами американцы написали, что прибыл.
0: Ну, и чего?
1: И прибывает. Но вроде бы плыть до 2 недели до туда.
0: Ну...
1: Сделка заключилась когда-то, пару дней назад.
0: Да.
1: Понедельник, вторник.
0: Да.
1: Ну, 2 недели, ну, никак же не прошло.
0: Никак не прошло. И?
1: Ну, может быть, кто-то где-то там что-то не договаривает, отправили все заранее.
0: Может быть. Конечно. Конечно, может быть.
1: Ну, короче, как обычно, пока там бульдоги борются под Паласом, нам туда соваться не надо, да?
0: Но они там всегда под Паласом чем-то занимаются. Но да, может быть. Я так скажу, если правда прибывает в ближайшее время танкер, он абсолютно точно не плыл туда 2 недели. Да, либо это турбо какой-то супертанкер, который вдруг научился очень быстро плавать. Быстрее всего, что когда-либо как-то плавало. Ну, либо, да, как-то заранее было все было обговорено, а объявлено, вот когда объявлено. И к этому моменту уже некоторые решения были приняты, и некоторые танкеры уже были в пути. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, Георгий, Денис, 9-этажный.
0: Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
2: Смотрите, какая удобная штука, это разведданные. Нет, по мне-то их значение раскачано раз 12, наверное, в виртуальном пространстве. Очень удобная штука. Смотрите, американцы вроде сначала помогли, там, насколько, 230 миллиардов или насколько, ну, в общем, на огромные миллиарды. Потом эту помощь закрывают, но оставляют разведданные. И говорят, ну, все равно же враги, они же разведданные поставляют.
0: Да.
2: То есть те миллиарды, это ладно, бог с ним, да? Это разведданные. Угу. Как только разведданные перестают поставлять Украину в крик, все, нас предали.
0: Да.
2: То есть, когда им отрубили деньги, так, ну, ладно, как бы, да, ну, сволочь, конечно, ну, но разведданные. Понимаете, у меня какое-то странное ощущение, что прям все, весь мир вокруг них вертится, вокруг разведданных.
0: Угу.
2: То есть, физического мира не существует больше, да, то есть, вот, ну, артиллерии, авиации, там, каких-то вот ракет, ударов, там. Вот этого всего нет. А вот разведданные прямо это, ну, вокруг... Ну, вот какое-то странное ощущение возникает. Удобная штуковина. Фу, эти разведданные.
0: Удобная, причем для одной и для другой стороны, для разных... спасибо большое. Для разных целей. Я... ну, только тут мы же еще с вами не знаем про масштабы этих разведданных. Что там конкретно во всех этих разведданных содержится. Насколько это жизненно необходимая история. Или это какая-то просто мишура, которая прикрывает что одним, что другим определенные вещи. Ну, тут тоже как бы в эти детали-то мы погружены и не можем быть. Денис пишет, танкер как такси получается. Заказ получил в ближайшей точке. Либо так, да. Танкер-такси, да? Так это называется, это приложение. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро, Георгий Сергей Алексеевич.
0: Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Доброе.
3: Мы как наносили, так и наносим удары.
0: Да.
3: Кто бы поспорил. Вашингтон как помогал Украине, так и помогает. Мы как ежедневно несем потери гражданского населения, так и несем. Они как били по жилым домам и другим социальным объектам.

0: так и бьют. Американцы получают огромную выгоду с этого конфликта, прежде всего военные. Они сейчас переделывают все нормативные документы. Они непосредственно видят, участвуют в этом. Они внимательно следят за боевым применением новых вооружений и делают из этого для себя выводы. Вы действительно правы, мы никогда не узнаем роль разведки, а не разведданных. В целом разведки, американской разведки, какую она роль сыграла в этом конфликте против России. Вот из истории известно, что война против шведов завершилась, как известно, Полтавским сражением, где армия Карла какого там, по-моему, 12-го, была полностью разгромлена. А победа Петра была достигнута благодаря в том числе и военной разведке. Петр I о шведах знал все. Вот цена разведки, как на историческом примере. И тут действительно ЦРУ ведет свою работу против России вот в результате вот этого конфликта. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь и станет нам известно, сколько наши потери, каковы наши потери вследствие участия в этом конфликте Вашингтона. Вот все вместе мы узнаем. И тогда это будет для нас, конечно, неприятная статистика. Это явно. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич. Кирилл, это вот про эти, как это, еще раз, метеорологические шары воздушные, или как это называется, ну, в общем, про эту историю, которая летает тут. Пишет, я не говорю, что масштаб большие, просто в чат-ботах радар Москвы и Подмосковья начали мелькать ежедневно и писали, что они якобы с Украины долетают. Вот интересно, как они в свободном плавании до Москвы долетают. Да непонятно, долетают ли в принципе, или... С Украины ли, или с территории России? Непонятно. Нет у меня ответа на эти вопросы. Честно вам могу сказать. Так, это по танкеру так поздно сказали, чтобы его не перехватили эстонцы, пишет Олег. Или наоборот, чтобы перехватили. С эстонцами же такая логика должна работать. Они же немножечко, ну, чуть попозже реагируют. Алексей пишет, джекпот, я не понимаю, как им удается столько беспилотников на нас запускать. Всю ночь ПВО работало, грохотало очень сильно, кстати, с днем рождения. А что значит, вы не понимаете, как им так много беспилотников получается на нас запускать? Ну, работает гигантское количество европейской промышленности на создание этих беспилотников. Они научились плюс-минус там что-то подобное клепать где-то в Европе. Это дешево, и определенным их задачам отвечает. Ну, вот они их делают, потом они их запускают. Что вас здесь удивляет? У них что, полностью остановилось финансирование? Нет. Мы что, разбомбили эти заводы европейские, которые делают эти беспилотники? Нет, мы не разбомбили, мы не трогаем Европу. Вот они их и запускают. Вероятно, наша концепция в том, чтобы физически исключить места массового производства БПЛА, но я думаю, что к лету 27-го количественно удары не ослабнут, будут задавать вопросы к ЕС к местам их производства, пишет Дело Техники. Ну вот, видите, Дело Техники тоже на эту тему вспоминает Европейский Союз. Ну, рано или поздно, если так оно и продолжится, и не будет завершено, ну, когда-то это надо будет все. Все эти вопросы задать Европейскому Союзу, потому что производство дронов там, никто этого не скрывает. Наверное, не все. Может быть, комплектующих, может быть, где-то есть сборочные линии на Украине. Но то, что там что-то производится и в большом количестве, это факт. Европейцы этого не скрывают. Ну, вот так и получается запускать. Все просто. Это про концепцию. Ренат пишет, что полностью согласен. Мы кровью и потом набиваем опыт, а пиндосы, как всегда, со стороны его получают. Это по поводу того, что Сергей Алексеевич говорил. Но со стороны все-таки, конечно, получают. Но, знаете, как показывает гигантское количество примеров по жизни. Я думаю, что у нас у всех с вами есть такие примеры. И все примерно сейчас со мной сойдутся в этой точке. На чужих ошибках не учится никто. А на чужих успехах так тем более. Полноценно. Все равно надо свою практику иметь для того, чтобы получить тот или иной навык. Поэтому со стороны получить опыт американцам, я не уверен, что получается. Другое дело, со стороны ли? У нас новость.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
4: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – кандидат политических наук Александра Войтоловская. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9.07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 октября, среда. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Еще идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, нажимайте на ракеты на Рутюбе. Обязательно. Также заходите к нам в Дзен, заходите в Макс, в Телеграм-каналы. Подписывайтесь, это наши новостные ресурсы. А еще в трансляции есть QR-код, его сканируете, он вас приведет в бота в мессенджере Макс. Через него можно писать нам сообщения.

0: Владимир и рубрика «Он же бизнесмен». Трамп заработал за время своего президентства больше денег, чем за всю свою карьеру до этого, в том числе и на поставках оружия Украине. И дальше что? В рамках вашей логики про бизнесменство, что вы хотите об этом сказать? А, слушайте, это вот очень интересно, потому что, Ренат, вы как-то как будто в моей голове сидите. Я вот буквально только что об этом подумал. Он спрашивает, не смотрел ли я последнее интервью Такера Карлсона, где он беседовал с бывшим британским министром Джейкобом Рис-Моггом. В комментариях местные напихали министру по полное число. Я смотрел это интервью. Я даже хотел немножко на него поотсылаться в некоторых моментах. Там любопытно, действительно. Там как бы такая позиция, что Такер Карлсон, даже не скорее не интервью, а дебаты, там типа Такер был противником поддержки Украины, можно, наверное, так сказать, а вот этот вот Рис-Мог, он скорее был сторонником, да не скорее, точно сторонником поддержки, разделяющим практически все, что касается поддержки Украины и вот этих вопросов, разделяющим линию нынешних европейских властей и британских властей тоже. Несмотря на то, что он член консервативной партии. Был он министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии в свое время в Великобритании. Я смотрел, но я не видел комментариев. Что там в комментариях, интересно? Я сейчас посмотрю. Но, правда, это... А, ну да, да-да-да, есть такое. Действительно, напихали. Хороший комментарий, что я из Великобритании, и меня арестовали, пока я смотрел это видео. Комментарии, ну уже причем, я так понимаю, настоялись они. Надо будет мне погрузиться в эту историю. Там интересная, на самом деле, история с точки зрения того, посмотреть на логику этих людей, которые принимают эти решения. Ну, не конкретно мог, но если бы он был в позиции, где бы он принимал решения, он бы их точно такими же бы и принял. Хотя он все-таки действительно, да, там, политик высокого полета британский. Вот с этой точки зрения интересно за этим понаблюдать. Там меня больше всего задел разговор про... Там был разговор про ядерное оружие. Про то, что он все время апеллирует к тому, что Великобритания, точно так же, как и Соединенные Штаты Америки, подписав Будапештский меморандум, как бы обязались отвечать за безопасность, за гарантии безопасности Украины в обмен на то, что она там отказалась от ядерного оружия. Ну вот, возможно, если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, ничего подобного не было, и вот... Когда Карлсон начал ему говорить, что вы хотели бы, чтобы Украина была страной с ядерным оружием, мы же с вами вот сейчас видим, что они бы просто распродали бы это ядерное оружие по всему миру, скорее всего. И мы сейчас с вами бы жили совершенно в какой-то другой реальности. Он говорит, нет, конечно, нет, я бы не хотел, чтобы у маленьких стран было бы ядерное оружие. Я вот, когда услышал эту фразу... Мне... Вот я даже сейчас перепроверю, давайте. Так, посмотрим. Интересно мне кое-что. Так. Ну да, я примерно так и думал. Население Великобритании примерно 70 миллионов человек. Украинское население в момент, когда обсуждались все эти истории с ядерным оружием и всем прочим, оно было в районе 50 миллионов. Но, да, меньше, конечно, но это никак нельзя сказать, что это маленькая страна. По размеру, так я вообще молчу. Ну, то есть невозможно на самом деле про Украину, опираясь на цифры, было в 90-е годы сказать, что это маленькая страна. Она маленькая по сравнению с чем? С Советским Союзом, может быть, да. Меньше, но не маленькая. По сравнению со всеми другими странами в Европе, она вообще-то большая. И это про психологию. Это про восприятие. Про то, как Украину воспринимают, воспринимали и будут воспринимать. В Европе, в Британии и так далее. Маленькая страна — это песня такая, мне пишет Герман. Спасибо большое. Вы думаете, что он на эту песню ссылался, да? Кто же ему расскажет, кто подскажет, где она, правильно? Ну, нет, сомневаюсь, что британский политик в курсе. Это про восприятие. Они воспринимают Украину как маленькую страну, относятся к Украине как к маленькой стране. И это не что-то такое миленькое, как в песне. Нет. Это как раз пренебрежение. Может, не маленькая, а малая, пишет рука-нога. А это что значит? Какая разница, вы в какую разницу вкладываете в это? Малая страна. Что, это какое-то расхожее выражение, которое я пропустил в течение своей жизни? Что это означает? Правда не понимаю. Так. Украина по менталитету маленькая страна. Это да. Это я с вами соглашусь. Но человек, который выступает в поддержку Украины, из Великобритании, он не согласится с этим вашим тезисом, он такое мнение не разделит с вами. Он наоборот вам скажет, что вот они там такие гордые, такие молодцы, такие стойкие, он как раз будет выступать с противоположных позиций, поэтому как раз он говорил-то не про менталитет. Это такое восприятие, ну какая-то там где-то Украина, понимаете, отколовшийся маленький кусочек от Советского Союза. Пренебрежение. Вот несмотря на все то, что происходит, несмотря на все заявления, которые мы с вами видим, еще раз, этот человек в этих дебатах, это британский политик, который очень яро поддерживает Украину и считает, что Британия должна там перевооружаться очень быстро, готовиться к войне с Россией, вот все подобное. Вот классический такой мейнстримный политик европейский с точки зрения именно поддержки Украины. Там по другим вопросам нет, но вот с точки зрения поддержки Украины точно абсолютно. Вот этот человек и эти люди, они постоянно говорят о том, что Украина такая большая молодец. Зеленского сделали героем, называли Черчиллем, аплодировали ему в парламентах. Вот конкретно МОК аплодировал ему в парламенте. Вот обязательно надо поддерживать до конца. Россия — это самое, что ни на есть зло. Все эти сравнения нас и нацистской Германии бесконечной, которые они делают. Вот это вот все прочее. Вот эти люди на самом деле эту Украину ни во что не ставят. У них в голове закреплено, что это какая-то там где-то на окраине цивилизации маленькая никчемная страна, которая, ну, так вот получилось, что у них, они смогли эту страну развернуть в сторону своей бывшей большой части и управлять этими процессами так или иначе. Она как была маленькая, такое осталось. Это про всю вот эту вот евроинтеграцию, Европейский Союз, Украина — это Европа, как в Европе все один за всех, все за одного. Никогда так не было, никогда так не будет. У них всегда были люди, которые достойны сада, и люди, которые недостойны сада. Первый, второй сорт. И третий сорт у них тоже есть. И они до сих пор, они даже не могут иногда, у них вот это прям публично, это немножечко вылетает. Проблема в том, что Такер Карлсон, например, на этом не смог сакцентировать внимание, потому что у Такера Карлсона в голове-то то же самое. Он точно так же воспринимает эту самую Украину. Как маленькую, никчемную, нищую страну. Поэтому он и не заметил подвоха, когда вот этот вот МОК об этом говорил. Ну, а вот я сразу обратил на это внимание. И смешно, что они никто на это не обращает внимания. Так это вот так вот голова работает. Маленькая не размер, малая в данном случае скорее про политику и мировой ранжир. Ну, так я вам говорю, они вот с политикой и ранжированием в мире, они не согласятся с вами. Они как раз будут с вами это публично, по крайней мере, оспаривать. Это вырвалось. В этом-то и ценность этой фразы, что она вырвалась. И тем самым подтвердила, что на самом деле они относятся к этому, к всему именно так. Может, он имел в виду, что страна с маленьким никчемным президентом? Нет, он имел в виду вообще не нынешние времена, он имел в виду 90-е годы. когда речь шла об этом, когда, ну, речь шла об ядерном оружии, о ядерном разоружении, как раз после развала Советского Союза, поэтому это все 90-е годы. Ну, так интересно, если будет, то у вас возможность, если будет желание, в принципе, советую посмотреть, любопытные некоторые аргументы там прозвучали. Ну да, сейчас им выгодно, все говорят, что обещали защищать, завтра у них подгоните, они скажут, ничего мы им не обещали. Завтра у них подгорит, может быть, имеется в виду. Помните странную войну, как они Польшу защищали? Там про это, кстати говоря, все тоже было. А, так, Британия тогда тоже маленькая страна. Вот именно, да, Британия тогда тоже маленькая страна. Да, тогда надо и про Британию так говорить. Но они никогда в жизни так про Британию не скажут. Предлагаю объединить Британию, остатки Украины, и все, ура, Марокко победило, пишет Конь-огонь. Ну, там не совсем Марокко, скорее, скорее какая-нибудь Нигерия, Пакистан, вот эти края. Че себе маленькая, пишет Сталиненок, вторая по размерам в Европе. Да-да-да, ну вот они, хотя британцы это не американцы, конечно. Которые вообще не понимают, где кто находится, да, и где, какие страны, и как они выглядят. И что там, Амстердам у них это страна, Африка это у них страна. Нет, в Британии не так, конечно. Но, тем более на таком высоком уровне, как бывший министр. Это не про знание географии, это про психологическое восприятие. Так, на самом деле для России было бы хорошо, будет хорошо, если у Украины появится ядерное оружие, наши чиновники быстрее зашевелятся с окончанием этой войны, пишут сухарики. Речь здесь, ну, во-первых, это чушь, конечно, но речь идет не о том, что появится у них ядерное оружие, а о том, что оно у них когда-то было, и его у них забрали. Вот о чем идет речь. Про ядерные бомбардировки Японии. Даже у Такера был фейспалм. Да, там тоже хорошее. Про то, как он оправдывал эти ядерные бомбардировки. Да, это красивое было. Ну, вообще, такой интересный очень психологический портрет европейского политика. Там выстроен. Вот это точно Такеру Карлсону удалось. Интересного человека он выцепил для таких разговоров. Гермашлем пишет, эти деньги надо еще сохранить, перестанет быть президентом, могут и лишиться, да еще и родственников посадят, будут они сидеть чебуреки московские вспоминать, это про Дональда Трампа. Но, кстати говоря, да, особенно учитывая, что вот сейчас, если произойдет поражение на выборах, то как раз могут припомнить. Потом это все Дональду Трампу. Ему придется помилование подписывать раз за разом для всех своих родственников, как это делал Байден, помните, в последние дни своего президентства. Вот Дональду Трампу тоже придется делать что-то подобное, скорее всего. У него не судят только победителей. Проигравших судят всегда. Получится ли у него остаться в истории победителем, как он хотел, как он себя мнит? Пока нет. Пока вообще не происходит ничего подобного. Так, это я зачитал про интервью. Все-таки они в выигрыше, пишет Павел. Это же у нас погибают мирные жители, а враги никак не ощущают ответственность за свои деяния. Понимаете, это как бы не хотелось немножечко упростить, и сейчас, особенно на фоне там, вчерашнего очень результативного дня в Лиге Чемпионов. Кстати, я Алексея Батракова, пользуюсь моментом, хочу поздравить выйти в Лиге Чемпионов и забить гол Барселоне, своей любимой команде своей мечты. Это ну, не каждый день, мягко говоря, происходит. По-моему, в последний раз русский футболист, который забивал Барселоне, это был еще Андрей Аршавин. Мне почему-то больше ничего не вспоминается. Скорее всего, и не было с тех пор. То есть давненько ничего подобного не было. Но вот особенно, когда такая Лига Чемпионов, как вчера, была суперрезультативная, хочется все это представить как какую-то вот такую очень понятную игру с понятными правилами. Очень происходящую... Результат где, да, измеряется только, собственно, в одной плоскости, в голах. Вот кто больше забил, тот и выиграл. Некий Батраков мне пишет, спасибо, бро, но он Батраков, поэтому ну, не получается, не получилось у вас. Либо, может быть, Батраков, может быть, другой Батраков подумал, что я его поздравляю. Такое тоже может быть, да. Ну, тогда, бро, не за что, что я тебе могу сказать, да, обращайся. На самом деле, то, что сейчас происходит, все-таки местами, конечно, можно для упрощения, для того, чтобы объяснить какие-то вещи, сравнить с игрой с мячом, баскетбол, футбол, волейбол, там что-то такое. Но так-то это сложнее процесс. И он на нескольких уровнях происходит. Когда вы говорите, что они выигрыши, потому что у нас погибают мирные жители, а у них не погибают, например, у них не погибают мирные жители. Это правда, да, действительно. Добавляет ли смерть наших мирных жителей им очков? Ну, честно говоря, даже здесь сомнительно. А что им с этого? Ну, там погибают, и чего? А много где люди погибают? И это все добавляет американцам очков? Ты не знаю. Можно сказать, что чем меньше, значит, русских людей, ну, русские люди умирают из-за американцев, а чем меньше русских людей, тем меньше потенциал, например, для, ну, в будущем противостоянии военном. Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, ну, это еще, знаете, как смотря как считать. И, может быть, и не такое сильное влияние на этот военный потенциал. То есть не факт, что это выгодно. Продают они оружие, например, зарабатывают на этом деньги. И чужими руками воюют с Россией. Это им выгодно, учитывая, что Россию они воспринимают как своего соперника. Да, вот тут выгодно, конечно. Здесь определенные выгоды есть. А если ты, например, погружаешься в цифры, в экономику, то тут уже становится сложнее. Тут уже становится глубже. А если ты погружаешься чисто в политические процессы, внутриполитические, например, если мы говорим про американцев, а тут вообще выгода не очевидна. Более того, здесь скорее невыгодно делать то, что делаешь. А даже давайте не будем только в американские процессы погружаться. Давайте посмотрим, что происходит в Европе. Премьер-министр Великобритании за то время, пока идет специальная военная операция. Борис Джонсон, Ли Страсс, Риши Сунок, Стармер, сейчас Берном. 5 человек сменилось за это время. Как вы думаете, Борис Джонсон и Ли Страсс как относятся к выгоде? Сильно они выгоду поимели от этого конфликта? Да нет. Ли Страсс так вообще просто профукала карьеру. Политических выгод здесь нету. Давайте, вчера Мерц сделал гениальное заявление. Я считаю, что, ну, это просто браво. Публичный политик, который там, за голоса избирателей должен бороться для того, чтобы оставаться публичным политиком на вершине политической иерархии у себя в стране, заявил вчера, что у него нет задачи становиться народным любимцем. Буквально человек, который, работа которого там на выборах избираться, и делать так, чтобы его партия избиралась на выборах и выигрывала большинством голосов, он сказал, у него нет задачи становиться народным любимчиком. Тогда какая у тебя задача есть? Но это тоже уже, он, понятно, психует уже, нервишки у него не выдерживает, потому что рекордно низкие рейтинги у него и у партии. И вот он немножечко психует, и, собственно, это и отвечал он на вопрос как раз ровно об этом. Ну, то есть, получается, политических плюсов нету? Политически это невыгодно? Невыгодно. Экономически? Ну, вот военке, американской, например, выгодно. А топливной истории выгодно? Энергетики выгодно, американской, европейской, да что-то как-то сомнительная выгода у этого всего. А если мы вообще с вами отдалимся, посмотрим на глобально все, что происходит, так американцы с тем, что они решили вот впрячься в эту историю, даже, знаете, изначально с тем, что они решили не послушать нас, когда мы им говорили в 21-м году, ультиматум, помните, мы им выдвигали накануне специальной военной операции? Сразу по нескольким пунктам, в том числе и по натовским историям. Они не послушали. И вообще-то американцы потеряли однополярный мир, где они царили и правили единолично. И это вы считаете выгодно? Да нет. Вообще-то для того, что кто правил в этом однополярном режиме, это катастрофа. И сейчас им ровно так же, как и всем остальным, приходится в новом мире искать место за этим большим столом. И стараться отхватить себе кусок побольше. Помните, Том и Джерри, во многих сериях была такая зарисовка, там собака была, и вот Том с Джерри, и у них был кусок мяса, и они его чертили так, по-разному. И вот все время там, вот большой кусок там, а там, не, вот маленький, и там кому-нибудь косточка обычно доставалась из этого куска мяса. Вот оно вот ровно это сейчас и происходит. И американцы, они раньше этот кусок полностью у себя держали, а сейчас вынуждены вот этим черчением заниматься. Так и где здесь выгода? Нет тут никакой выгоды, я вас умоляю. Ну, все не так просто. И смотреть на это исключительно со стороны, что да, американцы тут одну сплошную выгоду с этого всего получают. Да нет. Вообще нет. А про личное, если мы говорим, про личные успехи тех или иных людей. Ну вот нынешний президент Соединенных Штатов Америки на самом деле рискует всю свою семью, вот эти самые люди, которые там деньги зарабатывают, типа с помощью всех его этих махинаций. Не, ну деньги-то они зарабатывают. Ну что, это единственная цель, да, всего его пребывания у власти. Вот он рискует их всех под суд отправить после своего правления. И себя тоже. И рискует остаться в истории как один из самых странных, взбалмошных, сумасшедших во многом даже президентов. Провальных президентов. То есть полностью уничтожает он свое сейчас наследие. А такой человек с таким гигантским эгом не может не думать о наследии. Он очень много об этом думает. Так что нет, с выгодами для американцев это все... Да просто неправда. Это комплексный вопрос. И, честно говоря, выкладывая все это на весы, мне кажется, что невыгоды в конечном итоге больше. Новость.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 октября, среда. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. А также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, ракеты обязательно нажимайте на Рутюбе. Также у нас есть еще Телеграм-канал, канал в Дзене, канал в Максе, подписывайтесь обязательно, это наши новостные ресурсы. Ну и сканируйте QR-код трансляции для того, чтобы получить возможность писать нам сообщения в Максе.

0: GR мне пишет. Казанский Рубин выиграл у Барселоны в 2009 году. Исторический матч состоялся 20 октября 2009 года. Групповой этап Лиги чемпионов на Камп Ноу в Барселоне. Российский клуб одержал победу со счетом 2-1. Забивали Рязанцев и Карденис. А вы мне тут пишете для чего? Вы думаете, что я этого не знаю? Или вы не так проинтерпретировали мои слова про Аршавина? Аршавин забивал в Барселоне уже после. Я говорю, последний футболист, который забивал в Барселоне. Последний русский футболист. То, что Рубин выиграл в Барселоне, я в курсе. Я смотрел этот матч в прямом эфире. И это вообще вряд ли я когда-нибудь забуду. А и в Рубине этого точно никогда не забудут. Всегда так улыбается слово «портал». Хорошее такое слово, пишет Нигматуллин. Не знаю. «Портал» — слово как слово. Меня никогда не улыбало, но у всех по-разному. Я не осуждаю. А Нигматуллин же пишет, что расчет был на то, что они должны были сломить Россию всей мощью, и дело должно было стать выгодным. Другой разговор. Такое, да. Такой расчет наверняка у них был. Но искать вот эту выгоду и считать, что она перманентна, это неправильно. Хотя вот Михаил, например, он считает по-другому. Ну, смотрите, с какой стороны на это на все смотрит. Он говорит, что мерить все выгоды и деньгами вообще неправильно. Потому что убивать наших людей — это у них сама цель такая. Русофобия и ненависть к нам. И поэтому они просто хотят убивать русских, и поэтому и получают от этого удовольствие. И дело здесь не в выгодах политических, экономических, финансовых и каких-либо еще, а просто потому, что они хотят убивать русских. Ну, я, честно говоря, не соглашусь. Если мы говорим про американцев, например, не соглашусь я, что просто убивать русских. Считают ли они, что это какая-то большая трагедия? Нет, наверное, не считают. Ну что, у них прям самоцель убивать русских? Ну, это уже просто какая-то логика маньяков совершенно. Нет, я не думаю, что дело в этом. Последний Головин в Монако забивал в 2024 году. Он Барси забивал, да? Головин Барси забивал. Ну, тогда, может быть, вот... Тогда, если забивал, то он. Вот этого я почему-то не помню. Добрейшего. Я лично все больше и больше убеждаюсь, это Виталий Филипп пишет, что Трамп руководствуется, проснулся, называется, руководствуется простым эгом и личным понтом а-ля Коммерс или Бандюга из 90-х. Некоторый такой извод мер, самолинового пиджака, цепуры с крестом толщиной в 4 пальца. У Трампа это премия мира и президентство. Типа стал самым главным начальником. Нет там идеологии, никакого мага, никакого нового света, никакого порядка нового. Все, что мы видели в начале 25-го года, было таким себе помутнением и иллюзией. Да, это здесь я с вами согласен, что действительно руководствуется он простым эгом и личным понтом, но все-таки, когда на это его эго наступает, у него есть еще чувство самосохранения, так или иначе. И глобальный понт, но он правда хочет быть, он стал главным начальником, а теперь он хочет быть лучшим среди всех этих начальников в истории. Это тоже эго. Это тоже понт. Поэтому он хочет стать самым лучшим президентом в истории. Он даже себя таковым считает. Ну, мало таковым себя считать самому, надо еще, чтобы тебя таковым считали все остальные. И вот иногда он все-таки пытается что-то в этом направлении сделать. Быть самым позорным президентом, учитывая наличие Байдена еще в списке, ему, конечно, не захочется. Это очень сильно ударит по его эго, и это в какие-то моменты все-таки его провоцирует на определенные действия. А счет злопамятный. Уже как человек, не как президент. Доброе утро, пишет Евгений. Так Запад спонсировал чеченских сепаратистов в 90-е, пока Верховный с ними не договорился, не наступил мир. Вот поэтому и не торопится менять Зелебобу. Масштабы, на данный момент масштабы разные. И влияние в 90-е тех, кого они спонсировали, тех, кого они спонсируют сейчас, влияние на них самих очень сильно отличается. Ренат пишет, зря вы считаете, что элит пиндосов нас любит. Я никогда не говорил об этом, что они нас любят. Я этого не говорил. Я просто сказал, что уничтожение русских и всего русского, как самоцель, которая ими движет, Но это тоже упрощение, причем в какую-то безумную сторону. Погуглите, там в основном немецкие фамилии, переделанные на американский лад. А, вы еще так-так решили зайти. Тут хорошо тоже, да, хорошо. Но я не говорил, что они нас любят. Нет, не любят они нас. Да и нету такого вообще. На межчеловеческом уровне, да, может быть, но на межгосударственном любить, не любить, да нет, это не про это. Почему можно исключить, что у них именно логика маньяков? Тот факт, что из своего маньячества можно извлечь еще и выгоду, так это только добавляет камешков на эту чашку весов. Если зарабатываешь на своей ненависти, это дополнительная мотивация продолжать это. А маньяк никогда никакой выгоды не ищет в том, что он делает. Маньяк как раз вообще не про выгоду. Вот это вот психическое расстройство, которое делает человека маньяком, оно как раз ему не позволяет никакую выгоду ни из чего извлекать. Он, может быть, ее извлекает, но не делает это не специально и не сознательно. Он не может оценить масштабы этой выгоды. И невыгоды тоже. Он делает что-то просто потому, что он хочет делать это что-то. Свое маньяческое. Вот и все. «Да он любит тебя!» — пишет Миша Николаев. Ну да, получается какой-то такой разговор, действительно. Вот в этом-то и дело. Он хочет стать самым лучшим с точки зрения его самого. Как мы понимаем, в своем манимерке ему удобнее, комфортнее. Людям, которые от него что-то хотят, проще прикинуться и спеть осану, что он велик, и получить то, что нужно. Ну, в конечном итоге, да. Очень часто это выглядит именно так. До того самого момента, пока они не понимают, что все эти песни в честь Дональда Трампа на самом деле им не помогают добиться каких-то вещей от него. И тогда они просто перестают петь. Это тоже правда все, да. Так, Алибаба пишет, никчемная страна маленькая, победить не можем. Не прикидывайтесь только поддержкой Европы, мы в 22-м году стояли под Киевом, а где сейчас? Алибаба, вы либо и прикидываетесь, либо просто не способны слышать, либо не хотите слышать. Я не говорил про Украину, что это маленькая никчемная страна. Это не я сказал. Это сказал британский политик. Это не мои слова. Украина никакая не маленькая страна. Я наоборот сказал, что это большая страна. Особенно была тогда. Но вы как бы можете продолжать вот с пальцами в ушах пытаться слушать радио. Но это так себе затея. Получится не сильно. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Георгий.
0: Да, здравствуйте.
1: Андрей.
0: Доброе утро.
1: Бывший участник СВО, вот, старший лейтенант. Вот мне хочется просто сказать людям, когда мы стояли под Киевом, если вы не понимаете в военном деле, то не надо умничать. Это то же самое, что вы можете на соседский район вражеский забежать на километр, а потом вас просто группа хулиганов поймает во дворе на обратном пути или не даст вашим товарищам прийти вам на помощь. Поэтому, если люди не понимают, то не надо вот это. Мы стояли под Киевом. Мы могли до Лондона за неделю допрыгать. Это не значит, что мы могли взять Великобританию и Францию. Это момент.
0: Ну тут, о справедливости ради, задачи-то не было. Ни у кого в чем-то разобраться или продемонстрировать то, насколько он хорошо разбирается. Здесь была совершенно другая задача у Алибабы. Не знаю, есть ли у него там в наличии какое-то количество разбойников. Здесь в его нике это не обозначено. Я вам обещал про... Чуть не забыл про это. Про, значит, разработку плана. Немножечко поговорить, рассказать. Это издание, по-моему, Washington Post, да, Washington Post вчера опубликовало эту историю, что сейчас Европа и Соединенные Штаты якобы обсуждают новый мирный план, который потом Уитков и Кушнер должны будут России предоставить. Забавно, что Украины нету при обсуждении этого мирного плана. Вот так вот интересно повернулось. Ситуация. Но справедливости ради, еще, честно говоря, не факт, что нечто подобное происходит. Это я сейчас объясню, почему. Потому что сам план выглядит сомнительно очень. Но если действительно какие-то такие разговоры происходят, то мирный план по Украине проходит сейчас без Украины, но с Европой. Почему-то включить туда и Европу, и Украину в параллель не получается ни у кого. В первую очередь, у самой Украины и у Европы. Вот как-то вдвоем они никогда при этих обсуждениях не оказываются. Значит, они обсуждают план по урегулированию. Он состоит из 4 пунктов. Сообщает журналист Washington Post. Со ссылкой на чиновника, который знаком с ходом переговоров. Американского чиновника. Нам нужно сделать проблему и ее решение масштабнее, чтобы помочь обеим сторонам увидеть, какой будет послевоенная ситуация, а затем пойти на уступки, объяснил лежащий в основе готовящегося предложения принцип собеседник издания. Значит, по его данным, мирный план включает в себя 4 базовых компонента. Компонент номер 1. Это гарантии безопасности Украины. США и европейские страны должны будут взять на себя обязательство оказать Украине военную помощь в случае возобновления боевых действий со стороны России. По словам американского чиновника, такой механизм будет аналогичен статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Он добавил, что этот пункт предполагает также переговоры Москвы о соглашении по безопасности с Европой. Но только переговоры с Европой. Значит, пункт номер 2. Инвестиции в восстановление и развитие Украины после окончания конфликта. Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock намерены разработать механизм финансирования восстановления разрушенных территорий, поддержки семей погибших и раненых военнослужащих, а также украинской экономики. Мне вот нравится, что здесь в этом списке присутствует компания BlackRock, известная своей добротой и человечностью. Вообще вот широко известна тем, насколько они филантропично настроены по отношению к людям. Компания BlackRock. Вот они будут заниматься восстановлением разрушенных территорий, поддержкой семей. Да, Владимир Бунт пишет, дальше можно не считать вообще после BlackRock. Да-да-да. Но, значит, вот, тем не менее, здесь это написано. То есть люди, которые знакомы, хотя бы где-то как-то слышали чуть-чуть краем уха о компании BlackRock, понимают, что если где-то появляется в какой-то схеме компания BlackRock, это говорит не о помощи, а о том, что разберут тебя на запчасти просто. И все, что не так лежит, заберут себе. Все, что может принести какую-то будущую прибыль. А все, что не может принести тебе никакую прибыль, никакого плюса, ну, можешь оставить. Ладно, оставляй себе, нам это не надо. Ну, значит, ладно, это пункт номер 2, да? Участники переговоров запросили у Киева смету расходов, а также гарантии, что средства не будут потрачены впустую у Киева. Ну, ладно. Пункт номер 3. Экономическая интеграция России, Украины и Европы посредством энергетического соглашения. Один из рассматриваемых вариантов предполагает создание трубопровода для поставок российских нефти и газа в Европу, прибыль от которого будут делить Россия и Украина. Внимание, вот такой вот интересный пункт. По оценке американского чиновника, это позволит значительно снизить стоимость энергоресурсов для европейских стран, а Россия обеспечит долгосрочный доступ к европейскому энергетическому рынку. Кроме того, соглашение должно определить порядок и сроки отмены действующих экономических санкций против Москвы. И последний пункт – это заморозка конфликта по текущей линии боевого соприкосновения. Россия должна будет согласиться на прекращение огня по существующей линии фронта, сохранив контроль над занимаемыми территориями, включая подконтрольную ей часть Донбасса. Вот такой вот план. Ну, также пишет Washington Post, что это все, значит, вот 9 октября проходили эти переговоры. Это те самые переговоры как раз с представителями Украины. Там же присутствовали какие-то европейцы и так далее. Короче, русский, сдавайся. Да, Украина в НАТО, Россия, плати репарации и так далее. Да, такой вот план. Я вчера посмотрел на то, как реагируют украинские разные спикеры на этот план. И знаете, что меня удивило? Даже они уже не прикидываются дурачками. Даже они уже говорят, это все чушь. Бред-то, а не план. Нет такого. Ну, и даже если где-то такой план существует, считать, что этот план будет реализован, тем более в ближайшее время, это просто нереально. Даже на Украине в это не верят. Я вот, читая все это, честно говоря, вижу здесь европейские ушки. Вот особенно в пунктах про значит, прекращение огня по существующей линии. Или вот такая вот еще интересная формулировка, что пункт о коллективной обороне и пятой статьи НАТО, по примеру, пятой статьи НАТО, и еще этот пункт предполагает переговоры Москвы о соглашении по безопасности с Европой. То есть гарантии, безусловные гарантии Украине и переговоры о каких-то соглашениях с Москвой. Неисправимый, пишет Нигматуллин. Да, вот эту, мы вчера об этом говорили, какую-то необъяснимую тягу европейцев к самоуничтожению, об Россию за Украину, я прямо здесь чувствую вот в этих текстах, которые вчера опубликовали в Вашингтон-Пост. Но что меня еще очень сильно удивило, что эта статья, она не очень широко прошла. Вот раньше, когда публиковали, помните, были пункты Дональда Трампа, еще какие-то пункты, Стамбул тот же самый. Ну, прям это такая бомба была, да, новость дня, все это обсуждали, разбирали. А сейчас вот этот вот вроде как слитый план, достаточно, конечно, широкими мазками написанный, но все равно слитый, особо никто не обсуждал. Потому что он просто откровенно бредовый. Всем понятно, что на самом деле да ни одна сторона сейчас на этот план не пойдет ни при каких обстоятельствах. Он вообще про кого? Какой, значит, какая прибыль, которую делит Россия и Украина между собой? Какой BlackRock, который будет восстанавливать Украину и поддерживать семьи погибших и раненых военнослужащих украинских? Какая пятая статья устава НАТО о коллективной обороне? Ну, о чем речь идет? И плюс, в чем это еще бьется, с тем, что европейцам меньше всего нужно прекращение всего этого действия на данный момент. Они как раз прекращать не собираются. Этот план, он идеально подходит под то, чтобы все от него отказались и продолжили дальше. Вот такой вот план в Washington Post. Недавно во Франции вышел фильм художественный, по-моему, «Президент» называется, где Франция начала ядерную войну с Россией из-за спасения Эстонии, пишет Гермошлем. Да вы что? Что за интересный фильм такой? Ну-ка. Как называется «Президент»? «Президент». Фильм Франции. Давайте так. Вобью. Любопытный, конечно, сюжет. Они уже про это фильмы снимают. Не, ну это какой-то старый фильм мне показывают. Давайте 2026 вобью. Он совсем свежий, если. Забыли пункт каяться. Без дела техники. Забыли. Да, может быть, конкретно здесь просто его не уточнили. Так, вот, какой-то фильм называется «Юпитер». Ага. Вот, да, есть такой фильм, но он «Юпитер» называется. Действительно, прям совсем свежий. Новый избранный президент Франции сталкивается с беспрецедентным кризисом после покушения на президента Чернова. Москва обвиняет случившемся Украину и выдвигает ядерный ультиматум, угрожающий союзнику Франции. Перед лицом риска военной эскалации президент собирает свой штаб в секретном командном пункте «Юпитер» в Елисейском дворце и должен принять головокружительное решение, от которого зависит судьба человечества. А, так это комедия! Самый смешной момент в этом то, что французы решают судьбу человечества, правильно? Ну, комедийный фильм сняли. Ну, молодцы, что, у них всегда были хорошие комедии у французов. Специфические, но иногда смешные. Ну, вы знаете, знаменитый пенсионный фонд BlackRock, они всю жизнь занимаются поддержкой пенсионеров мира и рептилоиды с иллюминатами. Тут ни при чем. Да-да-да. Рептилоиды и иллюминаты банк. Пенсионный фонд... вашего светлого будущего. Мы все видим с пирамиды. У нас там большой-большой глаз. Ну вот, какие-то такие слоганы. В роли президента Франции Луи де Фюнес, пишет Виталий Фили. Вчера смотрел видос одного эстонца русскоговорящего. Вот он сказал, что единственное, чего он боится, живя в Эстонии, это то, что Россия на них нападет. Ну, потому что все самое плохое это, наверное, уже случилось. Он живет в Эстонии. Тогда действительно, что ему еще бояться? Уже все случилось. Маньячество Европы и Штатов по отношению к русским не очень работает на фоне того, что даже в текущих условиях немало наших бывших граждан СССР, ранее России, сбежавших на Запад за колбасой, получили гражданство тех стран и спокойно себе живут. Никто Леху с немецким гражданством не хочет сопроводить его, его семью с русских с немецким паспортом в Газенваген или какой-нибудь Аушвиц-Биркенау, упаси бог, конечно. Ну, до этого, конечно, да, действительно, на данный момент не дошло. Как бы еще не вечер, к сожалению, да, мы еще посмотрим, но все-таки к русским, даже с немецким паспортом, там тоже по-разному относится, и русофобия как явление, безусловно, существовала, но в основном это все-таки была история европейская. То есть у европейцев и их отношению к русским, и их ненависти к русским, вот у европейцев все-таки больше, у нас больше оснований говорить таких фразах про европейцев. Про американцев чуть меньше. Американцы немножечко по-другому сложены. Если мы будем говорить вот о том, что уничтожение русских это просто у них для них сама цель. Европейцев можем обсудить. Здесь есть темы для обсуждения. Только не Россия, а Киевская Русь. Это же Эстония, пишет Владимир Бонд. Так, Европа веками обеспечивала свое благополучие за счет грабежа всего остального мира. Безвольная, разрушенная Россия после развала СССР была бы очередным трофеем, но все пошло не так. Украина последний шанс по Бзижинскому разрушить Россию, получить желаемое, поэтому они так в эту Украину и вцепились, пишет пан шеф. А, ну да, может быть, да, действительно так оно и есть. Но вот я честно буду теперь этот фильм искать. Мне вообще давно хочется посмотреть хорошую, смешную комедию. Судя по вот этому сюжету, по этой затравочке, кино будет смешное. Вам тоже желаю. Вот этот такой чисто внешний грустный серый день провести с улыбкой на лице. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, absolutely!
2: Dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: И в жару, и в люк.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: и хохочет он, злой шутник, озорник, Купидон.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

представляет

0: я у аптеки,
1: а я в кино,
0: карабас. Так значит завтра на том же месте, в тот же час, в тот же час.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Теперь он... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – кандидат политических наук Александра Войтоловская. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: январи. Сколько их?
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
2: С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую бьет.

между прочим, будь уверена вполне, пиши мне чаще, мой адрес море, да востребование мне.

0: бы иногда, хотя бы и в письмах, между прочим, не жалей нежности своей к тебе, морячка. Вернусь я вскоре. Ты, между прочим, будь уверена вполне, пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, до востребования мне. Пиши мне чаще, мой адрес море, до востребования мне.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: Москва. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Прогулки по старой столице

Если б ты знал, как мне горько одной, можно поверить, да трудно простить, и невозможно забыть все, что обычно.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

прогулки по старой столице. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

0: благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Нам есть что вспомнить.

никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег.

нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

свою судьбу. Хватай его за руки и не отпускай свою мечту.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

И на южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем.

когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить.

0: закурить. Давай закурим, товарищ портной, давай закурим, товарищ мой, давай закурим, товарищ портной, давай закурим, товарищ мой.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94

0: 95. Москва. 94.8 FM.
1: На машине с надписью «Made in FRG» по полю, по полюшку едет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей.